0: «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
0: О важном.
1: Власти России будут увеличивать доступность современной медицинской помощи по всей стране. Об этом заявил Владимир Путин в своем обращении по случаю Дня медицинского работника. Вместе с регионами продолжим развитие первичного звена здравоохранения, детской медицины. Будем наращивать здесь строительство, ремонт, оснащение оборудованием, сообщил глава государства. Также он добавил, что при участии ученых и ведущих технологических компаний России в стране разворачиваются проекты, которые направлены на создание новых передовых биомедицинских, в том числе и генетических, а также клеточных технологий. По словам президента, эти разработки расширяют возможности для выявления на ранних стадиях и лечения сложных заболеваний, а также сохранения активной и полноценной жизни человека. До этого Путин поздравил россиян с Днем медицинского работника.
0: Об Украине.
1: На всей территории Украины уже второй раз объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Минцифры. По данным ресурса, сигнал тревоги прозвучал практически одновременно этой ночью во всех регионах страны. Взрыв прогремел в Сумах на северо-востоке Украины. В Хмельницкой области на западе страны также были слышны взрывы. Кроме того, взрывы звучали в разных частях Украины еще с вечера 20 июня.
0: О мошенниках.
1: Мошенники начали предлагать россиянам доступ к фальшивым торгам криптовалютой на московской бирже. Аферисты рассылают в мессенджерах рекламу от имени аккредитованных брокеров и обещают покупку цифровых монет за рубли по фиксированному курсу, сообщили на платформе «Мышеловка» Народного фронта. Как отмечается, при переходе по ссылке злоумышленников пользователи теряют свои сбережения при вводе личных данных. Представители торговой площадки подчеркнули, что Мосбиржа не работает с криптоактивами, а все официальные операции идут только через лицензированных брокеров из реестра Банка России.
0: О футболе.
1: Нидерланды разгромили Швецию в матче чемпионата мира и возглавили группу F. Их встреча завершилась со счетом 5-1 в матче второго тура группового этапа. Игра прошла в американском Хьюстоне. После двух туров голландская сборная возглавляет группу F с 4 баллами в активе. Шведы занимают второе место, имея 3 очка.
0: Обо всем.
1: Неизвестную запись Виктора Цоя нашли в Швеции. Раритетную аудиокассету 30 лет хранила в своем домашнем архиве знакомая музыканта. Об этом сообщила газета «Комсомольская правда». На пленке лидер группы «Кино» исполняет песню «Дети минут», которую раньше считали навсегда утерянной. Композицию оцифровали и представят публике сегодня, в день рождения рок-музыканта. Ольга Демидова, служба информации.
0: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
2: В студии Мария Баченина. Украина и Соединенные Штаты обсуждают заморозку войны по линии фронта. Об этом пишет «Экономист» со ссылкой на свои источники. Контакты сторон происходят ежедневно. Также возобновились неофициальные переговоры с Россией. Одна из идей, которая обсуждается, это прекращение огня в 2 этапа. Сначала ограничение боевых действий зоной от 50 до 70 километров по обе стороны линии фронта, а затем более широкое соглашение, так говорится в сообщении «Экономист». Тем временем философ Александр Дугин написал в своем официальном телеграм-канале: «Все это будет продолжаться и нарастать, пока мы не сменим стиль ведения войны». А также призвал собираться и просыпаться, назвав попытку сохранить макияж мирной жизни аморальной. С нами на связи философ, политолог и социолог Александр Гелевич. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Александр Гелевич, что конкретно, на ваш взгляд, должно поменяться в нашей с вами или, в принципе, да, в повседневной жизни, в повседневности, в сознании людей после очередной гибели ребенка? Ну, можно продолжать так бесконечно. В общем-то, в любом случае, вот я вопрос задала. Прошу вас.
3: Знаете, дело в том, что сейчас существует некоторое разночтение того, что происходит с нами. Разночтение в официальном нарративе, как говорят. То есть, с одной стороны, мы воюем, наших детей убивают на наших глазах. И, знаете, меня особенно затронуло, что этот дрон, который убил девочку, пролетел над моим домом. Вот я его видел, он летел медленно.

0: Мы государство, цивилизация, мы оставим традиционные ценности, мы ведем с Западом войну не на жизнь, а на смерть. Мы теряем ежедневно наших близких людей. Это один посыл. А другой посыл – все в порядке, не волнуйтесь, мы за все отвечаем, все отлично, у нас все прекрасно, это не ваше дело, у нас мирная жизнь, это технический вопрос, не обращайте внимания, горит садовод, горит НПЗ, там удары носят каждый день многих наших людей, фронт завис, и тем не менее все хорошо, ничего не надо менять. Летят так и летят, вы им честь, мол, отдавайте, и они убьют ваших детей этим дроном. Никак не участвуйте. Но он летел надо мной, слушайте, дайте мне, не знаю, пулемет, и я его собью. Дайте любому русскому человеку возможность защищать свою страну, и мы будем это делать. Это об этом как раз народное ополчение, об этом гражданская оборона. Но только скажите. Мы же думаем, что собьют. Мы говорим, ну, пожалуйста, вы так уверенно себя ведете, у вас такие уверенные выражения лица у власти, вы так нас убеждаете, что все в порядке. Ну, почему же этот медленно летящий, тарахтящий дрон, летящий убить через несколько минут русского ребенка, я должен пропускать мимо? Я что, бессилен? Я кто, урод? Нет, я включусь. И каждый русский человек так думает. Я включусь и выстрелю, я привлеку огонь на себя, чтобы он не летел туда, пусть он летит сюда. Но я что-то сделаю, я не могу смотреть, сложа руки, как часть государства не справляется с своими важнейшими обязанностями. Одна часть справляется, и из кожи вон лезет. Я встречаю представителей администрации президента на высшем уровне, на линии боевого соприкосновения. Они тут не вылезают. Одни части, и они адекватны. Они возвращаются на свои места и ведут совершенно правильную политику. А тут, с другой стороны, идет какой-то импульс на все информационные наши ресурсы, что все в порядке, что вы сами, русский народ, там виноваты в том, что не бойтесь, ничего страшного. Там убивают, так убивают, мы за все отвечаем. Ну, явно, что что-то не то. Ну, покажите, что... Ну, дайте нам возможность самим как бы защищать тогда себя. Сделайте что-то, накажите виновных. Потому что, ну, так неправильно. Не надо нам прекрасных цветов на набережной. Я вчера проехал по Москве, у меня было одно мероприятие, тихий, мирный, прекрасный город. Такое впечатление. И люди с выражением лица, ну, они так идут спокойно по этим прекрасным набережным переулкам. Ну, а в это время что-то горит, в это время кого-то убили. Ну, так нельзя, мы один народ, одно общество. И мы, в конце концов, одно государство. Что это за разночтение? Президент говорит, вставай, и мы встаем. А кто-то говорит, назад сидеть. Как будто мы животные. Вот с нашим народом, мне так кажется, что часть нашей элиты еще с 90-х годов, которая проникла во власть, она так и считает, что мы какой-то питомник. Русский народ сидеть, русский народ молчать, русский народ вперед, русский народ там хватать, заткнуться. Так не пойдет. Мы теряем близких людей. Так не пойдет. С нами надо говорить как субъекты. Мы все поймем. Мы полностью поддерживаем президента. Мы за победу. Но дальше так нельзя. Это разночтение создает совершенно неприемлемую ситуацию в нашем мире.
1: Александр Ильич, вы, в общем-то, говорите и сейчас, и то, что я прочитала у вас, процитирую, паники и ярости можно избежать, только если говорить с народом честно и открыто. Вот сейчас мне вроде все понятно. А, как знаете, продолжение вопроса, а что конкретно вы предлагаете? Вот я сегодня буду обсуждать то, что будут собираться отряды самообороны, но централизованные, да, подконтрольные. Вы говорите, дайте мне ружье, ведь многие поймут это буквально. И я хотела бы, чтобы это была какая-то конкретика в предложениях, в переложении с философского языка на такой вот бытовой, ежедневный наш. Вот что значит говорить с народом честно? Что ему сказать? Как действительно обеспечить оружием, дать разрешение на сбивание того, что летит надо мной в сторону того, кого оно может убить? Ну вот какая-то конкретика хочу, вот, чтобы
0: хорошо,
1: вы уточнили.
0: Ну, вопрос такой. Либо сбейте сами, либо дайте возможность защищать нашу страну, наших людей, наших детей нам. Организованно, разумно, через народные отряды обороны, через гражданскую оборону. Не надо лично мне оружие, если надо, я его найду и собью. Честно говоря, потому что я уже, как бы сказать, я думаю, что все границы у многих людей, которые потеряли близких, перейдены в этой войне. Но

0: Это надо делать сверху, это надо делать организованно, это надо делать так, чтобы оружие стреляло в нужном направлении. Все это нужно контролировать власти. Но если власть все и так хорошо понимает, то откуда этот летящий над моим дроном, над моим домом дрон, летящий убивает русского ребенка? Я вот этого не понимаю. Медленно летящий. Я встаю, вижу, дрон летит. Я уверен, что кто-то его собьет. Кто? Кто его собьет? Вот либо сбейте, и тогда дайте нам возможность заниматься, чем мы занимаемся, мирными вопросами, либо организуйте отряды самообороны, квадраты, надо разбить Россию на квадраты. Сколько пролетел километров этот дрон, летящий убивать русского ребенка, 8-летнюю девочку с его бабушкой? Вот сколько он пролетел километров, сколько квадратов его не заметили, его не сбили, его не остановили? Это ведь на самом деле, ну представьте себе, низко он летит, да, низко, да, почти над деревьями. Но неужели люди, которые там слышат этот звук, он специфический, на протяжении этих не могут сообщить кому-то, куда-то, где встанет линия? Или, как вот Чедаев предлагает, просто создать систему глобального слежения над всеми вот этими объектами, с тем, чтобы их другими способами техническими сбивать? Сейчас люди, которые едут на ЛБС, вот в новой территории, они говорят, раньше мы ехали защищать правопорядок внутри, а сейчас уже нету этой зоны мирной, там все война, кругом война, дроны добивают довсюду, то есть вот ты их сбиваешь, это война дронов, и она уже давно переместилась на несколько десятков, сотен километров внутрь нашей территории. Хорошо, скажите нам об этом, а куда вот эти хипстеры движутся по центру Москвы, там на Патрик, с такими вот отвязанными направлениями. Почему обсуждаем каких-то блогерш, которые арестовали? Почему мы не говорим о том, что Отечество в опасности, оно в опасности войны?
1: Нет, мы сейчас с вами этим и занимаемся, но не все, к сожалению, в наших силах. То есть здесь тоже, чтобы не красили черно-белым, уточню. Александр Гильевич, мирная жизнь сейчас аморальна?
0: Аморальна. Именно аморально. Когда убивает, когда ребенок гибнет, утром проснулся ребенок в своей квартире, именно потому что все мирно, все спокойно, все тихо, в него врубается в квартиру, попадает дрон, он гибнет. Мы должны быть предупреждены. Мы должны быть предупреждены, что мы находимся в этой ситуации. Это должно быть знанием нашим, мы будем осторожнее, мы будем внимательнее, мы будем собраннее. Нельзя внушать ложное ощущение безопасности, когда ее нет. Либо обеспечьте, либо скажите,
1: что делать. Александр Гельевич, не прощаюсь, не прощаюсь. Вот буквально с этой же цифры начну в следующем блоке продолжение нашего с вами разговора. Сейчас короткие новости, самые последние новости с информационных лент. Послушаем, а затем вернемся. Александр Дугин, философ, политолог и социолог, с нами в эфире.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Алексей Финенко о разладе между Россией и Германией.
4: В Германии всегда боролись две политические партии. Первая партия, которая хотела сделать Германию мировой державой. Тогда это пересмотр Московского договора 90-го года, ограничивающий суверенитет Германии. Там четыре пункта, да, остались по ограничению суверенитета Германии. Чтобы их отменить, первая партия, вот Коли Шрёдер были ее типичные представители, они говорили, надо дружить с Россией. Тогда мы получим через дружбу с Россией и пересмотр Московского договора и доступ к российским энергоресурсам и к российскому рынку. А была вторая партия. Партия Меркель, Шольца, Мерца, которая говорит, не надо, наша цель – хозяйственное освоение Восточной Европы. Тогда мы берем под свое крыло Прибалтику, Украину, балканские страны. Тогда это конфликт с Россией за сферой влияния в Восточной Европе. Вот ключевой момент в истории Германии стала осень 2005 года. Уход Шрёдера и приход к власти кабинета Меркель. Посмотрите, как развернулась политика. Сразу атлантическое единство в рамках НАТО, согласовывать позиции с атлантизма, и сразу пошло резкое охлаждение отношений с Россией.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: С нами философ, политолог и социолог Александр Дугин. Александр Гелевич, вот подхватываясь с того момента, на котором мы остановились, вот... Я совсем согласна. Ну и, как говорится, дальше вопрос. Так, а что делать? Ну, мы же не будем ходить по городу и внушать праздно шатающимся людям в расслабленном состоянии, у которых тема «ну, меня это не касается», что касается это всех, и может очень больно прикоснуться. Вот что с этим, с этой проблемой делать? Либо, я не знаю, остракизму таких подвергать, так общество как-то уже не готово к таким вещам из Древней Греции.
0: Ну, во-первых, дело не в людях, дело в тех, кто этих людей пасет, тех, кто этих людей ориентирует, кто их информирует, кто им сообщает о том, что происходит в стране. И если мы посмотрим наши выпуски новостей, то они, в общем, правильные. Они говорят о том, что действительно происходит, о том, что людей волнует. Но вот только они заканчиваются, такое впечатление, что начинается какой-то другой мир. И вот постепенно... Эти два мира, мирная жизнь, спокойное развлечение, увеселение, куда пойти там, отдохнуть, куда поехать, как развлечься, и мир войны с ее кровью, с ее страданиями, с ее чудовищностью, с войны, которая переместилась уже давно из технического там, контртеррористического мероприятия на какой-то ограниченной территории в глобальную войну, как в отечественную войну. Вот эти два разных совершенно мира, они так угнетают людей, в Брянске, в Курске, в Белгороде. И здесь не в том, что мы с вами пойдем кого-то убеждать. Дело в том, что люди, отвечающие за информационную систему в России, мне кажется, чего-то не понимают. Они не понимают, что народ – это субъект, что народ с народом нельзя, это не техническое население. С ним надо говорить по душам, особенно когда народ страдает, когда народ терпит, когда народ видит вещи неожиданные. Такое впечатление, что вот эти удары по Москве, они были неожиданные среди москвичей. И кто-то их заметил, сказали, ничего себе, а кто-то даже и нет. Мне кажется, что более того, ну, совершенно разнородные, разнонаправленные идут директивы, именно как раз от людей, которые управляют информационной политикой. С одной стороны, давайте поднимайте патриотизм, все правильно, это верно, именно так. А с другой стороны, успокаивайте население, говорите, что все в порядке, там, кто не спрятался, я не виноват, то есть все идет отлично, все это технические детали. Вот такое впечатление, что двоемыслие в информационной политике. Но давайте, я был так обрадован, знаете, выступлением Ушакова, помощника президента. Я как-то раньше не очень понимал, что он говорит. Он два раза сказал прекрасно. Первый говорит, что никакого улучшения в отношении с Украиной нет и не предвидится. Вот как оно и есть. Вот он прям сказал, легче стало. А второй, что собрались эти гады на большой семерке там и ни о чем не договорились. Ну, прекрасно. Это, конечно, еще не Дмитрий Анатольевич Медведев, но это уже что-то человеческое. То есть мы это понимаем. Нет и не предвидится, значит, нам надо решать свои вопросы, свою судьбу самим. Собрались гады, ничего не решили, и нам легче. Давайте просто, ну, как бы приведем наш дискурс, вот дискурс государства, в некую единую систему. Нам трудно, очень болезненно, а сейчас уже просто нестерпимо воспринимать лжи, которая идет сверху. Все в порядке. Не все в порядке, все вообще не в порядке. Война – это не в порядке. Войну надо выиграть, мы ее выиграем. Паники не надо. Надо поддерживать нашего президента, сплотиться вокруг нашего государства. Надо собраться, не надо ничего, никого критиковать, ни на кого не нападать. Но тут, смотрите, есть двойная обязанность. У власти есть обязанность, когда все хорошо, ну, как бы властвовать и курировать, а когда все плохо, власть должна принимать на себя основной удар. Вот в этом смысл, в этом и есть дворянское, аристократическое сословие. Все хорошо, ты первый. Когда все плохо, ты первый идешь на фронт, гибнешь там. Идешь и все понимаешь, и тогда за тобой идет народ, тогда тебя верят, президенту верят. Но вот что-то не то с нашей вот элитой. Я не понимаю, где именно.
1: Ох, как хорошо, что вы это говорите, Александр Гильевич. А то вот правда много вопросов остается у людей, которые сейчас нас слушают. А вот мне пишут буквально, вы говорите, а мне люди пишут, как правильно говорит, все верно говорит, классно, ну и так далее. Не буду погружаться. Но спрос-то не только с нас, да, с тех, которые вот с низов, еще верхи же тоже должны подтянуться. Это мне казалось, что, вы знаете, вы говорите о какой-то более вот верх, не планки, что и атака, которая затронула все, что только возможно, и жилые дома, и смерть, и так далее. И то, что в Брянске вот этот негодяй, который сидел по ту сторону дрона, преследовал маму с двумя детьми, и новость о том, что девочки... А неужели вот это вообще никак не способствует консолидации? Или это только в Москве у нас тут?
0: Нет, вы знаете, это, во-первых, способствует консолидации. Так я вообще не о народе. Народ-то у нас прекрасный, народ у нас мудрый. Я вот с бабушками разговариваю там буквально на улице там, в каких-то ситуациях. Я просто удивляюсь, я как будто разговариваю с каким-то Платоном. Просто все правильно. Народ понимает все правильно. Но что-то у нашей элиты не так. Вот у этой омерзительной 90-е годы сложившейся политической верхушки у нас пришел прекрасный президент. Он встал на сторону народа. Мы выправляем наш курс в том направлении, куда надо. Мы все, в общем, делаем правильно. Но такое впечатление, что наверху сидит враг. Я не понимаю, иногда нам показывают, этот враг, имена называют, фамилии. Я с этими людьми почаще встречаюсь. У меня хороший такой круг общения и в элите, и в народе. И я вот поражаюсь. И на этого показывают. Я думаю, ну, встречусь. И вдруг оказывается, что это патриот. Настоящий патриот. Я искренне говорю, так, ну, кто это? И тем не менее, это как, знаете, вот какой-то пузырь в целлофановом пакете. Его гоняют, на самом деле. Ты приходишь, говоришь, ты предал нас на переговорах. А он говорит, а я думал, что это такой-то. Я на самом деле только за то, чтобы Киев был наш. И вот так за одним, за другим. И совершенно непонятно, где, но какой-то есть какой-то нарыв, есть что-то неадекватное в нашей элите. Я не хочу никого обвинять, абсолютно никого обвинять, потому что как только ты приближаешься к этим людям на расстоянии уже вот, знаете, вот физического контакта, где можно и как-то вообще...
1: Ну, рукой дотронуться, я поняла, да. И тогда что получается? Тогда вы к ним по-другому...
0: Кажется, что они нормальные люди, они нормальные, они наши люди, русские.
1: Очень
0: люди.
1: Очень мне это понятно.
0: А где-то, тем не менее, это есть.
1: Но, знаете, вот мне кажется, самое ключевое из всего того, что вы сказали, я не беру на себя эту ответственность, но это так меня, что больше всего зацепило, это говорить с народом честно. И вы привели в пример, когда эта честность звучала, и как она, соответственно, откликнулась. Я хочу успеть вот о чем еще, Александр Гильевич, спросить вашу точку зрения. Вот «Экономист» пишет. «Украина и США обсуждают заморозку войны по линии фронта». Хочешь сказать, какого дьявола, я что-то не понимаю. США, вы ну да, вы в прокси-войне, вы воюете там, поставляя оружие, добывая и передавая разведданные старлинками и так далее. А где мы тут, а? Ну, говорят, неофициальные контакты с Россией возобновились. Это вот что это такое? Это немножко унизительно, как бы, вот, на мой взгляд. Либо слишком я эмоционально принимаю. Как к этому вы относитесь?
0: Ну, вы совершенно правильно воспринимаете, совершенно адекватно. Это не просто унизительно. Дело в том, что с нами воюют, нас унижают, нас губят, и нас как субъекта в этом вопросе не учитывают. Более того, сейчас на Западе сложилась точка зрения, вот это меня очень, очень серьезно, честно говоря, задело. Среди людей объективных, не среди наших врагов, пропагандистов, у которых там всегда Украина проигрывает, Путину осталось там 2 дня, жизни, экономика рухнула, они все время одно и то же говорят, это я даже не слушаю. Но среди людей, которые говорили, что Россия побеждает, Россия сильна, с Россией так нельзя, не то, что они на нашей стороне, просто объективно, последнее время они стали говорить, есть объективные предпосылки, что баланс сил изменился в пользу Запада глобального на Украине. Среди, если угодно, наших сторонников. Они очень обеспокоены этим. И я думаю, что в таких условиях, вот в таком контексте, даже не важно, как оно на самом деле обстоит, я сейчас об этом не говорю, но в контексте того, что даже у среди объективных сторонников, объективных аналитиков нынешнего конфликта складывается ощущение, что Россия дает слабину, конечно, вопрос о переговорах стоять не может. Мы можем вступать в эти переговоры на достойном основании с достойных позиций. Соответственно, мы должны чем-то продемонстрировать, как-то доказать нашу состоятельность. И в противном случае эти переговоры у Витков и Кушнер, их куда-то приезд с ними, там переговор, все это звучит как предательство, простите. В Духанкоре же сейчас люди даже нейтральные, они кроме как с отвращением и с обсценной лексикой не произносят. И такое впечатление, что это никто сверху, нет, никто, так не скажу, часть людей не замечает и продолжает, как ни в чем не бывало. Сейчас они приедут, сейчас Дмитриев, Кирилл, с ними вступит в контакт, пусть вступает, конечно, нам надо с ними вступать в контакт, это абсолютно правильно, но информируя людей о том, что самолет Кирилла Дмитриева приземляется в Майами в момент, когда наносится удар по нашим детям, вот это аморально, так вообще, что народ у нас, ну, как бы не существует. Я не про то, что не надо с ними вести контакты, и надо договариваться. Но информировать нас о том, что происходит, надо исходя из...
1: Ну, понимаете, все упирается в некое необходимость Совинформбюро, централизованный контроль. Вот уже не первый день об этом думаю. Александр Гелевич, как говорится, пошла думать. Спасибо вам большое за то, что нашли время, высказались. Друзья, с нами на связи был философ, политолог, социолог Александр Дугин.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Реклама.
5: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: о Ближнем Востоке.
6: Соединенные Штаты не располагают данными о продолжающихся попытках Тегерана блокировать движение судов в Ормузском проливе. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс телеканалу Fox News. Ранее сообщалось, что Иран закрывает Ормузский пролив из-за продолжающихся ударов армии обороны Израиля по Ливану. Венс сообщил, что на переговорах в Швейцарии ключевыми вопросами для обсуждения станут ядерная программа Ирана и достижение режима прекращения огня в Ливане. Депутаты Госдумы во главе с председателем Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым выступили с инициативой о гарантиях минимальной заработной платы для медицинских работников. В рамках нового законопроекта предлагается установить, что зарплата врачей с высшим образованием не должна быть ниже 4 минимальных размеров оплаты труда, а для среднего и младшего персонала не менее 2,5 МРОТ. Предлагается установить различные уровни минимальной зарплаты в зависимости от квалификации и уровня образования медицинского работника. Зарплата будет привязана к федеральному МРОТ, что обеспечит единообразие и прозрачность расчетов по всей стране, независимо от региона. Министерство просвещения России обновило правила работы детских садов к новому учебному году. Чиновники изменят музыкальный репертуар, оформление групп и методику проведения занятий с детьми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на министра Сергея Кравцова. Новые методические указания начнут действовать во всех регионах страны с 1 сентября.
2: О церкви.
6: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прилетел с официальным визитом в Белоруссию. Сегодня предстоятель отслужит божественную литургию в Свято-Воскресенском соборе, а утром 22 июня посетит мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Там патриарх поучаствует в траурном митинге к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
2: Обо всем.
6: В аргентинском городе Катралко установили самый высокий в мире памятник футболисту сборной Аргентины Лионелю Месси. Высота 26 метров, вес 70 тонн. В матче первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Алжир. Встреча, которая прошла на стадионе Arrowhead в Канзас-Сити, закончилась со счетом 3-0. Месси оформил хет-трик и стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств, повторив рекорд немца Мирослава Клазе. Официальный курс доллара на завтра 73 рубля 44 копейки, евро 84,17, юаня 10,81. И о погоде. В эти минуты в российской столице 14 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 22-24 градусов и без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Микрофон Мария Баченина. Вместе с нами руководитель отдела документалистов проекта «Репортеры» Станислав Обищенко. Станислав, здравствуйте.
7: Мария, здравствуйте. Привет, огромная страна.
1: Такая новость, что в Жуковском из-за пожара, который произошел из-за падения беспилотника, погибла 8-летняя девочка. Я пытаюсь найти какие-то рациональные вещи в реакции, помимо того, насколько это больно просто произносить и слышать. Конечно, возникает вопрос, как ответить. Тоже понимаешь некую пустоту вот этой фразы. Если уж говорить о рациональности, мы в новой реальности живем. Вот ваше восприятие произошедшего. Приходится привыкать, сигнал о необходимости как-то пересматривать защиту густонаселенных районов. Вот здесь хочется услышать вашу точку зрения.
7: Начну с первого. Во-первых, соболезнования. Каждый раз, каждый день происходят погибшие мирные жители, причем в среднем, если брать там отчеты Родиона Мирошника, у нас в неделю погибает 2-3 несовершеннолетних человека, ну, то есть ребенка, гражданина Российской Федерации, плюс раненые и подобные истории происходят. В основном, конечно, в 90% случаев это все беспилотники, причем разные беспилотники. Сейчас это беспилотники, которые дальнего следования в основном, и которые имеют там либо зашитые координаты, либо люди называют это искусственным интеллектом. По сути, это прописанная история внутри дрона. Он видит, камера анализирует ту территорию, по которой летит, сравнивает с картой, которая в него зашита, и, соответственно, сравнивает с теми объектами, которые внутри зашиты. То есть это не искусственный интеллект принимает решение, наносить удар куда-то или не наносить. Это человек, который программист или человек, который занимается исключительно программированием дрона, да, он вводил определенные координаты, он вводил и прописывал, какие должны быть объекты и так далее, наносимые, соответственно, удары по домам, удары по заправкам, удары по там, автомобилям, автобусам. Это все прописано человеком вручную. Соответственно, вся эта история, ну, можно назвать терроризмом, потому что не исключают они, ну, украинская сторона имеется в виду, либо те, кто их курирует, собственно, фактор того, что вокруг живут мирные жители. Это первое. Второе, по поводу ответов. Я просто каждый раз, включаясь в любые эфиры или у себя в эфирах, рассказываю, что ответы не нужны, потому что идет постоянная работа по территории Украины, именно по объектам разным, где собирают, крупная сборка происходит дронов. То есть фактически мы сделали так за последний год, что ни одного предприятия, где именно с нуля собирают дроны, уже больше, или ракета больше не существует, либо производятся снаряды там и так далее. То есть мы за год уничтожили всю инфраструктуру на территории Украины, которая это производила. Это все по косвенным моментам можно понять в том, что сейчас все это производится на территории Евросоюза, стран Северной Африки, немножко Ближнего Востока, и даже ЮАР производит сейчас снаряды для Украины. Дальше. Если мы говорим сейчас о том, как реагировать на дроны и что делать, ну, увеличивать количество малых групп для борьбы с дронами, увеличивать количество вертолетов, которые должны бороться с этими дронами, количество групп людей, обученных именно работе ПВО с антидроновыми дронами, потому что такое тоже существует, это много работы, это начиная от елки самой распиаренной, заканчивая с любыми другими видами борьбы с дронами противника, ну и, конечно же, выделять деньги самих частных компаний, имеется в виду финансовые компании, компании, которые занимаются производством там, бензина, ну, топлива, все, что связано с нефтянкой, например, и газопромышленной сферой.
1: Для защиты этих НПЗ-шных объектов, чтобы защищать.
7: Не только для защиты самих НПЗ-шных объектов, а в принципе гражданской инфраструктуры, потому что, ну, допустим, выделение там денег на 10-15 мобильных групп, которые имеют там у себя елки, да, для того, чтобы сбивать подобные дроны, это одно. Следующее. Все эти дроны летят действительно очень низко, и эффективность дорогого нашего ПВО не всегда хороша, потому что, во-первых, выделяется очень мало тепла, очень мало вот этими маленькими двигателями, соответственно, наши ракеты дорогие не срабатывают, соответственно, нужно удешевлять это ПВО, потому что тут посчитано было, например, мы сейчас работаем, у нас есть дроны, которые уже больше, чем герань, несут заряд, и он стоит 16 тысяч долларов. 100 дронов — это условно там 1 600 000 долларов. Одна ракета стоит этого Патриота 8 миллионов, одна ракета. То есть сколько нужно? Это нужно несколько миллиардов долларов для того, чтобы сбить эти 100 дронов, которые находятся на территории Украины. Соответственно, Украина пошла по схожему сценарию. Нам нужно удешевлять это, нам нужно увеличить количество производимых вот этих вот дронов, ну, которые борются с дронами.
1: Ну, антидронов, потому что это понятно. Просто знаете, что мне не дает покоя из того, что вы сказали? Вы сказали, что мы систематически уничтожали и добились того, что производство всех БПЛА перенесли в Европу, там, где мы это уничтожать, в общем-то, возможности не имеем. Либо я не до конца поняла вас.
7: Прав, да. Именно официально как-то мы не можем это все делать, но тут была история, я напомню, что тут очень странные личности очень африканского вида в Африке забросали бутылками с зажигательной смесью один из заводов. По разной информации очень разные разрушения. То есть есть информация, СМИ говорят, что два цеха, где производились дроны из трех, уничтожены полностью. Есть информация о том, что пострадал только один гараж, где хранились уже готовые произведенные дроны. История, похоже, была несколько недель в Британии, ее очень сильно замалчивали. Там бездомная женщина взяла, откуда-то неожиданно выделила, то есть нашла деньги, купила большое количество салюта и запустила в сторону строящегося завода по производству дронов. Полностью завод сгорел вместе с линиями, которые туда завозили. Вот. Данный пожар там квалифицировали как пожар по производству, по-моему, упаковки для каких-то продуктов. То есть это все вот так вот списали на этом деле. Но, тем не менее, есть история. Есть история, я напомню, тут буквально еще год назад большое количество разных неизвестных дронов летало над аэропортами и аэродромами Европы и Европейского Союза. Никто не мог знать, кто это такие, потому что там разные граждане и Китая были, и Алжира, Севера Африки и так далее. Все это как как бы бесконтрольно отчасти происходило. Поэтому лично я как бы рассчитываю только на такую историю. Кто это делает, чем, кто это финансирует, ну, конечно же, мне неизвестно. Я просто уточнить хочу, что нужно понимать, что разведка наша работает, и сейчас разведка говорила, что Украина пытается у себя на территории накопить количество, определенное количество дронов дальнего действия до 20 тысяч, до 20-30 тысяч, чтобы находились примерно в одном месте где-то, для того, чтобы одновременно их запустить к какой-нибудь дате. Ну, например, там, к саммиту, который будет происходить, натовскому саммиту в Турции, по-моему, там ближайший будет. Вот запустить условные там 10 тысяч дронов, из них условные 5 тысяч дронов в сторону Москвы. То есть сейчас задача наша, наших спецслужб и нашей разведки найти эти места и уничтожить, как это происходило сейчас там в Одессе, в Киеве, в Днепропетровске вот большой склад накрыли. Причем самое ужасное, что в основном хранят эти все, хранят и начинку вот боевую, собственно, ставят на эти дроны в многоуровневых парковках новых жилых зданий на территории Украины. То есть они были построены до 22-го, там до 23-го года в каком-то количестве, и это все используется. То есть стараются завозить туда микроавтобусы, в фургонах все это, и там уже работать, начинять. Более того, ТЦК туда не могут попадать, а люди, которые работают в этом же доме, ну, живут в этом же доме, спускаются туда в подвал, и там же работают, и это все производят, понимаете? И когда мы видим, там, допустим, что удар какой-то по новой почте, да, там произошел, типа нашего СДЭКа, да, компания, которая там работает, и там происходит детонация в несколько суток, но это говорит о том, что хорошо сработала разведка, хорошо сработали люди на земле наши, которые там работают на территории Украины, и здесь поаплодировать им, молодцы, красавцы, я думаю, с 22 года и до сих пор очень эффективно работают в этом плане, что такая работа ведется, потому что этих дронов было бы действительно больше над территорией России.
1: А Минобороны наши заявила о получении новых подтверждений разработки биологического оружия. На ваш взгляд, насколько серьезна вот эта угроза? Может ли использование биооружия одной из сторон стать реальностью? То есть это наше завтра или же, ну... Нет.
7: Это реальность, которая не завтра, а, скорее всего, там послезавтра и так далее. Я просто напомню, что у нас относительно недавно был убит руководитель, начальник РХБЗ, генерал-лейтенант. Да? И та работа, ну, Игорь Кириллов, та работа, которую он проводил, и то, о чем рассказывал, и те публикации, которые делал, полностью совпали через два года прошло, с данными Тулси Габбард. И, соответственно, вот это убийство Игоря Кириллова просто подтверждает, что пытались замести следы, пытались как-то скрыть всю эту работу, но вот она вылезла. Теперь я просто напомню о том, о чем говорил Игорь Кириллов, когда весь мир просто ржал и смеялся, о том, что в Одессе и в Мариуполе разрабатывали разные системы патогенов, которые переносятся клещами и блохами у птиц. Почему у птиц? И эта же история, кстати, происходила в биолабораториях в Центральной Азии сейчас, в странах Центральной Азии, Казахстан, там, Узбекистан и так далее. А почему? Потому что миграция птиц проходит исключительно через территорию России в основном, да, и если действительно начать переносить там сибирскую язву, еще какие-то достаточно серьезные болезни с помощью вот таких очень простых, казалось бы, вещей, на которые ты, в принципе, не обращаешь внимания, которые происходят биологически каждый год много там тысяч лет, как бы, но они будут приносить такие болезни, эта история очень странная, очень тяжелая, и это история, которая, ну, о которой нужно задумываться, как с этим бороться, потому что, ну, это же попытка взять и изолировать из экономической системы, да, просто выбросить целые регионы, страны. Ведь была теория заговора однажды, о которой еще лет 20, наверное, рассказывали назад, о том, что пытается создать биологическое оружие непосредственно против определенного типа населения.
1: Генетическое, так
7: белый
1: называемое,
7: человек,
1: что,
7: да, там, допустим, славянской внешности, да, и так далее, и так далее, и так далее, есть ли какой-то ген и так далее. Это все вывели в формат, ой, теория заговора, кто бы об этом говорил, так но есть, фактически, да. Когда вот эти 120 биолабораторий сейчас работают, ну, понятно, в меньшей степени, чем до этого работали, когда был Джо Байден, мы имеем историю, когда, а может быть, действительно это и правда.
1: Друзья, с нами на связи был руководитель отдела документалистики проекта «Репортеры» Станислав Абичин.
2: Итоги недели на радио «Комсомольская правда». С
8: сказано реклама.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
10: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
11: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Помимо людей, на голове могут стоять только слоны.
13: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
14: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Вот о чем хочу поговорить. В Москве созывают народное ополчение для борьбы с вражескими дронами. То, в общем-то, о чем мы говорим конкретно и прицельно. Бригада «Барс Москва». Там создаются сотни мобильных огневых групп, которые будут охотиться на вражеские беспилотники. С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Григорий Кубатьян. Гриш, приветствую.
15: Привет, привет, Маша.
1: Да, рада тебя видеть. А скажи мне, пожалуйста, давай так, не скажи мне, пожалуйста, а расскажи, что это такое, потому что там проводятся аналогии в материале. Кстати, про материал, друзья, большая статья, пожалуйста, welcome на сайт kp.ru, читайте. Но 812 год, народное ополчение, ну, тогда не было дронов в небе над головой, тогда люди по земле ходили. В общем, о чем это, зачем это и как это будет работать? Слушаю.
15: Ну, непосредственно в Москве я еще не видел, как это работает, но я видел похожую историю, делали еще в прошлом году в Краснодаре. И, ну, южные регионы России раньше столкнулись с этой проблемой, что летят дроны, и сил армии непосредственно просто не хватает, чтобы их остановить. Поэтому нужны добровольцы, которые будут готовы патрулировать, нести дежурство. При этом они не являются в полном смысле слова военнослужащими. Это, ну, добровольцы «Барса». Но они могут возвращаться домой. То есть у них...
1: Спать домой, контракты. На ночевку. Правильно я делаю вывод?
15: Ну, в зависимости там от условий это все оговаривается. Ну, у них или это дежурство получается, такой вахтовый метод. То есть там либо, там, может быть, неделя через неделю, три через три. Ну, смотря в зависимости от того, как у них непосредственно будет это организовано. Вот в статье было написано, что там 2 через 2, может быть. Ну, то есть у них есть возможность какое-то время быть на дежурстве, какое-то время отдых, и во время отдыха, поскольку они служат в своем регионе, а это важно, они охраняют свой, непосредственно свой дом, они могут навещать семьи, заниматься там какими-то своими делами. Ну, опять же, это зависит от того, как это в части организовано. Но вот в южных регионах там была возможность у них посещать дом. Я думаю, что и там, в Москве, Московской области, тоже это будет возможно. Зачем это нужно? Если человек подписывает контракт с Минобороны, у него, конечно, ну, у некоторых, да, может быть, страх, что он уедет сейчас на передовую и там останется, и уже он полностью будет оторван от дома и будет выполнять уже боевые задачи. Ну, некоторые на это готовы решиться, кто-то, может быть, опасается по каким-то причинам. Но здесь другая история. Здесь история в том, что на твой личный, вот конкретно твой дом, да, на твою улицу летят дроны, и хочешь ты, не хочешь, но надо пойти и как-то себя защитить.
1: Гриш, я вот понимаю все, о чем ты говоришь, одного не понимаю. Как это будет работать? Я поняла, что они не будут приравнены к участникам специальной военной операции, потому что они на своей территории, на которой не идут боевые действия. Это все понятно. Про зарплату поговорим, про устройство ты уже привел пример. Вот только одного не понимаю. Это будет какое-то, я не знаю, в специальных местах оборудованные группы, которые будут, но над ними же не обязательно именно над ними полетят. Понимаешь мою логику?
15: Пусть она как странно. Это мобильные звучит. Группы, которые да. могут перемещаться. Так. Ну, в зависимости тоже есть, естественно, какое-то у них будет расположение, где они будут находиться, базироваться. Потом у них будут выезды, где они патрулируют и непосредственно занимаются контролем воздушных целей. Плюс, может быть, какие-то объекты стратегически важные, mm-hmm. там, это может быть что угодно, это могут быть мосты, НПЗ, какие-то важные объекты, которые могут быть подвергнуты вот такому риску налетов. Соответственно, они могут дежурить где-то в радиусе вокруг этих объектов. И они перемещаются, потому что если вот такие ребята, там, мобильное ПВО, будут сидеть все время на одном месте, то понятно, что следующий прилет будет по ним.
1: Да.
15: Разумеется, они двигаются, без этого никак. И надо напомнить, кстати, всем нашим слушателям, что не надо этих ребят сфотографировать, снимать их работу.
1: Это уголовное преследование по закону военного времени, я бы так сказала, закончила.
15: Да, хотя это, у нас военное время. Это ребята, которые берут на себя этот риск для того, чтобы ну, нас с вами спасти от летящих на нас дронов. Поэтому надо к этому относиться с уважением.
1: Как ты считаешь?
15: Ну, а так, да, есть очень много способов их сбивать,
1: как
15: эти дроны.
1: Как ты считаешь, поможет ли вот такое решение по поводу стратегических объектов, тут не спорю, а по поводу гражданских густонаселенных объектов, поможет ли вот эта ситуация?
15: Ну, я вообще считаю, что в каждом населенном пункте должны быть какие-то свои вот такие группы, какие-то добровольцы или какие-то вот мобильные группы, потому что ну, сейчас мы входим в такую ситуацию, что дроны могут прилететь куда угодно. Они да. точно так же могут бить и по гражданским объектам, просто наводя ужас и террор. Они могут не преследовать какие-то военные задачи. Их задача, там, ну, не знаю, раскачать ситуацию в России.
1: Да испугать и картинку красивую больше. Создать, конечно, конечно.
15: Да, поэтому mm-hmm. в каждом населенном пункте, как мне представляется, должны дежурить какие-то такие группы. Вот я недавно был в Калужской области на даче, и там я просто слышу, что летит надо мной дрон, mm-hmm. ну или где-то рядом. Рядом, он пролетает. Ну, и там ну, нечем его сбить, ни у кого нету, там, ни ружья, ничего, нет никого. То есть его видно иногда, его точно слышно, как он летит, но ничего ты с ним не сделаешь. Летит и летит, и там, куда-то он потом упадет, что-то причинит какое-то разрушение. Поэтому, конечно, давно уже пора было с этим что-то делать. Очень хорошо, что это делается. Но еще много вопросов остается. Например, как их сбивать? Вот сейчас самолетные дроны, они не сбиваются из стрелкового оружия. Ну, просто этот планер дырявится и летит дальше. И это проблема. Значит, нужно какое-то более сложное, тяжелое
1: вооружение. Ну, противодроновое ружье, я тут, знаешь, как...
15: Ну, противодроновое нет. Что такое противодроновое? Которые их сажают, сейчас они уже их не сажают. Да. Сейчас это можно сбивать просто из обычного стрелкового оружия или там из какого-то там, из ружья или из автомата, из пулемета, там, из спаренного пулемета, из ЗУшки. Проблема в том, что если раньше по квадрокоптерам можно было работать из обычного там, автомата или ружья, и этого было достаточно, квадрокоптер падал, то дроны самолетного типа не падают, они продолжают лететь, просто дырявые. И, значит, есть против них вот эти антидроновые устройства «Ёлка», да. Которые, но она воздействует кинетически. А кинетически это что значит? Просто ударная такая вот штука. Значит, втыкается в этот дрон, но иногда этого достаточно, но часто этого недостаточно. Он продолжает лететь, и если он уже недалеко от цели, он просто по инерции долетит. Соответственно, надо, чтобы то оружие, которое используется, этот дрон взрывало в воздухе, а не чтобы он падал и взрывался на землю, причиняя ущерб. Ну вот, а с этим тут пока проблема. У нас законодательство пока не позволяет гражданским работать с таким оружием.
1: Григорий, так мне, если бы это можно было сбить обычным стрелковым, мне и стрелкового не дадут. Ну не мне, там, я
15: и не стрелкового
1: знаю.
15: Не дадут,
1: понимаешь, да. Мы уж не говорим
15: поэтому
1: про обычное.
15: Поэтому есть вот эти барсы. Да. Которым дадут стрелковое оружие, а может быть дадут какое-то оружие, которое позволит эти дроны взрывать в воздухе безопасно для окружающих и для населенных пунктов. Это очень важно, не только там, получить право на это оружие, но и научиться.
1: Конечно.
15: Сбивать, потому что это не так просто. И часто бывает, что да, по дрону попадают ребята, но он продолжает лететь и долетает. И если он уже недалеко от цели, а в основном, если ребята дежурят возле там, какого-то объекта, то они взбивают дрон возле объекта. Но дрон уже по инерции долетает, даже продырявленный. В этом еще одна проблема.
1: А еще меня, конечно, немножко напрягло. Почему женщин туда брать не будут? Что это такое-то, а?
15: Ну, на этот счет я ничего сказать не могу. Может быть, со временем и женщины. Вообще, у нас же в Великую Отечественную были женщины в ПВО. В основном комсомолки-то студентки на крышах и дежурили. Так что я думаю, что женщины вполне могут с этим справиться, если они хотят.
1: Ну, тут конечно, как бы не воля, это
15: да,
1: понятно.
15: Да, речь не идет о мобилизации. Угу. Но если женщина хочет, почему ее тоже не научить? По крайней мере, у нас женщины есть на передовой, там в разных частях, и выполняют боевые задачи. Зачастую не хуже мужчин справляются с ними. Так что это возможно.
1: Да, но пока только для тыловой работы, хотя
15: но
1: будут
15: пока
1: брать.
15: Вот ополчение,
1: да.
15: Это неплохо. Это неплохо. То есть возможность гражданскому человеку заключить такой контракт, который он может по своему желанию также и разорвать,
1: да, это
15: конечно,
1: важно.
15: Это человека, это важно. Да,
1: да,
15: конечно, человеку это как бы он понимает, что в случае чего он может вернуться домой, если он не будет справляться,
1: не тянет.
15: Устанет от работы.
1: Да.
15: Но он имеет возможность, вот сейчас имеет возможность пойти и защитить свой дом, это очень важно. Так
1: это абсолютно
15: хорошо,
1: точно.
15: То,
1: друзья мои, большой материал читайте на сайте kp.ru. Гриша, огромное спасибо. С нами на связи был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Григорий Кубатьян.
14: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
14: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
16: А Тарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Политолог Фархад Ибрагимов об ирано-американском конфликте.
18: Трамп находится в довольно очень сложном положении, потому что сам вскрыл своими же руками ящик Пандоры, которого вскрывать не стоило. И даже если, предположим, гипотетически, что меморандум, который станет в итоге соглашением, его ратифицируют, подтвердят, утвердят, и все будет замечательно прекрасно, поверьте мне, Трамп уйдет через 2 года, перед другой американский президент, и теперь скажет, что его это соглашение с Ираном не устраивает, просто потому что его подписал Трамп. То есть такую же комбинацию разыграет, которую сам Трамп уже разыграл в отношении Обамы. Поэтому вся эта катавасия американо-иранская, она будет продолжаться до тех пор, пока в Тегеране кардинально что-то не изменится, по мнению Америки. Потому что иранцы продолжают проводить суверенную внешнюю политику, Вашингтон это дико раздражает. Ну и, конечно же, фактор Израиля. Подождите, а Израиль мы куда деваем? Израиль, например, четко сказал, что он отставать от Ливана не будет. Сейчас, и Нетаньяху, чтобы уже совсем не злить своего старшего товарища по имени Дональд Трамп, конечно же, не будет подвергать сомнению его авторитет на Ближнем Востоке. И попытается, ну, скажем так, несколько отсрочить удары по Ливану.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: Студия Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О важном.
19: Владимир Путин поздравил российских медиков с Днем работника здравоохранения. Президент поблагодарил врачей, медсестер и сотрудников скорой помощи за их важный труд. Глава государства отметил большую команду специалистов, которые спасают жизни людей как в крупных федеральных центрах, так и в сельских амбулаториях. Праздник традиционно отмечают в России в третье воскресенье июня.
2: О спецоперации.
19: Российская авиация уничтожила пункты размещения украинских военных и операторов-беспилотников в Донецкой Народной Республике. Пилоты воздушно-космических сил сбросили тяжелые фугасные бомбы на объекты противника, сообщили в Минобороны. Под удар попали штабы управления дронами двух бригад Нацгвардии Украины и базы десантников.
2: О Ближнем Востоке.
19: Иранская делегация прибыла в Швейцарию для участия в технических переговорах с представителями США, запланированными на 21 июня. Как сообщает агентство Fars News, иранские дипломаты прилетели на самолете с надписью «Минаб-168» в память о 168 детях, погибших при американском ударе по школе в этом городе. Швейцарский МИД в соцсети X приветствовал прибытие дипломатов. Делегация направляется в Бюргеншток в рамках реализации меморандума о взаимопонимании, подписанного между США и Ираном, сообщили в министерстве. В состав представительной делегации со стороны Ирана вошли спикер парламента Мохаммад Галибаф, глава МИДа Аббас Аракчи. Американскую сторону представит вице-президент США Джей Ди Венс. Он уже вылетел в Швейцарию. Ранее он заявил, что Соединенные Штаты обсудят ядерную программу Тегерана и перемирие в Ливане.
2: О транспорте.
19: Прямопассажирский поезд между Москвой и Душанбе возобновил движение после 6-летнего перерыва. Первый состав отправился из столицы Таджикистана в воскресенье, сообщили в компании РЖД. Теперь международный поезд будет курсировать раз в 2 недели. Время в пути займет около 4 суток. Прямые рейсы по этому маршруту были отменены в 2020-м из-за пандемии коронавируса.
2: Обо всем.
19: Минобороны Бразилии отправила на телефоны граждан сообщение о нападении инопланетян. «Защититесь! Инопланетная атака! Люди, мы прибыли!» Рассылка с таким текстом пришла бразильцам на мобильные телефоны, пишут местные СМИ. В части сообщения было слово «мизантропия». Всего их получили порядка 30 миллионов человек. Правительство заявило о хакерской атаке. Федеральная полиция расследует взлом системы оповещения гражданской обороны. Евгения Глинская, служба информации.
20: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
21: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
22: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов, Александр Коц с нами сегодня удаленно из командировки. Я надеюсь, тоже узнаем, где, как и при каких обстоятельствах. Саша, приветствую.
23: Да, приветствую, Игорь.
22: Начнем, наверное, с... Ну, здесь вот, к сожалению, и тоже хочу спросить, не стало ли это уже каким-то привычным, таким чудовищным действием? Речь все-таки идет о детях. Очередной террористический акт кровавый. Киев показал свое истинное лицо. Акт возмездия последует. Украина ударила по автобусу с детьми, с юными спортсменами. Есть новые вводные. Это белорусский автобус. Видимо, белорусские номера были на нем. То есть уже как бы не скажешь. Здесь не отвертишься, да? Но, тем не менее, все-таки, наверное, на первом месте мы должны говорить именно о том, что это удар по детям.
0: Ну, да, и тут сложно отделаться от ощущения некой такой инфернальной какой-то цепочки, да, трагедии. Это и начиная с удара США по иранской школе девочек, потом удар украинский по спящему общежитию в Старобельске, в Луганской Народной Республике. Сейчас удар по детям, которые ехали на отдых в Геленджик, футбольная команда, естественно, со взрослыми ехали, одна из сопровождающих погибла. Как бы можно, конечно, несколько объяснений найти. Первое, это то, что оператор не нашел более подходящую какую-то цель, да, дрона, и на исходе просто заряда аккумулятора влупил в то, что было больше всего. Можно значит, посчитать, что опять искусственный интеллект что-нибудь накосорезил, уж простите за просторечие. Ну, либо дроновод выцеливал конкретно этот автобус, прекрасно зная, что там дети, прекрасно зная, что там белорусские дети, потому что все-таки по последним событиям и заявлениям украинской стороны мы видим, что затянуть Белоруссию в войну – это вот такая новая голубая мечта Зеленского – открыть второй фронт, вынудить Россию перебрасывать войска на новое направление, да, для защиты своего союзника. Это, конечно, по мнению Киева, ослабит наше давление на ВСУ, на других участках.

вооруженных оппозиционеров, которые при полной поддержке Запада пытаются, ну, пока только виртуально снести законную власть, да, и тем самым лишить нас одного из немногих союзников, ну, и, опять же, отбросить все вот эти мирные инициативы на фоне расширения географии конфликта. Я бы тут напомнил, что совсем недавно, по-моему, мы даже это обсуждали в одном из наших эфирах, была любопытная встреча в Киеве, куда приезжала Тихановская. Тихановская, кстати, уж простите, вы знаете, я обычно так не ругаюсь, но мразота просто сейчас написала, что, значит, ее сердце с близкими пострадавших, но эту войну начала Россия, она агрессор, а виноваты еще и те представители государства, кто безответственно отправил детей через приграничную зону военных действий. Это Брянская область, на секундочку, да? То есть украинцы вообще не виноваты, которые атаковали детей, по мнению Тихановской, которую там кто-то где-то называет каким-то там президентом в изгнании, непонятно кем избранным, да? И, значит, и говорит, что это не случайность, это вот такая провокация со стороны белорусских властей и российских. А дрон почему-то украинский. Ну вот как это в одной маленькой голове помещается? Женщины, которая говорит, что она самое, значит, тяжелое, что в своей жизни делала, это жарила котлеты. Вот. Ну, не знаю. Вот безопасность, говорит, наступит только тогда, когда Россия остановит эту войну. Причем здесь Россия и когда бил украинский дрон, у Светланы Тихановской такого вопроса не возникает. Но я напомню, что совсем недавно она с делегацией своей вот этого вот правительства в изгнании, в кавычках, была в Киеве, и я тогда говорил, что можно, конечно, посмеяться, да, над этим всем, но если убрать иронию и вот сложить эти шаги в один ряд, то, ну, видно, что идет такая теневая или сборка теневой государственности, да, и готовится некий импорт, силовой импорт в Минск на каком-нибудь там, в ходе какого-то удобного случая, да, или конфликта, там стандартная совершенно конструкция, то есть якобы избранный президент Тихановская, самоназначенная в качестве там главы какого-то переходного правительства, они создали координационный совет из вот этих неудачников политических беглецов в качестве правительства. У них есть сеть вот этих квазипосольств по Европе, это Брюссель, это Прага, это Таллин, Рим, Лиссабон, и теперь вот у них еще появилось представительство такое в Киеве со своим там, значит, я не знаю, посол это или кто это там, ну вот какой-то там спецпредставитель. И что самое интересное, на Варшавской конференции в августе прошлого года вот эта беглая оппозиция открыто просила Североатлантический альянс сформировать из белорусских эмигрантов вооруженные подразделения по образцу украинского иностранного легиона, наверняка запрещенного в России как террористическая организация. То есть там у них обсуждалось базирование этого легиона где-нибудь в Литве, или в Польше, или в Латвии, или на Украине. Да, про силовое отстранение нынешней власти в Минске там говорили просто, не стесняясь. Типа, у нас нет другого шанса. И вот им нужен повод. Тут, правда, Александр Григорьевич Лукашенко дал удивительное интервью Аля Рабии, в котором он извинялся перед Зеленским за то, что, значит, говорил, что тот что-то нюхнул или кольнул, говорил, что нападать они на Украину не собираются, и вообще им очень тяжело придется. Ну, понятно, потому что совершенно несопоставимые армии в Беларуси, она в разы меньше, чем украинская. Я уж не говорю о современных технологиях, которыми Беларусь не владеет в той степени, в которой владеет Киев. Вот. Но я думаю, что это Александр Григорьевич просто понимает, что его украинская сторона пытается втянуть вот в немытьем так катанем в этот конфликт, учитывая, что без, ну вот Зеленский сейчас понимает, что без какого-то расширения, без какой-то эскалации ему сложно будет поддерживать на плаву вот этот миф о том, что Украина вновь поверила в свои силы, Украина может победить Россию на поле боя. У них сейчас создалось это ощущение.

0: на фоне ударов по логистике, о них мы еще поговорим, на фоне ударов по НПЗ, особенно по НПЗ в Капотне в Москве, которые они приурочили к началу саммита Большой Семерки, на который приезжал Трамп и на который Зеленский встречался с президентом Соединенных Штатов Америки, тоже об этом поговорим. Но вот если все так хорошо у Зеленского, да, если эти удары делают нам так больно, зачем, например, сегодня в 25 населенных пунктах Днепропетровской области была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми. Если все так хорошо, и они, кстати, говорят, что они наступают в Днепропетровской области, что они отвоевали, ну вот, допустим, за май больше, чем мы заняли. И именно там, в Днепропетровской области. Зачем тогда насильно отселять людей? Каким образом сказываются удары по НПЗ в Капотне на нашем продвижении в Константиновке, о котором мы тоже поговорим, о нашем продвижении на Добропольском выступе и прочее, прочее. Он понимает, что несмотря на все эти усилия, которые они сейчас наращивают по дальним ударам, по middle strike, среднему удару, на поле боя все у них не слава богу, прежде всего потому, что все не слава богу с пехотой. Вот, но вот заговорили же там о снятии части западных санкций с Минска, да, там с американцами у Александра Григорьевича налаживается потихонечку диалог, да, и здесь вот на этом фоне Белоруссию через вот такие кровавые провокации пытаются затянуть в этот конфликт, но, повторюсь, я не исключаю и самого худшего, просто идет охота за детьми. Мы говорили, как-то целую программу нашу посвятили искусственному интеллекту боевому, тому самому Палантиру, глава которого это боевая система искусственного интеллекта, которая испытывается и вовсю используется на Украине. А он просто ненавидит детей. Он апологет запрещенного в России движения Child Free, и его просто колотит от того, что он может себя представить отцом когда-нибудь. Вот. И я не исключаю, что это вот в рамках этого слияния вот этих сатанистов, чайлдфристов и прочих истов, вот и случаются такие трагедии, которые преследуют разные цели, но в том числе и демографическую.
1: Ну вот о логистике НПЗ семерки, так называемой, Трампе и Зеленском, продолжим буквально через пару минут.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
5: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Продолжаем. Да, ну вот Саша что упомянул в предыдущей части о логистике, по которой они пытаются бить вот этот прошедший форум. Там опять оружие обещали лицензировать, чтобы Украина сама могла производить. Интересно, что тут министр обороны киевского режима Федоров, или Федорив, наверное, он уже теперь точно не Федоров, говорит, что Крым скоро станет островом. Да, вот мы тоже обсуждали эту историю в предыдущей программе, но попыток не теряет, и у тебя, я видел, тоже ты пишешь о том, как наши, да, дроны, как наши системы выходят уже на защиты трасс, то есть входя в борьбу как раз вот в этом направлении, обеспечивая безопасность нашей логистики, ну и гражданских тоже, наверное, передвижения.
0: Да, ну по поводу баллистических ракет появятся, FP-7, FP-9 появятся эти ракеты, будут лететь в том числе и на Москву, это тоже
1: украинские,
0: новый
1: вызов. Да.
0: Украинские, да, это, ну, условно украинские, да, то есть там, понятно, какие-то технологии. Я сомневаюсь, что Украина может в нынешнем состоянии освоить производство двигателей для баллистических ракет, ну, не знаю, мне это представляется невозможно, поэтому в любом случае двигатели будут идти либо британские, либо французские, но рано или поздно они полетят, и к этому вызову надо готовиться. Что касается всего остального, вот эти удары по НПЗ, удары по стратегической логистике, то есть они ставят своей целью создать ощущение у россиян, что власть не может защитить граждан, граждане разочаровываются, в этом, собственно, главный посыл этой операции. И мне внезапно написал человек 15 одинаковыми словами, почему мы все терпим, почему не наказываем хохла, да, об этом мы тоже еще поговорим, вот то ли их уже раскачали, то ли это раскачиватели, да, которые пишут одинаковыми фразами, ну, судя по единообразию тезисов, это последний. И, безусловно, от Middle-Strike есть ущерб, да, определенный ущерб. Но знаешь, я вот проехал за несколько дней, во-первых, от Белгорода до Донецка, через Старобельск, Луганск, Донецк, да. Сегодня я ездил по трассе Донецк-Мариуполь. Это те же трассы, по которым так же, как и по трассе Новороссия, сейчас противник пытается воздействовать своими дронами, ну, в том числе Хорнет. И, ну, вот от Белгорода до Донецка я насчитал 3 сожженные фуры, 1 сожженную цистерну. По трассе на Мариуполь я насчитал 2 сожженные фуры. Возможно, уже растащили, хотя черт его знает, следы там каких-то сгоревших легковушек были. Легковушки, видимо, утащили. Но вот, знаешь, я обычно, когда в отпуск приезжаю из зоны СВО, и в очередной раз убеждаюсь, что здесь, на месте, все намного сложнее, чем это выглядит из Москвы. Да? А тут я впервые за последние годы ехал с ожиданием увидеть какой-то, ну, полный апокалипсис, да, с удивлением обнаружил, что вот картина, которая рисуется некоторыми в этих наших телеграммах на большой земле, вот она рисуется куда апокалиптичнее, чем есть на самом деле. Да, то есть я-то ждал, что сейчас там просто десятки сгоревших цистерн, фур, прямо надо мной будут летать эти дроны. Черт его знает, вот я проехал там, ни одного дрона не увидел. Понятно, что они летают, понятно, что они ежедневно там наносят удары. И вот вчера, к примеру, в Донецке Пушилин сообщил, глава Донецкой Народной Республики, о том, что на той трассе, по которой я сегодня ехал, погиб мирный житель, 2 были ранены в результате вот такого удара. Но вот я по этой трассе ехал и по другой трассе ехал, по которой бьют, ездят и фуры, и цистерны, и, значит, военные машины, теперь они ездят в сопровождении мобильных групп с пулеметами, то есть не замерла жизнь, да, я вот к этому хочу сказать, и И вот в городе, где, я имею в виду Донецк, где воду дают раз в 3 дня на пару-тройку часов, ситуация с трассами не вызывает как-то желания рвать последние волосы на голове с криком «все пропало», да, потому что, ну, это поможет? Нет, не поможет. Так вот это ощущается здесь, да, где, несмотря ни на что, тысячи роз цветут вдоль бульваров, и, значит, на бульваре Пушкина танцы ежедневно, когда солнце заходит, и люди просто танцуют там под какую-то музыку, ходят в кафе, попробуй в выходные найти свободное место в кафе, причем с летними террасами. А я помню Донецк, когда на летних террасах просто боялись сесть. Да, опасно, да, многие отказываются ехать на Азовское море, туда, на юг республики, да, отменяют брони в тех апартаментах, которые они там сняли. Да, огромные очереди за бензином. Здесь действительно с бензином очень тяжело. Но нет того ощущения безнадеги, которое рисуют наши некоторые блогеры в соцсетях, находясь далеко отсюда. Я вот смотрю, там бывает рилсы, да, истории из Севастополя, из Крыма в целом. Там у них, знаете, какая самая популярная звуковая дорожка в этих рилсах? Вот они там в очереди стоят или показывают там пустые заправки и счетчики, на которых 0000 написано. И они шутят, что это бесплатный у нас бензин, да? Вот. И у них самая популярная звуковая дорожка «Прорвемся, и не такие метели в лицо летели». Ну, там слово не лицо, а слово, которое очень не понравится Роскомнадзору, но, тем не менее, вот «Прорвемся, не такие метели в лицо летели», да? Каждый второй ролик с этой звуковой дорожкой. Ну, то есть, там почему-то люди, которых больше всего это коснулось, ну, как-то не унывают, да, как-то не поддаются этому греху уныния. А за, там, сотни километров отсюда, где на бензоправках нет, очередей, людей почему-то предаются вот этой меланхолии. Поэтому сейчас параллельно, постепенно выстраивается система прикрытия трасс. Ну, это процесс такой, вызов новый, процесс не моментальный, да, но он постепенно, этот процесс налаживается. Я вот только что перед эфиром вернулся как раз с трассы Донецк-Мариуполь, работал с нашим беспилотным центром «Рубикон». Не часто они пускают к себе поработать. Я бы сказал, не то, что не часто, редко, вообще почти не пускают. Тут мне это все-таки удалось сделать, поэтому следите за публикациями в «Комсомольской правде», следите за моими сообщениями и в Телеграм-канале, кто не знает, Коц Ньюс, и в Максе, телеканал Коц, там я буду все это выкладывать. Но я к тому, что проблема есть, но есть понимание, как эту проблему решать. Полностью ее, конечно, уже не решить. Все это наша данность. Трассы в какой-то момент, я думаю, и на М4 они начнут вылетать, да, но вот здесь это не вызывает какого-то коллапса управленческой системы, социальной системы, государственной системы. Да, экономика страдает, да, логистика страдает, но война не останется без топлива. Это вот совершенно однозначно. То есть самое главное, больше всего страдают от этого не боевые подразделения, которые сейчас постепенно занимают Константиновку, страдают сейчас больше всего мирное население, которое стоит в очередях за бензином. Да? Ну, стали больше ходить пешком, теперь тоже шутят друг другу, показывая в умных часах, сколько они за день находили, сколько калорий у них сожгли. Вот так люди подходят, и я призываю также и в глубине России относиться к этому, чтобы не дать противнику достичь цели. А у противника именно такая цель – раскачать нас изнутри, что мы тут начали все ныть, гундосить, как нам все плохо, как мы ничего не делаем, как мы никому не отвечаем, никого не наказываем. А это совершенно не так. Поэтому вот я и предлагаю после новостей в следующем кусочке и поговорить о том, как на самом деле мы отвечаем и насколько это болезненно для Украины. Украины.
1: Да, ну вот буквально через 3 минуты с этого и начнем.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о политическом будущем премьер-министра Израиля.
6: Нетаньяху – это политик чрезвычайно опытный. Он проходил через множество внутренних кризисов, и так или иначе до сих пор ему удавалось сохранить свои позиции. Я не вижу пока сейчас, вот в моменте, какой-то непосредственной для него угрозы. То есть ситуация сложная, да. В такой сложной ситуации, пожалуй, он еще не был. Но пока говорить о том, что завтра у него все рухнет, и он отправится в отставку, ну, я бы так, конечно, не стал. Я думаю, он найдет все-таки формат, при котором ему удастся сохранить интересы Израиля, в том виде, как он их себе представляет. Это как представляют на самом деле даже многие политики ему оппозиционные, потому что здесь надо учитывать, что многие люди, которые оппонируют Нетаньяху, они точно так же считают, что проблему Хизбаллы им нужно решать. Проблему Ирана нужно решать, и в Газе точно так же Хамас нужно все-таки ликвидировать. То есть тут нет такого, что все оппоненты Нетаньяху считают, что давайте со всеми замиримся. Это очень такой взгляд далекий от действительности. Я думаю, он сумеет все-таки из этого выйти.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Реклама.
7: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
8: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
9: Читайте в еженедельном выпуске. Киркоров потратил на пластику десятки миллионов рублей. Главное обследование сосудов и сердца в старшем возрасте. Прототипом Деточкина стал знаменитый вор-домушник. Газета в продаже 17 июня.
10: Для лиц старше 12 лет.
11: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАТ не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об атаках.
12: В Ростовской области отражена атака беспилотников. По словам губернатора Юрия Слюсаря, больше десятка дронов уничтожены в городах Гуково, Каменске-Шахтинском, Ново-Шахтинске и еще 4 районах области. Информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется.
2: О важном.
12: В центре Берлина прошла масштабная акция в поддержку мира с Россией. Демонстрация была приурочена к 85-й годовщине вторжения нацистской Германии в Советский Союз. У Бранденбургских ворот собрались несколько сотен человек. На плакатах призывали к дружбе с нашей страной. Немцы также скандировали, что необходимо остановить расширение НАТО на восток, отменить антироссийские санкции и положить конец гонке вооружений. В воздухе развевались флаги с голубем мира и российские триколоры.
2: О политике.
12: Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовится объявить о своей отставке в ближайший понедельник. Политик решился на этот шаг из-за потери поддержки среди однопартийцев после провала на местных выборах. Об этом сообщает газета «Телеграф» со ссылкой на высокопоставленные правительственные источники. Сейчас больше 100 депутатов-лейбористов требуют от главы кабинета министров немедленно назвать сроки ухода.
2: О происшествии.
12: 3 человека погибли, еще 2 пострадали при пожаре в Челябинской области. Об этом сообщили в региональном МЧС. Дом загорелся в СНТ «Часовщик». Пожар ликвидировали на площади 15 квадратных метров. Для установления причины ЧП к месту направлена испытательная пожарная лаборатория.
2: Обо всем.
12: Наступил день летнего солнцестояния в северном полушарии. Это будет самый длинный день этого года. Солнце сегодня в 11:24 по Москве займет наивысшую точку в году над горизонтом, сообщили в московском планетарии. На широте столицы светлое время суток продлится 17 часов 33 минуты. Ночь на 22 июня станет самой короткой. Темно будет всего 6 часов 27 минут. После этого день пойдет на убыль, а ночь будет расти, пока их продолжительность не сравняется в день осеннего равноденствия 23 сентября.
2: О валютах.
12: Официальный курс доллара от Центробанка на выходные 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юаня 10 рублей 81 копейка.
2: О погоде.
12: Сейчас в Москве плюс 15, ясно и без осадков. В Петербурге 21 выше 0, там облачно с прояснениями, возможен дождь. Евгения Глинская, служба информации.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Радио «Комсомольская правда». Александр Коц. Продолжаем как раз о наших ответах на террористические военные действия киевского режима. Вот на этом остановились.
0: Да, и я почему говорю? Потому что мы живем вот в совершенно клиповом мире, информационном мире, мире искусственного интеллекта, когда мы реальность воспринимаем визуально, да, реальность воспринимаем глазами. И когда мы в тех инструментах, где мы потребляем информацию и видим исключительно картинку от противника, конечно, у нас создается ощущение того, что противник где-то нас опережает, бьет по нам больше, бьет по нам больнее. И здесь на самом деле ловушка. Во-первых, у нас крайне мало картинки с той стороны, просто потому что там законодательно запрещено снимать последствия ударов, ударов не только там по военной логистике, а вообще в принципе, но хоть что-то все равно просачивается оттуда, но крайне мало. У нас тут же начинают снимать, тут же начинают выкладывать в соцсети, и, конечно, картинки больше. Во-вторых, у противника больше военного объективного контроля, опять же, в силу неких технологических преимуществ, потому что они пользуются и дронами, и связью спутниковой американского производства, и у них на каждый их удар есть снятая в хорошем разрешении картинка, будь то удар по какому-нибудь бензовозу или удар по какому-нибудь мосту на Чингаре. У них всегда есть подтверждение картинка, они тут же это выкладывают. У нас вот такого до недавнего этого времени не было. Я заметил новую тенденцию как раз на минувшей неделе, когда Министерство обороны начало выкладывать огромное количество объективного контроля с разных участков не только фронта, но и тыла. То есть мы имеем возможность снимать то, что делают герани, несмотря на то, что у нас нет Старлинка. Соответственно, за счет меш-связи мы все равно получаем эту картинку и начинаем, наконец, ее выбрасывать. Я не знаю, почему ее раньше Министерство обороны не выбрасывало, почему оно не хвалилось тем, что оно делает, как оно уничтожает. Я не знаю, почему раньше они просто выдавали сухую сводку о том, что нанесен удар возмездия, все цели достигнуты. Но вот на минувшей неделе какой-то перелом в информационной машине военной случился, и вдруг Министерство обороны начало рассказывать, что конкретно оно поразило. Ну вот там удары там по Киеву, и не только по Киеву, 15-го июня, которые были. То есть там целый список Министерства обороны выложило о том, куда и что они там лупили. Это и киевский там завод «Радар», который делает комплектующие для БПЛА, и цеха сборки, настройки БПЛА на заводе «Маяк», и киевский агрегаторный завод, и авиаремонтный завод. А там можно прям посмотреть, да, вот прям местные там какие-то выкладывали, и чувствуется, что работали наши инфоборцы, которые быстро, пока там не потерли эти видосы, на них вытаскивали и вбрасывали уже в наши соцсети. Ну, то есть мы все это видели. Да, можно было бы отмахнуться, но мало ли, что там заявило Министерство обороны. Даже вот они сообщили список, я уж не помню, там 14 или 15 целей по Киеву. Откуда мы знаем, что там действительно что-то было, какое-то производство там было. И тут нам тоже помогли украинские журналисты, которые решили похайповать, примчались на киностудию имени Довженко, чтобы показать, как мы варварски разнесли им декорации и костюмы, да, и архив с пленками, да, которые надо заправлять в киноаппарат. И наснимали там такого, что огромное вам спасибо за объективный контроль, потому что в горящих руинах они сняли комплектующие к дронам, в частности, крылья к дальним самолетам ФП-2, которые как раз и летят вглубь России по нефтяным перерабатывающим заводам и по прочей чувствительной инфраструктуре. Ну, то есть, если про Довженко не наврали, то, может быть, не наврали и про киевский завод «Радар», а может быть, и не наврали про «Украрматех», а оказывается, надо доверять все-таки сводкам Министерства обороны и читать их. Вот я всегда их читал и выужил из них что-то интересное, потому что у меня нет повода не доверять нашему Министерству обороны. Они лишний раз сейчас вот украинские журналисты нам подтвердили, что Министерство обороны России в своих сводках не обманывает, а говорит то, как есть. Плюс мы перестали стесняться бить по гражданской инфраструктуре, которая участвует в военной логистике. Я сейчас говорю про терминалы новой почты, потому что нет-нет, да, например, украинские волонтеры или украинские вояки выкладывают фотографии или видео. Спасибо огромное неравнодушным гражданам. Нам пришла вот посылка, здесь тут дроны, здесь тут комплектующие к дронам, огромное спасибо. И коробка «Новая почта» украинская, потому что вот удобно пользоваться этими ресурсами, мощностями этого большого концерна, который работает по всей стране. Это и логистика, это и хранение продукции, дроны, робототехника, средства РЭП. Вот мы начали конкретно выносить всю эту инфраструктуру и, значит, в Киеве и по другим областям, в Харькове, в Сумах, ну, то есть прифронтовой зоне, в Днепропетровской области, кстати, по Днепропетровщине тоже под объективный контроль были нанесены удары по предприятию Greenhouse Solution, DT-1 Group, это сборка боевых частей для БПЛА и для ракет. Отдельно были тогда же 15 числа нанесены удары по аэродромам, по разным аэродромам, Васильков, Умань, Черкассы, Красная Слободка. Это не обязательно самолеты, это вполне могут быть точки запуска украинских дальних дронов. Вот. Но украинцы под это дело, значит, подожгли, или что они сделали с лаврой, начали бегать по саммиту G7 с фотографиями Киево-Печорской лавры, как там что-то куда-то мы якобы попали, ну, не знаю, от 30 до 50 килограммов взрывчатки в Геране, если бы она упала на этот храм, там бы не было этих куполов. Это раз. А во-вторых, я, может быть, скажу какую-то штуку не очень популярную и местами даже крамольную, но, знаете, вот на фоне происходящих событий у нас сейчас в обществе превалирует такой настрой, что почему мы воюем в полсилы, хотя я не понимаю, почему они так считают, мы не воюем в полсилы, мы воюем ого-го. Вот. И, значит, и надо вообще перестать носить белые перчатки, надо перестать из себя строить рыцарей, а, значит, долбить Киев по полной. Я тоже придерживаюсь такого же мнения, надо долбить Киев по полной, но только все те, кто призывает долбить Киев по полной, должны быть готовы к тому, что пострадают и храмы, и киностудии, и прочие, значит, исторические памятники и музеи, потому что, ну, невозможно долбить по полной, не задевая там чего-то. Невозможно обстреливать мегаполис, над которым работает вражеское ПВО, не всегда прямая, а зачастую кривая, и от этой ПВО тоже будут страдать. Какая разница, собственно, от чего страдают, да, те или иные строения, но просто вот этому инциденту с лаврой больше всех возмущались те, кто в России, кто, значит, по полной просил бить по Киеву. Так не бывает. Вот противник не заморачивается там, что он у нас заденет. Заденет в Севастополе панораму, да и хрен с ним. Мне вообще кажется, что ну ударили по панораме. Ну вот тоже делать из этого какое-то всемирное событие и тут же начинать. Мы сейчас переименуем, значит, этот самый ретро-кинотеатр, который называется «Украина».
1: Блин. Это в Крыму, в Севастополе. Это в Крыму, да.
0: Угу. Да. Вот когда по пляжу ударили, и на пляже, значит, погибли люди, тогда не надо было переименовывать этот кинотеатр. Когда ударили по куполу штаба Черноморского флота, тогда не надо. А вот по музею ударили, теперь надо. Ну, пятый год идет война. От войны страдают разные здания. Можете посмотреть в Артемовске, много ли там музеев уцелело или храмов, да, или в Красноармейске, или в Авдеевке, да. Ну вот война, она такая, поэтому удивляться сильно ударом противника по музеям или падению какой-нибудь просроченной ракеты «Патриот» на храмы и делать из этого какого-то вселенское событие я бы не стал. Вот удар по спящему общежитию, это трагедия, которую, конечно, надо пытаться донести до какой-то западной аудитории. Да? А то, что там попали по музею или попали по храму, десятки и сотни храмов и музеев разрушены за эти 4,5 года. А что там Киев рассказывает, вообще неинтересно, потому что именно при Зеленском эта лавра еще была уничтожена еще до того, как на нее там что-то упало. Еще до этой ночи ударов Зеленский выгнал оттуда монахов, вынес из пещер святые мощи, запретил Украинскую православную церковь и сделал из православной святыни обычный государственный заповедник. Поэтому у него никакого морального права там трясти какими-то фотокарточками нет, тем более. Вот. Но это так, лирическое отступление. А, собственно, сам мой спич был о том, что это мой ответ вот этим нытикам, которые говорят, что мы не отвечаем. Мы отвечаем на порядки больше. И не отвечаем, а скорее они нам отвечают. Они даже удар по московскому НПЗ назвали ответом на ночной удар по Киеву.
1: Продолжим через пару минут.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
10: Сказано реклама.
13: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
14: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса. Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
15: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
16: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
18: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду.
19: Я слушаю радио «Комсомоль».
20: КОДС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Продолжаем. Ну и, конечно, вот тот случай, мне кажется, мы возвращаемся потихонечку к такой практике рассказа о ситуации на передовой, да, какая-то вот или весенняя вот эта распутица, или, ну, динамика чувствуется, что меняется. Сейчас это и Харьковская, Днепропетровская области, главным образом Донецкая Народная Республика. Но несколько слов еще скажем об ущербе для Украины, да, и точнее даже не для Украины, а для военной машины Украины.
0: Ну, я бы отметил несколько сдвигов, да, в нашей парадигме вот этих вот дальних ударов. То есть, во-первых, мы начали очень серьезно заниматься, как я уже говорил, логистикой, да, и помимо новой почты, которую мы выносим по всей стране, а это серьезный удар по их логистической системе, в которую встроены и военные, мы очень серьезно занимаемся железными дорогами. Главный сдвиг этого года – это охота за тягой, целенаправленная охота за локомотивами. Да? То есть у нас произошел сдвиг приоритетов с энергетики на именно железнодорожную инфраструктуру. Тут логика простая. Под станцию можно обойти там, переключениями на тепловозную тягу. Да? Мост восстановится за неделю. А локомотив – это такой дефицитный ресурс, который быстро заменить не удастся. Вот немножко цифр. Только за первый квартал 26-го года по железной дороге украинской был нанесен 541 удар. То есть половина количество атак за весь прошлый год. И в результате вот этих ударов повреждено почти 2000 объектов, и среди них более 300 локомотивов. Ну, либо повреждено, либо уничтожено. При этом за первый квартал 26-го года 209 локомотивов, да? Ну, то есть это огромная цифра, учитывая, что износ парка железной дороги Украины порядка 96%, потому что у них средний возраст локомотива 40-50 лет, и для них это очень серьезная утрата. При этом мы бьем по локомотивным депо очень активно. Это в основном, конечно, Восточная Украина, и Конотоп, и Синельниково, и Славянск, и Апостолово, но и уже там плакались в на западе Украины, где говорят, что вынесли практически всю локомотивную тягу там. Вот. И если переводить в гривны, то убытки железной дороги украинской за первый квартал 2026 года составили порядка 8 миллиардов гривен. Товарооборот у них падает там на 7% перевозки, да, пассажирские перевозки на 10%. Ну, пока это незначительно, но это только пока, да, и это только железная дорога. Плюс очень серьезно взялись за одесские, за черноморские порты, потому что вот вроде бы незаметно, да, в общей сводке. Никто же не читает сводки, потому что не показывают, да. Показывают там протекшие какие-то эти цистерны с маслом. Зачем они бьют по маслам? Так вот, есть такой... Значит, такая украинская аграрная конфедерация, она сейчас бьет тревогу, потому что масло подсолнечное было крупнейшей позицией экспорта страны. Это около 12% всех поставок. И сейчас они лишены вот этого заработка. У них встают целые заводы из-за этих ударов по вот этим емкостям хранения в Одесском порту. У них встал завод ДМ в Черноморске. У них, значит, сгорели два крупных терминала. Это я говорю только про масло, да. А через этот же хаб идет зерно, крупнейшая экспортная группа, да, Украины. И вот как они говорят, у них экспорт зерна просел почти на 20% по сравнению вот с тем же периодом прошлого года. У них через эти порты идет железная руда. Да, железная руда опять же просела. Плюс по железной руде они просели еще из-за того, что у них начинают останавливаться заводы из-за ударов во все той же железной дороге, о чем я говорил ранее. У них Криворожсталь встала как раз из-за того, что не работает железнодорожная логистика. Поэтому, ну, я не согласен с теми, кто говорит, что мы никак не отвечаем, мы терпилы, мы вообще ничего не можем, а украинцы вот ого-го молодцы. Ну, это неправда. Мы намного больше отвечаем. Вопрос в другом. То когда Украина бьет по нам, она бьет по нашей собственной экономике. У нас экономика своя. Нам никто денежку не даст. Нам никто нам только в пакетик с пакетами санкционные напихают. А денежку нам никто не даст. И оружие нам никто не даст. Мы вынуждены сами зарабатывать денежку и вынуждены сами производить оружие. И слава богу, что мы это можем делать на пятый год войны. А когда мы бьем по украинской, там, логистике, инфраструктуре и прочее, прочее, ну вот им все равно дадут и денег, и оружие, и энергию переправят, и топливо. С топливом у них они давно рассредоточили хранение топлива по малым резервуарам. У них, к сожалению, эта работа поставлена лучше, чем у нас, а мы неминуемо будем вот в этой сфере их догонять. Поэтому отвечаем, но нам больнее, потому что мы получаем удар по своей экономике. Им, ну, как они считают сейчас, не больно, потому что они живут за чужой счет. Они живут за счет западных дотаций. А то, что они сами там пытаются зарабатывать, да, ну, вот я перечислял и железную дорогу, и масло, и зерно, и руда, да, у них это просядет, но они от этого с голоду пухнуть не будут. Им все равно капельничку с физраствором и глюкозкой поставят там, чтобы штанишки, их шароварчики поддерживать на тонкой талии. Вот. При этом на фронте, ну, я не скажу, что мы прям наступаем, да? Ты говоришь, что вот появилось больше новостей, но я вот про это проговаривал несколько раз. На самом деле у нас на фронте сейчас ничего не изменилось, то есть мы наступаем теми же темпами, что и раньше, просто пошли события, да? Пошли знаковые события, мы взламываем генеральную линию обороны Донбасса и в данный момент южный его фас, да, Константиновку. Мы уже присутствуем во всех точках города. У нас внутри города в юго-западной его части большой котел, в котором, ну, я не знаю сколько, я не берусь судить всегда по цифрам, потому что я говорил, что когда мы освободим, не будет Азовстали, не будет выхода тысяч захисников вот так вот с поднятыми руками. Потому что часть просочится, часть там помрет, погибнет, кто-то там действительно в плен попадет, но это не будет вот такой процесс, как был в Мариуполе с Азовсталью. Я думаю, что Зеленский такого не допустит, он скорее их там всех угробит, нежели пойдет на эту операцию, как они называли, экстракшн. И мы видим, что постепенно вообще история вокруг Константиновки переходит в финальную фазу, и это признает уже украинская сторона, там наши штурмовые группы взяли под контроль всю восточную часть города, вышли на северо-восточные окраины, завершают зачистку Первомайского района, а значит, отрезают от дороги на Дружковку на север, от западной логистики они уже практически отрезаны, это ключевой вопрос, логистика, да, после освобождения Химика, он же Молочарка и Роскошного, мы фактически просто физически сели на трассу Дружковка-Константиновка. И тут, кстати, на днях видел сюжет украинских журналистов, которые снимают вот на этой дороге Константиновка-Дружковка, им навстречу идут пешочком под сеткой, вот такие под антидроновой, смурные украинские военные. Вы откуда идете, хлопцы? Спрашивают. Они говорят, с Константиновки идем. Вот с Константиновки они топают пешком, потому что сложно оттуда на транспорте выехать, все сожгут. Вот. И уже говорят, что и Дружковки уже что-то, ситуация как-то не так, и подразделения туда отводят, а они еще и дальше уходят. Ну, в общем, уже и Дружковку там потихоньку с Дружковкой прощаются. Я вот по Константиновке по срокам бы не стал сейчас ничего говорить, потому что городские бои – это такая штука нелинейная. Но вот даже украинские военные говорят, что этот город падет до конца лета. Я думаю, что раньше, конечно. Вот, потому что зачистка кварталов, она вот сейчас идет. Резервы туда Киев перебросить уже не может. Ну, просто потому что не осталось туда дорог. Вот, поэтому вот так. А если шире смотреть, мы и на Добропольском выступе, да, сейчас добиваемся определенных успехов. Вот последние два дня группировка войск-центр сообщает об освобождении населенных пунктов на подступах к Доброполью, к самому городу. А Доброполье – это, ну, он вообще находится к западу от вот этой генеральной линии обороны. Если мы его взламываем, мы можем идти и в сторону Константиновки, и в сторону Дружковки сзади, и в сторону Краматорска, и на север, там, где оперативные просторы, нет каких-то серьезных... Ну, понятно, что они там что-то спешно выстраивают, но это не годами сформированные фортификации, и можно, в принципе, то, о чем мы не раз говорили, идти на север и отрубать полностью от запада логистику всей вот этой цепочки городов, Дружковки, Краматорска, Славянска и так далее. С восточной стороны мы к Краматорску и к Славянску постепенно подбираемся. Там уже на ближних позициях порядка 10 километров. Рельеф сложный, но я думаю, что вот задача до конца года – это сформировать такую конфигурацию, при которой можно будет требовать совершенно обоснованного вывода украинских войск за Донбасса с позиции силы. Игорь.
1: Спасибо, Саша. До встречи через неделю.
0: Всем пока.
20: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
10: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о последствиях закрытия Ормузского пролива для мировой экономики.
22: Кто-то говорит, что это репетиция перед еще более серьезными потрясениями и такими кризисными ситуациями. Мир шок испытал, понял, что это бутылочное горлышко. Кто-то теперь начнет использовать вот этот период передышки для того, чтобы элементарно пополнить запасы. Тот же Китай обладает такими запасами, что может до года более-менее существовать автономно. Там, кстати, началось снижаться потихонечку потребление нефти. И вслед за Китаем весь мир может начать потреблять меньше, экономить экономика будет глобально замедляться, переходить в такую стагнацию. То есть это тоже один из сценариев, который на полном серьезе эксперты рассматривают, даже при условии нормализации ситуации. То есть логистика будет дорожать, страховка будет дорожать, производители и поставщики будут закладывать в цену товара свои риски, и в конечном счете все это будет ложиться на плечи и кошельки потребителей финальных. Так что удорожание цен мы в любом случае по всему миру увидим.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии-рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда».
5: В Москве 8 утра, в Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
5: Об атаках.
12: В Белгородской области беспилотник влетел в жилой многоквартирный дом. В городе Строитель после детонации в одной из квартир загорелся балкон. Также в доме повреждены фасад и окна, заявили в оперативном штабе региона. Пожарный огонь потушили. По предварительной информации, никто не пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы. Силы ПВО за ночь уничтожили над российскими регионами 239 украинских дронов, сообщили в Минобороны. Беспилотники перехвачены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Ростовской областями, Краснодарским краем, республиками Крым и Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
5: О расследованиях.
12: В Польше арестовали гражданина Грузии по подозрению в убийстве художника Семена Скрипецкого. Настоящее имя — Роберт Кузовков. Районный суд в Люблине отправил его под стражу на 3 месяца. Фигурант свою вину не признает и от дачи показаний отказывается. Он задержан в четверг утром в одном из хостелов под Варшавой. По данным полиции, мужчина, скорее всего, действовал в одиночку. Однако следователи не исключают того, что ему кто-то мог помочь в организации покушения, пишет Речь Посполитая. Скрипецкого убили утром 15 июня в одном из жилых кварталов города Бялоподляска. Нападавший выстрелил в него из короткоствольного оружия 5 раз.
5: О беженцах.
12: ФРГ хотят прекратить выплачивать находящимся в стране украинцам пособия по безработице. С инициативой выступил премьер-министр Баварии Маркус Зедер. Он также призвал увеличить число депортируемых мигрантов и способствовать их добровольному выезду из страны. Ранее в Германии ужесточили правила получения социальной помощи украинскими беженцами. Теперь их могут полностью лишить выплат даже после одного отказа от подходящей работы при отсутствии уважительных причин. Также сообщалось, что находящиеся в Польше украинцы, которые не имеют официального места работы и не отчисляют взносы в фонд социального страхования, лишились права на получение детских пособий.
5: О валютах.
12: Официальный курс доллара от Центробанка на выходные 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юаня 10 рублей 81 копейка.
5: О погоде.
12: В Москве плюс 15, ясно и без осадков. В Петербурге плюс 21, там облачно с прояснениями, возможен дождь. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
23: Доброе время суток, комрады, с вами Аким Апачев на связи, это военное ревю. Виктор
24: Алло.
23: Николаевич присоединяется к нам. Виктор Николаевич, здравия желаю.
24: Добрый день, спасибо, что подстраховали. Ну что, добрый день, дорогие друзья. Аким, не можно начинать, а то я не
23: слышал. Да, конечно, товарищ полковник, все, мяч на вашей стороне.
24: Ну что, по традиции мы же начинаем каждое ревю с того, что мы поминаем, какой сегодня день. Сегодня 19 июня. 2026 года. 1996 году случилось событие, о котором остроумные россияне говорили: «У нас украли президента». Случился тот самый забавный, позорный прецедент, который был связан с так называемым ящиком из-под ксерокса. Вы знаете, предстояли выборы, рейтинг Ельцина в то время, как и «Комсомолка» писала, и многие другие газеты, об этом даже сторонники Ельцина панически били в колокола, потому что там рейтинг, говорят, был момент, когда он опустился до 3%. Зато Зюганов победоносно шел к тому, чтобы стать президентом. Каждый раз, когда я размышляю об этом позорнейшем для нашей страны, для нашей истории случае, я вспоминаю, как же мы ехидничаем, когда видим, что в Армении совершенно грязные выборы, абсолютно грязные. И в той же Сербии, да возьмите тех же Соединенных Штатов Америки, где Трамп уже разрывается от ненависти, от того, что у него украли победу. Все это так. Мухлёж везде. Но вот у нашей истории был и такой случай. Потому позвольте мне напомнить вам о нем. Ну, а теперь актуальную тему я хочу затронуть коротенько. Удастся ли Западу, НАТО, Европе, НАТОвской Европе затащить свои миротворческие так называемые войска на Украину? Речь об этом все чаще идет. Шла речь об этом вот и на недавней семерке в Париже, да. И это идея Макрона, он носится с ней, как один известный человек с торбой, носится. И опять продекларировал это намерение Европы о том, что одним из предложений так называемой клики западной, где инициатором выступают Франция, Германия и Великобритания, ввести все-таки войска на Украину. Москва уже тысячу раз говорила, что, во-первых, если это случится, то никаких переговоров не будет. Они напрочь будут отменять.

0: международная жизнь, министр иностранных дел России Лавров сказал гораздо более резче, чем я вам сейчас говорю. Он говорит о том, если такое случится, если Запад все-таки не будет терять намерение захватить Россию, что это приведет к ядерной войне. Но я добавлю, что если это приведет к ядерной войне, то Европа сгорит в атомном аду. На это бы я хотел поставить точку, повторюсь, потому что для нас, Акимом, гораздо интереснее послушать ваши вопросы.
1: Да, товарищ полковник, позвольте одну минуту. Очень интересный пост выкатила админ реверсайтов The Medal. Админу привет большой. Как и предполагалось, инновационные терминалы новой почты – это самый уязвимый элемент логистической сети компании. То есть админ говорит о том, что наносятся удары именно по новой почте и новая почта, так называемая, на Украине. И это, пожалуй, одно из самых больных мест. Он говорит о том, что пока не критично сильно, но уже достаточно тревожно для нашего противника. Вместе с тем еще остаются терминалы в Одессе, Львове, Хмельницком и ждут своих «Искандеров» и «Герани». То есть мы вышли вот в такую историю. А новая почта, ну, важно понимать, это главная, пожалуй, логистическая история на Украине. То есть там и коптеры передаются, и прочее. То есть это очень важный элемент. То есть мы наконец-то нашли чувствительные места и начинаем по ним бить. Но единственное, что админ говорит о том, что бить в ночь на понедельник, ну, каждый раз, ночь понедельника. Ну, как будто уже все знают, что мы в эту ночь будем наносить удар. Может, время поменять, так что неожиданно было для противника. И второе, что самое важное, мы начали наносить удары по бензовозам в Одесской области. В эту игру можно играть вдвоем, это уже Никита Бессонов, Даня Бессонов пишет. Почему это важно? Потому что все основные поставки топлива на Украину идут через Румынию, Дунайские порты, оттуда бензовозами по стране. То есть, если мы сейчас еще и эту артерию бензовозную перекроем, то им будет гораздо тяжело. В общем, все-таки наносим удары, конечно, не туда, куда мы все ждем, там вот по Банковой, но вот критические места, то есть бензовозы и вот эта новая почта становятся объектами ударов. Доклад закончен. Спасибо.
0: Спасибо. Ну что, дорогие друзья, наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Давайте начинать наши беседы. Мы ждем. Александр, по-моему, из ТВ. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте.
1: Говорите.
2: У меня просто как бы такая ситуация, да, я участник СВО тоже. Было ранение, был инфаркт, получается, арендой. Мне поставили категорию годности В. Написан был рапорт, то есть под категорией В подтвердилось. Написан был рапорт на увольнение, но, как я уже жду, его четвертый месяц. Просто. Но по закону, как я знаю, что должны были уволить в течение 30 дней. И ни наша армия, ни наш округ на это вообще никак не реагирует. Просто вопрос такой, как скажите, куда писать, куда обращаться? И сколько нужно написать рапортов, чтобы они уволили?
1: А подскажите, пожалуйста, а с кем вы заключали контракт?
2: Минобороны.
1: Минобороны. Угу.
0: Вы проживались с территории Центрального военного округа?
2: Я проживал в Кемеровской области. Оттуда призывался.
0: Угу, понятно. Скажите, пожалуйста, а вам сказали, в состав какой группировки входит та часть или то подразделение, в котором вы воевали?
2: Ничего не сказали.
0: Ну вы что?
2: Нет, я уже когда...
0: Извините, пожалуйста. А вы вообще за россиян воевали, а?
1: Нет, в каком подразделении служили? Есть номер?
2: Мотострелковая ВЧ-55-115.
0: Так, ну она же... Хорошо, я сейчас сам догадаюсь. На каком направлении это ваше ВЧ стояло?
2: Ну, в то время, когда получал ранение, стояли на Покровском направлении.
0: А командира, командующего группировкой, знаете имя или нет?
1: Это нет, есть информация, которую в эфире озвучивать не надо. Mm-hmm. Ну, давайте сразу договоримся. Вот,
0: ну,
1: вот
0: но если бы военнослужащий был...
1: Но есть много того, что говорить вслух нельзя. Но это бежать, куда, точно не в сторону военного ревью.
0: Да, нет, да, он спрашивает,

0: ему делать? Он уже в военный ревью прибежал. Он же у прибежал. Нас.
1: Проблема.
0: А мы обязаны ему подсказать.
1: Подсказать.
0: Он спрашивает, что
1: номер
0: делать.
1: Номер 117. Звоните в Министерство обороны. И...
2: Ну, там бесполезно. Там никто ничего не может сказать.
1: Ну, а мы чем мы вам можем помочь? Давайте так. Чем мы вам можем помочь?
2: Вот конкретно вам, чем мы... спросить у вас.
0: А мы хотите... Не главную военную прокуратуру не хотите написать, а?
2: Уже писал. А? Уже писал.
0: Министру обороны писали?
2: Я и президенту писал.
0: И никакого ответа не получили? А, не-не, я знаю. Никакого. Там вам написали, что отправили вас
1: на рассмотрение. Как, да? Какой-то прохиндей. Уж извините, если я ошибся, я приношу свои извинения. Но, во-первых, ну, есть чувствительная информация, я имею в виду по частям, по вот этому. Я просто проверил, спросил, из какой части, а вы номер части называете. Ну, вы же не должны это делать, вы же понимаете, как военнослужащие, да? Вы же еще не уволились, поэтому есть информация, которую вслух нельзя озвучить. Ну и еще момент. Мы все-таки не Министерство обороны.
0: Ну вот такая наша ситуация. Я бы хотел почитать, что ответили ему из Министерства обороны, что ему ответили из главной военной прокуратуры. Если есть документы, их надо цитировать.
1: Конечно, потому везде что... пишите, везде потому пишите. Что вы знаете... Вот если есть проблемы, пишите. Вот берете там, и вот везде, куда можно, вот администрация президента и так далее, и так далее, и так далее. Везде напишите. И везде пишите, что это письмо я дублирую. В МВД, в военную прокуратуру, я не знаю, министру обороны, в администрацию президента, секретарю президента. Ну, в общем, везде вот пишите это все.
0: Да, я вот недавно занимался делом. Человек написался, ему стопу оторвали, его признали годным. А когда я начал раскапывать эти вещи, оказывается, человека такого не существует вообще. И звонок нам был фальшивый.
1: Ну и вот здесь какие-то странные. Уж простите, если вдруг на самом деле все так и есть, я приношу свои личные извинения, ну напишите мне в личку, я давайте разберемся. Давайте в этой ситуации ручками я готов принять участие, пишите мне в личку.
0: Да, перерыв.
3: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
4: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторские кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
6: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
0: Егор Нец, я плачу, продолжают военное ревью, пытаются ответить на ваши вопросы. Вот мы сейчас поговорили с человеком, у которого беда. Он обращается к нам за помощью. Он обращался уже, судя по его словам, во все инстанции. во все инстанции. Как мы можем помочь? Мы здесь, в Комсомолке, мы прежде всего хотели бы получить от вас письмо на имя «Комсомольской правды», сюда, вот на наши имена, «Комсомольскую правду», с копиями ответов из Минобороны.
1: С копиями отправленного письма, с копиями ответа. Вам должны были там входящие, по крайней мере, должны письмо принято к рассмотрению. Вы это обратное письмо должны были получить. Да. И я предлагаю, товарищ полковник, вот эти, это уже очень такие больные места, мы же знаем, как противник действует. ЦИПСО этим часто пользуются. Они, наоборот, знаете, нас же цитируют регулярно там всякие наши противники, типа Бутусовых и прочих больших украинских блогеров. Понимаете? Они прям следят за нашим эфиром и всегда ищут какие-то вот... Я не исключаю того, что вот многие звонящие просто проводят провокации там, и дальше это все режется и тиражируется украинской стороной. Поэтому, друзья, если у вас такие критические какие-то моменты, уж извините, мы не будем вступать в дискуссию. Мы будем прощаться, если у вас есть какая-то... Ну вот, позвоните, говорите, у меня вот такая проблема, письмо отправил, вот на почте висит у вас письмо, документы там есть. Мы ознакомливаемся, я буду читать это все лично, будем, ну и тогда уже будем разговаривать.
0: Да, и будем приделывать ноги. Тоже будем, как и вы, стучаться во все двери. Такая наша... планета.
1: Если прям есть вопиющий случай, когда мы, ну, и мы помогли тогда, и тогда нашли этого военкома, который... Мы все прекрасно понимаем, наша система не идеальная, она тоже сбоит, куча не очень порядочных людей занимает не свои места. Но, тем не менее, мы хотим помогать людям. Но вот здесь, конкретно в этом случае, мне кажется, нужно разобраться. Что-то странно очень.
0: Да. Я не исключаю, что такое может быть, но нам бы хотелось убедиться, что это действительно есть, уважаемые. Потому что я недавно, повторяю, занимался делом. Женщина, я из Рязани, рассказывала о потере сына и так далее. Я с военкомом связался. А потом оказывается, что она пробили этот звоночек, а она с Черновцев. Кто следующий в эфире? Здравствуйте. Олег, Москва. И врала, да. Олег, Москва, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте, Аким. Вот я хотел спросить, здравствуйте, по вашему, ну, субъективный ваш прогноз, вот тайминг освобождения Красного Лимана и Константиновки в Донецкой области, а также, может быть, несколько позже освобождение Орехова в Запорожской области. Вот ваш такой субъективный прогноз.
0: По времени. А можно вам вопрос задать? Можно уточняющий вопрос задать? Вы разрешаете? Да. А да. Почему тайным, вы сказали, тайным?
7: Ну, или временной фактор. Вот,
0: я спрашиваю, почему вы использовали слово «тайна»? Мы брали тайно Красный Лиман, да? Тайно брали или что? Что вы имеете в виду?
7: А? Нет, нет, время, тайминг. Временной фактор.
1: Понял. То есть я просто от себя... Я не рос в гидромедцентре, я прогнозов никаких не делаю.
0: Угу. Ну что... Один из населенных пунктов, который вы назвали, мы продолжаем брать. Там, по-моему, на восточной стороне идет яростная бойня. Я имею в виду Константиновку, прежде всего. Вот сегодня утром поступило официальное сообщение с Минобороны, что большая часть Константиновки под нашим контролем, но в одном из очагов идут серьезные бои. Я не беру на себя смелость сказать вам набрать Константиновка взята. Дело идет к тому, что Константиновка будет взята. Точка. Всего доброго. Кто следующий в эфире? Пенза у нас. Здравствуйте. Ничего себе. Ничего себе.
8: Алло. Да. Здравия желаю, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Товарищ полковник, вы вчера рассказывали опять про Стингер, привез в Москву на транспорте майор Сергей, ныне покойный. Герой получил два. А добылось, в тот момент, Ковтун, он застрелил мазокеда, который убегал с этим Стингером. И также сломался.
0: Уважаемый, а вы помните фамилию офицера, которому Путин в Кремле золотую звезду героя вручал?
8: Еще Стингер, Чебоксарова группа брала.
0: Ну вот теперь приходит вывод, дорогие друзья. Оказывается, мы добываем. добывали. Уважаемые, а разве Чебоксарову группа или группа Чебоксарову Путин вручал золотую звезду России, Героя России? Кому Путин вручал? Еще раз спрашиваю, кому Путин за этот подвиг вручил золотую звезду Героя Российской Федерации? Фамилию называйте.
8: Сергееву и на ныне полковнику Коптуну.
0: Да.
8: А вы сказали, что прилетел со Стингерем Колесников, капитан. Вы вчера так сказали.
0: Да.
8: Хорошо. Прилетел так майор Сергеев. Кроссовка, все правильно.
0: Да.
8: На транспорте.
0: Хорошо.
8: И назад улетел.
0: Ну, спасибо. Если вы правы, то я приношу вам извинения. Хорошо.
8: Извините, с этого сейчас сняли секретность уже.
0: Да, я уже давно сняли, боже мой.
8: Вот поэтому я и говорю, многие еще и засекречены.
0: Я позабыл фамилию, все-таки я писал первый мой материал с Афганистана, был в далеком 1986 году. Поняли меня, да? Вот сколько лет прошло уже,
8: да,
0: видите?
8: Информации много. А прилетел непокойный подполковник, жаль. Они захоронили Героя России, Евгений.
0: Да, этому, которому сказали, давай сюда Стингер, а сам иди в гостиницу.
8: Да. Он майором как раз был. А в группе его как раз старший лейтенант Коктун был, который завалил этого убегающего духа.
0: Спасибо.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо вам, дорогой мой человек. Еще раз приношу извинения за эту путаницу. Кто у нас в эфире? Владимир Абакан.
9: Здравствуйте, товарищ полковник. У меня такой вопрос про табачный бунт. Перед развалом СССР устроили табачный бунт. Вот в интернете нигде ничего не пишется, а найти информацию нигде не могу. Вы, наверное, последний, кто можете проявить ясность. А кроме Ельцина, были еще люди, которые в этом участвовали?
0: Внимание, вы сейчас произнесли табачный бунт. Расскажите нам, как вы видите табачный бунт. Расскажите, пожалуйста.
9: Ну, в интернете я читал, что несколько фабрик отправили в ремонт, по-моему, то ли 9, то ли 12, сейчас я уже не помню.
0: Правда, это было так. Был не только табачный бунт, и мясной бунт, и колбасный, и рыбный бунт был. Как говорил мой бывший покойный, уважаемый Владимир Николаевич Сунгоркин, дошло до того, что стирального порошка не было, специально держали на границе. Да, такое дело, все, чтобы разогреть ситуацию. Да, вы правы.
9: А вот все ругают Ельцина, но неужели один человек такое придумал и сработал?
0: У него целая команда была, дорогой мой человек. Разве он мог управлять Чубайсом? Разве он мог другими управлять? Люди поняли, что хватит жить при коммунистическом режиме, надо грабить и надо становиться богатыми. Потому они делали все, чтобы завалить эту советскую экономику, вызвать недовольство народа. И недовольный народ побежал там рвать рубашки от подбородка до ширинки, голосуя за Ельцина, уважаемые. Правда, в 96-м году он проскочил, и то нечестным образом, уважаемые.
9: Да.
0: Поехали дальше. Кто у нас в эфире? Виктор Волгоград, здравствуйте.
10: Добрый вечер, товарищ ведущий. Скажите, пожалуйста, европейские лидеры уже всех достали своими высказываниями о том, что Россия на них хочет напасть, то они готовятся к войне. Вот. Почему бы нашему руководству страны не собрать брифинг, пригласить всех зарубежных корреспондентов, всех дипломатов и показать кадры исторические, начиная с Великой Отечественной войны, атомной бомбардировки Японии, война в Корее, во Вьетнаме, и спросить, вы это хотите? Вот. Ага. России достанется, и вам достанется.
0: Да. Как вы думаете, какой будет выхлоп у этого прекрасного мероприятия, которому вы сейчас нам так ярко расписали? Что будет в итоге?
10: Вы что, боитесь, товарищ полковник?
0: Нет, я ничего не боюсь, уважаемые. Я ничего не боюсь. Я не грожусь, я просто считаю, что это никакого толку не даст. Потому что и Путин, и Лавров каждый день говорят миру о том, к чему это может привести. Чего вы боитесь? Ни хрена я не боюсь. Я просто согласен с той точкой зрения, которую сегодня Сергей Викторович изложил в этой своей статье. К войне идет дело, к войне с применением ядерного оружия. И предупреждает Лавров, предупреждает, уважаемый, без дипломатических выкрутасов. Это, пожалуй, самое сильное предупреждение, которое звучало в последние годы из стен МИДа. Мы выходим сейчас с Акимом на перерыв, уважаемые. Он будет недолгим. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Надо же, странный человек. Я же вчера сказал, и нам достанется. Вы боитесь? Нет, я ничего не боюсь. Я просто стараюсь быть объективным. Иногда это получается.
1: Вернемся после небольшой паузы.
3: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
11: Читайте в еженедельном выпуске. Киркоров потратил на пластику десятки миллионов рублей. Главное обследование сосудов и сердца в старшем возрасте. Прототипом Деточкина стал знаменитый вор-домушник. Газета в продаже с 17 июня.
12: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В Арктике не бывает такого лета, каким его знают жители средней полосы России. Например, в национальном парке «Русская Арктика» считают, что наступило лето, когда среднемесячная температура устанавливается выше 0 градусов. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: О спецоперации.
13: Операторы беспилотных систем совместно с расчетами 17-й артиллерийской бригады южной группировки войск уничтожили 2 пункта управления дронами на Константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны. В результате противник лишился разведки в небе над данным районом боевых действий. Также, по информации ведомства, в районе Константиновки ударными дронами «Южан» было уничтожено 2 единицы автотранспорта ВСУ.
3: О важном.
13: Владимир Путин поздравил российских медиков с Днем работника здравоохранения. Президент поблагодарил врачей, медсестер и сотрудников скорой помощи за их важный труд. Глава государства отметил большую команду специалистов, которые спасают жизни людей как в крупных федеральных центрах, так и в сельских амбулаториях. Праздник традиционно отмечают в России в 3-е воскресенье июня.
3: О Ближнем Востоке.
13: Делегации Ирана и США проведут технические переговоры на швейцарском курорте Бюргеншток. Встреча с участием посредников из Пакистана и Катара начнется сегодня в закрытом формате. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Пакистана. Дипломаты обсудят, как выполнять условия мирного меморандума, который Вашингтон и Тегеран подписали 18 июня. Документ обязывает стороны прекратить военный конфликт на Ближнем Востоке и восстановить судоходство в Ормузском проливе.
3: Происшествие.
13: В Актыве пьяный мужчина пробрался в лагерь «Орленок» и избил детей, сообщили в региональном МВД. Установлено, что злоумышленник 2001 года рождения проник в корпус лагеря детского отдыха, избил несовершеннолетних и сломал мебель. Его задержали работники лагеря и передали сотрудникам полиции. Медики осмотрели пострадавших детей, им оказана помощь. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
3: Обо всем.
13: Формат школьных выпускных определят региональные власти, образовательные организации и родители, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Ведомство уделяет приоритетное внимание сохранению школьных традиций. В 2025-26 учебном году выпускные в школах запланированы на 27 июня. По словам аналитиков, зумеры относятся сдержанно к шумным вечеринкам и демонстративному потреблению.
3: О валютах.
13: Официальный курс доллара на выходные 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юаня 10 рублей 81 копейка.
3: О погоде.
13: В Москве плюс 17, ясно и без осадков. В Петербурге 21 градус тепла, облачно с прояснениями, возможен дождь. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: И Баранец, и Апачу продолжают военное ревю, пытаются ответить на ваши вопросы. Вот мы сейчас поговорили с человеком, у которого беда. Он обращается к нам за помощью. Он обращался уже, судя по его словам, во все инстанции. Во все инстанции. Как мы можем помочь? Мы здесь, в Комсомолке, мы прежде всего хотели бы получить от вас письмо на имя «Комсомольской правды» сюда, вот на наши имена, «Комсомольскую правду», с копиями ответов из Минобороны.
1: С копиями, да, да, с копиями все, отправленного письма, с копиями ответа. Вам должны были там входящие, по крайней мере, должны ваше письмо принято к рассмотрению. Вы это обратное письмо должны были получить. Да. И я предлагаю, товарищ полковник, вот эти, это уже очень такие больные места, мы же знаем, как противник действует. ЦИПСО этим часто пользуются. Они наоборот, знаете, нас же цитируют регулярно там всякие наши противники, типа Бутусовых и прочих больших украинских блогеров. Понимаете, они прям следят за нашим эфиром и всегда ищут какие-то вот... Я не исключаю того, что вот многие звонящие просто проводят провокации там, и дальше это все режется и тиражируется украинской страной. Поэтому, друзья, если у вас такие критические какие-то моменты, уж извините, мы не будем вступать в дискуссию. Мы будем прощаться, если у вас есть какая-то... Ну вот, позвоните, говорите, у меня вот такая проблема, письмо отправил, вот на почте висит у вас письмо, документы там есть. Мы ознакомливаемся, я буду читать это все лично, будем, ну и тогда уже будем разговаривать.
0: Да, и будем приделывать ноги. Тоже будем, как и вы, стучаться во все двери. Такая наша... планета.
1: Если прям есть вопиющий случай, когда мы, ну, и мы помогли тогда, и тогда нашли этого военкома, который... Не, мы все прекрасно понимаем, наша система не идеальная, она тоже сбоит, куча не очень порядочных людей занимает не свои места. Но, тем не менее, мы хотим помогать людям. Но вот здесь конкретно в этом случае, мне кажется, нужно разобраться. Что-то странное очень.
0: Да. Я не исключаю, что такое может быть, но нам бы хотелось убедиться, что это действительно есть, уважаемые. Потому что я недавно, повторяю, занимался делом. Женщина, я из Рязани, рассказывала о потере сына и так далее. Я с военкомом связался. А потом оказывается, что она пробили этот звоночек, а она с Черновцев. Кто следующий в эфире? Здравствуйте. Олег, Москва. И врала, да. Олег, Москва, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте, Аким. Вот я хотел спросить, здравствуйте, по вашему, ну, субъективный ваш прогноз, вот тайминг освобождения Красного Лимана и Константиновки в Донецкой области, а также, может быть, несколько позже освобождения Орехова в Запорожской области. Вот ваш такой субъективный прогноз по временному
0: фактору. А можно вам вопрос задать? Можно уточняющий вопрос задать? Вы разрешаете? Да. А почему тайным, вы сказали, тайным?
7: Ну, или временной фактор. Вот,
0: я спрашиваю, почему вы использовали слово «тайна»? Мы брали «тайна», «Красный Лиман», да, «тайна» брали или что? Что вы имеете в виду?
7: А? Нет, нет, время, тайминг. Временной фактор.
1: Когда? Понял, я понял. То есть я от себя я не рос гидромедцентр, я прогнозов никаких не делаю.
0: Угу. Ну что, один из населенных пунктов, который вы назвали, мы продолжаем брать. Там, по-моему, на восточной стороне идет яростная бой. Я имею в виду Константиновку, прежде всего. Вот сегодня утром поступило официальное сообщение с Минобороны, что большая часть Константиновки под нашим контролем, но в одном из очагов идут серьезные бои. Я не беру на себя смелость сказать вам набрать Константиновка взята. Дело идет к тому, что Константиновка будет взята. Точка. Всего доброго. Кто следующий в эфире? Пенза у нас. Здравствуйте. Ничего себе. Ничего себе.
12: Алло.
0: Да.
12: Здравия желаю, уважаемые ведущие.
1: Здравствуйте.
12: Товарищ полковник. Товарищ полковник, вы вчера рассказывали опять про Стингер. Стингер привез в Москву на транспорте. Майор Сергеев, он ныне покойный. Герой получил два. А добылось, на тот момент, постум, он закрепил мазакеда, который убегал с этим Стингером. И также сломался.
0: Уважаемый, а вы помните фамилию офицера, которому Путин в Кремле золотую звезду героя вручал?
12: Еще Стингер, Чебоксарова группа брала.
0: Ну вот теперь приходит вывод, дорогие друзья. Оказывается, мы добывали. Добывали. Уважаемые, а разве Чебоксарову группа или группа Чебоксарову Путин вручал золотую звезду России, Героя России? Кому Путин вручал? Еще раз спрашиваю, кому Путин за этот подвиг вручил золотую звезду Героя Российской Федерации? Фамилию называйте.
12: Сергееву и на ныне полковнику Коптуну.
0: Да.
12: А вы сказали, ну, что прилетел со Стингерем Колесников, капитан. Вы вчера так сказали.
0: Да. Хорошо.
12: Прилетел так, майор Сергеев, кроссовка, все правильно.
0: Да,
12: на транспорте.
0: Хорошо.
12: И назад улетел.
0: Ну, спасибо. Если вы правы, то я приношу вам извинения. Хорошо.
12: Извините, с этого сейчас сняли секретность уже.
0: Да, и уже давно сняли, секрет. Боже мой.
12: Вот поэтому я и говорю. Многие еще и засекречены.
0: Я подзабыл фамилию. Все-таки я писал первый мой материал с Афганистана. Был в далеком 1986 году. Поняли меня, да? Вот сколько лет прошло уже, видите?
12: Информации много. А прилетел непокойный подполковник, жаль. Они захоронен, герой России, Евгений.
0: Да, этому, которому сказали, давай сюда Стингер, а сам иди в гостиницу.
12: Да, он майором как раз был. А в группе его как раз старший лейтенант Коктун был, который завалил этого убегающего духа.
0: Спасибо.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо вам, дорогой мой человек. Еще раз приношу извинения за эту путаницу. Кто у нас в эфире? Владимир Абакан.
14: Здравствуйте, товарищ полковник. У меня такой вопрос про табачный бунт. Перед развалом СССР устроили табачный бунт. Вот в интернете нигде ничего не пишется, а найти информацию нигде не могу. Вы, наверное, последний, кто можете проявить ясность. А кроме Ельцина, были еще люди, которые в этом участвовали?
0: Внимание, вы сейчас произнесли табачный бунт. Расскажите нам, как вы видите табачный бунт. Расскажите, пожалуйста.
14: Ну, в интернете я читал, что несколько фабрик отправили в ремонт, по-моему, то ли 9, то ли 12, сейчас я уже не помню.
0: Правда, это было так. Был не только табачный бунт, и мясной бунт, и колбасный, и рыбный бунт был. Как говорил мой бывший покойный, уважаемый Владимир Николаевич Сунгоркин, дошло до того, что стирального порошка не было, специально держали на границе. Да, такое дело, чтобы разогреть ситуацию. Да, вы правы.
14: А вот все ругают Ельцина, но неужели один человек такое придумал и сработал?
0: У него целая команда была, дорогой мой человек. Разве он мог управлять Чубайсом? Разве он мог другими управлять? Люди поняли, что хватит жить при коммунистическом режиме, надо грабить и надо становиться богатыми. Потому они делали все, чтобы завалить эту советскую экономику, вызвать недовольство народа. И недовольный народ пошел, побежал там рвать рубашки от подбородка до ширинки, голосуя за Ельцина, уважаемый. Правда, в 96-м году он проскочил, и то нечестным образом, уважаемый.
14: Да, все. Хорошо.
0: Да, да. Да, да. Поехали дальше. Кто у нас в эфире? Виктор Волгоград. Здравствуйте.
15: Товарищ ведущий, скажите, пожалуйста, европейцы уже, европейские лидеры уже всех достали своими высказываниями о том, что Россия на них хочет напасть, то они готовятся к войне. Вот. Почему бы нашему руководству страны не собрать брифинг, пригласить всех зарубежных корреспондентов, всех дипломатов, и показать кадры исторические, начиная с Великой Отечественной войны, атомной бомбардировки Японии, война в Корее, во Вьетнаме, и спросить, вы это хотите? Вот. Ага. России достанется, и вам достанется.
0: Да, да. Как вы думаете, какой будет выхлоп у этого прекрасного мероприятия, которому вы сейчас там так ярко расписали? Что будет в итоге?
15: Вы что, боитесь, товарищ полковник?
0: Нет, я ничего не боюсь, уважаемые. Я ничего не боюсь. Я не грожусь, я просто считаю, что это никакого толку не даст. Потому что и Путин, и Лавров каждый день говорят миру о том, к чему это может привести. Чего вы боитесь? Ни хрена я не боюсь. Я просто согласен с той точкой зрения, которую сегодня Сергей Викторович изложил в этой своей статье. К войне идет дело, к войне с применением ядерного оружия. И предупреждает Лавров, предупреждает, уважаемый, без дипломатических выкрутасов. Это, пожалуй, самое сильное предупреждение, которое звучало в последние годы из стен МИДа. Мы выходим сейчас с Акимом на перерыв, уважаемые. Он будет недолгим. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Надо же, странный человек. Я же вчера сказал, и нам достанется. Вы боитесь? Нет, я ничего не боюсь. Я просто стараюсь быть объективным. Иногда это получается.
1: Вернемся после небольшой паузы.
3: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
16: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
18: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен, и силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая, вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли, это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры, смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Продолжаем. Военное ревю на радио «Комсомольская правда». На ваши вопросы стараются ответить Апачев и Баранец. Ну что, я еще раз хочу возвратиться к ситуации, в том числе на Ближнем Востоке. Но там ситуацию, как говорят у нас в народе, без бутылки не разберешь. Я уже сказал, уже назревала какая-то договоренность между Трампом и Ираном, да, вот уже готовили, наверное, колпачки с авторучек позолоченных уже сняли. Тут бабах, вылезает опять Израиль. Ну вот такая. А тут уже новые появляются аспекты, Аким. Говорят, что Хизбалла вроде бы пошла договариваться с израильтянами. Это что-то новое.
1: Да ну, нет, вроде как долбят, как долбили, так и долбят.
0: Да,
1: жгут меркавы, там другие меркавы выкатываются. А Хизбалла уже давным-давно применяет дроны. И Израиль пришел на какую-то другую войну. И он даже, видимо, они не очень внимательно следили за происходящим на зоне СВО, потому что там танками идут и умирают.
0: Позиция евреев понятна. Пока не будет уничтожен Иран руками американцев, они не успокоятся. Люди добрые, если кто-то есть в эфире с вопросом, пожалуйста, мы ждем ваших вопросов. Краснодар у нас. Здравствуйте.
1: Григорий, здравствуйте.
19: Здравствуйте, Виктор Николаевич Акимов. И ежедневно наблюдаю, как рассказывают журналисты наши по телевидению, идет наступление там, где логистику обрубают. Вот и сегодня выступал там это самое. Очень интересно. Как вы думаете, пора ли принять Орешники по мостам, по Днепру, чтобы логистику... Как вы думаете, пойдем на это или нет?
0: Припрёт, пойдем. Вы странно говорите.
1: По новой почте нужно отрабатывать. Да. По новой почте отработаем, и все. У них и с поставками проблемы, и с логистикой. Короче, вот что важно. Давайте в центре принятия решения сегодня в новой почте. Это логистические хабы. Все снабжение, в том числе войск, идет через новую почту.
0: Фраза интересная. Идем в наступление там, где обрубают логистику. Я не понимаю, это украинцы идут в наступление там, где мы им обрубаем, или наоборот? Тут бы надо ясность вопроса.
1: А вот сейчас, даже полковник, довольно забавно. Да. Режим прекращения огня в Ливане продержался около минуты. Серия израильских авиаударов обрушилась на Шакин, Зеддин и Кафрулиму. Минуты целые воевали.
0: Да. Но ты знаешь, Аким, вот судя по тому, что вроде бы обработали мозги на семерке у Трампа, как это заявляют в Москве, тут большие люди, да? Mm-hmm. А Израиль продолжает долбить Ливан, это же отвлекает Трампа от Украины. А он, нам говорят, уже пересмотрел некоторые свои позиции не в лучшую сторону для России.
1: Так что если... просто Иран сейчас начнет наносить удары, очевидно. Сейчас опять эти подземные города, которые в горах, там под горами обитают, откуда там запуски происходят, опять выкатятся, начнут насыпать по Израилю. Опять туда потечет. Ну, в Украине вообще патриотов нет. Я там читал, там они, ну, у них есть какие-то патриоты, ну, там вот что-то они там сбивают, но это 8%. Они даже на некоторые вещи уже не реагируют. У них ничего нет на самом деле. По ПВО там есть еще остатки какие-то у Украины, но это такое... Все, игра в одни ворота, конечно же. Ну и важно учитывать, знаете, вот это вот вчера разгоняли еще раз вот это видео из Москвы, где на Украине там, ну, есть, ну, типа, страшнее происходят вещи. Просто у них действует жесткий запрет на публикацию, понимаете? Там, если опубликуют там вот последствия прилета нашей ракеты по военной части какой-нибудь человек, к нему завтра майор придет, и всей семьей вот заберет в прекрасное далеко, понимаете? А у нас такие, ну, типа, ну, вот, пока там нельзя людей ругать.
0: В Госдуме вроде бы заикнулись, но затихло по этому поводу. Кто у нас в эфире, будьте добры. Александр Ставрополь.
20: Здравствуйте, Аким. У меня вопрос будет такой. Смотрите, де юра, у нас Зеленский, он военный преступник. Его место в Гаагском трибунале. А де-факто он на свободе. Вопрос. У кого компетенция решения данного вопроса, это Россия должна обратиться с вопросом о привлечении его к ответственности? Или суд решает, кого казнить, кого миловать?
0: Ну, обратимся мы в этот суд подкупленный. Ну, что толку, уважаемые? Вы посмотрите, сколько варваров, террористов украинских, мы же объявили в розыск, да? Они там, они бьются на фронте, эти бандеровцы проклятые, да? Мы же их объявили, мы объявили, что будем их судить, и что? Они хихикают и продолжают свою коварную работу. У вас очень серьезное представление о суде в Гааге.
1: Ну, и опять же, знаете, вот тут можно про римское право поговорить, вообще про право. Мне кажется, здесь вот будет правильно так сформулировать. Мы оставляем за собой право снять Зеленского с доски. Это право у нас, мы можем им позже воспользоваться, конечно же. Но ни один вот этот, ни одна мразь не уйдет, я вас уверяю.
0: Уважаемые, вы же должны видеть, что почти все международные договоры, вот эти разговоры о праве, это все давно уже сгнило на европейской помойке. Давно. Мы такие наивные, там куда-то обращаемся по международному морскому. Да всем наплевать уже. Все размонтировано, разломано и так далее. Скоро каждый будет действовать так, как считает нужным. Вот это его будет право. Кто в эфире? Донецк. Донецк. Землячок пришел.
2: Виктор Николаевич Нагим, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: По поводу самого звонящего. Я вам хочу сказать так, что вот я инвалид, участник СВО, куда бы я ни писал, и на Министерство обороны, и президенту Российской Федерации, Верховному Главнокомандующему, везде ответы мне всегда приходили. Поэтому он вам морочит голову.
1: Вот. Спасибо большое. Спасибо большое, дали разобраться.
2: По поводу Татьяны с ОБСЕ. Вот. Я бы хотел бы вернуть ее в 18-й год в Авдеевскую промзону. И посмотреть бы, чтобы она сказала...
1: ОБСЕ выполняла функции разведывательные, собирала информацию про подразделения Донецкой Народной Республики и передавала ей в Украину.
2: Аким, ну мы же это знаем.
0: Да.
2: А у меня вопрос к вам другому. Вопросы по обе Олимпиксу в Казани. Скажите, пожалуйста, будут ли ваши корреспонденты там или нет?
0: Аким, ты готов ответить?
1: Еще раз, пожалуйста, где корреспонденты будут? Пропустил, простите.
2: Сейчас в Казани будет проходить обе Олимпикс.
1: Я не совсем понимаю, что это. Я, наверное, буду...
2: Это соревнование от Министерства обороны между участниками специальной военной операции и инвалидами.
1: Честно, не знаю. Я погружусь, с удовольствием погружусь, почитаю. На самом деле, если пригласят, я сгоняю туда.
0: У нас свои корреспонденты есть.
2: Я просто, когда был в Донецке, я хотел бы с тобой увидеться. Вот, но я, к сожалению, не нашел ни у кого твоего номера телефона. Вот.
1: Ничего страшного, я буду в Донецке, там будут посты, но в любом случае буду в Донецке в ближайшее время, поэтому напишу что-нибудь. А насчет соревнований экранов...
2: Если есть возможность, запиши мой номер телефона, я подъеду, куда скажешь.
1: Давайте в прямом эфире не будем, вы лучше потом мне в личку напишите, в какие-нибудь ВК на мне напишите. Спасибо большое, спасибо большое за трезвый взгляд на многие вещи. Спасибо огромное.
0: Спасибо. Ну, Татьяна, человек на воздушной подушке. Сергей, Москва, здравствуйте.
21: Вот дрим-фраза. Свободный русский космос. У меня несколько строчек появилось. Вечер тихий настал, в небо я посмотрел, и мечтой загорелся туда попасть. Небо ярких планет.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Друзья, про Обилимпикс. Это очень интересно. В Казани пройдет чемпионат по профессиональному мастерству Обилимпикс для ветеранов СВО. Он пройдет с 26 июня по 1 июля в Казани-экспо. Очень круто. Второй год уже проходит, я даже не в курсе был. Привлекают ветеранов СВО, привлекают людей, получивших ранение. Это очень хорошо, это очень круто.
0: Кто следующий в эфире, будьте добры. Омск у нас. Здравствуйте, Омск.
22: У меня такой вопрос. Если исключить все экономические и политические претензии на Амурский пролив, в чем заключается...
0: На какой? На Амурский?
22: Нет. На пролив, которым сейчас США у нас воюют.
0: Он правильно называется Ормузский. Продолжайте.
1: Ахура-Мазда. Большинство такое было.
0: Не-не-не, мне нельзя. Мне не... Знаете, как мне по башке достанется из-за того, что я вас
4: попробовал? Оговорился, извините меня, Виктор Николаевич. Подскажите, пожалуйста, вот сейчас вот такая ситуация, когда они там что-то подписывают, и кому это будет выгодно? Будет ли это выгодно Ирану, или будет это выгодно США? И за кем останется все-таки контроль за этим проливом? Как ваше мнение?
0: Географически, как хотите, контроль все-таки принадлежит Ирану. Там его воды, прежде всего, что бы мы ни говорили. Он властитель этого, почти полностью он властитель этого Армуза. Какая польза будет? Иран станет больше торговать нефтью, больше будет закачивать денег в свою казну, легче будет дышаться и миру, особенно тем странам, которые испытывают дефицит нефти. Ну, нефть будет относительно, скажем так, терпимая в цене и так далее. Ну и США тоже будет выгодно. Во-первых, мир придет туда, успокоится как-то там, Ближний Восток. Теория вопросов. То, что Израиль и Иран – это вечные враги, это совершенно понятно. Их не, ничто их не успокоит, кроме самоубийства. Ну что, дорогие
1: спасибо
0: друзья,
1: спасибо всем большое.
0: Мы прощаем.
1: Всем космос.
0: Всего доброго вам. До свидания.
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник о вине Запада в преступлениях ВСУ против мирных жителей России.
6: Европа создала такую клоаку, и они разрешили им делать все. Вместе с украинским диктатором, наверное, вторым по значимости, по ответственности должна быть Европа и европейские лидеры. Потому что не было бы удара по Старобельску, если бы в Брюсселе не закрывали глаза на эту ответственность. Во-первых, использование вооружения, которое без Европы туда бы не попало. Во-вторых, координаты, по которым наносились удары, тоже Украина не располагает спутниковой группировкой. У нее нет ее. Они получают данные, координаты, по которым наносятся удары дальнобойными дронами. Дроны, которые разобрали, они состоят из деталей, которые были поставлены производителями европейскими, североамериканскими. То есть там все это есть. Им дали вооружение в руки, им сказали, делайте что хотите, мы не дадим вас наказать. Вы не будете отвечать за совершаемые преступления. Почему? Потому что по-русски можно. По всем остальным нельзя, вот по-русски можно.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Слово «лето» в древнерусском языке означало год. Отсюда и выражение «летоисчисление». Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра. В Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: Об атаках.
23: 4 человека погибли, еще 28 пострадали в Керченском, на Керченском полуострове из-за атаки беспилотника. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, удар нанесен по парому «Панагия». На месте работают профильные службы. Вся информация уточняется.
3: О спецоперации.
23: В Минобороны сообщили об ударах по важным энергообъектам на Украине. Вооруженные силы с помощью беспилотников «Гербера» поразили их в Киевской, Сумской, Черниговской областях и на оккупированной ВСУ части Донецкой Народной Республики. Как отметили в оборонном ведомстве, энергообъекты использовались в интересах ВСУ. 19 июня в Минобороны рассказали об уничтожении с помощью «Герани», используемого вооруженными силами Украины, важного энергетического объекта у поселка Золочев Харьковской области.
3: О Ближнем Востоке.
23: Иранская делегация прибыла в Швейцарию для участия в технических переговорах с представителями США, запланированными на 21 июня. Как сообщает агентство «Фарс», иранские дипломаты прилетели на самолете с надписью «Минаб-168» в память о 168 детях, погибших при американском ударе по школе в этом городе. Швейцарский МИД в соцсети X приветствовал прибытие дипломатов. Делегация направляется в Бюргеншток в рамках реализации меморандума о взаимопонимании, подписанного между США и Ираном, говорится в сообщении. В состав представительной делегации со стороны Ирана вошли спикер парламента Мохаммад Галибаф, глава МИДа Аббас Аракчи. Американскую сторону на переговорах представит вице-президент США Джей Ди Венс. Он уже вылетел в Швейцарию. Ранее он заявил, что Соединенные Штаты обсудят ядерную программу Тегерана и перемирие в Ливане.
8: О транспорте.
23: Прямой пассажирский поезд между Москвой и Душанбе возобновил движение после 6-летнего перерыва. Первый состав отправился из столицы Таджикистана в воскресенье, сообщили в компании «Российские железные дороги». Теперь международный поезд будет курсировать раз в 2 недели. Время в пути займет около 4 суток. Прямые рейсы по этому маршруту были отменены в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
8: О погоде.
23: В столице плюс 18, ясно и без осадков. В Петербурге 22 градуса выше 0, там облачно с прояснениями, днем возможен дождь. Больше новостей читайте в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
8: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
9: В студии Мария Баченина. Здравствуйте. Итак, уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова обратится в ООН и в ОБСЕ из-за ударов в ВСУ в Москве и Подмосковье. Она назвала произошедшее одной из самых массированных атак за последние 2 года. По словам омбудсмена, это атаки на обычную жизнь людей. Далее я цитирую. «Международные правозащитные организации должны честно отреагировать на преступления против мирных жителей». Конец цитаты Лантратовой в комментариях на нашим коллегам. С нами на связи вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, правозащитник Иван Мельников. Иван Владимирович, приветствуем вас.
10: Здравствуйте.
9: Иван Владимирович, а как вы считаете, какова главная цель вот таких обращений в международные организации, если, ну, правда ведь, заведомо понятно, что их реакция, скорее всего, будет, мягко говоря, ограничена?
10: Ну, здесь есть несколько моментов. Во-первых, если вообще не обращаться и ничего не делать, то будет намного хуже, будем откровенны. То есть и у нас, например, есть положительный опыт, пока мы обращались в Организацию Объединенных Наций неоднократно относительно преследования, например, верующих и священнослужителей УПЦ. Да?
9: Да.
10: Пускай официально на заседаниях Совета Безопасности ООН, да, на которых в том числе я присутствовал с докладами, была, так скажем, позиция многих западных стран. Ну, заранее, так сказать, они читали по бумажке то, что было написано, понимаете? Но потом мы с коллегами это обсуждали и неоднократно в кулуарах, так сказать, ну, условно им давали понять то, что вы делаете неправильно, вы ведете себя неправильно, да, потом украинской стороне. Поэтому, ну, я бы так сказал. Например, если смотреть по ситуации с УПЦ, ее бы вообще бы сейчас не было, как таковое, да, и даже вот того ограниченного количества священнослужителей все бы в тюрьме сидели, уверяю вас, к сожалению, к огромному это так. Поэтому здесь, если ничего не делать, не обращаться, то, опять же, могло быть, может быть намного хуже. И мы должны это честно признать и понять. Это одна составляющая. Вторая составляющая, что да, действительно нужно создавать институты, усиливать их позицию, да, которые бы именно защищали права обычных людей, в том числе во время военных действий. Потому что в рамках Гаагской конвенции это, конечно, жесткое нарушение, то, что сейчас был удар по мирным объектам нанесен, да, сейчас по московскому региону, абсолютно понятно, то есть нарушение всевозможных и норм международного права. Поэтому уполномоченная все правильно сделала, она молодец, что она обратилась. Другой вопрос, что да, надо создавать совместные какие-то рабочие группы, экспертные советы, всех туда включать, значит, мы со своей стороны, что может сделать еще Россия? Ну, во-первых, быть некими такими центрами создания таких институтов, да, то есть развивать подобного рода международные институты. Но для этого нам надо, например, я вот сейчас посмотрел состав новой общественной палаты, которую приняли, но я, честно, не увидел там особо людей, которые бы могли бы этой деятельностью заниматься международным каким-то правом, да, защитой прав людей за рубежом, могли бы создавать вот подобного рода институты, что, конечно, удручает. Значит, нам надо более внимательно к этому подходить. То же самое уполномоченное, она может создавать свои рабочие группы. Позовем туда тех, с кем мы дружим.
7: Иван
10: Давайте
7: Владимирович,
10: мы позовем туда стран БРИКС людей.
7: Да, идея ясна. Я просто хотела, знаете, что

0: Иван Владимирович, а подводя итог вот этой части, то есть у нас есть основания полагать, что нынешнее обращение сможет хоть как-то повлиять на ситуацию, на действия ВСУ, или ну, просто мы копим это, чтобы потом, так сказать...
1: Нет, в любом случае, я думаю, что будут соответствующие результаты, но для этого надо усиливаться. Надо всем вместе, понимаете, работать в этом направлении. Не делать так, что условно мы здесь позовем всех тех, с кем мы дружим, здесь позовем свата, здесь брата, да, значит, сядем с ними тут за столом за одним, да, просто потому что они нам больше нравятся. Надо, опять же, позвать к этой дискуссии максимально возможное количество людей, с кем мы сможем общаться. И за счет этого мы сможем, конечно, уменьшить, по крайней мере, количество. Но давайте будем честными. А сколько сотен таких автомобилей с девочками и мамами, да, было атаковано в Брянской области за последние годы?
0: Конечно, много, и не только в Брянской области. Абсолютно верно вы замечаете. Просто я привела пример вот так, чтобы никто не услышал, что только Москва, Московская область. Нет.
1: Понимаете, вот здесь опять же возникает вопрос, да, почему у нас те, кто должны, так сказать, вот этим вот, были озадачиться вопросами международного сотрудничества чуть заранее, да, поднимать эти вопросы не только в рамках, еще раз подчеркиваю, да, вот каких-то таких групп, собирать, финансировать, значит, звать туда как бы там правозащитников, международных там юристов, постоянно подавать в суды. Государство что у нас, совсем бедное, что ли?
0: А из каких стран вы бы стали? Вот если бы вам поручили собрать эту группу, вы упомянули страны, с которыми мы дружим. Но вот что это за страны были бы? Откуда бы вы позвали правозащитников в эту группу?
1: Ну, в первую очередь, это страны БРИКС. Вот. И, в принципе, ну, это уже там 11 государств на сегодняшний момент. Это и большие страны там, Ближнего Востока, да, и это и Китай, Индия. Значит, я бы позвал туда страны евразийские, я бы позвал туда, опять же, Индонезию, значит, Малайзию, да, то есть, в общем, я бы создал, так сказать, по количеству населения, наверное, да, большую часть мира мы могли бы легко собрать именно за счет вот этих государств.
0: И организация бы набирала вес. Да, я понимаю, серьезная такая точка зрения, комплексная, какой-то части света, я имею в виду географической, и она бы набирала от года к году вес и стала бы альтернативной в итоге ООН, ОБСЕ и так далее. Верно же я? Вот
1: абсолютно верно, да. Именно в таком формате другого варианта не должно быть, потому что, еще раз, очень важная деталь. Понимаете, это может коснуться любой страны абсолютно. Мы сейчас увидели на примере войны в Иране, да, сейчас, значит, США, то, что просто вот те, кто не ожидал, уверяю вас, Эмираты, Саудовская Аравия, никто не ожидал, что по ним сейчас полетят ракеты, по ним полетят дроны, да, там и так далее. То есть вот то, что сейчас происходит, например, на Ближнем Востоке, многие из этих людей, я думаю, что они бы сейчас переосмыслили свои действия и были бы более серьезно включены в подобного рода процессы, были бы готовы. Но для этого нам нужны правильные правозащитные группы. Да? И мы не должны туда делать там из разряда, вы знаете, вот тут вот у нас там дружит с кем-то условно там, поэтому мы человека там в общественную палату поставим, и он не будет делать то, что нужно. Да? Ну, вот он просто такой. Вот поэтому здесь важная деталь, чтобы мы суперспециалистов, тех, кого мы можем, включили в этот процесс со своей стороны. Я, например, писал уже обращение уполномоченному по правам человека, предлагал ей создать рабочую группу по защите прав соотечественников за рубежом. Вот. Я надеюсь на то, что она там в ближайшее время примет соответствующее решение, ведь у нас много таких проблем есть. И в рамках вот примерно подобной работы мы можем создать такую рабочую группу, но она должна быть независимой, это важно понимать. Она не должна быть на института определенного, да, то есть позиционироваться, вот это только российская инициатива, ни в коем случае.
0: Она должна быть международная, вот, да, я понимаю. Да. А вот возвращаясь к сегодняшнему ООН, к сегодняшнему ОБСЕ, они вообще способны на сегодняшний день, и пусть даже не в отношении нашей страны, выступать в качестве действительно нейтральных и беспристрастных каких-то арбитров, или это все совершенно вот прогнутое, равно прогнившее в угоду, ну, я не знаю, каких-то политических интересов организации?
1: Ну, по большей части я вот на своем примере скажу, что нам удается.

0: удается донести определенную позицию. Неоднократно те обращения, которые мы направляли, в последующем мы видели реакцию, что осуждали те или иные действия. Мы тоже и атаки на мирное население со своей стороны, от нашей организации мы направляли, и преследования незаконные, опять же, и там, простых граждан и священнослужителей. В общем, много было подобного рода работы. Мы видим осуждение со стороны ООН периодически, которое выходит наружу. Да, и по поводу наших журналистов, кстати, на секундочку, в ОБСЕ и в ЮНЕСКО, да, когда был доклад изначально опубликован, мы же именно в том числе с коллегами, со многими из крупных российских СМИ, мы писали общее такое письмо, ну, направляли, да, его, и удалось, например, доклад переосмыслить, и туда включили фамилии убитых российских журналистов, что важно. Я вам к тому, что реакция, она есть. Просто ее, конечно, надо очень грамотно к этому подходить. Государство должно максимально помогать подобного рода инициативам. Да? Ну и вот тогда, я думаю, что будет соответствующий результат. По крайней мере, мы снизим градус. Я не говорю, что...
1: Давайте Иван Владимирович, честный... спасибо. У нас просто 5 секунд. Спасибо. Иван Мельников, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека.
2: Недели. На радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама.
3: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта и хорошего настроения. Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
4: Ура! Идем в атмосферу!
5: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
6: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории С. Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8-911-692-2432.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на... Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Министерство обороны России заявило, что Киев готовится к утрате Константиновки, Дружковки и Краматорска. Решается судьба всей славянско-краматорской агломерации, последнего крупного узла украинской обороны в тяжелом индустриальном массиве Донбасса. Его после 2014 года последовательно превращали в глубоко эшелонированный оборонный поезд с прозонами, заводскими корпусами, подземными сооружениями. Но все это, конечно же, в первую очередь напоминает по оборонной ценности Мариупольского «Азовсталь». Поэтому, когда начался разговор о вывозе всех крупных производств из этой агломерации, речь не только об очередном отступлении, а о подготовке последней битвы за Донбасс. Поговорим об этом со специальным корреспондентом «Комсомольской правды». С нами на связи Дмитрий Стешин. Дим, приветствуем. Ну, в общем-то, мне, как человеку, который слушал дедушкины рассказы, изучал историю, смотрел фильмы военные, понятно, что такое вывозить предприятия, промышленные предприятия. Но вот в данном современном контексте сначала такой практичный вопрос. Заводы с тысячами сотрудников вывозят или без этих сотрудников? Что такое заводы без специалистов? Вот это у меня первый возникает вопрос. Это же просто такая груда железа. И насколько вообще реально, учитывая ресурсы, время, пересадить вот такую тяжелую индустрию на запад Украины?
7: Ну, реально, конечно, там не было таких гигантов вроде «Азовстали» или завода имени Ильича, но промышленных предприятий хватало вот в промзоне агломерации Славянской, Краматорской. А временная эвакуация у них была. Почему уехали рабочие? Даже если они у нас как бы на нашей стороне всем сердцем. Ну, а что по большому счету человеку делать? Если он понимает прекрасно, что, скорее всего, после занятия агломерации там ничего от завода не останется, работы, наверное, тоже не будет. Потом, я так думаю, что украинские власти рабочих простимулировали. Вот, то есть отказаться было невозможно от этого белого танца. Ну, перевезли предприятия, перевезли. В утешение скажу, что я достаточно насмотрелся донбасской промышленности. Она, как правило, таких лохматых годов. Вот эпохи модернизации при Сталине и Хрущеве, там, 50-е, 60-е года. Потом советская власть работала на этих мощностях, все было нормально. Но с 90-х олигархи снимали с предприятий только прибыль, но в них старались не вкладываться. Как Сахим перед взятием Авдеевки пытались акционировать, и чтобы пустить в пыль в глаза безумцам, которые бы собрались этот как Сахим покупать, везде развешали таблички «Вихет». Светящийся. У меня вот одна такая в гараже висит на память. Вот. А больше там ничего сделать нельзя было. Нужно было только сносить все, строить по новой. Морально устарело оборудование.
1: Так.
7: Так что не стоит сильно переживать.
1: Но, друзья мои, у нас большой материал, кстати. Не но, а кстати, на сайте kp.ru. Так вот, в этой большой статье написано, что люди будут выполнять функцию живого счета. Тогда у меня что-то не бьется. Ты говоришь, рабочие поехали. Остались кто не рабочие? Вот про это речь, про этих людей речь?
7: Конечно, население осталось.
1: Так,
7: куда ему ехать, по большому счету? Кому они там нужны? Это еще с Бахмута Артемовска было. Мне первые дождавшиеся рассказывали, да, мы попытались, как бы мы поддались, значит, на призывы, нас вывезли куда-то под Часов Яр, в палаточный городок в марте.
1: Так.
7: И мы увидели, что, значит, под палаточным городком, говорит, даже не две, не три позиции минометов и артиллерии. Ну, а посередине палаточный городок с беженцами.
1: Ну, то есть людей не эвакуируют, да и они сами особо уже не доверяют после вот такой характеристики, которая случилась на предыдущем.
7: Они собрались, да, чем сидеть в центре, значит, прилетов, мишенью, и вернулись обратно в подвал Артемовска. В принципе, дождались.
1: А что с этим делать, Дима, вот, когда вот, ну, люди там остаются? Вот как действовать-то в этом случае? Потому что городские бои – это, ну, ужас, жесть, самое сложное.
7: Никак. Это люди... Я бы, во-первых, их всех наградил вот, за мужество, потому что люди совершенно сознательно себя обрекают на земные мытарства с абсолютно неясным исходом. Вот, потому что, ну, известная история, у меня под видео все это записано, Покровск, договорились соседи из соседнего дома, из подвала с укропами выйти через линию боевого соприкосновения. Им бандеровцы сказали... Только чтобы у каждого в руке был украинский паспорт. Вот шесть человек там, я думаю, они до сих пор там лежат с этими паспортами.
1: Смотри, если эвакуация предприятий, о чем также написано в материале, началась еще в 22-м. Юрадрес уже, Краматорский завод, имеет в Закарпатье. Получается, ты меня проверь и опровергни, если не так, что Киев готовил этот сценарий заранее, а не в ответ на текущую обстановку. То есть они как бы понимали или что?
7: Да, у них не было никаких иллюзий, что они удержат Донбасс против российской армии. И сейчас иллюзий вообще практически не осталось. Заметьте, как... Ну, нехорошо так говорить, но неуважительно к нашим бойцам. Мы относительно близко взяли быстро взяли Константиновку. Там не было, не приезжал Зелинский, не было объявлено, что это теперь у нас новая фортеция, о которую разобьются монголо-кацапские орды, фортеция Константиновка. Я не могу даже такое выговорить, да. Вот. Нет, ничего, молча собрались. Кто успел, тот свалил, кто-то остался.
1: Переодевались там еще, по-моему. Да, слушай, да. Да, в гражданский это для слушателей, кто не понимает, о чем я. А, министр обороны Украины. Крым скоро станет островом. Вот я уже поговорила, ну, задала эти вопросы. Мне интересна, во-первых, своя точка зрения. Ну, окей, есть идея, есть мысля, террористы и так далее. Не для эфира уже дальнейшие слова. А зачем эти анонсы? Чтобы все тут собрали вещички и уехали с побережья? И те, кто по прописке, и те, кто на отдыхе вдруг оказался? Я не понимаю, только это мне на ум приходит. Или...
7: Им надо сорвать курортный сезон, который потянет с собой внутреннее недовольство местных жителей, которые живут этим курортным сезоном, он год кормит. Да. Вот. Я думаю, для этого все и заявлено. Но вот что интересно, я попытался вчера смоделировать, я увидел лицо Зеленского на G7, большой семерке. Оно у него было, ну, совершенно опрокинутое. Да? Вот. Я себе представил разговор с Зеленским американцев-прагматиков, о происходящем на фронтах СВО и так далее. Вот как он им докладывает, что спалили половину российской нефтянки, Крым отрезали, дайте грошей.
1: Угу. Вот. А типа расплатитесь с нами за это.
7: Русские сами тянут трубы, катают железный лист и запорную арматуру тоже сами делают. Они все это восстановят. Крым уже начали разблокировать, вы сами знаете, да. Новыми устройствами РЭП, которые глушат
1: старые. Ты понимаешь, вот, ну вот да, и тоже у меня возникает вопрос. У меня тут два вопроса. Во-первых, на оптоволокне они не работают против них, а во-вторых, их мало, а там несколько тысяч километров.
7: 420 километров, да. От 410 от поворота от Мариуполя на Донецк. И от Чангара, да, вот это уже Крым фактически. Ничего, прикроют. 410, да. И умные люди заметили, что в этот раз мы очень быстро среагировали на вызов. Неожиданный, да? Вот, вот эти дроны среднего радиуса действия «Хорнета» и бегемоты тяжелые, которые по 75 килограмм взрывчатки. У меня, кстати, выйдет подробнейшая статья об этом. Это западные чисто разработки. Бегемоты, которые повредил мосты и ведущие в Крым, это они даже не стесняясь сообщают, что это немецкий концерн, крупнейший инвестиционный проект последнего года в Европе, управление дронами на искусственном интеллекте. Вот. Ну, хохлы по-прежнему выполняют роль чужих рук, которыми загребают жар, и потом эти руки будут, наверное, отрубать.
1: Да это-то понятно. Или пулю в голову, как вот этим наемщикам, наемникам, да, о которых там тоже Федор сказал, заполнить до половины должностей в штурмовых пехотных бригадах. То есть, вот я сейчас хочу еще раз уточнить. Мы сейчас очень быстро сконцентрировались и, соответственно, начали, как это устройство-то называется, вот я говорила об этом. Волна купол гарант. Да, да, да. Вот, то есть, и вот это как раз наш метод, наш способ. Мы быстро их сможем сделать и распространить по всем вот этим жилам, трассам, и тогда будет защита гражданских.
7: Думаю, да, тем более мы их сами производим, и это наша разработка.
1: Вот я это хотела услышать, а потому что, знаешь, ты сказала, а я не так поняла. Ну, так на всякий случай лучше переспрошу, мне не сложно. А что, кстати, по поводу этих наемников? Там же все-таки наемники-то не очень туда рвутся, или наоборот, пока рвутся? Ну, у нас минутка, по-моему, осталась, да.
7: Кто не в курсе реалий, а им об этом не сообщает, тот, конечно, рвется. Потом очень быстро понимает, но пассажир едет до кольца. Вот такая вот ситуация сейчас на фронтах, в ВСУ тем более. Вот. Можно вырваться с ЛБС наемнику, но для этого придется посидеть в яме и вернуть все денежки, которые Украина этому наемнику заплатила. Там подъемные какие-то зарплаты и так
1: далее. Кому вернуть деньги, чтобы тоже было всем понятно? 20 секунд. Украине же...
7: Кому они нужны? Нет, не государству Украины.
1: Ладно. Дим, спасибо большое за время, мнение, объяснение. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Большой материал еще раз, друзья. Последняя битва за Донбасс. За Донбасс. Читайте на сайте kp.ru.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Реклама.
8: Читайте в еженедельном выпуске. Киркоров потратил на пластику десятки миллионов рублей. Главное обследование сосудов и сердца в старшем возрасте. Прототипом Деточкина стал знаменитый вор-домушник. Газета в продаже 17 июня.
9: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
10: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
2: «Вся правда о Лете». На радио «Комсомольская правда». Ученые проводили исследования, чтобы понять, какую температуру способно вынести человеческое тело. Так, например, при сухом воздухе и температуре плюс 71 градус человек выдержит максимум час. «Жаркая пора». На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об атаках.
11: 4 человека погибли, еще 28 пострадали в результате атаки ВСУ на Керченский полуостров. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По данным оперштаба Краснодарского края, беспилотники в ночь на 21 июня атаковали паром «Панагия» на Керченской переправе. В результате атаки произошло возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка. Еще в двух муниципалитетах края зафиксировано падение обломков на территории частных домов.
2: О расследованиях.
11: В Польше арестовали гражданина Грузии по подозрению в убийстве художника Семена Скрипецкого. Настоящее имя — Роберт Кузовков. Районный суд в Люблине отправил его под стражу на 3 месяца. Фигурант свою вину не признает и от дачи показаний отказывается. Он задержан в четверг утром в одном из хостелов под Варшавой. По данным полиции, мужчина, скорее всего, действовал в одиночку. Однако следователи не исключают того, что ему кто-то мог помочь в организации покушения, передает Речь Посполитая. Скрипецкого убили утром 15 июня в одном из жилых кварталов города Белоподляска. Нападавший выстрелил в него из короткоствольного оружия 5 раз.
2: О происшествии.
11: Водитель фуры сбил 3 человек во время замены колеса на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. Женщина с 4-летним сыном ехала помочь своему знакомому на БМВ, у которого лопнуло колесо. Она привезла ему запаску, и пока мужчина его менял, женщина стояла рядом с ребенком у автомобиля. В этот момент в попутном направлении ехал водитель большегруза. Он отвлекся от дороги и сбил 3 человека, сообщили в госавтоинспекции Тюменской области. В результате ДТП женщина скончалась в больнице, а ее сын и водитель получили тяжелые травмы.
2: Обо всем.
11: В Швеции нашли ранее неизданную песню Виктора Цоя. Кассету с композицией «Дети минут» обнаружили в домашнем архиве знакомой музыканта, с которой он дружил с 80-х. Песня впервые прозвучит в документальном фильме «Привет Карлу Густаву», премьера которого состоится сегодня, в день рождения лидера группы «Кино». По словам коллекционера Сергея Чубраева, Цой не хотел исполнять эту композицию публично и записывать, поскольку в ней в ироничном ключе упоминаются другие музыкальные группы той эпохи и друзья артиста.
2: О валютах.
11: Официальный курс доллара 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юаня 10 рублей 81 копейка.
2: О погоде.
11: Сейчас в столице плюс 18, ясно и без осадков. В Петербурге 22 выше 0, там облачно с прояснениями, возможен дождь.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Российские хакеры получили доступ почти ко всем камерам в Восточной Европе и на Украине. Захвачены оказались более 50 тысяч камер. Масштабная кибератака получила название «Broken Byte», «Разбитый байт». Об этом эксклюзивно сообщил источник «Комсомольской правды». В операции участвуют хакерские группы NoName05716 и «Палач Про», которые разработали специализированное программное обеспечение для взлома камер различных моделей и версий. Создали программы, которые работают с различными прошивками, моделями и версиями камер видеонаблюдения. Сканируют пул IP-адресов, выявляют уязвимости в системах, получают несанкционированный доступ. После этого подключается искусственный интеллект, который фиксирует все необходимые данные от лиц до автономеров. А предварительный ущерб оценится больше, чем в 1 миллион долларов. С нами на связи хакер «Палач Про». Здравствуйте, как меня слышите?
9: Добрый день, слышу вас хорошо. Спасибо.
1: Спасибо вам, что согласились выйти. Все понимают, наши слушатели, что голос изменен, и видеотрансляция здесь в виде черного экрана. Я, знаете, о чем хочу спросить в первую очередь. Вот получили российские хакеры доступ почти ко всем камерам в Восточной Европе, на Украине. А можно ли рассказать, потому что я-то рассказывала так, дело раз, дело два, дело три, но понятия не имею о том, как это на самом деле. Вот какие-то подробности этой кибератаки. Насколько сложно реализовывать такие акции?
9: Ну, на текущий момент это уже стало несложно. Поэтому мы можем спокойно использовать свою технологию и свой искусственный интеллект, который помогает это делать уже в территориальных и региональных масштабах.
1: А можно ли нашим хакерам, так сказать, сделать заказ? Не знаю, как тут правильно выражаться, но, короче говоря, давайте так, по-человечески. Можно ли вас, вашу команду, попросить помешать команде хакеров-врагов, врага?
9: Мы именно этим и занимаемся. Это наше ключевое направление.
1: То есть, когда идет массированная кибератака, вы подключаетесь и каким-то образом мешаете этому процессу? Как, вот прям как в кино это я видел, получается. Верно?
9: Да, это вы абсолютно верно понимаете. Они используют свои технологии и оказывают террористическое влияние на проведение кибератак. И все это идет в режиме онлайн-времени. И мы со своей стороны им противодействуем. Своими технологиями.
1: А получается, побеждает тот, у кого технологии посильнее?
9: Побеждает тот, у кого технология острее, совершеннее, и команда думает быстрее.
1: То есть здесь не только искусственный интеллект, но еще и человеческие мозги и навыки играют не последнюю роль?
9: Ну, искусственный интеллект помогает обрабатывать большие массивы данных, а это всего лишь где-то около 60-65% общего вида работ. Затем все остальное мы делаем вручную.
1: Угу. А вот здесь, в этой кибератаке, использовался искусственный интеллект каким образом?
9: Он по выделенному диапазону от веб-камеры собрал все в единую специализированную базу, и теперь мы владеем доступом ко всему.
1: Вот. И что делать с этим всем? Вот смотрите, тут было же дело с Израилем, да, которые иранских лидеров проследили по камерам. Я какую-то аналогию провела в первую очередь. Потом израильтяне заявили, что если что, мы и в России проследим. Вот это можно провести аналогию между вот тем, что там творилось, и тем, что вот сейчас вы получили доступ ко всем камерам?
9: Да, эта аналогия, она покрывает весь земной шар, этими технологиями пользуются все развитые страны. Mm-hmm. И сейчас мы вступили в эпоху, когда этот глаз Бога, условно говоря, назовем его так, он развивается повсеместно. Единственное, что цели у искусственных интеллектов, которые поддерживают эти технологии, они могут быть разными.
1: Да, это я понимаю, какие-то защитные или террористические, как минимум. Ну, наверное, нельзя так просто черно-белым красить. А скажите мне, пожалуйста, вот эти данные, которые получают, ну, понятно, что это в любом случае как бы защита нашей страны, защита нашей Родины, как бы пафосно это ни звучало. А, тем не менее, вот есть ли какие-то примеры, может быть, даже, ну, я не знаю, с конкретикой, без конкретики, вот... Что мы можем теперь проследить передвижение любого субъекта от камер к камере или еще для чего, так скажем, для мирных граждан ликбез?
9: Ну, наша технология позволяет выставлять выборки и фильтрацию. То есть, если необходимо найти какое-то лицо либо какие-то объекты, то мы по своим фильтрам устанавливаем и по времени, и по месту. И распознавание лица, и распознавание летящих БПЛА противника. То есть это все космическая технология, которая на самом деле окутала весь мир.
1: Подождите, вот здесь... Прошу прощения, вот здесь мне интересно, хочу уточнить. То есть на каком этапе можно сказать о том, что на нас летят беспилотники? Вот здесь интерес, потому что сегодня вот такая массированная атака была, невозможно об этом не спросить.
9: Но на этапе ее первичного обнаружения и, допустим, с использованием современных технологий подобного распознавания, вскрытия всего, то проведение исследования с точки, допустим, запуска, это можно тоже уже начинать спокойно делать и предотвращать такие атаки, вычисляя точки запуска, откуда они эти БПЛА залпами запускают, и затем уже, соответственно, следующая эпоха работы, которая противодействие этому будет, а как распознать ее на подлете, здесь уже дальше технологический шаг. Там есть и 5000 метров распознает, есть короткие дистанции, но это повсеместно применять нужно.
1: А,
9: 5 километров может зайти.
1: Ну, то есть они запускают свои беспилотники, а вы уже это знаете благодаря этим технологиям и взлому технологий онных наших врагов. Верный вывод делаю?
9: Да, верно вы делаете вывод, и мы сейчас развиваем это направление.
1: Скажите мне, пожалуйста, какие страны, у каких стран есть возможность защититься от таких хакерских атак? Есть такие страны?
9: Сама по себе, допустим, хакерская, если говорить атака, это работа в интернете. А интернет – это такая среда, где нет никаких ни барьеров, ни противодействия. То есть у кого защита лучше, у кого команда лучше, тот и побеждает.
1: В 2025 году Интерпол и правоохранительные органы 12 стран провели операцию против группы российских хакеров. Правда, задержать так никого не смогли. На вас объявили тогда настоящую охоту. Она как чувствуется? Вот вы сейчас со мной общаетесь, я понимаю, что без картинки, с измененным голосом, но как это ощущается?
9: Это ощущаться стало острее в какой-то степени. Потому что внедрение происходит и в нашей системе, и мы видим, кто производит это внедрение. И мы блокируем эти попытки, наша защита лучше. То есть давление на, скажем так, нашу команду, оно усилилось в разы и в порядке.
1: Со стороны противника?
9: Со стороны противника усилилось давление на всю границу отечественного киберпространства. Пытаются они этими тисками своими и совершенными технологиями все дальше и дальше идти по своему вот этому плану о нанесении стратегического поражения Российской Федерации в своих вот этих коварных планах, они используют кибертехнологии, и противодействие им оказывать нужно, можно, и мы способны это делать, и мы это делаем.
1: Вот какой вопрос меня волнует. Так как мы под санкциями и к большим языковым моделям равно к развитию и российского искусственного интеллекта наш доступ ограничен, то вот это чувствуется на вашей работе? Это какая-то, может быть, брешь? Это вот, ну вот что это для вас? Или это просто пустые слова, вы этого не чувствуете?
9: Для нас это очень долгий путь, который мы преодолели, и, допустим, та нейросеть, которой пользуемся мы, она отличается от всех тех, которыми пользуются все остальные.
1: Что это значит?
9: Поэтому для сейчас это значит, что мы знаем, как их нейросеть работает, но наша работает и на иных, скажем так, принципах, которые мы сейчас не можем разглашать. Угу. Поэтому противодействовать им мы с каждым днем, с каждым месяцем, с каждым периодом времени будем все эффективнее.
1: Утверждается, что результат этой кибератаки может серьезно навредить инфраструктуре стран ЕС. А как это конкретно может проявиться?
9: Ну, это может проявиться уже в тестовых блэкаутах, которые мы проводили за прошлые годы. И это сигнал для противной стороны, что пора одуматься, остановиться и совершить русофобию свою по всем направлениям. Иначе можно остаться, скажем так, у разбитого корыта.
1: 40 секунд у нас осталось. Заключительный вопрос. Кибератаки в наше время. Насколько их роль растет с учетом развития технологии? То есть может ли любое противостояние, военное в том числе, свестись вот к нескольким хакерским армиям? Пусть это будут не группировки. Уже 20 секунд.
9: Да, это очень серьезная вещь, потому что, отключив какие-то блоки питания подстанции на уровне их программного обеспечения, можно вывести из строя инфраструктуру очень большого города, даже региона. Это очень опасные вещи, и каждый днем опасность все возрастает. То есть противодействовать нужно начинать, еще было вчера, и выстраивать линию обороны, соответственно, поступающим угрозам.
1: Большое спасибо. Работайте, ребят. Палач Про Хакер был с нами на связи.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
12: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
13: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
16: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения, это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда». Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: А следующая тема у нас очень неожиданная. Наш политический обозреватель, наш коллега Владимир Варсобин обнаружил в сотни километрах от Уфы в сказочном месте Придуралье настоящее украинское село. Вот в самой-самой глубине территории России. Что это такое? Откуда оно там взялось? И что нам о нем надо знать, вот, подсмотренное глазами нашего коллеги? Сейчас мы у него самого узнаем. Политический обозреватель комсомолки Владимир Варсобин с нами на связи. Володя, приветствую. Ты вот пишешь такую характеристику. Тут сохраняют настоящую украинскую речь, какой она была век назад. Воюют на специальной военной операции, чтобы избавить свою первую родину от бандеровщины. То есть как бы все хорошо. Потому что когда я слышу сейчас украинскую речь, меня немножко передергивает. Но я так полагаю, что не меня одну. Хотя, наверное, кого-то нет. Вот расскажи, пожалуйста, во-первых, как ты нашел, что это такое, и как это воспринимать?
17: Ну, видишь, как будоражит эта новость, что в глубине России есть украинское село. Если бы мы, для нас слово «Украина» и «украинский» не имело таких нервных посылов, если бы нас это не дергало, как электрическим током, то, наверное, бы это было, ну, село и село, много ли таких разных национальностей сел в России. А тут мы живем в такое бешеное и страшное время, когда... сказать, что есть такое украинское село, где поддерживают украинский язык, это удивительно, потому что идет война. Ну, давайте уж прямо говорить, что происходит. И интересно, что вот из этого села, которое называется игрушечно Золотоножка, вышли не только там бойцы СВО, вышел даже глава Академии Росгвардии.
1: Итак, в сотни километров от Уфы, в сказочном месте Придуралье, есть такое село Золотоножка. И вот история вдруг решила устроить именно здесь выставку народов России. И вокруг засеяла странными деревушками. Тут села, где сохранился и древнерусский говор, орловских, там, тверских крестьян, чувашский, башкирский. И вот среди всего этого, что нас нервно не передергивает, от чего нас нервно не передергивает, и украинское село. Тут тебе и ручники, и вышивка, и национальная кухня, все как полагается. Конечно же, первым делом ты вспоминаешь, что украинский язык, в общем-то, ни при чем. Ну, когда так вчитываешься, да, в материал Владимира Варсобина, и что рушники не виноваты, и вышивки тоже. Именно вот в наше сумасшедшее время обнаружить посреди России натуральное украинское село. А вы мне напишите, уважаемые радиослушатели, наши зрители, наши трансляции, какие чувства бы у вас это вызвало? Ну, вот с одной стороны, подумали, решили демонтировать с клуба, это вот Володя рассказывает, солнечную выставку ласково просим, а с другой стороны, и повесить, конечно же, российский триколор. А с другой стороны, глава Башкирии Ради Хабиров настроен решительно, мол, здесь живут украинцы, которые хранят свой язык, свои традиции, и говорит о том, что сейчас ищут, где строить украинский культурный центр. Вот эту деревню, скорее всего, и выберут центром, где будут строить этот культурный центр. Говорит о том, что и красивые песни, и костюмы там сохраняют. И задача властей, ну, в частности, это я практически цитирую, да, Хабирова, все это поддержать, сохранить мир, дружбу и согласие. Ну, просто дело в том, что когда-то на Урал туда съезжался трудовой крестьянский народ. И зачем он туда съезжал? Со всей империи, а потом и Союза. И вот из самых активных мужиков, вот таких рисковых, пассионарных, трудолюбивых, готовых поехать на край земли ради своей пашни. Володя, ты к нам вернулся? Скажите мне, пожалуйста.
16: Да, я сразу приношу извинения, я из Крыма звоню. То есть я сейчас по тем делам, которые тоже замешаны Украина.
1: Так, понятно. И все-таки у меня был вопрос. Вот как ты перешел от этого передергивания сначала, когда столкнулся с этим культурным событием, вот, до какого-то, не знаю, принятия, что ли? Как ты себе ответил на вопрос, надо это или не надо?
16: Нет, ну, во-первых, никакого не было, как ты говоришь, передергивания, и принятия тоже не было, потому что все культурный и нормальный человек понимает, что
17: нет виноватых национальностей, нет...
1: Ну, значит, я бескультурный человек, меня передергивает.
17: Нельзя отменять.
1: Я об этом заявляю.
17: Нельзя отменять культуру другой страны или другого народа, или того народа, которому мы причисляем и себя. Здесь разные мнения, но отменять народ, отменять его культурные традиции, это, конечно, в общем-то, но недолго. Вот. Поэтому, кстати, башкирский глава Хабиров собирается сделать в этом селе культурный центр украинский. То есть, и более того, я скажу, украинцы, которые воюют на стороне СВО из этого села, они тем самым доказывают, что идет война не с Украиной, а идет война с какой-то идеей наднациональной. И к национальности это не имеет никакого значения, иначе мы скатываемся в какой-то нацизм.
1: Да против этого ведь никто не выступает, понимаешь, против нацизма. Речь о том, что не можем мы быть идеальными биодредами, когда слышим что-то, и нас прям должно быть... Нет-нет-нет, что вы, а то вдруг отменим так... походе. Скажи мне, пожалуйста, что это за место? Вот это действительно для того, чтобы сохранить культурное наследие, которое к нам имеет, конечно же, не последнее отношение?
17: Это место, кстати, действительно удивительное, потому что там разбросаны деревушки со всех окраин России. В свое время, еще в конце 19 века, туда съезжались крестьяне из разных регионов России на хорошие земли и вообще что-то. То есть там были и заводы, возрождалась промышленность, и люди ехали на, в общем, там, где было хорошо жить. Mm-hmm. И поэтому там рядом и украинское, и мордовские, и, кстати, села русские, в котором даже сохранился старинный русский голос. Вот. Поэтому вот в этой мультипликации есть и украинское село, которое сейчас является одной из достопримечательностей, потому что никто не замалчивает информацию об ее нахождении там. И более того, кстати, вот эта золотоножка, она дала России не только много славных генералов. Вот генерал-лейтенант оттуда до сих пор, который сейчас работает в гвардии, он из золотоножки, украинец. И, кстати говоря, сколько украинцев сейчас работает на российскую армию, сколько этнических украинцев сейчас сражается на стороне России. Поэтому, как кого бы ни коробило сейчас это слово «украинец» и украинская речь, придется все-таки это принять, потому что, меньше, но возвращаюсь к этой основной мысли этого материала.
1: Никто не покушается, охранять не приходится?
17: В глаза не говорили, но в интернете были в самом начале там попытки, зайдем в село самим. Но потом это утихло, когда было понятно, что это село ничем не отличается от других. Там построили церковь, часовню в память о павших на СВО. Там это, я думаю так, вообще-то говоря, если уж мерить патриотизм, то Золотоножки – это патриотизм показательный, такой оберег села.
1: Вы знаете, друзья, я смотрю на фотографию, которая вот в материале у Володи есть. «Вечная слава павшим героям». Доска тех, кто, видимо, ушел на Великую Отечественную. Да, Володь, я правильно ведь вот так распознаю эти лица прошлого века? Да, да, да. Вот. А в школе там, правда, изучают украинский язык как иностранный или как... Ну, как это подается?
17: Иностранный, да.
1: Как иностранный?
17: Как иностранно, и, кстати, школа умирает, потому что там остается всего лишь 20 человек в школе. Mm-hmm. Вот, поэтому она, конечно, разделяет судьбу всех сельских школ. Но в этом случае, думаю, что Золотоножка... Доживет Золотоножка до тех времен, когда не будет коробить слово «украинца» России.
1: Спасибо тебе, Володя. С нами на связи был политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. Большой материал «Во глубине российских сел», так он называется, за авторством, естественно, Владимира Варсобина. Читайте на сайте kp.ru. Но тут, как всегда, вы знаете, не просто текст, да, а сразу все понятно, потому что везде прекрасные фотографии. Сначала, тем не менее, меня передергивает, а потом как-то все начинаешь понимать.
18: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
19: Радио уже давно не шипящий приемник.
18: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
20: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
21: Реклама. В июне Музей современной истории России превращается в театральную сцену. Здесь проходит уникальная выставка к 70-летию легендарного современника. Того самого театра, который создали Олег Табаков, Галина Волчек и Игорь Кваша. Вы увидите более 150 экспонатов. От первых афиш до личных вещей Станиславского и рукописей Олега Ефремова. Услышите голоса прошлого через мультимедиа и почувствуйте атмосферу первого спектакля современника. «Вечно живые». Куратор проекта Владимир Машков. Выставка ждет вас в Музее современной истории России. Возрастное ограничение 12+.
22: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
21: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
23: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
24: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
18: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
25: В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера.
18: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
26: Об ограничениях.
11: С сегодняшнего дня паромные перевозки через Керченскую переправу временно осуществляться не будут, сообщили в оперштабе Кубани. В связи с этим водителям, следующим в Крым, рекомендуют выбирать альтернативный сухопутный маршрут, трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь. Ранее стало известно о 4 погибших и 28 пострадавших в результате атаки ВСУ на Керченский полуостров. Об этом сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. По данным оперштаба Краснодарского края, беспилотники в ночь на 21 июня атаковали паром «Панагия» на Керченской переправе. В результате атаки произошло возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка. Еще в двух муниципалитетах края зафиксировано падение обломков на территории частных домовладений. Оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь «Гранд Сервис Экспресс» сообщил о задержке 11 поездов. В сообщении с полуостровом из-за перекрытия движения по Крымскому мосту задерживаются два состава в Москву из Керчи на 1.5 часа и 8 часов. Кроме того, опаздывают составы в Керчь из Москвы, Петербурга и Челябинска, в Симферополь из Москвы, Петербурга, Адлера и Минеральных вод, в Феодосию и Севастополь из Москвы. Время задержки от 1.5 до 8.5 часов. В Крыму, по данным МЧС, с вечера субботы объявлена беспилотная опасность. В 00:44 по Москве перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту. Ограничения действуют до сих пор.
25: О политике.
11: Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовится объявить о своей отставке в ближайший понедельник. Политик решился на этот шаг из-за потери поддержки среди однопартийцев после провала на местных выборах. Об этом сообщает газета «Телеграф» со ссылкой на высокопоставленные правительственные источники. Сейчас больше 100 депутатов-лейбористов требуют от главы кабинета министров немедленно назвать сроки ухода.
25: О футболе.
11: В Аргентине открыли самую большую в мире статую в честь Лионеля Месси. Объект высотой в 26 метров находится в городе Кутралько. Футболист изображен в форме сборной Аргентины. С вытянутой вверх правой рукой он стоит на коленях. Между ними располагается трофей чемпионата мира. Проект статуи создал местный художник Альдо Бераиса, который вместе с группой помощников из числа рабочих и жителей города посвятил созданию скульптуры около года. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
25: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Валерий Валерьевич нам рассказывает о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь. И кто у нас сегодня, Валерий Валерьевич?
3: Сегодня у нас месячник по глобальной экономике. Мы начали с Яниса Варуфакиса и его книжки «Технофеодализм», а сегодня у нас следующий автор Иван Целищев. Это наш соотечественник, российский экономист, международник, но он уже давно живет и работает в Японии. И сейчас он профессор университета менеджмента в Ниигате. Книжка его тоже свежая, вышла в 2025 году, называется «Совсем новая экономика. Как умирает глобализация и что приходит ей на смену».
0: Так, глобализация умирает. Об этом и лидеры мировые регулярно говорят. Одни все еще верят в нее, хотят, чтобы она осталась, чтобы править миром монопольно. Другие говорят, что у нас идет, соответственно, децентрализация, многополярность или мультиполярность, да, как некоторые ее называют. Вот. Ну, соответственно, с экономикой-то все то же самое.
3: Ну вот, книжка Ивана Целищева посвящена тектоническим изменениям, которые происходят в последние годы. Более точно, где-то вот с 2020 года, последние 6 лет. И Целищев предлагает образ совсем новой экономики. Есть такое понятие «новая экономика», но она про, значит, всякие компьютерные штуки, там, алгоритмы, формы и так далее. А вот Целищев предлагает говорить о совсем новой экономике. Это нечто другое. Вот это совсем новая экономика рождается у нас на глазах и сильно отличается от новой экономики прежней эпохи, той самой эпохи глобализации. Вот эпоху глобализации можно датировать примерно с 1991 по 2020 год. Вот 3 десятилетия. А сейчас уже 6 лет, как мы живем в другой эпохе. Вот. Она сильно отличается. А чем? Вот об этом Иван Целищев нам и рассказывает. Вот. И главный его тезис такой. Ковид и геополитический шок 2022 года убили новую мировую экономику и создали совсем другую. Вот, какую?
0: Вот интересно, Валерий Валерьевич, извините, ради бога, перебью. Интересно, насколько ковид, вот эта пандемия и меры, которые были приняты, насколько изменили нашу жизнь во всех аспектах, в том числе и в глобальной экономике, и в микроэкономике, ну, то есть вот просто в отношениях работодателей и...
3: И удаленная работа, да. Да, и доставка, это все верно. и огромный форсаж, который получили платформы электронной торговли. Все это верно. Но часто забывают о таком ключевом последствии пандемии, о котором нам напоминает Целищев. Он пишет, пандемия показала, насколько беспомощна существующая система глобального управления перед серьезными испытаниями. Мы-то думали, что она еще работает, а она, как выяснилось, вообще не работает. Все бросились в рассыпную, каждый сам по себе. Никто помогать друг другу толком не стал. Помните войну за вакцины? Сначала себе, потом, может быть, значит, еще кому-нибудь отгрузим за большие деньги и с просроченным сроком годности. А помните, какие экономические были потрясения во времена пандемии? Сколько денег, так сказать, с вертолета, по известному выражению, разбрасывали? И эти деньги все шли из госбюджетов. Вот. А бюджеты к этому моменту были уже перенапряжены, то есть отягощены займами, были дефицитными. А теперь к этим дырам прибавились новые. В общем, наступило время расплаты за безумные и непросчитанные меры по борьбе с пандемией. Все те самые локдауны, вертолетные деньги, разрыв международных связей и так далее. Ну и санкционная война, которую Запад нам объявил в 2022 году, просто добила ситуацию. Она разрушила глобальное экономическое пространство. Она подорвала огромное количество каналов мирохозяйственных связей. Так что глобализация закончилась, констатирует Целищев. Что теперь?

0: вот эти силы постепенно нарастают и проявляют себя сегодня. Деление мира на государства, которые остаются самыми важными центрами принятия решений, и тем, кто от принятия решений отстранен, ну, по сути, делает глобализацию заложницей геополитики. И еще одна сила – это вакуум глобального управления. Мы о ней немножко уже говорили, но мнение целищего такое. Глобальной экономикой должно управлять мировое правительство, ну или глобальное. А если его нет, а его нет, чтобы там нам не объясняли конспирологи, то принимать решения в масштабах глобальной экономики некому. ООН, двадцатка и так далее никаких решений не принимают. Они дают рекомендации в лучшем случае. Принимают решения только государства. Поэтому каждое государство тянет одеяло на себя, и глобальная экономика, достигнув высшей точки, начинает разваливаться. Вот сегодня мы находимся тут. Поговорим еще поподробнее о новой экономике, которая только строится. Она, конечно, выглядит как такая псевдовоенная.
1: Можно даже сказать о самой новой экономике.
0: Самая новая экономика, да. Она выглядит как нацеленная на то, чтобы одержать победу в прокси-войне Запада и Востока. А где много войны, там меньше рынка. Сильно меньше. Правда, все еще может не раз поменяться, напоминает автор. Можно сказать, что мы живем в учебнике истории. О наших временах будет много чего интересного написано. Но потом. А нам сейчас жить. А как же выглядят контуры этого совсем нового мира, который только еще уже привела к раздроблению мирового экономического пространства на три зоны? Условный Запад, очень условный, потому что внутри себя он тоже далеко не один. Это первая зона. Вторая зона – это Китай и Россия. Их автор объединяет в одну зону. Третья зона – это развивающиеся страны, то есть которые не относятся ни к первому, ни ко второму лагерю. А связи между первыми двумя вершинами этого треугольника, то есть между Западом, с одной стороны, и китайско-российским блоком, постепенно свертываются. А вот связи внутри каждого из этих углов треугольника, наоборот, интенсифицируются. Запад пытается восстановить связи и их переналадить. Китай с Россией пытаются тоже наладить какую-то интеграцию и взаимодействие. А вот третья вершина, развивающаяся страны, находится на растяжке. Она не желает примыкать ни к первой, ни ко второй вершинам, но сохранить выгоды от взаимодействия со всеми. А это сложно, потому что связи третьего мира с Россией и Китаем находятся под постоянным давлением со стороны Запада. А связи этого же мира с Западом страдают уже от поворота Америки к протекционизму и изоляционизму. В общем, все несчастливы. Конечно, продолжаются попытки интенсификации взаимной торговли, инвестиций, через создание свободных зон, межгосударственных соглашений, но без особого эффекта. В общем, баланс мировых сил в совсем новой экономике сильно поменялся, и сегодня это уже другой мир, в котором мы живем и в котором нам с вами надо разбираться.
1: Да. Ну, давайте разберемся в следующей части. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывает о книге Ивана Целищева «Совсем новая экономика. Как умирает глобализация и что приходит ей на смену».
2: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Фархад Ибрагимов о меморандуме между Ираном и США.
4: Меморандум – это еще только намерение заключить соглашение окончательное. Это еще не значит, что все уже будет замечательно и прекрасно, и что между Ираном и США отныне наступает мир, тихо и благодать. Понятное дело, что стороны могут двигаться к какому-то решению конфликта, но говорить о том, что уже все позади, это, мягко скажем, преждевременно. На сегодняшний день американская сторона выдвигает условия, которые иранцы почему-то, ну, скажем так, не принимают их во внимание. Во всяком случае, Трамп уже железобетонно сказал, что никаких 300 миллиардов долларов речи быть не может. Многие иранские ресурсы начали уже поспешно говорить о том, что вот уже мы добились от американской стороны, чтобы они там разморозили счета и что они там готовы инвестировать таким образом, извиняясь за то, что они вытворили там в течение марта в ходе войны. Это все, конечно, звучит очень красиво, но давайте быть реалистами. Американцы никаких 300 миллиардов долларов иранцам давать не будут. И призываю всех, конечно, быть более, скажем так, аккуратными в такого рода заявлениях. Во-вторых, американцы никого ничего не говорят по поводу ядерной программы. Они как будто избегают этой темы. Да, иранцы сейчас говорят о том, что вот, все, мы уже добились успеха в этом направлении.

0: сохранения обогащенного урана. Подождите, американцы четко заявляли с самого начала, что они не допустят никакого обогащенного урана на территории Ирана. И что эти разговоры просто так улетучились? Нет, конечно. Ну и в-третьих, вопрос, связанный с Ливаном, до сих пор американцы также обтекаемо обходят этот вопрос. Там ругают Израиль, но в то же самое время Израиль мало колышет, и они продолжают наносить удары по территории несчастного этого арабского государства, и там наносят им очень серьезные вещи. Поэтому рано радоваться, еще очень много чего впереди предстоит сделать. Но в любом случае, пока еще не ударяют по территории Ирана, и уже хорошо.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Реклама.
2: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
3: Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. И нам Валерий Валерьевич сегодня рассказывает о книге «Совсем новая экономика. Как умирает глобализация и что приходит ей на смену». Автор Иван Целищев. Так, продолжаем, да. Валерий Валерьевич, да.
4: Набросали мы в первой части контуры этой самой «Совсем новой экономики». Напомню,
1: реклама. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана. На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Все время меняется. Есть шансы, но есть и угрозы. Поэтому все бегут, бегут, бегут. А кто-то не добегает и сходит с дистанции. И, наконец, третий сюжет интересный – это общее ухудшение условий для мирового экономического развития. Совсем новой экономике большинству развитых стран грозит потеря способности расти приличным темпом. Отсутствие роста превращается в хроническую болезнь. Рост производства в большинстве развивающихся государств будет прижимать высокие мировые цены на сырье, продовольствие, материалы, волатильность цепочек снабжения, трудность экспорта в развитые страны, которые замедляют свой шаг. В общем, темп мирового развития в постглобальную эпоху, скорее всего, будет ниже, чем в, собственно, глобальную. И это скажется и на общественном развитии. До сих пор мы об экономике говорили, а теперь посмотрим, что будет с социумом. По мнению Целищева, если в эпоху глобализации множество людей в развивающихся странах перешли из бедности в средний класс, говорили, например, что в Индии средний класс сейчас уже 300 миллионов человек составляет, а в Китае того больше. Это гигантские цифры. Вот, они больше, чем средний класс на всем Западе вместе взятом. Так вот, позитивный процесс был. Но теперь этот процесс остановился. Более того, развернулся в обратную сторону. Возвращение из среднего класса в бедноту. Да и западный средний класс, собственно, он находится в труднейшем положении. Он обречен бороться с невиданным инфляционным шоком, который продолжается уже шестой год. Ну и положение малоимущих на Западе ухудшилось, конечно, еще больше, чем у среднего класса. Вот такие вот негативные последствия, негативные аспекты новой, точнее, совсем новой экономики.
3: А что нас спасет? Ну, нас, мир, в широком смысле слова.
4: Ну, не факт, что спасет. По мнению Целищева, нас ждет сложный, тяжелый период медленного роста, снижения жизненных стандартов, существенного усиления социальной дифференциации, нестабильности, неопределенности перспектив, повышенных военно-политических рисков. В общем, все плохо, все нестабильно, все опасно. Надо приготовиться. Ну, основания для оптимизма все-таки есть. Вот. Ну, первое, какое основание? Репозиционирование. Новое слово. Вводит его Целищев в наш оборот. Репозиционирование наций. Это важный новый тренд. Что он означает? Он означает, что многие страны ищут и находят для себя новые ниши мирового рынка, где они конкурентоспособны. Вариантов много. Здесь и переход к производству более технологически продвинутых видов продукции. Здесь и изменение набора отраслей, в которых страна является важным игроком на мировом рынке. В общем, кто во что гораст. Все ищут себя, и некоторые даже находят. Причем совсем не там, где они были раньше. Это первый такой позитивный тренд. Второй позитивный тренд, к сожалению, отсутствует. Вот как глобальная экономика рухнула из-за отсутствия глобального управления, так этого глобального управления сейчас больше не стало. А это, по мнению Целищева, является вторым важным условием выхода из затяжного кризиса. Этого условия нету. Нету политической воли, политического лидерства, которое поставило бы во главу угла интересы мирового развития. Кто-то должен принести в мир новое политическое мышление, но этого кого-то нету. Место лидера пустует.
3: Валерий Валерьевич, а я вот выражение глобального управления вижу как какое-то мировое правительство, которого по теории заговора, которое есть, а на самом деле, наверное, нету. Или есть?
4: Ну, вот вы выбираете. Либо у вас будет глобальная экономика, и тогда к ней нужна соответствующая политическая обвязка, оснастка. Или у вас этой обвязки нету, и тогда у вас не будет глобальной экономики. Попытки построить глобальную экономику без глобальной политики провалились на наших с вами глазах. И сейчас глобальной политики нет. Сейчас каждый сам за себя. И прежде всего за себя выступает Америка. Прежний глобальный лидер. Поэтому все идет конкурентно, все идет жестко, все идет по-военному, истерично, с надрывом, дисгармонично. Ну, что делать в такой ситуации? Терпеть не надо. Вот, терпение и ожидания тут большой пользы не принесут. Надо меняться. Надо меняться, надо находить свой путь к сохранению высокой конкурентоспособности, либо к обретению этой конкурентоспособности. Научитесь это делать, выживете. Не научитесь, провалитесь. Страны, которые репозиционируются успешно, обязательно окажутся в выигрыше, заявляет Цилищев. А как это может выглядеть? Новые державы все больше проникают в технологически продвинутые сферы экономики. Они замахиваются на производство по-настоящему крутых товаров. А что касается развитых стран, того же Запада, то они встают на путь реиндустриализации на новой технологической основе. Раньше им казалось, что промышленность не нужна. Вот, все выведем в Китай, третий мир. Вот. А сейчас все поняли, что нужно возвращать заводы. Вот. Это, собственно говоря, главный лозунг Трампа. Что с Китаем, мировой фабрикой нашей эпохи глобализации? Вот он перестает быть дешевым. Он переезжает на новый, более высокий этаж в международном разделении труда. Теперь он целит в хай-тек, в науку, в бренды высокого уровня. Без всего этого Китаю вверх по лестнице не подняться. Аналогичной стратегии следуют наиболее развитые из новых держав. Ну, например, Малайзия, Таиланд. А что делать совсем уж третьему миру, глобальному югу? Ну вот, компании оттуда все чаще интегрируются в глобальные экономические цепочки. Они забирают существенно большую, чем прежде, часть добавленной стоимости, которую эти цепочки генерируют. А место Китая в качестве дешевого цеха мировой фабрики оказывается вакантным, и туда идут другие страны. Турция, Мексика, Индонезия, Индия. Они претендуют на то, чтобы стать новыми такими мини-Китаями. А у Запада стратегия – это решоринг, возврат производств, некогда вынесенных за его пределы. Это касается даже таких несложных товаров, как текстиль, игрушки, мебель и так далее. Это все не признаки деградации, это результат больших изменений в технологии производства, стоимости энергии и логистики. Америка точно возвращается к роли одного из главных мировых центров промышленного производства. Точно так же, как несколько раньше она вернула себе роль крупнейшего мирового производителя и экспортера энергоресурсов.
3: А мы? Мы-то что, самое главное?
4: А мы стоим на месте. Мы попали в ловушку сырьевого проклятия, по мнению Ивана Цилищева. Мы не репозиционируемся, стоим в стороне от этого важнейшего процесса. И если так и дальше будем стоять, то ничего хорошего ждать не надо. Вот свалимся даже не во вторую, а в третью или более низкую лигу совсем новой экономики. Поэтому нам надо серьезно задуматься, как не свалиться, не вывалиться из мирового развития, а вернуться на траекторию роста. Пока этого не произошло.
3: Будем надеяться, что наши власти знают, что делать в этом плане. Валерий Валерьевич, спасибо вам большое. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывал о книге Ивана Цилищева «Совсем новая экономика. Как умирает глобализация и что приходит ей на смену». Через неделю здесь же на волнах радио «Комсомольская правда» вернемся и продолжим рассказывать вам о книгах, которые объясняют, как устроена наша с вами жизнь. Продолжим наш месячник постглобальной экономики.
5: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое другое.
5: Реклама.
8: Читайте в еженедельном выпуске. Киркоров потратил на пластику десятки миллионов рублей. Главное обследование сосудов и сердца в старшем возрасте. Прототипом Деточкина стал знаменитый вор-домушник. Газета в продаже с 17 июня.
9: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Алексей Финенко о стремлениях США ограничить потенциал других стран в атомной энергетике.
10: Что конечная цель США? Создание прецедента. Демонтаж мирной атомной программы Ирана. Вот договор о нераспространении ядерного оружия предполагает, что атомную энергетику гражданскую могут развивать все страны. Что требует США от Ирана? Ликвидировать программу обогащения урана. То есть создать прецедент, что уже не все, правда, страны могут иметь право на атомную энергетику. Это их не первый уже прецедент. Сначала начали давить на ЮАР, потом на Алжир, потом провели военную операцию в Ираке под предлогом ликвидации оружия массового поражения. Они знали, что его там нет. Прекрасно знали, но им был нужен прецедент. Следующий прецедент – Иран. Дальше вырисовывается их мечта – Пакистан – создать систему совместного управления ядерным оружием, американо-пакистанскую. То есть лишить его части суверенитета над ядерным оружием. А где гарантия, что через 5-7 стран они не попытаются применить это к нам? Мы защищаем не Иран, мы защищаем себя, когда выступаем.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Добрый день, я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте радио «Комсомольская правда», это круто.
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
5: Про бензин.
12: В Крыму приостановили свободную продажу топлива, сообщил глава республики Сергей Аксенов. С 9 утра на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличные и безналичные расчеты, так и по талонам для физических и юридических лиц, уточнил он. Бензин будут отпускать только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность республики. Аксенов отметил, что обо всех дальнейших решениях в связи с ситуацией с топливом власти сообщат дополнительно.
5: Об атаках.
12: Над Севастополем сбиты 5 украинских беспилотников. Военные продолжают отражать атаку ВСУ в районе северной стороны и мыса Фиолент. По предварительным данным, пострадавших нет, заявил губернатор Михаил Развожаев. Ранее он сообщал, что в городе действует сигнал «воздушная тревога».
5: О происшествии.
12: В Карачаево-Черкесии возобновили поиски туриста из Москвы. Они ведутся третий день подряд, рассказали в МЧС по республике. Продолжается обследование береговой линии и русла реки. В поисках задействованы 125 человек, 33 единицы техники и 2 плавсредства. Накануне зону поисков расширили до Усть-Джигутинского района. 19 июня в Карачаевском районе в горной реке Учкулан опрокинулся катамаран с 2 туристами из Москвы. Один из пострадавших смог самостоятельно выбраться из реки, второго унесло течением. Группа была не зарегистрирована.
5: О фестивале.
12: В Алтайском крае прошел фестиваль Роберта Рождественского. Мероприятие в селе Косиха на родине советского и российского поэта стало не только площадкой для празднования его 94-летия, но и местом, где свои собственные творения могли представить современники. Жители Алтайского края смогли услышать стихи поэтов из Москвы, Махачкалы, Красноярска и Курска. Не обошлось и без местных талантов. Так, свои произведения в рамках поэтического концерта «Но мы сохраним тебя, русская речь», организованного Союзом писателей России и Министерством культуры Алтайского края, представили алтайские авторы Валерий Тихонов, Михаил Бетехтин и Алексей Мансков. В финале концерта поэты получили из рук министра культуры области сборник стихов Роберта Рождественского, который специально издали в рамках губернаторских издательских проектов.
5: О валютах.
12: Официальный курс доллара на выходные 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юань 10 рублей 81 копейка.
5: О погоде.
12: В Москве плюс 18, ясно и без осадков. В Петербурге 22 выше 0, там облачно с прояснениями, днем возможен дождь. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
5: Чистая страна. Заповедная Россия.
13: Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Макарова. Это программа «Чистая страна. Заповедная Россия».
5: Красная строка.
13: Представьте, 721 тысяча гектаров первозданной природы. Это почти как три площади современной Москвы. Я говорю о Печоро-Илычском заповеднике. Именно там находятся знаменитые девственные леса Коми, первый в России объект ЮНЕСКО. А визитная карточка заповедника – плато Мань-Пупунёр. 7 каменных столбов-останцев высотой до 50 метров. Ветры и время создавали их тысячелетиями, и сегодня они – одно из 7 чудес России. Но заповедник славится не только ландшафтами. Здесь обитают редкие виды животных – европейская норка, беркут, сон, трава. Все они занесены в Красную книгу. А еще именно здесь находится ферма, где ученые с 40-х годов изучали возможность одомашнивания лося. И сейчас каждый житель нашей страны может приехать и буквально прикоснуться к этим величественным обитателям леса. Говорят, что лосят можно увидеть летом. Здесь, в Республике Коми, в Печоро-Илычском заповеднике, природу не просто охраняют, ее изучают. О жизни заповедника, его сложностях и радостях поговорим сегодня с Николаем Смирновым, директором Печоро-Илычского государственного природного биосферного заповедника. Николай, здравствуйте.
14: Здравствуйте. Куча задач, которые необходимо реализовывать. Плюс это у нас еще накладывается на нашу специфику, то, что у нас большие расстояния, и даже самые небольшие проблемы, они становятся у нас просто глобальными, просто потому что, простой пример, то же самое топливо нужно увезти за 300 километров.
13: Я уже начала говорить про то, что правда, и вы подтверждаете мои слова про то, что правда, у заповедника огромная территория. Давайте раскроем секрет. Если у вас 50 сотрудников, то на каждого сотрудника сколько приходится га земли, ценной земли заповедной? Какова площадь всей вашей красоты?
14: Площадь заповедника 720 тысяч гектаров. Еще более 600 тысяч гектаров у нас охранная зона. То есть все получается более 1 300 000 гектаров территории, которая находится под нашим управлением. И плюс еще у нас заказник Параськино озеро, который под Ухтой находится. Ну и в целом на текущий момент вот у нас где-то 50 сотрудников, и приходится на каждого больше 25 тысяч гектаров на каждого человека, который у нас работает.
13: Большие задачи, большая территория, хозяйство, требующее внимания. И на самом деле, Николай, я вот перечислила, да, несколько значимых и, наверное, известных для многих наших слушателей причин, для чего нужно ехать к вам в заповедник. Но мне кажется, что я не все сказала. Да, все знают столбы выветривания, все знают девственные леса Коми, да, наверняка слышали. Возможно, кто-то слышал про лосиферму, но ведь это же не все богатства заповедника.
14: Конечно. То есть наш заповедник во многом уникален. Это самый крупный заповедник Европы. У нас уникальность заповедника в том, что здесь три больших ландшафтных района находятся в нашем заповеднике. Это равнинный, предгорный и горный районы, каждый со своей флорой и фауной. Здесь же у нас идет пересечение сибирской и европейской флоры и фауны, что очень сильно увеличивает биоразнообразие. И вот сочетание комплекса этих факторов, ну еще плюс то, что у нас реликтовые леса остались с уникальными высокотравными лесами, которые являются, ну, вообще отдельной песней, потому что на европейской части территории России такие, ну, буквально там еще 1-2 точки есть. А именно прям вот такие, как у нас, с такой структурой горизонтальной, вертикальной, таких нету больше. Все это делает территорию вообще уникальной самой по себе и очень ценной.
13: Очень интересно узнать больше обо всех нюансах, но мне сегодня хочется с вами поговорить про лосиферму вашего заповедника, да, насколько я знаю, это такое, на самом деле, легендарное место для нашей страны в том числе, и она была основана, дорогие друзья, в 1949 году. То есть 4 года после победы в Великой Отечественной войне открывается лосиферма, и она стала первой в мире. Николай, расскажите вот про саму историю лосифермы, почему, как это произошло, да, 4 года после войны. И прошло 77 лет, то есть вот тогда лосиферма и сейчас. Насколько это разные картинки?
14: Что касается лосифермы, организация ее началась несколько раньше. То есть там уже в 46-м году начался процесс по организации, да. То есть здесь, в республике Коми, собирали лосят, самолетами их сюда привозили в Якшу. И вот в 49-м году, да, было постановление правительства об организации первой в мире опытной лосифермы, которая с тех пор у нас успешно функционирует. огромное количество работ было сделано на лосеферме, там выяснена биология, экология, физиология лося. Большая часть того, что мы знаем о лосях, было как раз-таки описано и открыто на лосеферме на нашей. И, в общем, как бы она и внесла основной вклад в знания об этом виде, который мы имеем. Что касается того, какой она была и какой она является сейчас, первоначально, конечно, лосиферма — это такой грандиозный научный эксперимент по одомашниванию лося, выведению из него сельскохозяйственного животного. Работы велись в трех направлениях по лосю. Это, получается, в первую очередь, конечно, был гужевой, то есть как транспортное средство для таежной зоны лось. Второе — это молочное лосеводство и мясное лосеводство. Понятное дело, что с 70-х годов, когда появились снегоходы, да, это все начало отступать на второй план, потому что снегоходы, автомобили, они транспортное значение лося как бы очень сильно снизили. Сейчас это экономически вообще нецелесообразно. Молочное лосеводство, оно себя очень хорошо показало, потому что молоко лосей, оно отлично помогает от болезней желудочно-кишечного тракта. То есть там есть такой эффект, что, допустим, от язвы желудка, она очень хорошо помогает. Ну и мясное, понятно. То есть там, ну, лось — это 400 килограмм все-таки. То есть там мяса много. На текущий момент лосиферма у нас сохранилась чисто как объект для экологического просвещения, знакомства людей с природой. Научная работа в 90-х годах там была прекращена в связи со всеми известными событиями. И на текущий момент это вот у нас такой эколого-просветительский объект. Но я надеюсь, что все-таки когда-то мы все-таки вернемся к научной деятельности, потому что, опять-таки, бывший заведующий лосифермой Михаил Вениаминович Кожухов, вот он считал, что полностью потенциал лося не раскрыт. Это я вот читал протоколы научно-технических советов 90-х годов, и я в этом с ним очень полностью согласен. Я считаю, что еще есть куда работать в данном направлении.
15: Удивили вы меня сейчас фактом, конечно, про лосиное молоко. Никогда про это не слышала. Надеюсь, что наши слушатели тоже так изумились вместе со мной. Очень интересно вообще. А к вам можно вот приехать и попробовать, Николай?
14: Нет, к сожалению. Дело в том, что есть ограничения по именно законодательному уровню. Потому что любое молоко, до того, как его попробует человек, оно должно пройти санитарно-эпидемиологический контроль. И тут мы с вами вспоминаем, что Республика Коми — это большие расстояния. То есть у нас до райцентра 120 километров. До Ухты, где могут сделать это заключение, 300 километров. Лосиха дает где-то литр в сутки. Для того, чтобы его попробовать, нужно взять этот литр, отвезти его за 300 километров, чтобы сделать анализ, потом привезти обратно и дать вам его попробовать.
15: Похоже, это, правда, очень сложный процесс. Да-да-да-да-да, неосуществимый.
14: Ну, там уже понятно, сколько этот литр молока будет стоить после этого.
15: Стоимость молока резко увеличивается. А вообще, в принципе, Николай, вот если мы говорим про одомашнивание лося, да, то есть это как звучит, то очень интересно. Насколько лось вообще то животное, которое к человеку быстро привыкает? То есть вот эти лоси, которые сейчас у вас живут, лосята, они легко встречаются с человеком, они знают, кто такой турист, они не боятся взаимодействия какого-то с людьми или как?
14: Вот эти работы по одомашниванию лося, вот сама вот технология именно приручения лосей, она как раз-таки у нас на лосеферме была разработана. И наши лоси, они к человеку относятся очень хорошо. То есть вы приходите, вот приедете, да, к нам, лосята к вам побегут сами навстречу, потому что они будут знать, что вот, ну, грубо говоря, приехали вкусняшки.
15: Приехали не человек, а приехали вкусняшки, да, хорошая формулировка.
14: Да, вот. Соответственно, взрослые лоси тоже, они человека не боятся. То есть если вот они у нас, когда бывают, убегают, они в природе, они совершенно спокойно просто идут к человеку, они знают, что человек им поможет. И, соответственно, тут из этого вытекает одна небольшая проблема. Ну как небольшая? На самом деле очень большая проблема то, что это легкая добыча браконьера. То есть как обычный лось в природе, он убегает, этот идет наоборот к человеку. Ну и, соответственно, его встречает уже заряд из двух стволов.
15: Я вспомнила, знаете, о чем задумалась? Вот эти многочисленные истории в интернете, когда особенно гон у лося начинается, как лоси сталкиваются с автомобилями на трассах. Это происходит по причине того, что просто гон, или есть еще что-то под этим?
14: Лось, да. В общем, во время гона лось, он становится очень агрессивным, ну вот именно вот быки, да, самцы. И, соответственно, он может бросаться, да, на все, и на автомобили в том числе. То есть он, когда видит кого-то, кого он воспринимает как соперника, да, он сразу же яриться, да, и может атаковать. То есть в моей практике, например, был случай, когда вот дикий лось вышел на перекат, да, это где-то получается, ну, где-то километров 180 вот выше Якши, я ехал на лодке. Он вышел на перекат и стоял на перекат, и в общем, он явно бычил на лодку. То есть мне пришлось там мотором обороты давать, чтобы показать, что я большее животное, чем он.
15: Николай, а если вернуться вот к вашим подопечным, сколько сейчас на лосиферме животных? И я знаю, что в природе лось, наверное, это рекордно, если больше 10 лет лось может прожить. А сколько у вас, ваши подопечные, живут на лосиферме? Долгожители, может быть, есть?
14: Сейчас на лосиферме у нас 21, то есть у нас сейчас вот 6 молодых и 15 взрослых, получается, лосей. А в природе они живут где-то 10-12 лет, да, у нас 19-20 лет вот доходило. Понятное дело, что в неволе-то им живется, ну, в нормальных условиях, там лучше намного, то есть нету хищников, да, там медведи, волки их не трогают, потому что человек их защищает. Ну и плюс кормежка.
5: Продолжение через несколько минут. Чистая страна. Заповедная Россия. Реклама.
16: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
17: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
19: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Чистая страна. Заповедная Россия.
15: Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Макарова. Это программа «Чистая страна. Заповедная Россия». Один из крупнейших биосферных резерватов Европы. Большая площадь у него, и мы спросим у нашего гостя, какая именно площадь и сколько приходится на каждого сотрудника, если так на всех разделить, на всю команду. Часть объекта ЮНЕСКО, девственные леса Коми, столбы выветривания, про которые вы все наверняка слышали, видели прекрасные фотографии в интернете. И первая в мире экспериментальная лосиферма. Вот что такое Печора-Илыческий заповедник. О жизни заповедника, его сложностях и радостях поговорим сегодня с Николаем Смирновым, директором Печора-Илыческого государственного природного биосферного заповедника. Лось — это не редкое животное, да, оно не занесено ни в какие красные книги. Каким образом родилась идея написать проект грантовый в президентский фонд природы по поддержке лосифермы? Каковы цели этого проекта, Николай?
14: Основная цель проекта как раз-таки сохранить вот эту вот первую опытную лосиферму как объект. Я говорю, он как бы сейчас у нас объект такой туристический, да, познавательный. Дети лосят кормят, все замечательно и красиво, да, но потенциально как бы это еще и научный объект. Но и в целом этот объект у нас, он как раз-таки имеет большое природоохранное значение в том смысле, что вот люди приходят и вот именно видят вот лосей вот вживую. При том, что они у нас там содержатся в таких условиях, что называется, приближенных к естественным, Соответственно, как бы, ну, это отпечаток очень большой, неизгладимый на людей оказывает. В этом смысле я считаю, что у него как раз-таки большое природоохранное значение у лосифермы у нашей. Надо вот нашу вот Светлану Владимировну, заведующую, послушать. То есть там у нее бывает так, что вот мужики прямо вот говорят, что вот я лосей стрелял, больше не буду. Ну, покормят этих маленьких, которые там соски у них там сосут. Там тоже сложно же потом уже после этого, когда вот человек представляет, какой он был маленький, да, вот стрелять взрослого.
15: Вы предвосхитили мой следующий вопрос, в том смысле, что какое количество туристов приезжает, да, и кто эти люди?
14: У нас на лосиферму ежегодно приезжают порядка 1500 человек, посетителей. И основная аудитория – это, конечно, семьи с детьми. То есть вот самая такая аудитория, среди которой необходимо проводить воспитательную работу, да, ну, экологическое просвещение – это дети.
15: А какими еще откликами? Вот вы уже упоминали про то, что мужчины говорят: «Все, я теперь больше не буду стрелять в лосей». Какими еще откликами делятся потом вот семьи, мамы, дети, что говорят?
14: Вопрос не в том, что говорят, а что делают. У нас очень многие ездят постоянно, то есть там по 2-3 раза, каждый год приезжают. То есть вот такая аудитория, которая, скажем так, ездит уже постоянно. То есть именно вот эта вот повторность, она и показывает то, что работа ведется хорошо и на должном уровне. Понятное дело, что, допустим, ну вот из Питера, с Москвы, да, там немногие ездят каждый год, но есть и оттуда, кто ездит. Когда есть вот эта вот повторность, да, и есть вот реальный отклик, то, что человек что-то делает, это значит, что работа проведена качественно.
15: И в итоге, если вернуться немножко к проекту, Николай, то что станет его результатом? То есть вот проект завершится, насколько, кстати, он лет, тоже интересно узнать. Что станет его итогом? Вы скажете, да, все, вот наша цель достигнута.
14: Наша цель не может быть достигнута, наша цель – это путь. Что касается проекта. У нас по проекту заложены три отрасли такие. Первое – это инфраструктура. Второе – это вот получается у нас работа с посетителями. И третье – это работа с медиаресурсами. У нас заложена вот та вещь, которая сейчас очень сильно необходима – это новый загон для лосей. Потому что в советское время была система загонов, часть из них были жердевые, часть сеткой, в общем, которые функционировали. И лосиферма, она могла держать большее количество животных, и у всех было нормальное питание. Потом в 90-е годы, когда все дело разваливалось, часть загонов развалилась естественным образом, потому что там деревянные столбы с жердями, в общем, соответственно, это все просто сгнило. Часть была, в общем, сетку подрастащили, либо там в лесу, в общем, и, соответственно, вот этот загон, который большой у нас есть, он был создан в 2002 году, да, был построен из того, что было. То есть там и сетка, где такая, где сякая, в общем, как могли, так и сделали, да, лишь бы как бы что-то было. И на текущий момент этот весь загон выведен, и для поддержания, ну, нам нужно здоровое же все-таки стадо. И для того, чтобы нам вот как раз-таки у нас были здоровые, сытые лоси, нам нужен вот новый загон. Соответственно, вот мы будем сейчас его строить. Также у нас по планам стоит из инфраструктуры это строительство гаража для автомобилей, чтобы, потому что зимой сложновато на улице, когда он все время хранится, в минус 40 его заводить. А подвоз кормов у нас необходим в ежедневном режиме. И кормохранилище для хранения картошки, комбикорма там и прочих радостей лосиных. Это что касается инфраструктуры. По работе с посетителями. У нас вот как раз-таки запланированы информационные аншлаги, система навигации от въезда в поселок, то есть чтобы у нас люди не блуждали по поселку, спрашивая, как им проехать на лосиферму, чтобы сразу непосредственно ехали к нам. И вот разработка экскурсии. Соответственно, чтобы люди, въехав в поселок, могли найти дорогу до лосифермы и, соответственно, добрались очень быстро туда, куда хотят. И разработка экскурсии, текст экскурсии по лосиферме, который у нас вот экскурсоводы, чтобы ходили и рассказывали. Что касается вот второй части, работы с посетителями. Ну и третья часть, это у нас понятное дело, что сейчас все проекты, они реализуются с обязательным медиаэффектом, публикации, выступления в СМИ и прочие вот радости общения с широким кругом общественности.
15: Николай, я понимаю, что это поселок Якша, и вот, например, я приезжаю к вам туда, да, я направляюсь на лосиферму, и что я там дальше вижу? То есть вот меня же там не встречают все эти сразу 21 особь лосей? Там какие-то домики у вас есть? Или вы говорили, что территория тоже большая, есть забор, то есть они как-то распределены, стадо лосей? Или как это вот все происходит? То есть сколько лосей за раз можно увидеть, Николай?
14: Чаще всего, приехав к нам, вы увидите 6-8 лосей. Потому что у нас основное стадо содержится в большом загоне. Естественно, посетители у нас идут к молодняку, ребятам. И пара взрослых обязательно у нас тоже у кормокухни ходит, бродит. Их тоже, в принципе, можно покормить. Но их только через заборчик. И, естественно, у нас там есть домики, в которых можно остановиться, пожить, посмотреть на этих лосей утром, днем, вечером, можно даже при желании ночью. Ну и просто погулять там, посмотреть. Тут все зависит от желания, что называется.
15: Ну, я так фантазирую, что какие вкусняшки можно привезти лосям? Морковку, капусту? Нет? Что любят лоси? Что везти туристам?
14: Морковь, капуста, бананы хорошо заходят. Дальше хлеб, сухари всяческие. Только, ну, желательно чистый хлеб. Вот, обычно так вот. То есть картошка, капуста, морковка, бананы. Вот, ну, это владельцы магазинов привозят. Ну, и этот самый сухари, да. Вот как раз у нас в школе сухарям специализируются. Они прям школами собирают и потом сюда к нам отправляют сухари, чтобы лосей кормить.
15: Есть ли у ваших подопечных сахатых имена? Вы наверняка же их различаете как-то по характеру, по повадкам. И есть ли у вас любимец или любимица в стаде лосей?
14: Конечно, у нас все лоси имеют имена. И у нас каждый год весной, когда начинается отёл, в мае, в июне, да, мы в этом ВКонтакте, у нас есть группа, где все это дело вывешивается, сообщается, сразу же идут обсуждения, в общем, кто чей, кто кого родил, кто чей внук, сын, в общем, это у лосей. Это самые большие новости, когда начинается рождение лосей, да, то есть там, то вот Тамашка в этом году родила всего одного лосенка. И, соответственно, да, у них есть имена. Ну, я, правда, сейчас помню только Гогу, в общем. Это вот в честь Георгия Георгиевича Шубина, бывшего директора, назвали в этом году одного. Вот. А так, ну, сказать мне сложно, что там любимчик есть. Я там прихожу, в принципе, как бы они там все красивые. Сейчас у нас там Бураш ходит, самец, да, у него сейчас рогаты отрастают. У него еще эти бархат на них, в общем. Но уже такие лопатки хорошие растут. Сейчас он там таким красивым ходит. Но, правда, осенью к нему лучше не подходить. Потому что он там, это у него как гон начнется, так он там будет березы копытами ломать. А так, ну, все они хорошие, красивые.
15: Очень интересно. Мне кажется, что это хорошая история зайти к вам в группу ВКонтакте и посмотреть, полюбопытствовать на фотографии, на видео с вашими лосями.
14: Республика Коми сама по себе очень красивая и большая. То есть там равнинная часть, но за пределами заповедника она интереснее. Тут есть и куда поехать, и что посмотреть. Горная часть то же самое. Человек, пока идет к нам с Ивделя, как бы он увидит все. Дальше его, ну, ничем не удивишь. То есть он пришел на плато и увидел, ну, пока идет до плата, он как бы неделю там идет и реально смотрит на красоты. На Тартен там и на прочие радости, тот же самый перевал Дятлова там они проходят. Самое лучшее время приезда на лосиферму – это летнее. То есть лучше всего летом приехать на лосиферму, потому что в это время как раз лосята маленькие. Зимой это уже лоси. Летом это именно лосята. Они маленькие, ходят, пищат, в общем, и их можно покормить молоком. То есть летом это... Ну и плюс само Якши очень красиво. То есть вот приезжать, жить в Якши, как бы смотреть на закаты, которые здесь очень красивые. Это вот самое лучшее время, это лето, да. Зимой доехать проще, но летом интереснее. Да, музей природы, он у нас очень хороший, красивый, большая коллекция. Он у нас существует с 70-х годов. У нас огромная коллекция птиц там присутствует и достаточно интересная этнографическая коллекция. Находится он в доме купца Алиных, приказчика купца Алиных 1905 года постройки. Это еще дореволюционное, потому что у нас заповедник, вот центральная усадьба заповедника, она находится в бывшем купеческом поселке, который существует с 17 века. Здесь как раз были торговые пути, и, соответственно, здесь вот мы и находимся до сих пор. Музей заповедника тоже очень интересная вещь.
15: Это поселок Якша. Это именно про него речь.
14: Да, все в поселке Якша. Лосиферма, напротив нее музей, где лиственничная аллея.
15: Спасибо, Николай. Сейчас как раз лето, дорогие друзья. Если у вас отпуск, вы не решили, куда ехать, вот есть прекрасное место – Печора-Илыческий государственный природный биосферный заповедник. Николай, спасибо за ваше время. Знаю, что, правда, вы его находили с большим трудом, чтобы пообщаться и рассказать. Желаю удачи вашему проекту. Еще раз вас представлю нашим слушателям, друзьям. Сегодня героем программы «Заповедная Россия» стал Николай Смирнов, директор Печора-Илыческого государственного природного биосферного заповедника. Николай, спасибо.
14: И вам спасибо.
20: Полную версию программы слушайте на сайте radiokp.ru в разделе «Заповедная Россия».
21: Чистая страна. Заповедная Россия. Проект создан с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного президентским фондом природы. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Востоковед Николай Севастьянов о политическом будущем премьер-министра Израиля.
6: Нетаньяху – это политик чрезвычайно опытный. Он проходил через множество внутренних кризисов, и так или иначе до сих пор ему удавалось сохранить свои позиции. Я не вижу пока сейчас, вот в моменте, какой-то непосредственной для него угрозы. То есть ситуация сложная, да. В такой сложной ситуации, пожалуй, он еще не был. Но пока говорить о том, что завтра у него все рухнет, и он отправится в отставку, ну, я бы так, конечно, не стал. Я думаю, он найдет все-таки формат, при котором ему удастся сохранить интересы Израиля, в том виде, как он их себе представляет. Это как представляют на самом деле даже многие политики ему оппозиционные, потому что здесь надо учитывать, что многие люди, которые оппонируют Нетаньяху, они точно так же считают, что проблему Хизбаллы им нужно решать. Проблему Ирана нужно решать, и в Газе точно так же Хамас нужно все-таки ликвидировать. То есть тут нет такого, что все оппоненты Нетаньяху считают, что давайте со всеми замиримся. Это очень такой взгляд далекий от действительности. Я думаю, он сумеет все-таки из этого выйти.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
0: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
21: В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
21: Об авариях.
2: Жители омского города Тара остались без воды. Из-за аварии на водозаборной станции в районе ввели режим ЧС. Как сообщили в местной прокуратуре, накануне на объекте вышло из строя насосное оборудование. Сейчас для жителей Тары организовали подвоз воды. По факту ЧП началась проверка. Региональные власти передадут резервный насос Омск-водоканала для подачи воды горожанам. Также выделят деньги на ремонт трех скважин в сельских поселениях и закупку насосного оборудования.
21: О важном.
2: Владимир Путин присвоил звание народного артиста России актеру Владимиру Конкину. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Также глава государства наградил орденом почета коллектив аэропорта Внуково. В документе отмечаются заслуги сотрудников аэрогавани в области гражданской авиации и трудовые успехи. Кроме того, Путин присвоил звание Героя труда гендиректору Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрею Каприну. Он отмечен за особые заслуги перед государством, выдающийся вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения.
21: О происшествии.
2: 13 детей пострадали от нападения мужчины в детском лагере в Туве. Цифры привели в правоохранительных органах республики. Ранее пьяный мужчина 2001 года рождения проник в корпус лагеря «Орленок», избил несовершеннолетних и сломал мебель. Он был задержан сотрудниками лагеря и передан полицейским, сообщили в пресс-службе регионального МВД. Инцидент произошел на озере Чагатай. Прибывшие медики осмотрели пострадавших детей и оказали им необходимую помощь. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
21: Обо всем.
2: Россия в апреле резко увеличила закупки духов и туалетной воды из Италии. По данным Евростата, объем импорта за месяц вырос почти в 10 раз. С 776 тысяч до почти 8 миллионов евро. Благодаря этому Италия стала крупнейшим европейским поставщиком парфюмерии на российский рынок. Следом идут Испания с объемом экспорта 6,6 миллиона евро и Франция, поставившая продукции на 6,3 миллиона. В целом импорт духов и туалетной воды из стран Евросоюза в апреле увеличился на 24% и достиг 26 миллионов евро.
21: О валютах.
2: Официальный курс доллара на выходные 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юаня 10 рублей 81 копейка. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Родительский вопрос.
4: Здравствуйте, друзья. Это «Родительский вопрос». У микрофона Мария Баченина и Александр Милкус. Александр Борисович, здравствуйте.
22: Добрый день.
4: У нас сегодня в гостях ректор Российского государственного гуманитарного университета Андрей Логинов. Андрей Викторович, здравствуйте.
23: Добрый день.
4: И тоже добро пожаловать.
22: Да, я хотел бы предварить наш сегодняшний разговор тем, что это серия программ, которую мы подготовили специально для абитуриентов 2026 года, но не только 2026, но и тех, кто будет поступать через год, через два. У нас уже в эфире был ректор Российского государственного социального университета Андрей Хазин, у нас был ректор Московского политеха Владимир Владимирович Миклушевский. Мы ждем встречу с ректором Московского педагогического государственного университета Алексеем Лубковым. И вот в этой череде мы рады приветствовать в нашей студии Андрея Викторовича Логинова и поговорить не только, наверное, о приемной кампании этого года, но и вообще про гуманитарное образование. И, наверное, первый вопрос. Вы знаете, то, что меня сейчас очень сильно волнует. Упор в последние годы сделан на подготовку инженерных кадров. Добавляются места в инженерных вузах бюджетные. И вроде бы как бы получается, что опять гуманитарии где-то так на вторых ролях. Но если мы сегодня говорим о подготовке серьезных инженерных кадров, научных кадров, то я, честно говоря, не очень понимаю, как можно убрать гуманитарную составляющую. Потому что хороший инженер – это хороший гуманитарий. Хороший математик – это хороший гуманитарий. Это человек, который знает литературу, знает хорошо родной язык и так далее. Да? Вот у вас называется Российский государственный гуманитарный университет. Вот как вы совмещаете вот сегодняшние тенденции и выращиваете гуманитариев, которые должны прийти на подмогу технарям?
23: Спасибо. Я вашу позицию в отношении роли гуманитарных знаний, гуманитарных навыков, если можно так сказать, в подготовке специалистов по точным, естественным наукам полностью разделяю. Действительно, само это противопоставление, корнями оно уходит, как вы помните, в поиски правильного пути для молодых людей в 60-е годы, спор физиков, лириков, который только показал неразрывность двух этих составляющих. И физика, и лирика в те годы были неотъемлемой частью по-настоящему интеллигентного, грамотного специалиста, который, собственно говоря, и продвигал вперед нашу советскую науку. Не буду напоминать, все хорошо знают те высоты, которые она занимала тогда в мире и продолжала занимать потом долгие десятилетия. Так вот, и физики, и лирики, они как бы все равно конвергировались друг с другом. Очень многие естественники, специалисты, там, геологи, астрофизики, скажем, специалисты по термоядерной реакции, блестящие, ну, если не разбирались во всем спектре гуманитарных наук и исследований, но точно имели какую-то свою любимую область от лирики до истории, от психологии до лингвистики. И, собственно говоря, это обогащало и науку, их творческую, научную, исследовательскую деятельность. На мой взгляд, это противопоставление сегодня не столь, как бы вам сказать, фундаментально. То есть оно не должно быть предметом каких-то особых забот или беспокойства. Ситуация ведь еще с чем была связана? Вот послушаю, я выскажу такое свое, может быть, особое мнение. В советское время 20% школьников шли получать высшее учебное заведение. Сегодня у нас более 80% школьников идут в высшие учебные заведения. Вот эта избирательность, где-то элитарность высшего образования была характерна для советского времени и действительно требовала очень напряженной, сложной подготовки. Не было конструкции модели ЕГЭ, когда человек сегодня выбирает вуз по количеству собственных баллов. В советское время человек точно знал в этот год, куда он будет поступать. Если он не поступал в этот институт, то он либо ждал следующего года, либо, если это молодой человек, уходил в армию, либо еще успевал подать документы в какой-то вуз, но мог и там как бы
4: провалиться.
23: Сказать. Да, провалиться.
4: Или остаться.
23: И вот эта концентрированность именно на подготовке к поступлению в конкретный вуз, она очень много играла потом в жизни самого студента и специалиста, который покидал этот университет. Вот вы, наверное, понимаете, о чем я хочу сказать. В 90-е годы среди прочих запретов, ограничений, которые общество, в широком смысле общество, ассоциировались с советским временем, с коммунистическим временем, вот эта такая элитарность, ограниченность возможностей для получения высшего образования была отброшена. Появилось огромное количество вузов, появилось огромное количество направлений. И уже ребята, выпускники школ, они просто считали, ну как же,

0: реальный партнер, такой стратегический партнер, выделяет финансирование, там появляются специалисты, и они готовят ребят, которые потом идут, как правило, работать на предприятии этого партнера. Вот это такая достаточно распространенная повсеместная модель. Кто те преподаватели, которые работают с, которые обучают учащихся этого колледжа, помимо тех специалистов, мастеров с производства? Это школьные учителя. Это школьные учителя, которые действительно великолепно знают школьные программы и работают с ними в рамках школьной программы. Вторая немногочисленная категория – это колледжи при вузах. В нашей ситуации, а у нас есть гуманитарный колледж при РГГУ, и он пользуется огромным спросом, и, честно говоря, только невозможность, связанная с помещением, ограничения, которые нам диктуют помещение, мы не можем набирать ребят больше. Мы так бы легко набирали до 1000 человек в год. Пока набираем где-то в пределах там, 200-300. Спрос и конкурс огромный. Так вот, у нас преподают уже наши университетские преподаватели. И они, в принципе, готовят человека, выпускника будущего этого колледжа, как самостоятельной работы по профилю своего вот образования, он же получает диплом о среднем профессиональном обучении, либо как готового будущего студента. Возможность тут открывается вообще уникальная. Человек идет и начинает работать. Он может получать высшее образование у нас либо в заочной, либо в заочно-вечерней форме. И еще очень важно, что я многим говорю об этом, но я сейчас, может быть, тоже затрону некое явление, которое не до конца у нас изучено. На мой взгляд, нуждается в очень таком внимательном, всестороннем изучении. Это мотивация. Где, когда она рождается у подростка? С чем связана мотивация? С примером друзей, с разговорами старших, с тем, что он увидел в кинофильме или побывал на какой-то экскурсии. Как у него рождается мотивация стать тем или иным специалистом?
1: Вот для меня это вопрос вопросов, если честно.
0: Ну, вы согласны со мной?
1: Да, безусловно, конечно.
0: А теперь дальше. Допустим, она родилась. Угу. Она родилась, и по моим вот таким абсолютно умозрительным как бы предположениям, она рождается как раз там, когда он заканчивает 9 класс. Вот она у него в этот момент в таком хорошем соку, такая энергичная, мощная, и она реально толкает его в эту профессию. У него два варианта. Первый вариант. 3 года, и я в профессии. Среднее профессиональное обучение. Второй вариант. Так, мне нужно закончить такой-то вуз. Ну да, для того, чтобы туда поступить, надо сдать ЕГЭ по таким-то предметам. Ага, значит, 2 года я готовлюсь к этим ЕГЭ. Не добирает баллы. Он уже идет не в этот вуз, а идет туда, где он набрал...
1: Ну, ван. Послабее, да.
0: То есть, нет, вся его мотивация все это время, извиняюсь, ну, сокращается и сокращается. Он начинает учиться в вузе. Это очень сложно, потому что когда ты пришел на первый курс, тебе очень сложно понимать, кем ты будешь, когда ты его закончишь. Ну, есть такие, знаете, специальности. Вот я нахожусь как раз среди их представителей. Журналистика. Там все достаточно понятно. А если мы говорим о чем-то более серьезном, ну, извиняюсь, не более серьезном, если мы говорим о каких-то вещах, которые носят более абстрактный, может быть, изначально характер.
1: Я с вами не спорю абсолютно. Я, когда получала первое свое экономическое образование, я очень хорошо понимала, кто такой вроде бы бухгалтер. Ну, что он делает, как строится его день. Вот. Даже, казалось бы, сейчас это звучит элементарно, а сейчас-то насколько больше всего стало. Так что мне не нужно объяснять, я с вами не спорю.
0: Ну, а если вы становитесь специалистом по международным экономическим отношениям?
1: Да.
0: Вот тут мотивацию начинает уже вот эту мотивацию трясти и ломать до такой степени, что когда человек заканчивает бакалавриат, он думает, нет, стоп, я еще не понял, кем надо быть, и идет в магистратуру.
1: Друзья мои, я вас прерву буквально на несколько мгновений, паузы, и снова вернемся к разговору. У нас сегодня в гостях в родительском вопросе ректор РГГУ Андрей Логинов.
2: Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Реклама.
3: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей.

0: Нужно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
1: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 24 32.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. А знаете ли вы что? Каждую секунду солнце становится легче на 4 миллиона тонн. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
4: Родительский вопрос.
5: Мы продолжаем наш разговор, важный разговор для абитуриентов 2026 года, да и не только 2026, для тех, кто будет выбирать профессию, специальность, дело жизни и через год, и через два, или через три. Андрей Логинов, ректор Российского государственного гуманитарного университета, крупнейшего гуманитарного университета в стране, у нашей студии.
6: Вы мне сейчас нарисовали схему всех плюсов, таких очень весомых, на мой взгляд, среднего специального.
7: Да, это не столько схема плюсов, потому что... Но она тоже требует понимания, что есть колледжи, которые готовят ребят для производственной деятельности, mm-hmm. непосредственной, прямой, а есть те, которые готовят его для вхождения в профессии, изучение, освоение этой профессии, а дальше повышение своих компетенций.
6: Понятно, мне более чем ясно.
7: Единственный момент, знаете, какой? У нас для этого нужно немножечко расширить количество тех специальностей. В принципе, это вопрос обсуждаемый. Я говорил с Сергеем Сергеевичем Кравцовым, он, в общем, очень позитивно на это смотрит. Но тут нужно переходить к делу, и, конечно, тут нужно коллегиальное решение. Может, это нужно делать через такие структуры, как ФУМО, но нужно расширять специальности среднего профессионального обучения, в частности, гуманитарного. Вот я не вижу ничего плохого, если там будут на СПО готовить археологов. Но нужны ребята с 3-летним обучением, которые, конечно, не будут, знаете, руководить раскопом, но они будут контролировать там волонтеров, организовывать летние экспедиции, работать камеральные, понимаете, реставраторов, специалистов по музейной работе, экскурсоводов тех же. Повторяю, если человек войдет в профессию уже с хорошими навыками профессиональными, которые даст среднее профессиональное обучение, мы потом в университете великолепно его доучим.
5: А вот давайте я подхвачу ваш ответ и хочу продолжить. А вот в РГГУ, как крупнейшем гуманитарном вузе, да, вот как вы видите стратегию развития? Вот мы сейчас говорили про колледжи, да, про колледжи, техникумы. В вузе как, вот, на ваш взгляд, должна развиваться стратегия развития гуманитарного образования в нынешней экономической и политической ситуации, которая сложилась для России?
7: Ну, смотрите. Нынешняя политическая и экономическая ситуация, которая сложилась для России, она будет каждый год, каждое новое десятилетие, пока будет Россия, то есть вечно, она будет складываться по-своему, по-своему. И всегда она будет как бы давать свои вызовы и свои требования. В то же время, если мы только под это будем затачивать как бы подготовку специалистов, первое, мы будем постоянно опаздывать. Вот сегодня, говоря абсолютно честно, это стало, конечно, особо четко и ясно с появлением искусственного интеллекта, технологий, цифровизации, в том как раз размахе, когда сегодня опросите лучшие умы специалистов, каждый нарисует свою картину ближайшего будущего в условиях искусственного интеллекта. И все эти картинки будут очень не похожи друг на друга. Как мы можем сегодня начинать готовить специалиста, под какие компетенции, когда мы точно не знаем, что потребуется рынку тем или иным ситуациям через 5 лет? Мы должны поднять лапы и сдаться? Нет. Особенность любого университетского образования – это, конечно, максимальная близость к традиции. Традиции, собственно, университетской подготовки. Поверьте, если мы копнем в глубину, то вот я говорю при Сократике, ну, а точнее Сократ, Аристотель и Платон, вот вам, пожалуйста, точка отсчета современного образования, вообще образования. Кстати, для Сократа и Платона – и Аристотеля, для них не было проблемы физиков и лириков. Для них не было проблемы специалистов в естественных науках и гуманитарных. Вы же почитаете их работы. Они обо всем рассуждали в равной степени одинаково, как фрагментами, элементами единого целого. Для них была только одна проблема. Они искали знания. Знания – это был поиск знания. А там была другая проблема. Были сократики, ну, в хорошем смысле этого слова.
6: Эконом-вариант такой, Сократ, пробник.
7: Были Аристотель, Платон, и были бесконечное количество риториков, риторов, софистов. Тогда главная проблема была их борьба Сократа с софистами. В конце концов, те подвели его под эту трагическую кончину. А софисты сохраняются сегодня. Поэтому, если я говорил бы, где проводить водораздел в вопросах высшего образования, это, конечно, в качестве высшего образования. Или ты готовишь человека, который будет потом расширять горизонты человеческого знания, хоть на миллиметре, хоть вот на таком малюсеньком участке, то это одно. Но если ты готовишь софиста, если ты ему обучаешь тому... Ну, слушайте, я называю это все имитацией. Имитаций сегодня очень много. Имитации в образовании, в преподавании, в обучении. Ну и как результат имитации потом дальнейшей деятельности.
5: То есть, как я правильно ли я понимаю, вы говорите о некой базовом наборе предметов, да, или там изучения, которое нужно для того, чтобы человек потом занимался любой деятельностью.
7: Ну, знаете, никто не отрицает, ну, может быть, со мной поспорят, но вот, например, опять же о мотивации. Когда человек, появляется у него какая-то мотивация, да, он может иметь, в конце концов, какую-то специальность, но эта специальность обязательно должна базироваться на той или иной фундаментальной науке. Знаете, какое сегодня количество наук, которые даже в учебные программы мы сами включаем? Кстати, об учебных программах. Программ у нас 300 на весь университет. У нас 16 институтов внутри университета, около 30 факультетов, 100 кафедр. Мы готовим специалистов по 300 образовательным программам. Это бакалавриат, специалитет, магистратура. И они самые разнообразные. И каждый год, вот в этом году мы то ли 15, то ли 18 дополнительных программ. Все они уже, конечно, заточены на цифровые вызовы, на искусственный интеллект, на вот эту междисциплинарность. То есть мы обновляем и обновляем. Какие-то программы уже у нас выходят из употребления, но уровень в 300 мы уверенно поддерживаем. Так вот, когда человек начинает осваивать вот одну из этих программ, он уже понимает, что он должен стоять на фундаменте таких как бы сложившихся, ну, цельных дисциплин. Ну, вот я вам сразу скажу. Есть, например, цельные дисциплины, как философия, лингвистика, филология, история, психология. Но уже к другим дисциплинам возникают вопросы. Многие из них носят синтетический характер.
6: Что это, ну, пример, чтобы я поняла вас правильно?
7: Синтетический характер – это, например, когда мы готовим специалиста по управлению, допустим, в сфере... давайте так, политтехнолога.
6: Так, и ну почему что? Это синтетический?
7: У него должны быть знания политических наук.
5: Медиа.
7: Медиа.
5: Экономики.
7: Ну, что продолжать.
5: Понятно, да.
7: Более того,
5: Извиняюсь, право. Лингвистики.
7: Подождите, да? Право. Право. Как он же должен настолько разбираться в регламентах избирательных кампаний, в законодательстве, в выборном законодательстве, что... И вот такого рода синтетические программы, специальности, это не наука. Нет, конечно, это потом... Мы быстро называем это наукой. Ну, потому что возникает потребность... Формируется образовательный курс, набираются дисциплины, которые туда входят. Они, конечно, пронизываются некой внутренней логикой. Логика эта описывается в учебниках, монографиях, там, доказывается на конференции, попадают в соответствующие перечни УГСН, укрупненные группы специальностей и направлений. Угу. Далее уже появляется ФУМО. Ничего в этом страшного нет, это естественный процесс. Но ведь потом на каком-то моменте политтехнологи уже становятся в таком количестве ненужные. Возникает идея, вот, которую мы сейчас активно ее поддерживаем, это готовить уже специалистов с таким названием, как социальные архитекторы.
6: О, как классно это.
7: Это очень классно.
6: Да, это прям мне очень нравится. Знаете, ну, такой достойный и нужный размах.
5: Да. И главное, современное. Вот это,
6: да, тоже, очень современно. Да.
7: Я с вами полностью согласен, потому что действительно, ну, как вот я слышал в изложении авторов этой идеи, они говорили, что, ну, политтехнолог действительно так заточена была подготовка специалистов, что он, его работа заканчивалась с конкретным персонажем, когда тот был доведен до определенной политической позиции. Понимаете? Угу. Дальше тот был предоставлен самостоятельно самому себе.
6: Но сейчас так нельзя, невозможно.
7: А сейчас так невозможно.
6: Уже невозможно, да.
7: Да. Поэтому социальный архитектор, я считаю, крайне перспективное направление подготовки, но оно также будет по своему наполнению синтетическим. Там будет тоже работа с масс-медиа, там коммуникации, там обязательно должно быть право, там сильно должна быть региональная отраслевая экономика, потому что он должен решать вопросы на стыке этого. Как обойтись без технологий социальной, психологических технологий и так далее, и так далее. Будущее за то, чтобы вот эти новые специальности, которые возникают как ответ на вызовы времени, они, конечно же, наполнялись компетенциями из разных сфер. Но, конечно же, если будущий выпускник перескочит этап знакомства и погружения в фундаментальные науки, ну, перечисленные мной историю, философию, лингвистику, и так далее, их много, но пострадает целостность его как, ну, как сказать...
6: Я понимаю, что не
7: понимаете,
6: будет база,
7: целостность это как дом, его без,
6: как дом без фундамента. А сейчас послушаем новости, самые последние, самые свежие, а затем родительский вопрос продолжится в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Кстати, любой подкаст «Родительский вопрос» вы можете найти на сайте radiokp.ru и на всех подкаст-платформах в сети.
4: Родительский вопрос. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. мужчиной. Бережно, не травмируя слизистую, Севидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Севидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер #125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте #125. Все звонки по России бесплатны.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
4: О спецоперации.
9: В Минобороны сообщили об ударах по важным энергообъектам на Украине. Вооруженные силы с помощью беспилотников «Гербера» поразили их в Киевской, Сумской, Черниговской областях и на оккупированной ВСУ части Донецкой Народной Республики. Как отметили в оборонном ведомстве, энергообъекты использовались в интересах ВСУ. 19 июня в министерстве рассказали об уничтожении с помощью «Гераний», используемого вооруженными силами Украины, важного энергообъекта у поселка Золочев Харьковской области.
4: О протестах.
9: В центре Берлина прошла масштабная акция в поддержку мира с Россией. Демонстрация была приурочена к 85-й годовщине вторжения нацистской Германии в Советский Союз. У Бранденбургских ворот собрались несколько сотен человек. На плакатах написаны призывы к дружбе с нашей страной. Немцы также скандировали, что необходимо остановить расширение НАТО на восток, отменить антироссийские санкции и положить конец гонке вооружений. В воздухе развевались флаги с голубем мира и российские триколоры.
4: О важном.
9: Минобороны Бразилии отправила на телефоны граждан сообщение о нападении инопланетян. «Защититесь! Инопланетная атака! Люди, мы прибыли!» Рассылка с таким текстом пришла бразильцам на мобильные телефоны, пишут местные СМИ. В части сообщения было слово «мизантропия». Всего их получили порядка 30 миллионов человек. Правительство заявило о хакерской атаке. Федеральная полиция расследует взлом системы оповещения гражданской обороны.
4: Обо всем.
9: В Швеции нашли ранее неизданную песню Виктора Цоя. Кассету с композицией «Дети минут» обнаружили в домашнем архиве знакомой музыканта, с которой он дружил в 80-х. Песня впервые прозвучит в документальном фильме «Привет Карлу Густаву», премьера которого состоится сегодня, в день рождения лидера группы «Кино». По словам коллекционера Сергея Чубраева, Цой не хотел исполнять эту композицию публично и записывать, поскольку в ней в ироничном ключе упоминаются другие музыкальные группы той эпохи и друзья артиста.
4: О валютах.
9: Официальный курс доллара от Центробанка сегодня 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юаня 10 рублей 81 копейка.
4: О погоде.
9: Сейчас в российской столице плюс 21, ясно и без осадков. В Петербурге 23 выше 0, там облачно, с прояснениями, идет дождь. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки».
4: Родительский вопрос.
5: После новостей мы вернулись в студию. Мы – это Мария Баченина, Александр Милкус и наш сегодняшний замечательный гость Андрей Логинов, ректор Российского государственного гуманитарного университета. Андрей Викторович, насколько тяжело, сложно поступить в ваш университет?
7: Ну, у нас, как я сказал, большое количество специальностей, направлений подготовки. В общей сложности у нас 20 с небольшим тысяч обучаются ребят, ну, в смысле студентов, и студентов в колледже в том же, в филиале нашем. Угу. И направления, как я тоже объяснил, самые разнообразные. На какие-то предметы поступать достаточно сложно. Но по баллу мы... У нас много бюджетных мест, Министерство очень поддерживает нас как вот действительно один из ведущих гуманитарных вузов страны. У нас сейчас более 2200 бюджетных мест.
6: Мы будем это много, году. Да?
7: Это я много, просто... реально много.
6: Ну, нет, меня... цифра-то большая, но мало ли, это все зависит от вуза.
5: Много лет назад у меня преподавал... можно сказать, приятель на РГГУ, на журналистике было или 16, или 18 бюджетных мест.
7: Да. Ой, и сейчас стало больше. Да, гораздо,
6: как
7: да.
6: Мало.
5: И совсем было. И поступить было очень сложно, да. А если сейчас прибавили места, это...
6: Самые популярные есть такое вот...
7: Ну, вы знаете, постоянно пользуются спросом психология.
6: Это, прекрасно.
7: Ну, она, конечно, не подкреплена таким количеством бюджетных мест, психология, но если говорить о психологии, ну, давайте признаем, что три ведущих как бы традиционных институтов страны, это, ну, в смысле мест, это факультеты психологические СПбГУ и МГУ. Ну и, конечно же, мы не отстаем. У нас психологический институт возник в середине 90-х, и он сразу стал носить имя Выгодского. Долгое время им руководила внучка Выгодского, сейчас ее супруг. Но самое главное, не упрекайте нас в семейственности, но правнук Выгодского, который тоже носит имя Лев. У нас сейчас он активно работает на докторской, он очень блестящий, яркий преподаватель. Поэтому вся традиция Льва Семеновича Выгодского, это, как вы знаете, одна из таких основополагающих в мировой психологии школ культурно-историческая. Вся его теория связана с педагогической, с воспитательной психологией, психологией детства, у нас самым наилучшим образом воплощаются. Поэтому спрос идет на психологию, видимо, в силу каких-то... Знаете, я вам скажу, вот мы очень часто, извиняюсь, что я перебил, но мы очень часто полагаем, что где-то наверху мы сможем решить, кого надо больше вузам готовить.
6: Угу.
7: Вузы будут готовить тех, кто к ним придет обучаться. Тут надо решать, как перемотивировать молодежь. А для этого, ну, мы уже об этом говорили, давайте разбираться в мотивации, и больше уделять ей внимание и время. Ведь как бы вот вы ни говорили, но все равно на социогуманитарные направления ребят поступает больше, чем на направления, связанные с инженерными науками, с технологиями, с транспортом, со строительством, с медициной, с химией, биологией, ядерной и прочей физикой и так далее, и так далее. И IT.
6: А кто должен разбираться в мотивации? Это же вот тоже прикладная история. Я, конечно, понимаю, что я снова ввожу, но вот действительно, кого бы вы, Александр Борисович, назначили разбираться в мотивации? Я была бы очень рада.
5: Нет, потому что я не знаю, думаю, что брать. Дело не в мотивации. Дело в том, что вот в стране, да, нужны инженеры сейчас.
6: Так, это я знаю.
5: И ученые, и военные, да. То, в общем, начинать надо, наверное, ну, с детского сада, да. То есть, если мы сейчас заглядываем и говорим про мотивацию...
7: То есть, Минпрос.
6: Все. Вот. Ну, а что?
7: Вы правильно, вы ответите на вопрос.
6: Вы не поверите, насколько... Ну, я ж тоже мать... Насколько это важно? Когда у меня спрашивают, а куда он хочет? Причем так от этого много зависит. Я говорю, я не знаю. Мальчика спросите. Мальчик, я не знаю. Ну, я же не буду его так выколачивать из него, что ли. Понимаете? А это вот именно либо повезло, либо семейственность, либо...
5: Ну, во-первых, для семейственности ничего плохого нет.
6: Я, вы что, меня всегда восхищало.
5: В семейных традициях тоже ничего
6: я, не да, плохого. Да, да, да. Нет, я же вообще, разве я плохое что-то сказала?
5: Нет, ну, просто...
6: Я сказала, либо повезло, либо семейственность, ну, либо такой разумный, серьезный молодой человек. Ладно, мы ушли.
7: Нет, давайте... это важный вопрос, который, но ответ на него вряд ли мы сегодня найдем. С вами, потому что я для себя еще не нашел. Но я говорю, что есть как бы в этом... Это лодка, в которой переезжает, ну, условно, волк, коза и капуста. В этой лодке есть государство. Понимаете, что за зверь, да?
6: Да.
7: Есть коза, да, ну, есть родители, извините. Ну, кто запретит родителям, если она, извините, работает всю жизнь в бригаде маляров, а отец сварщик на заводе. Ну, кто запретит им мечтать, чтобы их сын стал юристом?
6: Вообще нет. Никто.
7: Но есть еще и капуста. Сам ребенок, который, может, хочет идти в продюсеры.
6: Ой, да мы просто хотим для своих детей какого-то лучшего будущего и более стабильного. Понимаете ли, у нас же еще есть деформация у родителей, что вот колледж, ну вот у меня, например, одна деформация, я ребенок советского формата, что колледж, меня же всегда пугали ПТУ, пугали. Колледж сейчас другие, а я еще не привыкла. Но я знаю, что вы поймете, о чем я говорю. Да. Другой страх у родителя: а захочет ли он после колледжа высшее учебное заведение пойти, или захочет сразу деньги зарабатывать? Это тоже хорошо, но хочется. Очень много страхов. И чем больше вот мы говорим, рассказываем, мне кажется, тем лучше.
5: И вот здесь я бы вот подчеркнул очень важную вещь, что сейчас говорил Андрей Викторович. А вот я, например, во многом считаю, что условно говоря, успехом своей карьеры журналистской, да, я вот там редактором отдела образования, науки и новых технологий был долгое время в «Комсомольской правде», сейчас в ВУЗе преподаю, в Российской академии образования работаю, было то, что первое базовое образование я получил экономическое, а потом уже получил журналистское. И вот сейчас я, когда пришел в университет, ко мне пришли первокурсники и говорят: «Александр Борисович, а вот мы не можем, у нас на первом курсе философия, экономика, и вообще, а мы пришли, потому что мы гуманитарии, мы математику не знаем». И тут я понимаю, и я сначала пришел к ректору и говорю, там, ну, условно, говорю: «Действительно, а почему вы их не учите журналистики? Почему вы их с первого курса не учите журналистики? А почему у них там Ницше, Шиллер и все остальные, значит, веселые ребята?» Он говорит: «Они никогда, если мы сейчас им это не дадим, они никогда это не узнают, а им это в жизни понадобится». И через какое-то время я понял, профессиональные прикладные навыки, они всегда получат. Они могут их получить на курсах за 2-3 года.
6: Так.
5: Но если мы их на первом курсе, на первом, на втором, на третьем не заложим базу, вот о которой говорил сейчас Андрей, а база – это философия, история, экономика и так далее, то мы не получим качество…
7: знания, культурология.
5: Любой, мы не получим качественного специалиста в любой сфере.
6: Мы не получим
5: сфере,
6: культурного, в любой сфере. Человека. Да-да-да, я не спорю.
7: Знаете, это… Но тут тоже сейчас немножко маятник качается в другую сторону. Вообще, я вам должен сказать, проблемы, которыми сегодня сталкивается вообще система высшего образования, их очень много. Они объективны. Они не связаны с ее как-то недостатками. Просто она сама формировалась в свое время, и в ней устанавливались традиции, тенденции, актуальные для своей эпохи, для своего времени. И вот надо отдать должное Министерству науки и образования, уделяет огромное внимание этому вопросу, и обсуждение, детальное обсуждение, продвижение в жизнь вот этой стратегии совершенствования высшего образования, оно идет. И это действительно дает прямые свои результаты. То, о чем я говорю, это все в рамках вот этих очень напряженных поисков и обсуждений. Что касалось СПО, что касается поднятого вами вопроса. Сейчас идет вопрос, обсуждающий, а именно соотношение общих теоретических фундаментальных дисциплин и узких специализаций на годах обучения. Это непростой вопрос. Кто-то предлагает: давайте мы первые курсы, первый, второй, только будут заниматься общей дисциплиной. Но есть такие специальности, ну, например, ну, хорошо, скажу так, изучение индонезийского языка и потом исследование. Ну, как вот, ну, давайте, 2 года он будет изучать общие предметы. Или еще другие, их огромное количество. Так что здесь нужен баланс между общетеоретическими дисциплинами и уже специальными. Ну, в советское время, просто это на эти годы пришлось мое обучение в МГУ, ну, этот баланс мне казался совершенным. Сейчас, может быть, посмотрев, что-то можно было поменять. Но мы этот баланс продолжаем искать. Но в целом давайте договоримся. Мы говорим об образовании, не об учении. Мы не говорим обучение в высшей школе. Мы говорим, но образование. Образование по самому своему смыслу – это слово, когда мы образовываем личность. А личность должна иметь широкий кругозор, фундаментальные знания, представление хотя бы о структуре фундаментальных знаний и понимание, что есть правда, а что не есть правда. Иначе то, что эта личность потом сделает, ну, будет очень опасно.
6: Сейчас небольшая пауза и вновь к эфиру. Это «Родительский вопрос». У нас в гостях ректор РГГУ Андрей Логинов.
10: – Родительский вопрос. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Только проверенная информация. Сказано реклама.
11: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
12: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
14: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только... Родительский вопрос.
5: Последняя часть нашего важного разговора для абитуриентов и для их родителей, разговора с ректором Российского государственного гуманитарного университета Андреем Логиновым. Ну, а мы, как всегда, Мария Бочинина и Александр Милкус.
6: Я бы хотела узнать про быт вопрос. Во-первых, к вам съезжают со всей страны. Как принимаете иногородних? Есть ли общежитие, социальные активности? Ну, вообще все плюсы. Хочется сказать, плюшки для
7: хорошо.
6: Студентов.
7: Ну, во-первых, к нам действительно съезжают со всей страны. Общежитие у нас есть. Одно из них на Кировоградке. Это здание, которое было построено в конце 80-х годов, полноценное. Мы сейчас попали под программу президентскую по ремонту этого здания. На 2 года постараемся, на 3 года, но сделаем за 2 года, приведем все в надлежащий вид. Но и уже сегодня там есть все необходимые условия, удобные комнаты на 1-3 человек, соответственно, с маленькой кухонкой и так далее, и так далее. Есть корпус непосредственно в нашем основном кампусе на Миусской площади. Там это один из тех корпусов, где в свое время находилась высшая партийная школа, и корпус также предназначался под общежитие тех слушателей этой высшей партийной школы. Когда говорим о зданиях нашего университета, я здесь не могу не затронуть такой важный, актуальный для нас вопрос. Дело в том, что исторически Российский государственный гуманитарный университет вырос из историко-архивного института, который в советское время был очень популярен, и все, кто хотел стать настоящим историком-исследователем, они старались сюда поступить. Конкурс был не ниже, чем на исторический факультет МГУ. Но самому этому институту скоро будет 100 лет, и он находится в здании, которое дореволюционные годы было зданием синодальной типографии. Но до этого это был царский печатный двор. То есть мы физически находимся на том самом месте, где в 1553 году Иван Федоров напечатал первую печатную русскую книгу «Апостол». Дальше там был создан печатный двор. Там печатались первые буквари, первые своды законов. Там печатались уже при Петре первые газеты. То есть это место насквозь пронизано этой как бы книжностью, интеллектуальной вот этой деятельностью работы. Что интересно, именно в этой печатном дворе была создана типографская школа для подготовки специалистов. И она стала основой славяно-греко-латинской академии первого высшего учебного заведения нашей страны. И вот эти все традиции, более чем пятивековые, они у нас бережно сохраняются и берегутся вот в этом историко-архивном институте, в здании на Никольской улице. Ну, сейчас говорят, что, может быть, вам не стоит занимать это здание, может быть, лучше перебраться в что-то другое, мы вам подберем. Но я считаю, что, знаете, есть очень многие вузы планеты, более того, они все входят в десятку лучших, которые находятся в зданиях, ну, по современным требованиям, условиям, совершенно не предназначенным для преподавания. В том же Оксфорде, тот же Падуанский университет. Занятия эти здания, их интерьеры не менялись на протяжении 400-500 лет. Угу. Тем не менее, они создают такую уникальную атмосферу. У нас в историко-архивном институте изучают совершенно редкие уникальные специальности. Ну, не будем говорить сейчас о разнице между археографией и палеографией, или ономастикой и сфрагистикой.
6: Нет, давайте поговорим про трудоустройство выпускников РГГУ.
7: Хорошо, я докладываю очень коротко. Вот, у нас очень удачное попадание в количество трудоустройств. Более 70 выпускников работают по специальности, ну, по той, которая написана на них в дипломе. Угу. Есть позиции, где мы по рейтингам Министерства труда занимаем безоговорочно первое место. Например, востоковедение. У нас, кстати, преподается где-то до 50 разных языков, по-моему, даже больше. Мы постоянно расширяем эту линейку. Индонезийский вот как раз будем преподавать с сентября. У нас есть африканский, естественно, все крупные восточные языки, абсолютно все европейские и древние.
6: На китайские люди идут.
7: Да, с китайским языком сейчас идет такой на него большой спрос. Но я должен сказать, что в рамках университета с самого начала, с 90-х годов, действует такой институт Конфуция. Если вы слышали про институты Конфуция, их по планете несколько сотен. Это большие деньги, выделяемые китайским правительством на их поддержание. Там два как бы со-директора, один с китайской стороны, другой наш специалист. И там проходит эта подготовка. Году так в 14-м или в 13-м, в 14-м году наш институт Конфуция был признан китайцами лучшим в мире. Поэтому с китайским языком мы стараемся держаться на хорошей высокой планке. Ну и, конечно же, помимо востоковедения, повсеместно востребованы наши историки, археологи, ну, в смысле специалисты по этой УГСН. Угу. Сегодня РГГУ дает наиболее лучшую историческую, профессиональную историческую подготовку. При этом история для нас является не просто отдельным направлением обучения. Она у нас как бы метадисциплина. Вот все проблемы гуманитаристики, все вот эти многочисленные специальности, я напоминаю, на 16 институтов. У нас есть институты с такими замечательными названиями, как Институт восточных культур и античности, Институт евразийских и восточных исследований, Институт международных отношений и политических наук, Институт филологии и истории. Не просто историко-архивный. Историко-архивный – это вообще до сих пор является флагманом всего документоведения и архивоведения страны. Мы как бы были первые, кто еще начал заниматься этим лет там 60-70 тому назад, если не больше. Да, но при этом у нас есть очень интересный институт, он называется «Информационных наук и технологий безопасности». Дело в том, что в том же историко-архивном институте еще в 84 году был впервые введен образовательный курс пятилетний подготовки государственного делопроизводства и специальные вопросы. То есть все вопросы, связанные с секретным документооборотом, документоведением, мы продолжаем по этой технологии безопасности, тоже наш конек.
5: РГГУ в свое время, ну, в кавычках прославился, потому что это не слава, это такая журналистская история, когда один мальчик признался, что он написал дипломную работу с помощью искусственного интеллекта. Еще тогда и не было раскручено. Насколько я помню, потом он говорит, что он пришел на работу в РГГУ.
7: Не совсем. Он сейчас работает на это же поприще, что-то тоже связано с искусственным интеллектом, подготовки текстов и так далее.
5: Вот я понимаю, что это просто такой хайп был, ничего выдающегося тогда и не было. Вот ваша точка зрения, как должна меняться система образования с приходом вот этого искусственного интеллекта? Да. Споров очень много.
6: Да,
5: одни
6: ответов.
5: Говорят, запретить, выяснить и всех наказать. Другие говорят, все равно существует, надо это использовать. Очень сложная задача. За 3 минуты ответить на такой непростой вопрос.
7: Андрей Викторович. Да, попробую. Знаете, дело в том, что, к сожалению, сегодня ситуация обоюдоострая. Все люди, которые рассуждают об искусственном интеллекте, нарисуют вам совершенно разные списки угроз. В то же время у нас нет пока возможности, мы торопимся найти ответы на эти угрозы, не вдумываясь в том, что реально же происходит и что собой представляет эта проблема. Я вижу в этой проблеме 3 грани, которые для нас стали, для вуза, 3 направления в работе над проблематикой использования искусственного интеллекта в РГГУ. Первое направление, оно связано исключительно с наукой. Кстати, забыл похвастаться, у нас 24 полноценных научно-педагогические школы. Ну, гуманитарная традиция зиждется на этих школах, поэтому мы гордимся, что у нас есть такое количество. Мы сейчас поручили каждой из этих школ подготовить хороший материал о том, насколько в их научном направлении задействован искусственный интеллект, какие плюсы, минусы, угрозы, риски и в чем они видят перспективы. Это как бы анализ применения искусственного интеллекта в науке. Мы-то готовим кадры для науки. Второй вопрос, самый главный, в учебном процессе. Как он применяется? Ведь самая абстрактная картина, негативная, что преподаватель утром смотрит название своей лекции, печатает ее название в Дипсике, допустим, или в чат-GPT, и компьютер распечатает, принтер распечатает ему текст его лекции. Он идет на занятия, зачитывает этот текст, дает задание по этому тексту, который тоже дал компьютер, искусственный интеллект. Студент, соответственно, запускает вопросы, приносит ему. Но мы не можем допустить, чтобы учебный процесс к этому свелся. Поэтому второй блок, важнейший, а там будет постоянно видоизменяться ситуация, это поиск тех регламентов, которые дозволительные в процессе как преподавания, обучения, сдачи экзамена. Угу. Вот эти ограничения. Там все это уже форматируется, есть у нас специалисты, есть большие исследования, но это будет такой, знаете, постоянно меняющийся, очень иезуитский регламент. Я в этом как-то беседую со своими коллегами, так в шутку, полушутку назвал его молотом ведьм, потому что по-другому, я думаю, эту ситуацию не опишешь. Но вы понимаете, о чем тут идет речь.
6: Да.
7: И здесь каждый вуз должен, конечно, исходить из собственных как бы задач. Это наша автономия. Вот этот регламент. Безусловно, если он у нас будет, мы готовы делиться, смотреть другие и так далее. И, наконец, третье важное направление. 300 специальностей. Для каждой из этих специальностей... А что такое специальность? Это где-то от 40 до 60 дисциплин. Минимум по 2 зачетные единицы каждая. Так вот, обязательно в этих специальностях, в перечне учебных дисциплин, должна быть дисциплина работа с искусственным интеллектом. И она должна быть сформатирована под цели получения этого образования.
5: Да.
7: Вот когда мы ведем сейчас эту работу по 3 направлениям, конечно, коммутируя друг с другом, но в оконцовке мы получим нечто, что позволит нам, ну, как бы понимать глубину и остроту этой проблемы. Торопиться и говорить на такие, знаете, вызовы, вот такой вызов образовался от искусственного интеллекта, как вы на него ответите, не изучив вопрос, ну, было бы ошибочно.
6: Спасибо вам большое, Андрей Викторович. Друзья, сегодня в родительском вопросе у нас в гостях был ректор Российского государственного гуманитарного университета Андрей Логинов. Благодарим.
5: Спасибо вам большое.
7: Спасибо.
15: Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
16: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о перспективах разблокировки Армузского пролива.
19: Есть четкое понимание того, что каждая из сторон хочет остаться при своем. То есть есть некие незыблемые для каждой из сторон вещи, и в общем и целом никто не хочет потерять лицо. Понятно, что деньги хотят зарабатывать все, но из того конфликта, в который, по сути, Соединенные Штаты втянул Израиль, выходить нужно очень аккуратно, аккуратно его расшивать. Напомню, что даже после того, как пролив, дай бог, будет разблокирован, требуется время на то, чтобы элементарно разминировать акваторию, потому что там полным-полно мин, а плюс надо решить с теми судами, которые там уже скопились. Ну и вообще нормализация и возвращение вот к тем объемам поставок, логистики и нормализации судоходства, как это было до военного конфликта, займет от полугода до года. То есть не раньше вообще начала 27-го года, при условии, что не будет никаких провокаций, там иных попыток хаотизации ситуации в регионе. То есть длительный процесс это займет.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
21: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
22: В Москве полдень, в Саратове 13 часов, в Челябинске 14, во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
22: О переговорах.
23: Официальные четырехсторонние переговоры США и Ирана с участием посредников из Катара и Пакистана запланированы на швейцарском курорте Бюргеншток после обеда. Сразу за ними во второй половине дня последуют двусторонние консультации Вашингтона и Тегерана, сообщил ТАСС, осведомленный источник. Участники переговоров уже прибыли на место проведения дискуссий. Меры безопасности усилены. Журналистов, за исключением аккредитованных на мероприятие лиц из участвующих стран, за полицейский кордон не пускают. Туристов разворачивают на пути к горе, где располагается курорт.
22: О происшествии.
23: В Находке машина скорой помощи перевернулась после удара об иномарку. ДТП произошло на трассе Артем, Находка, Порт Восточный. 51-летний водитель Тойоты, двигаясь со стороны северного проекта в направлении микрорайона Врангель, на регулируемом перекрестке столкнулся с машиной скорой. После этого спецавто перевернулось. Предварительно в машине медиков находился недоношенный младенец на ИВЛ. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
22: О фестивале.
23: В Алтайском крае прошел фестиваль Роберта Рождественского. Мероприятие в селе Косиха на родине советского и российского поэта стало не только площадкой для празднования его 94-летия, но и местом, где свои собственные творения могли представить современники. Жители Алтайского края смогли услышать стихи поэтов из Москвы, Махачкалы, Красноярска и Курска. Не обошлось и без местных талантов. Так, свои произведения в рамках поэтического концерта «Но мы сохраним тебя, русская речь», организованного Союзом писателей, писатели России и Министерством культуры Алтайского края, представили алтайские авторы Валерий Тихонов, Михаил Бетехтин и Алексей Мансков. В финале концерта поэты получили из рук министра культуры области сборник стихов Роберта Рождественского, который специально издали в рамках губернаторских издательских проектов.
22: Обо всем.
23: Наступил день летнего солнцестояния. В северном полушарии это будет самый длинный день этого года. Солнце сегодня в 11:24 по Москве заняло наивысшую точку над горизонтом. Об этом сообщали в московском планетарии. На широте столицы светлое время суток продлится 17 часов 33 минуты. Ночь на 22 июня станет самой короткой. Темно будет всего 6 часов 27 минут. После этого день пойдет на убыль, а ночь будет расти, пока их продолжительность не сравняется в день осеннего равноденствия 23 сентября. Евгения Глинская, служба информации.
17: Диалоги на радио КП.
0: Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Всем привет. 22 июня, 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Эта война, она прошила огнем и болью буквально каждую советскую российскую семью. Не стали исключением и наши семьи.
2: Ну, я могу сказать, что именно 22 июня 41 года моего отца Моисеева Михаила Ивановича призвали в Российскую Красную Армию. Эта запись есть у него в трудовой книжке. Так и написано: мобилизован в РККА в связи с началом Великой Отечественной войны. Он защищал Москву, дошел до Кенигсберга, у него медаль за взятие Кенигсберга, за победу над Германией.
1: Ну, у меня дед воевал, дед Алёшка. И мы сегодня вспоминаем войну, потому что через все семьи советские, я сказал, российские, она прошла. И у нас сегодня в гостях в студии радио «Комсомольская правда» Вячеслав Никонов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, известный историк, политолог, политик, писатель, внук сталинского наркома Молотова. Спасибо огромное, Вячеслав Алексеевич, что вы пришли к нам. Мы знаем, у вас очень много работы. Это и «Большая игра» на Первом канале, это сериал. И вот мне хотелось бы, знаете, с чего начать? Может быть, такой вопрос, ну не может быть, а точно вам уже задавали. Вот за несколько дней до начала Великой Отечественной, а именно 14 июня 41-го, нарком иностранных дел Вячеслав Молотов заявил, дальше в кавычках, только идиот мог бы сейчас думать о нападении на Советский Союз. Кавычки закрываются. Он, Вячеслав Михайлович, действительно так говорил? Может быть, он сам это объяснял вам? И это было нежелание видеть очевидное? Или это была военная или дипломатическая хитрость?
3: Да, здравствуйте. День памяти и скорби действительно для каждой семьи, он очень важен. Мой отец, Алексей Дмитриевич Никонов, тоже начинал войну 22 июня. Он тоже прошел всю войну, заканчивал войну капитаном СМЕРШа 48-й армии 2-го Украинского фронта в Праге. Ну, в общем, человек прошел действительно всю войну. Что же касается деда моего, Вячеслава Михайловича Молотова, то 22 июня он встретил, в этом смысле, в Кремле, когда начался только этот день. Затем он уехал на дачу на короткое время, уже когда были отданы приказы о приведении в боевую готовность всех частей Красной Армии. Но вскоре его разбудили, он вернулся в 5:30 утра. У него был немецкий посол Шуленбург, который, собственно, и объявил о начале войны, при том, что Шуленбурга он видел еще накануне вечером.
1: У него где?
3: В кабинете, Молотова, естественно. Угу.
1: В Кремле.
3: Шуленбург был в Кремле и накануне вечером, и отрицал то, что уже было нам хорошо известно, и нарушение границы уже, которые происходили, полеты немецких самолетов над нашей территорией. Шуленбург действительно был в неведении, и он, объявляя войну, он был очень расстроен. Он был противником Гитлера, потом его расстреляют в 1944 году как раз за заговор против Гитлера. После этого, естественно, он пошел в кабинет Сталина, там собралось политбюро, военное руководство. Были отданы все приказы, в том числе и по тотальной мобилизации целого ряда возрастов, и во всех военных округах, кроме дальневосточных, чтобы не спугнуть Японию. В какой-то момент после 10 Сталин и Молотов остались в кабинете вдвоем. Было решено, что именно Молотов объявит о начале войны.
1: А почему?
3: Ну, дед объяснял это тем, что Сталин в тот момент пребывал в некоторой растерянности и не хотел брать на себя эту ответственность. Кроме того, в общем-то, страна привыкла к тому, что наиболее важные заявления делал все-таки Молотов, а не Сталин. Сталин выступал на съездах, но что касается каких-то заявлений, то все-таки он больше 10 лет возглавлял правительство, был председателем Совнаркома. И от него исходили основные заявления. И именно тогда вот он своей рукой начертал этот текст, который потом уже стал хрестоматийным, и который завершался словами: «Наше дело правое, враг будет разбит, и победа будет за нами». Эти слова он произнес в центральном телеграфе в 12:15.
1: В прямом эфире?
3: Да, конечно, это было в прямом эфире. И, в общем-то, жизнь страны не только разделилась на до и после. Теперь, что касается заявления,
1: с которого
3: вы начали. Угу. Вы знаете, у Сталина, Молотова не было никаких иллюзий в отношении Гитлера. Когда говорят порой, что они там не видели начала войны, это, по крайней мере, нелепо, потому что за те 10 лет, что Молотов возглавлял правительство, не только экономика наша выросла на 850% за 10 лет, оборонное производство выросло в 70 раз.
1: Какие годы?
3: В 70 раз, с 1930 по 1940. В 70 раз выросло военное производство за годы трех предвоенных пятилеток. Конечно, готовились к войне, знали, что она начнется. «Майн кампф» читали в оригинале. О планах Гитлера, в общем-то, было известно всем. О том, что война начнется, тоже было понятно. Когда? Вот это был большой вопрос. Потому что Сталин до конца надеялся все-таки оттянуть начало войны. Для этого делалось все, в том числе и давались вот информационные вбросы, которые имели цель зондажа на самом деле, надеясь на ответ со стороны Германии.
1: В том числе и вот это
3: заявление. Молотова о том, что на самом деле абсолютно верное, что только идиот может вообще думать о нападении на Советский Союз. Они действительно до последнего не верили, что Гитлер решится на эту, на их взгляд, абсолютную

0: же самое с теплой одеждой.
1: Но так и рассчитывали, за 3 месяца?
0: Не было никакой подготовки к зимней войне. Германия не шила зимнюю одежду. Разведка давала очень противоречивую информацию. Говорят, ну вот сообщали ведь, что 22 июня нападут. Но при этом забывают, что вообще-то информации было море. И разведка постоянно давала вот это море информации, в которой были разные самые даты. В том числе и 22 июня звучало в тех сообщениях, которые были, ну скажем, за месяц до начала войны. Но Гитлер принял решение о нападении на Советский Союз только 17 июня. Дата была неизвестна никому, кроме Гитлера. Ее не было, этой даты. И, кроме того, была, конечно, очень эффективная немецкая информационная кампания, организованная Геббельсом, которая говорила, что на самом деле Германия не готова к войне, Германия не готовится к войне, Германия не собирается нападать, что это хитрый трюк, чтобы обмануть англичан и так далее, и так далее. И именно эта информация, она превалировала в донесениях разведки. Ну, кроме того же сообщения, что было там сосредоточение войск, о чем было, естественно, понятно и известно, была огромная информация, что Германия не нападет. И надежда на это была. Сталин не хотел войны или хотел оттянуть ее на как можно большой срок. Поэтому, да, была очень серьезная такая дипломатическая игра, которая шла с немцами. Более того, была брошена информация, что Молотов собирается посетить Берлин. Это тоже был зондаж. В эти дни, для того, чтобы провести переговоры.
2: А это все Молотов? Вы же не в каких-то там энциклопедиях все это смотрели. Это вам Молотов все рассказывал?
0: Ну, естественно, он мне об этом тоже рассказывал. И в энциклопедиях об этой информации вы не найдете, но есть масса документов. И стенограмм переговоров советско-германских, там переговоров с делегациями западных держав, с Францией, с Великобританией. Все стенограммы есть. И вот вы упомянули фильм, который сейчас идет, «Вторжение». Это 8-серийный фильм.
2: Это фильм Вячеслава Никонова на Первом канале.
0: На Первом канале 18:30 каждый день по будням. Серия, посвященная 22 июня, 22 июня. Угу. Это будет 6-я серия, 5 серий предшествует. То, что предшествовало этой войне, начиная, собственно, с японской агрессии против Китая. Я считаю, что именно там началась Вторая мировая война. Ну и затем 3 серии вот уже после начала Великой Отечественной. Для этого фильма мы использовали, конечно, огромное количество документов, и там много игровых сцен.
2: Да.
0: Там нет ни одной выдуманной вообще строки, выдуманного слова. Это все стенограммы реальные или выдержки из выступлений, речей тех деятелей, которые, собственно, и представлены в этом фильме. А это и Гитлер, и Сталин, и Чемберлен, и Деладье, и Черчилль, и Гитлер. В общем, как вы понимаете, там весь спектр политических деятелей тоже показан.
2: А сейчас, друзья, мы сделаем небольшой перерыв. Я напоминаю, сегодня в студии радио «Комсомольская правда» известный историк, политолог, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, внук сталинского наркома Молотова Вячеслав Никонов. А ведут эту программу журналисты радио «Комсомольская правда» Любовь Моисеева и Александр Гамов. Пожалуйста, не переключайтесь.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
4: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Сергей Демиденко о том, почему США не победили в конфликте с Ираном. Чего Иран устоял? Это момент экзистенциальный, на самом деле. Потому что вообще, в принципе, вот политическая и дипломатическая система США и Запада в целом, она не воспринимает иранский режим и что-то подобное иранскому режиму, как, на самом деле, политическую систему, как нечто жизнеспособное. Ну, просто у них в учебниках написано по-другому. У них в учебниках, по которым они все учились, вся абсолютно американская элита, там, во всех этих элитных университетах, там написано, что это авторитарный режим. Авторитарный режим держится на элите, лидерах. Надо перебить элиту.

0: элиту и лидеров, и, собственно говоря, режим рухнет. А это такая очень колониальная история, на самом деле, по сути своей. Они вот в разрезе этих колониальных своих идей, они это так и воспринимали, на самом деле. А режим не упал, а плана Б-то не было. Они вот эту всю иранскую жнут, мы еще будем, понимаете, вникать, как у них там политическая система устроена, как элита устроена. У нас в учебниках написано по-другому. Все. У них очень проектное мышление, на самом деле, у американцев. Очень проектное. У них такой, знаете, менеджмент. И если проект как бы не пошел, они его сворачивают и переключаются на другой. Мы уже это наблюдали там в Афганистане, до этого в Вьетнаме, в Ираке. И сейчас та же самая, на самом деле, история, по большому счету.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Еще раз всем привет. 22 июня, 85 лет со дня начала Великой Отечественной. Эта война прошила огнем и болью каждую советскую и российскую семью, не стали исключением и семьи нынешних радиоведущих Любовь Моисееву и Александр Гамова. А в гостях у нас известный историк, политолог, писатель, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, внук сталинского наркома Молотов Вячеслав Никонов. Слушаем наш разговор.
3: Вячеслав Алексеевич, а вот...
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
7: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Абсолютно всех сторон жизни, из них половина подписана Молотовым.
3: Скажите, пожалуйста, вот мы про растерянность и прочее, да, в начале войны. Меня поразила одна цифра. Я недавно на нее наткнулась совершенно случайно. И оказалось, я увидела, что по количеству техники, скажем, танков и авиации, оказывается, наша советская армия не только не уступала немецкой, но в некоторых параметрах даже превосходила. Почему же тогда так резко отступали?
2: И в авиациях, и в танках.
8: Ну, это и правда, и неправда. Значит, правда в чем заключается? Во-первых, нам противостояла объединенная Европа. Не надо забывать это. Очень часто учитывается немецкая техника. А почему тут немцы, да? Против нас была объединенная Европа. Я просто напомню, что 22 июня 1941 года она объявляла войну не только Германия. Была еще Италия, была Финляндия, была Венгрия, Румыния, Словакия, Хорватия – это только те страны, которые официально объявили войну. Болгария не объявляла войну, потому что Гитлер предоставил ей возможность стать дипломатическим окном для разговоров с Советским Союзом. Общение шло через Болгар. Чехия, Австрия были частью Германии, они уже были поглощены Германией. Франция была оккупирована Германией. Бельгия, Голландия, Люксембург тоже. Дания оккупирована, Норвегия оккупирована. Все они работают на Германию.
3: Швеция не была оккупирована, но работала тоже на Германию.
8: Швеция не была оккупирована, но работала на Германию. Испания, Португалия, фашистские режимы, работавшие на Германию и посылавшие свои войска. Все страны, которые я называл, посылали свои войска против нас. Поэтому там была не только немецкая техника, но и вся Европа. У этой коалиции, которая сейчас и называется Европейский Союз, там полное совпадение участников практически, было огромное превосходство и в людских силах, и, естественно, в экономических возможностях и так далее. Это первое. Угу. Второе. Вопрос ведь не только в количестве, но и в качестве той техники, которая производилась. У нас действительно было достаточно много техники и танков, и самолетов. В конце концов, мы будем производить больше, чем Германия и их союзники вместе взятые. Но, я повторяю, в 70 раз увеличили производство оборонной продукции, да, за 10 лет. Но далеко не вся эта техника была современной к 1941 году. Там было достаточно много техники, выпущенной в начале 30-х годов, да, которая она быстро устаревала тогда. Там модернизация шла постоянно. То же самое с авиацией. Да, было много самолетов, но по качеству они Мессершмиттам, Фоке-Вульфам значительно уступали. На стороне Германии был, во-первых, фактор неожиданности, безусловно. Понимаете, когда ты планируешь военное наступление, ты планируешь наступление. Историки спорят, и военные историки особенно. А что было правильно в тот момент сделать? Придвинуть все вооруженные силы к границе и встретить, так сказать, не войсками первого эшелона, которые немцы смогли действительно достаточно быстро пробить, потому что там было огромное превосходство именно на направлении главного удара и именно на передовой линии нашей обороны, где стояли просто передовые части, части прикрытия по большей части. Вот что туда? Выдвинуть туда все основные вооруженные силы? Вот многие, и полководцы тоже наши победы, они рассуждают на эту тему, что надо было сделать. Они не уверены, что...
2: Жуков, Аркасовский.
8: Да, что это было бы правильное решение. Жуков так не считал. Потому что, с одной стороны, выдвижение вот этой всей махины на границу, во-первых, моментально провоцировало бы немецкую агрессию, да, то есть это ускоряло бы начало войны, во-первых. Ясно, что Гитлер не стал бы ждать этого. И второе, это позволило бы Гитлеру реализовать его главную стратегическую, собственно, идею, которая заключалась в том, чтобы разгромить советские войска на границе. Именно в этом был замысел Блицкрига. Но на границе не было тех войск, которые он собирался разгромить. Они были дальше.
3: Но они вошли потом, как нож в масло, получается.
8: И потом пошла тотальная мобилизация, которая позволила действительно... Ну, знаете, когда идут хорошо выдрессированные, с большим боевым опытом немецкие колонны, которые как нож пошли во Францию и разгромили ее в течение месяца просто, уничтожив...
3: На кураже, получается, да? Да,
8: ну, дело не только в кураже, дело и в технике, дело и в стратегии, и в том, что наступающая сторона в данном случае имеет стратегическую инициативу. Поэтому остановить это... было невозможно. Мы имели дело с превосходящей силой в любом случае, с превосходящей силой в количественном и качественном отношении.
2: Вот еще такой вопрос, Вячеслав Алексеевич, пока мы далеко не ушли от товарища Сталина и товарища Молотова. Вот как вам дед рассказывал? Вот они, Политбюро, приехали на ближнюю дачу, значит, постучались... Вошли к Сталину. Некоторые мемуаристы утверждали, что он сначала подумал, что его приехали арестовывать. Вот, но... А вам дед как рассказывал? Они пришли, он же его как звал дед Сталина?
8: Коба.
2: Коба. Коба, что с тобой? Вот как он рассказал? Коба, значит, можно мы, Политбюро к тебе зайдет?
8: Ну, что думал Сталин, дед мой не знал.
2: А вот...
8: Как, и никто не может знать.
2: А как он рассказывал, что вот они зашли вот в эту... Ну, я был на этой даче, представляю, как она выглядит.
8: Ну, зашли, он сказал, что приехали.
2: А, вот так вот?
8: Да.
2: Нифига себе, война идет, значит, что приехали?
8: Что приехали, да. Ну, он говорит, ну, Иосиф, надо создавать там, Государственный комитет обороны брать все руководство страны в
2: свое. Это 23-го было?
8: Кто председатель?
2: Это какого?
8: Нет, это не 23-го, это уже в начале июля. После этого, собственно, текст о создании ГКО написан рукой Маленкова. Маленков написал, и, естественно, они его согласовали тут же. Это клочок бумаги, и после этого началась уже полноценная работа Государственного комитета обороны, ставки Верховного главнокомандования, ну и так далее.
2: Так он сколько в оцепенении, товарищ Сталин, находился?
8: Ну, если иметь этот эпизод, то полтора дня.
2: Ну, понятно. А до этого вот эта правильная книга была, мне как-то ее показывали, посетители, которые в Кремль приезжали к Сталину и 22-го, и 23-го там. Все это правда, да? Это...
8: Вы знаете, книга посетителей Сталина – это самая правдивая книга, которую себе можно только представить. Попробовали бы они кого-то туда не записать или записать лишнего.
2: То есть он работал, вождь работал?
8: Конечно, работал. А что же он делал?
2: А почему раньше ГКО не создали?
8: Потому что войны не было еще.
2: Нет, почему нужно было до 3 июля ждать, если 22 числа уже... Самолеты летят, Киев бомбили, нам объявили.
8: Почему? Ну, понимаете, решение об управлении войной принимается, когда война начинается. Так было всегда. И то же самое было с гражданской войной, что ли. И там Ленин сразу создавал там органы управления войной, да, как только начались там мятежи белочехов, да, там в 18-м году. Нет же, конечно. Ясно, что по ходу дела это создается, реформируется, изменяется, состав ставки менялся, потом была ставка Верховного главнокомандования создана и так далее. То есть управление в ходе войны, там несколько раз были реорганизации правительства и аппарата, и сфер ответственности тех или иных членов Политбюро и членов правительства. То есть там шли постоянные, конечно, совершенствования системы управления страной.
2: А сейчас, друзья, мы сделаем еще один небольшой перерыв и продолжим наш разговор с известным историком-политологом Вячеславом Никоновым.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Доверьте заботу о своем желудке специализированному продукту для лечебного питания «Пилорис». Подарите себе комфорт и удовольствие после каждого приема пищи. Перестаньте испытывать жжение в пищеводе, кислый привкус во рту и тяжесть под ложечкой после еды. Компоненты «Пилорис» – важный источник элементов для поддержания кислотного баланса в пищеводе и создания естественного защитного барьера слизистой желудка. Получите «Пилорис» бесплатно. Позвоните прямо сейчас, звездочка 125, и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. В основе пилорис – водоросль фукус. Фукус – это природный источник фукоидана. А именно фукоидан участвует в создании естественной пленки в слизистой, которая защищает от агрессивного воздействия желудочного сока, поддержании баланса микрофлоры и комфортной среды желудочно-кишечного тракта. Это и есть основа качественной работы желудочно-кишечного тракта. От расщепления пищи до выведения отходов. Получите пилорис бесплатно. Позвоните прямо сейчас, звездочка 125, и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Пилорис – это ваш союзник на пути к приятному аппетиту, легкому перевариванию, регулярному выводу отходов и удовлетворению после каждого приема пищи. Позвоните и узнайте, как получить упаковку пилорис бесплатно. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Является специализированным пищевым продуктом для лечебного питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте.
6: Подведены итоги рейтингового голосования за общественные территории, планируемые к благоустройству в 2027 году. В нем приняли участие 8850 великолучан. Большинство жителей города выбрали общественную территорию дома номер 56 на улице Ставского. Именно ее в следующем году благоустроят в первоочередном порядке в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Инфраструктура для жизни». 30-ю международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках завершил ночной полет. Поскольку он проходил накануне Дня памяти и скорби, творческие коллективы города перед стартом аэростатов с территории крепости исполнили для аэронавтов песни патриотической тематики. А песня «Выйду ночью в поле с конем» звучала под цоканье копыт лошади, которая тоже приняла участие в действии. Акцию подготовил Комитет культуры городской администрации, который традиционно является организатором культурной программы во время встреч воздухоплавателей. В Великих Луках завершился благотворительный проект. Яркими красками расписан забор реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. Инициатором создания вдохновляющей среды для воспитанников выступила заведующая центром дневного пребывания Оксана Горохова. Работу выполнили ученики художественного отделения школы искусств «Центр» под руководством педагога Петра Дудко. Они расписали около 50 метров бетонного забора и прилегающую стену. Финансовую поддержку оказал предприниматель Сергей Липатов. Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 83 копейки. Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
11: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения, это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие, у американцев нет гиперзвукового оружия.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Еще раз всем привет. В студии радио «Комсомольская правда» журналисты Любовь Моисеева и Александр Гамов, но прежде всего наш сегодняшний герой, известный историк, политик, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, внук сталинского наркома Молотова Вячеслав Никонов. А говорим мы сегодня о событиях 85-летней давности. Я напомню, 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная.
3: А можно вот я еще раз вернусь к этому вопросу об отступлении, да? Знаете почему? Потому что мне недавно попалась совершенно теория, которая мне показалась, с одной стороны, совершенно дикой, я не могла сразу воспринять, но, с другой стороны, человек ссылался на какие-то данные, какие-то статистические выкладки. Суть этой теории была в том, что, несмотря на жесткую пропаганду, несмотря на воспитание нового поколения в духе коммунистической идеологии, сохранилось еще огромное количество людей, которые не были стопроцентными сторонниками большевистской коммунистической страны. И поэтому в армии многие просто не хотели воевать за социализм. И настоящее сопротивление якобы началось только после того, как люди увидели, какие зверства творили немцы на оккупированных территориях. Как вы могли бы прокомментировать такую теорию?
8: Знаете, я знаком с очень многими людьми, которые войну прошли. И считать их пятой колонной изначально я не могу. Я, честно говоря, не встречал таких людей, которые считали, что не надо было защищать Родину в 1941 году. Да, был Власов, да, были предатели, да, были изменники. К сожалению, затем они все были прощены, да, как в 1955 году, когда вдруг прошла реабилитация тех же бандеровцев, всех реабилитировали. как борцов со сталинским режимом. Но подавляющее большинство нашего народа было патриотично настроено и в 1812 году, и, кстати, и в 1914 году, и в 1941 году. То, что была пятая колонна, ну да, существовала пятая колонна, но это были отщепенцы, предатели.
3: Но человек опирался...
8: Говорить о том, что там Красная Армия не хотела воевать, потому что она была против, там, я не знаю, советской власти, это, на мой взгляд, просто неуважение к памяти собственного народа. Естественно, очень много людей оказывались в окружении, сдавались и оказывались в плену. Что им было делать? Действительно, большое количество военнопленных оказалось в германских лагерях. Как потом, когда мы наступали, огромное количество немцев оказалось в наших лагерях. Просто когда наступают, окружают огромные группировки, когда окружают по 100, по 200 тысяч человек, естественно, что эти люди попадают в плен. Они что должны были делать? Безоружными драться или как? Я вообще не понимаю смысл вот этих вопросов. И копание в том, что наши люди, оказывается, были предателями во время Великой Отечественной войны. Я считаю, это просто кощунственно.
2: Согласен. Очень важный вопрос, Вячеслав Алексеевич. Мы видим, что на Украине, в Европе и в Канаде востребована та же идеология нацизма. Даже трупы нацистов Зеленский перевозит из Европы и хоронит. Ощущение, что скоро мы придем и к состоянию 41-го года. Вам не кажется?
8: История, с одной стороны, всегда себя повторяет, с другой стороны, никогда себя не повторяет. Повторения 41-го года, безусловно, не будет, хотя бы по одной причине. Существует такая вещь, как ядерное оружие. Мы не собираемся вести какие-то длительные войны с странами, которые тогда составляли Третий Рейх. И, кстати, сейчас мы понимаем, что это те же самые страны, с той же самой идеологией, которая на самом деле у них никогда не уходила на задний план.
2: Более того, это там потомки этих фашистов.
8: Естественно, что в Германии там все потомки фашистов, поскольку вся страна была фашистской. Да и вся Европа была фашистской, понимаете? Вся Европа была фашистской. Это потом там были разговоры о том, что там либеральная демократия какая-то, права человека. Вся Европа была фашистской, и поэтому все жители Европы, они так или иначе наследники фашистской идеологии. И более того, те страны, которые были нам союзные, Соединенные Штаты, Великобритания, они после Второй мировой войны ведь активно использовали нацистов. Что такое там украинский отдел, Калининское управление ЦРУ? Это те же самые бандеровцы, которые были перевезены из Украины, плюс украинское отделение гестапо. Что такое там Северокавказское отделение ЦРУ? Это, естественно, то же самое управление гестапо, которое занималось Северным Кавказом. И потом это все стало просто тканью, плотью и кровью самого ЦРУ. Да? И те операции, которые после Великой Отечественной войны проводились на Западной Украине, вот те же самые Вселесные братья, это была просто операция ЦРУ. Сейчас об этом есть масса документов. Это не было сопротивление там свободолюбивого украинского народа. Это была операция американских, прежде всего, спецслужб. И я вам напомню, что когда создавалось военное командование НАТО, подавляющее большинство генералитетов были генералы вермахта.
2: Это какой год?
8: Ну, как только было создано НАТО в 1949 году, в начале 50-х годов и так далее. А в немецком Бундестаге, даже в начале 60-х годов, 60%, даже больше 60% депутатов были в прошлом членами НСДАП, партии Гитлера.
2: А вот сегодня ФРГ снова не скрывают, что готовы и даже хотят напасть на нас. Это реванш или что-то еще глубже, или это просто инстинкт? Им... Я вот когда в Германии был, даже молодые люди совершенно говорят, вот здесь вот... Ваши пришли и остановились, и так далее. Вот даже в лучшие времена они делили, в общем, себя отделяли, даже в ГДР говорили, что вот здесь ваши, наших победили, да, конфронтации не ушли.
8: Ну, поскольку уничтожение нас является целью их на протяжении многих столетий, что вас удивляет, да? Вы думаете, что тут псы-рыцари делали, да, на Чудском озере? Ну, Потом, конечно, когда были у нас тут монголы, хозяйничали, они не лезли. Но потом лезли постоянно, да, и регулярно. Сколько раз приходилось нам каждые 50-100 лет обязательно нам надо было выдерживать какое-нибудь нашествие со стороны Запада. То поляки там придут, Москву там Кремль захватят, то французы, то шведы в Полтаву придут, то немцы. Поэтому мы для них не просто чужие, мы для них такой инфернальный враг на протяжении, ну, по крайней мере, точно всего времени там с Василия III и уж точно до Ивана Грозного даже. Мы другие, мы самостоятельная цивилизация, которую они рассматривали тогда еще, даже в начале XVI века, как просто очередное поле для колонизации, ну, как там, я не знаю, индейцы в Америке, там, ну и так далее. Но поскольку мы не стали ни их вассалом, ни полем для колонизации, то вот эта ненависть к России, она остается. И кроме того, было всегда очень серьезное религиозное расхождение. Православие они считали ересью. Русских всегда они считали неполноценными людьми. И это было, это ощущалось и тогда, и сейчас. Мы видим, да, разговаривать с русскими – это уже ниже собственного достоинства. Но вот почему не удалось договориться с французами, англичанами, да, против Гитлера? Потому что для них Гитлер-то был свой. Они с ним встречались, они с ним разговаривали, они с ним подписывали соглашения. Но при этом ни англичане, ни французы ни разу даже не позвонили Сталину. Ни разу. Кто такой Сталин? Гитлер свой, Сталин чужой. И русские чужие. И вот это ощущение собственного превосходства, это комплекс того, что они являются сверхлюдьми. Когда говорят о западных ценностях, очень часто почему-то не вспоминают, что являлось главными западными ценностями на протяжении столетий, а может быть, даже и больше. Это прежде всего расизм. Это главная западная ценность. Есть они, как высшая раса, и все остальные, как нации рабов. Ну и такие вещи, как шовинизм, национализм, колониализм, нацизм, фашизм – это западные ценности. И они от никуда и никогда не уходили. И то, что они себя представляют иначе, не должно нас обманывать. Мы должны видеть, что это именно то, что является западными ценностями. А поэтому вот ваш вопрос, почему немцы хотят опять на нас напасть, по-моему, имеет совершенно логичный ответ. Вячеслав, они иначе не могут.
2: Вячеслав Михайлович, вот на этот счет, что вам советовал? Что из советов, из наставлений деда вы сейчас используете или не используете?
8: Ну, что значит использовать?
2: Молот вам помогает?
8: Естественно, я был информирован лучше, чем мои сверстники многие в тот момент. Но главное не забывать о том, что ты себя представляешь. Защищать свои ценности, идеалы. Верить в свою страну, любить ее, сделать ее максимально сильной. Никогда не верить Западу. Когда ему говорили, вот Вячеслав Михайлович, тут вчера там в «Нью-Йорк Таймс» вас опять ругали. Он говорит, было бы гораздо хуже, если бы меня хвалили.
3: Точно. Это мы в 90-е годы все прошли на практике.
2: Мы заканчиваем нашу программу. Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» был первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, известный историк, политик, писатель, внук сталинского наркома Молотова Вячеслав Никонов. В эфире работали журналисты радио «Комсомольская правда» Любовь Моисеева и Александр Гамов. Любите нашу историю.
1: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано реклама.
12: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
13: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо, Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
14: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В эпизоде из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», когда царь переодевается в современный спортивный костюм, фраза «Ох, бесовская одежа, тьфу!» содержала двойной смысл. Форма была с эмблемой «Динамо», а исполнитель роли царя Юрий Яковлев болел за «Спартак». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и...
16: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
17: Здравствуйте, с вами в прямом эфире официальные представители компании «Аквалайф» Михаил Рудаков.
18: Здравствуйте.
17: И я, Ася Рак. Мы говорим о том, как одна простая привычка в вашей жизни способна ее изменить, повлиять на ваше здоровье, а именно улучшить его. Ну или если вы молоды, прекрасны, у вас все хорошо, то сделать так, чтобы так всегда и оставалось, независимо от вашего возраста. Ну а также сегодня хочу сказать, что наш эфир посвящен всем медикам, всем врачам, медсестрам, всем, кто помогает нам каждый день поддерживать себя в здравии. С наступающим вас праздником, с наступающим Днем медика, он случится 21 июня, ну а мы уже готовы. Мы сделали особое предложение не только для врачей, но всех, кто слушает радио «Комсомольская правда». 29 тысяч рублей за ионизатор воды «Аквалайф» и суперподарок, о котором вы узнаете, когда позвоните 8 800 505 0855. Ну, а кто еще не в курсе, зачем ему ионизатор, мы сейчас постараемся все быстро и просто объяснить. Потому что ионизированная вода – это не просто H2O, это ключ к здоровью, подтвержденный наукой. В Японии, например, врачи официально назначают водородную воду при диабете, а также назначают ее официальная система здравоохранения страны всем, кто проходит лучевую терапию для снижения токсической нагрузки на печень и на весь организм. А также еще в Южной Корее, в Японии назначают всем, у кого есть какие-либо проблемы сердечно-сосудистой системы. Почему? Да потому что уже более 2000 исследований в мире опубликовано, которые подтверждают, что, например, 900 мл такой воды в день за 8 недель улучшают чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Водород нейтрализует свободные радикалы, которые являются главными виновниками воспалений и старения. То есть большое число свободных радикалов приводит к оксидативному стрессу. А оксидативный стресс, он причина 90% заболеваний. Поэтому если у человека есть какой-то определенный букет, он ходит к разным врачам, и каждый врач выписывает такой солидный рецепт, где много всевозможных лекарственных препаратов, которые воздействуют, как правило, чтобы убрать симптомы. А первопричина у всех этих заболеваний одна – оксидативный стресс. Чтобы справиться с оксидативным стрессом, как раз-таки нужна ионизированная вода. И более 2000 исследований это уже подтвердили. Понимаете? В 2016 году Минздрав Японии официально одобрил водородную терапию для лечения метаболического синдрома. А в Советском Союзе, забыла в каком году, Миш, 1988 году ионизированная вода была внесена в реестр фармакологических препаратов. Мы первооткрыватели. У нас развивалась эта технология. Но сегодня уже доказано, что пить ионизированную воду – это значит воздействовать на первую причину всех заболеваний, на оксидативный стресс. Ну вот как это работает при диабете? Например, представьте, при диабете второго типа клетки глохнут. Они перестают слышать инсулин. А водород здесь действует как чистильщик. Он снижает оксидативный стресс, главную причину не только инсулинорезистентности, но и всех остальных заболеваний, как мы уже выяснили. Уменьшает воспаление в сосудах, падает риск осложнений, защищает печень от жирового гепатоза, частого спутника диабета. В России в Воронежском медицинском институте доказали, что ионизированная вода обладает гепатопротекторными свойствами, помогает клеткам печени работать лучше. И все это не теория, все доказано. Например, в 2008 году было исследование, и у пациентов, которые пили водородную воду, холестерин, ЛПНП, упал на 15,5% за 8 недель без лекарств. И вот история, которую поделилась врач с нашей компанией. Она рассказывает о том, что к ней на консультацию пришла женщина 58 лет с диабетом второго типа и стажем 10 лет. Сахар натощак был 12 ммоль, представляете? И невероятно отекали ноги. К ее терапии добавили 1,5 литра водородной воды в день. Через 3 месяца сахар натощак упал до 6 ммоль. Полностью прошли отеки, и врач ей снизил дозу лекарственных препаратов. Это не магия, это биохимия. Попробуйте. Вот именно что попробуйте. У нас есть тестовый период, он длится 90 дней. То есть с момента, как вы получили свою посылку, в которой ионизатор воды Aqualife, у вас есть целых 90 дней. Вы пользуетесь ионизатором, вы готовите в нем воду. Но если в течение 90 дней в любой момент вы решили, что это не ваш способ, вам не нравится, не интересно, вы можете вернуть ионизатор нам, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Все без исключения. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Сегодня супер предложение. 29 тысяч рублей ионизатор воды Aqualife и подарок при заказе ионизатора всем покупателям. Успевайте. 8 800 505 08 55. Но и обязательно давайте с вами поговорим еще об одном суперприборе, который позволит вам за 15 минут избавиться от боли без каких-либо лекарственных препаратов. Миниш, тебе слово.
18: Да, спасибо. Действительно, это так. Этот прибор маленький, но очень удаленький. Я кратко скажу то, что уже говорил много раз в эфирах. Именно с таким прибором, именно вот с Neurodense Axon он называется, я помог себе избавиться от ежегодной проблемы. Я когда заходил в огород, начиналась весна, мне постоянно... Так, склонен к тому, чтобы перетрудиться. И вот когда я слишком много потружусь, у меня спина скручивалась, в общем. Спина начинала очень сильно болеть, и я на 2-3 недели не мог вообще заниматься никакой физической активностью. Но после того, когда у меня появился Neurodense Axon, я как раз-таки за 15 минут воздействия Neurodense Axon на то место, где у меня болело, в спине появилась боль, я буквально восстановился. На второй день я еще раз повоздействовал с профилактической целью. И, вы знаете, эта боль больше не возвращалась. Уже 2 с лишним года прошло, я тружусь и копаю огород, и все, что только не делаю, тяпаю, и все, что хотите, делаю. Но боль уже не возвращалась. Потому что этот прибор воздействует не только на то, чтобы устранить боль, да, но он воздействует на первопричину устранения боли. Нейроденс, вот это слово в названии, означает не как мы привыкли, часто, знаете, в латинских названиях или в английских англицизмы, да, там нервные танцы. Нет, это все русские буквы, и они расшифровываются так: нейродинамическая электронейростимуляция. Так вот, этот метод нейродинамической электронейростимуляции, он зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Это медицинское средство, да, это медицинский прибор, который действительно эффективно показывает себя в устранении боли. На самом деле, эта технология, да, нейроденс, она помогает еще в большем спектре проблем, которые вызывают там, ну, разные заболевания, да, то есть он эффективен в комплексных лечебных и реабилитационных программах, да, накоплен опыт эффективного применения при широком спектре неврологических заболеваний. Благодаря исследованиям определена клиническая эффективность такой технологии в лечении пациентов с заболеванием опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, с гинекологической, урологической патологией. Но мы сейчас все-таки говорим о нейроденс Аксон, это маленький брат нашего большого прибора нейроденс ПКМ. Так вот, этот прибор, он размером со спичечный коробок, там всего 3 кнопки. Нажимаете кнопку «включить» и прикладываете к месту. Все, он настолько эффективен. Вот я вам рассказал свою реакцию, да, организма, насколько он эффективен. Но чем это обусловлено? Дело в том, что лечебные эффекты нейроденс Аксона, они обладают местными, сегментарными и общерегуляторными реакциями. И вот к местным реакциям они проявляются изменениями метаболизма в коже и глубже расположенных тканях непосредственно в месте аппаратного воздействия. И к таким эффектам относятся, как вот, понимаете, обезболивающие, это самый первый, да, трофические, заживляющие, то есть противоотечные, противовоспалительные. А второй тип реакции — это возбуждение, он появляется в ответ на возбуждение, на стимуляцию кожных зон, распространяется по нервным волокнам, и развиваются вот эти сегментарные реакции, к которым относятся такие эффекты, как обезболивающие, спазмолитические, сосудистые, противовоспалительные, нормализация моторики желудочно-кишечного тракта, улучшение уродинамики, да. А вот другой, третий вид, третий эффект, да, низкоинтенсивное воздействие импульсными токами вот этими от такого аппарата, да, запускает развитие еще общерегуляторных реакций, к которым относятся тот же обезболивающий, сосудистый также, да, стабилизация артериального давления может произойти, да, коррекция гормональных, эндокринных нарушений. И вот именно общие реакции обеспечивают стабильность лечебных эффектов и позволяют бороться с проявлениями и стресса, и лежат в основе профилактического применения аппаратов нейроденс. Друзья, успейте. Самое главное, что сегодня ко дню медицинского работника мы подготовили супер предложение. Это на ионизатор воды Aqualife. Сегодня он идет с подарком, с огромной скидкой по 29 тысяч рублей. Да, вы можете его приобрести. Ну и, конечно, на нейроденс Аксон. Сегодня это последний день такой акции, когда вы можете его приобрести по цене 4900 рублей. Для заказа успейте позвонить 8 800 505 0855. Звоните 8 800 505-0855. И будьте здоровы. Слушайте радио «Комсомольская правда». И звоните 8-800-505-0855.
19: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
16: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
20: Реклама. В июне Музей современной истории России превращается в театральную сцену. Здесь проходит уникальная выставка к 70-летию легендарного современника. Того самого театра, который создали Олег Табаков, Галина Волчек и Игорь Кваша. Вы увидите более 150 экспонатов. От первых афиш до личных вещей Станиславского и рукописей Олега Ефремова. Услышите голоса прошлого через мультимедиа и почувствуйте атмосферу первого спектакля современника. «Вечно живые». Куратор проекта Владимир Машков. Выставка ждет вас в Музее современной истории России. Возрастное ограничение 12+.
21: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
22: Читайте в еженедельном выпуске. Киркоров потратил на пластику десятки миллионов рублей. Главное обследование сосудов и сердца в старшем возрасте. Прототипом Деточкина стал знаменитый вор-домушник. Газета в продаже 17 июня.
23: Для лиц старше 12 лет.
24: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
25: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
0: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
25: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: Об атаках.
4: Российские средства ПВО за сутки сбили 8 управляемых авиабомб и почти 500 украинских беспилотников. Одновременно с этим экипажи Черноморского флота ликвидировали 4 безэкипажных катера в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны. Как отмечается, вражеские катера военно обнаружили в юго-западной части и оперативно уничтожили штатными огневыми средствами. Кроме того, украинская армия потеряла около 1450 военных за последние сутки. Также были поражены ключевые объекты военной и энергетической инфраструктуры Украины.
0: О происшествии.
4: Число пострадавших от отравления в тувинском кафе выросло до 15. Среди госпитализированных оказались 8 детей. Об этом сообщили в Следственном комитете республики. По данным ведомства, все почувствовали себя плохо после того, как поели в местном заведении. Следователи уже возбудили уголовное дело об оказании услуг, за которые не отвечают требованиям безопасности.
0: О политике.
4: Премьер-министр Великобритании Кир Стармер лишился поддержки ключевых министров из-за слухов о своем возможном уходе. Несколько членов кабинета потребовали от главы правительства четко определить сроки сложения полномочий. Об этом пишет газета Daily Express. Журналисты утверждают, что британский лидер пытался лично обзвонить коллег, чтобы спасти свое положение, однако эти звонки назвали унизительными. Ранее в местной прессе появились сообщения, что Стармер объявит о своей отставке уже в ближайший понедельник.
0: О переговорах.
4: Переговоры США и Ирана сосредоточены на выполнении пунктов о прекращении конфликта. Это заявили в иранском МИДе. Там отметили, что также речь идет о снятии санкций с нефти и разблокировке активов. Переговоры проходят в эти дни в Швейцарии.
0: Обо всем.
4: Телеведущий Дмитрий Дебров госпитализирован в Москве. У него травма головы. Шоумен упал с лестницы во время вечеринки в ночном клубе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на медиков. Врачи оценивают состояние пациента как среднее, тяжелое. 6 лет назад телеведущий уже попадал в реанимацию после перенесенного инсульта.
0: О валютах.
4: Официальный курс доллара 73 рубля 44 копейки, евро 84,17, юаня 10,81. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
25: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: Здравствуйте, это радиостанция «Комсомольская правда». У нас в студии психолог, блогер одноклассников Виктория Нагорная. Виктория, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, радиослушатели.
5: Мы продолжаем серию программ, в которых Виктория разбирает темы, волнующие слушателей радио «Комсомольская правда». Свои вопросы вы можете оставлять в группе «Радио «Комсомольская правда» в Одноклассниках. Самые интересные и народные темы мы разберем в эфире. Сегодня поговорим о том, что делать, когда тебя все раздражает. Вот именно про раздражение и пойдет наш сегодняшний эфир. Почему так непросто понять близких людей, в частности, и об этом поговорим. И, Виктория, первый такой вопрос, наверное, самый стандартный. Вот откуда вообще берется это раздражение? Это больше про усталость, какие-то накопленные обиды, или это просто наши внутренние ожидания от других?
7: Скорее всего, вместе. То есть это и про вас, и про другого человека. Бывает такое, что нас бесит, раздражает конкретно этот человек, но чаще всего все-таки мы говорим про себя, про свое что-то внутреннее. То есть когда вы устаете, когда есть такая накопленная усталость, когда есть хронический стресс, когда вам тяжело, когда есть сложности финансовые, сложности внутриличностные, когда какой-то экзистенциальный кризис, и тут еще и близкий тебе говорит, а что ж ты носки разбрасываешь? Конечно же, это начинает жутко раздражать и бесить. Или тот близкий, который разбрасывает эти носки. То есть действительно человека, когда он устал, могут вывести из себя самые обычные, простые бытовые мелочи. Я уже не говорю про какие-то ценности, разницу во взглядах. Это, естественно, может выводить из себя. Поэтому здесь комплекс. И внутренняя усталость, переживания. И знаете, все говорят о том, что люди зеркала, люди вокруг нас зеркала. Это работает немножко не так, как это обычно люди понимают, но это работает. И получается, что когда человек начинает нам подсвечивать то, что в нас внутри, какие-то наши переживания, то, конечно, он нас начинает этим раздражать, потому что мы видим те несовершенства, которые есть внутри нас самих. Тоже, я думаю, затронем еще эту тему детальнее. Вот, поэтому все вместе, все вместе.
5: Один из вопросов, который оставила наша слушательница в группе «Радио Комсомольская правда» в «Одноклассниках», звучит следующим образом. У меня такой вопрос. На работе, в компании друзей я веду себя адекватно, но как только переступаю порог дома, становлюсь другим человеком. Меня раздражает буквально все в жене и детях, особенно некоторые привычки. Стараюсь с этим бороться, но не могу сдерживаться. Почему?
7: Да, очень частая история. Очень частая история. Причем, когда я работаю с конкретным человеком, там, с конкретной женщиной, с конкретно мужчина, и он мне приносит эту тему, то, конечно, я сразу понимаю, о чем это. Это, знаете, про что? Это про то, что человек в обществе привык держать маску. И это не про то, что «Ой, ты такой плохой, ты там не показываешь себя». Нет. Мы всегда в обществе, ну, не можем так сильно расслабиться, как дома. Мы приходим домой и просто расслабляемся. То есть психика, она такая «Все, можешь отпускать, выдыхать». У нас происходит смена социальной роли. То есть мы, когда приходим на работу, мы там работник. Мы не можем, может быть, и можем, но чаще всего нет. Например, какие-то шуточки говорить скабрезные, которые мы можем, допустим, сказать в кругу друзей. Или мы не можем как-то отреагировать так, как, допустим, там, мужчина не может так отреагировать, как он реагирует с женой, да, там как-то высказаться. И получается так, что мы просто постоянно находимся в состоянии напряжения на работе. Некого. То есть вот эта вот социальная роль работника, социальная роль коллеги, друга, ну, друга меньше, но все-таки вот, да, про коллегу, про работу. И либо если ты начальник, например, то, естественно, ты там более напряженный, более собранный. И когда ты приходишь домой, то ты это все отпускаешь. И там уже психика, она начинает вот это накопленное напряжение сбрасывать. А на кого сбрасывать? Конечно же, на всех своих любимых людей. Потому что это те люди, которые находятся близко. На самого себя кричать ты не будешь. Ну, либо будешь, но это все равно меньше проявляется. Проще накричать на жену, на ребенка, на кота и так далее. Вот, поэтому вот так это и происходит. Такой принцип. Где-то на работе вам стало сложно, какое-то лишнее напряжение, стресс, пришли домой, расслабились, тут под горячую руку попалась жена. На жену накричали, на ребенка накричали, кота пнули. Все вам вроде бы легче. На самом деле легче не сильно становится, это не помогает, потому что накапливается другое напряжение, другое раздражение внутри семьи, и потом приходится решать проблему уже в семье, но в этот момент ты об этом не думаешь. В этот момент психика расслабилась, и вот и все это раздражение полилось.
5: Но все-таки, если возвращаться, да, к этому вопросу частично, там, да, вопрос в том, что вроде бы все понимаешь, да, что так делать неправильно, но с собой ничего поделать не можешь. Вот
7: да,
5: что тут?
7: Да. А почему так работает? Потому что у нас есть, ну, давайте так, грубо говоря, два мозга. Один у нас эмоциональный, другой у нас рациональный. И вот этот рациональный и эмоциональный мозг не могут работать одновременно. Работают либо один, либо другой. Поэтому если вас понесло эмоционально, очень сложно взять себя в руки и начать рационально что-то говорить. Это очень хорошо заметно, когда работаешь с людьми нетрезвыми. И вот как человека, если он в неадекватном состоянии, вывести из этого состояния, нужно задавать ему вопросы, чтобы он задумался. Там, не знаю, столица какого-нибудь государства, которое он не знает, не знаю, там, Мадагаскара. И человек начинает думать, это выбивает его из эмоционального состояния, и тогда с ним можно уже попробовать нормально говорить. То есть это просто пример, который очень ярко показывает, как это работает в жизни. Поэтому, если вы чувствуете, что вас заносит, уносит, несет и так далее. То есть люди здесь могут использовать разные слова, но чаще всего это вот что-то такое. Меня понесло. Вот если вас понесло, то это включился ваш эмоциональный мозг. Давайте будем это называть так. И если включился эмоциональный мозг, рациональный отключился. Поэтому что мы делаем? Нам нужно сделать так, чтобы вы разговаривали своими мыслями, своим рациональным мозгом. Поэтому мы выходим из комнаты, дышим, не общаемся на эмоциях. Выйдите, походите. 10-20 минут просто проведите в одиночестве, помолчите. То есть вам нужно вот это эмоциональное напряжение, этот эмоциональный накал вначале спустить. Потому что на эмоциях вы никогда нормально не поговорите, вы ни к чему не придете, вы только поссоритесь, а потом вам придется отдуваться. Потому что последствия таких конфликтов эмоциональных могут быть ого-го какие. Поэтому вот так.
5: То есть вот эта история про то, что если там чувствуешь какую-то злость, выйди там, не знаю, побей грушу, да. Она работает.
7: 100% работает. У меня есть очень много методов в соцсетях, когда я про них пишу. Некоторые смеются, улыбаются, но те, кто попробует, говорят мне всегда спасибо, Виктория, вам огромное. Потому что метод побить грушу. Если нет груши, ну, я думаю, не у каждого есть груша дома, есть подушка. Бейте подушку. Есть тетрадки. Рвите листы бумаги. То есть просто взять, вот прям, знаете, я дочку учила этому, когда дети маленькие, им очень тяжело справляться с эмоциями, там, когда 3 года, 4 года, эмоции идут, злость идет, надо ее куда-то выпускать. Как моя дочка обожала это делать. Я когда вижу, что она начинает нервничать, я такая, так, давай, мы несем листы бумаги, мы берем ручку, чиркаем, вот прям, знаете, вот так берете и вот рисуете каракули. Сильно-сильно-сильно выплескиваете на бумагу свои эмоции, и дальше эту бумагу рвете. Вот прям весь пар выпускаете. Дочка обожала этот способ, и он работает и на взрослых. Поэтому 100% да, выйти, подышать, а вообще очень классно походить. Вот когда мы ходим, то есть через движение, или там спортом позаниматься, если есть возможность, через движение вот это

0: поступки. То есть вот это раздражение, оно на что? На то, что человек там носки разбросал? На то, что она борщ не приготовила? Или это человек, например, как-то не так себя ведет в обществе? Вам это не нравится? То есть нужно смотреть, на что конкретно вы раздражаетесь. И тогда уже решать, это про отношения или это про вас. Но здесь, знаете, очень легко проверить можно, это про вас или это про ваши отношения. Как эта проверочка происходит? Вам нужно на несколько дней постараться расслабиться и заняться собой. То есть выспаться, провести день так, как вы хотите. Может быть, куда-то съездить, получить какие-то позитивные эмоции. Не сидеть весь этот день в телефоне, не читать негативные новости. То есть день должен быть хотя бы один позитивный. И посмотрите вот в этом состоянии, как вы относитесь к близкому человеку. Если напряжение уходит, раздражение уходит, то, скорее всего, дело в вас и в вашей накопившейся усталости. Если раздражение никуда не девается, то дело напрямую касается ваших отношений, и надо разбираться прямо вот с ними, с этими отношениями.
1: Вот уже второй эфир, Виктория, у нас, так знаете, плавно и красной нитью так проходит вот эта тема. Телефон, да. Очень много времени мы проводим в социальных сетях, просто в интернете, читаем новости разные. Угу. Я правильно понимаю, что здесь тоже телефон может влиять на вот это, накапливающееся раздражение?
0: 100% да. Но сейчас мы живем в такое время, когда телефон стал продолжением руки, и получается, что телефон стал просто неотъемлемой частью нас. Угу. У большинства. Не у всех, но у большинства. И в телефоне мы сидим и регулярно читаем новости. Мы смотрим в соцсетях, как прекрасно живут блогеры, семейные пары. И только потом мы через несколько лет узнаем, что на самом деле творилось у них в отношениях, как они разошлись громко, как они не могут детей поделить, имущество поделить. Это мы потом узнаем. Но сейчас, здесь и сейчас, мы видим красивую картинку, и нам кажется, что вот он ей подарил цветов, 100 миллионов роз. Вот он ей дом, он ей крутую машину, а ты мне не можешь купить сережки золотые. И все, и конфликт в семье. Поэтому, конечно, соцсети, новости, все это сильно на нас влияет. Нужно очень-очень быть осознанным человеком, чтобы в потоке этой информации понимать, где правда, где неправда, и не проецировать это на себя и свою семью. Помните, пожалуйста, о том, что блогер показывает только кусочек своей жизни. И, кстати, не обязательно врет. То есть вот если говорят, что ой, звезды там врут, не факт, возможно, они не врут. Но слушайте, в жизни бывает разное, у вас тоже в жизни бывает и хорошее, и плохое. Будете ли вы на публику транслировать плохое? Кто-то да, кто-то нет. Возможно, эта пара просто не транслирует плохое. Поэтому помните о том, что вы видите только часть истории, а не всю историю. Не надо проецировать это на свою семью.
1: У нас в гостях сегодня психолог, блогер одноклассников Виктория Нагорная. Здесь мы обсуждаем самые разные темы. Сегодня говорили и будем говорить еще дальше на тему раздражения, что делать, когда все раздражает, почему так непросто понять близких людей иногда. Уходим на паузу, оставайтесь с нами.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Я слушаю рекламу.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните

0: и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Радио «Комсомольская правда». Срочно. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Итак, мы продолжаем. Напоминаю, у нас в студии психолог, блогер одноклассников Виктория Нагорная. Продолжается серия программ, где мы говорим на самые разные темы, которые волнуют слушателей радиостанции «Комсомольская правда». Свои вопросы вы можете оставлять в группе «Радио Комсомольская правда» да, в «Одноклассниках». И самые интересные, конечно, инородные темы мы разберем у нас в эфире. Еще такой вопрос, Виктория, от нашей слушательницы. Как находить дзен в моменте, когда тебя окружают безответственные люди? Как сдержать свои эмоции и не наговорить человеку сверх меры положенного? Считать до 10 и обратно помогает или уже нет?
2: Да, интересный вопрос, спасибо. Вот знаете, вот это как раз история про то, что я говорила, про то, что все наши люди зеркала, и как это работает. То есть люди, когда слышат про то, что мир вокруг зеркален, они такие, ага, то есть если все вокруг безответственны, то и я безответственна, но нет, это не так. И правда, это не так. Нас может раздражать в других либо то, что в нас самих есть, либо то, что мы себе не можем позволить или не позволяем. В данной конкретной ситуации бесят безответственные. О чем это говорит? О том, что человек излишне ответственный, очень ответственный, любит все контролировать, и, скорее всего, ему просто тяжело наблюдать за тем, как другие этого не делают.
1: А это же есть даже, я слышал, синдром гиперответственности, или как
2: конечно,
1: он называется?
2: Конечно, конечно. Но мы не можем здесь давать диагнозы, это
1: понятное
2: так,
1: дело,
2: примерно,
1: конечно,
2: да. Но я абсолютно понимаю, о чем это, я тоже очень ответственный человек, меня тоже очень бесят безответственные люди. Я абсолютно понимаю, о чем это. То есть это про желание все контролировать, про то, что хочется, чтобы все люди были такими, какими я себе их представляю, а люди, оказывается, не такие. То есть это какие-то наши ожидания от людей, которые не оправдываются. И, конечно, это очень злит. То есть мы людей-то судим по себе, поэтому если я вот такая вся ответственная, я все делаю вовремя, если я договорилась, что я приду, то я прихожу, и я жду от других этого. Но люди этого не делают, потому что взрослые люди имеют право жить так, как они хотят. И, конечно, это злит и раздражает. Что мы здесь делаем? Считать до 10, если вам помогает, делайте. Постарайтесь, опять же, вот это вот походить, побить подушку. Все это мы обязательно делаем, потому что таким образом мы избавляемся от физического. То есть у нас вот это раздражение, это физический выброс гормонов. Нам нужно сделать так, чтобы он мягенько сошел на нет. Поэтому все физическое мы продолжаем делать. Бьем подушку, рвем бумагу, выражаем злость через спорт, через прогулки и так далее. Дальше, что еще здесь важно? Работать над собой. Говорить самому себе, хорошо, я могу этого человека исправить? Если ко мне как к психологу обратятся и скажут, вы знаешь, Вик, я вот безответственный, мы с этим будем работать, но если ко мне человек не обратится, то я не могу просто подойти к человеку, который безответственный, и сказать, пойдем ко мне, я тебя научу ответственности. Это будет странно. То есть взрослый человек имеет право быть таким, каким он себя видит. Переключайтесь от того, какие люди безответственные, на себя. Позволяйте себе иногда делегировать. То есть ответственность – это чаще всего, когда человек еще не умеет делегировать. То есть ему хочется все контролировать, гиперконтроль, о котором мы говорили. Он не может делегировать. Учитесь это делать. То есть немножко разгрузите себя. Вас бесят безответственные люди тогда, когда вы очень сильно много всего на себя взгромоздили. У вас так много всего, вы не можете расслабиться. И, конечно, когда вы видите человека, который расслабленный, конечно, вам это очень сильно не нравится. Поэтому найдите, пожалуйста, возможность расслабляться, и вас эти люди будут сильно меньше раздражать.
1: Еще один вопрос, вот что пишет наш слушатель. Вопросы, конечно, затронули важный и для многих очень актуальный. И вот меня, как водителя, интересует, как побороть желание навешать таких хороших люлей родителям, которые покупают детям мощные самокаты, питбайки, и при этом абсолютно не учат их ПДД. Интересный такой вопрос. Вот действительно, как тут быть, когда бесят не близкие, а скорее посторонние люди?
2: Это вопрос тоже очень актуальный в большом городе особенно, потому что ты везде видишь, как дети могут попасть в какие-то ситуации нехорошие, которые угрожают их здоровью, и ты понимаешь, что родители, может быть, не научили, а может быть, и научили, но ребенок недопонял. Мы все помним себя подростками, знаем, как мы себя умеем вести прекрасно, и как мы умеем слушать, но делать совершенно другое, поэтому про это тоже надо не забывать. Здесь знаете, про что вопрос? Это вопрос про бессилие. Когда ты ничего ничего не можешь сделать. Я бы предложила признать это бессилие. Что я могу сделать? То есть переключите фокус внимания с этих детей на то, что вы конкретно можете сделать. Хочешь изменить мир? Начни с себя. Я могу изменить жизнь конкретно своих детей. То есть я могу сделать так, чтобы мои дети соблюдали правила ПДД. Могу я это сделать? Могу. Могу ли я помочь своим знакомым, родственникам, близким сделать то же самое? Наверное, да. Я пойду и со своими друзьями на каком-то нашем празднике подниму эту важную тему. Скажу: друзья, пожалуйста, очень вас хочу попросить. Вот я сегодня наблюдал вот такую вот картину. Очень хочу вас попросить, чтобы вы еще раз своим детям напомнили про ПДД. То есть постарайтесь улучшать мир вокруг себя. Вы не можете улучшить всех. Как бы сильно вы этого не хотели, у вас это не получится. Вы не можете всех спасти. Но вы можете начать с себя, со своих детей, с детей своих близких. Сделайте это и почувствуйте, что вы внесли свой вклад в улучшение этого мира.
1: А вот как раз что делать, если ты сам кого-то очень сильно бесишь, но при этом не хочется с этим человеком ругаться? Как не провоцировать конфликт, а постараться его урегулировать?
2: Ну, насильно мил не будешь. Как это? Мы не деньги, чтобы всем нравиться, да, и вот эти вот все цитаты. Но на самом деле, шутки шутками, но это работает. Действительно, ты не можешь нравиться всем. И если у тебя есть задача понравиться какому-то конкретному человеку, и ты прям вот сфокусирован на этом человеке, и вот тебя утром разбуди, вечером разбуди, ночью разбуди, ты всегда думаешь про то, что ты не нравишься этому человеку, обязательно обратитесь к психологу, потому что вас, скорее всего, триггерит не этот конкретный человек, а какая-то ситуация из прошлого. То есть вот то, что сейчас происходит, это ретравматизация. Вас когда-то какой-то человек там сильно обидел, оскорбил, не додал любви, там мама, папа, бабушка, учительница, и сейчас вы спроецировали те чувства на этого человека. То есть он вам напомнил вот эту ситуацию из прошлого, и все. И у вас произошла вот эта вот фиксация, и вы не можете от этого избавиться. То есть если это происходит прямо вот на таком высокоуровневом раздражении, надо обязательно на это обращать внимание. Но если это не так, а просто, да, вот я знаю, что вот кому-то не нравлюсь, там кого-то подбешиваю, я за диалог, за то, чтобы подойти к человеку, попытаться наладить с ним контакт.
1: А если человек не хочет идти на контакт?
2: Это его право. То есть, смотрите, в чем разница детей и взрослых, да, в том, что взрослый имеет право вести себя так, как он хочет. Ребенка мы учим себя вести, взрослого мы не можем научить себя вести так, как мы хотим. То есть мы не можем сказать другому человеку: а ну-ка делай, как я тебе сказал. А ну быстро не раздражайся на меня. Я хороший. Но вы не докажете. Общайтесь с теми, кому вы нравитесь. Если у вас вообще не получается, там, не знаю, постарайтесь просто не попадаться на глаза этому человеку. Постарайтесь не общаться. То есть если вы налаживаете контакт, если вы делаете все, что в ваших силах, вы и так, и говорите с ним: слушай, вот я знаю, может быть, мне себя как-то по-другому вести. То есть если мы про близких говорим, то там все понятно. Мы разговариваем, близкие говорят, что им не нравится, мы это в себе меняем. Если это какой-то человек, который вам не близкий, ну постарайтесь с ним не общаться. Ну если не получается, ну а что делать? Просто накидываем на него мантию невидимки и продолжаем общаться с теми людьми, которым мы нравимся, которые нравятся нам. Но что здесь важно? Бывает такое, что нам говорит о чем-то не один человек, а много. То есть вот много людей говорят вам о том, что вы их раздражаете вот в этом моменте. Возможно, стоит задуматься. Может быть, действительно что-то там у вас есть такое, что стоит подкорректировать. Но если это говорит один какой-то человек, слушайте, у всех у нас свои травмы, у всех у нас свои болячки. Ну, не нравитесь вы ему. Может, вы похожи на его первую учительницу, которая его там в угол ставила, при всех детях оскорбляла. Мы не можем заглянуть в голову другого человека. Поэтому постарайтесь конфликт урегулировать, постарайтесь пообщаться. Мы люди взрослые, общайтесь. Если не получается, значит, просто игнор. А как мы по-другому можем здесь поступить?
1: А если вот, например, тоже бывают такие ситуации, про работу тут скажу, что есть какой-то условно авторитетный коллега, ты хочешь ему понравиться, а он на тебя и внимания не обращает, как-то раздражается на тебя, работа ему твоя не нравится, а ты вот, ну, вот хочешь ему понравиться.
2: Зачем?
1: Ну вот вопрос, как вот с этим бороться внутри именно? Я вот скорее к этому.
2: Да, задавайте себе вопрос, зачем? То есть я хочу ему понравиться, чтобы что? То есть он может мне как-то помочь продвинуться по карьерной лестнице? Скорее всего, нет. Если мы говорим про начальника, тогда да. Но если мы говорим про коллегу, то, скорее всего, здесь речь еще и про конкуренцию. То есть если ваш коллега, вот этот авторитетный, прекрасный, видит вас, такого чудесного, замечательного, и думает: ага, а возможно, этот человек метит на мое место. И, возможно, вы ему нравитесь, но вы ему нравитесь, вы классный, вы супер, и он понимает, что если он еще и с вами начнет общаться, то не сегодня-завтра начальник скажет: все, ты уходи, вот ты вместо него будь. И, возможно, таким образом он пытается как бы создать вам такую негативную атмосферу в коллективе для того, чтобы вы сами ушли. Мы сейчас будем гадать на кофейной гуще, я могу предполагать разные варианты, но все ситуации индивидуальны. И первое, что надо, это подумать, а зачем вы пытаетесь пытаетесь ему так сильно понравиться. Вы хотите, чтобы вас по головке погладили? Значит, тогда это нужно искать в прошлом. Это вас мама недолюбила, папа недолюбил. Кто вас в прошлом не погладил по головке? Почему вам сейчас так важно от авторитетного человека получить вот это признание? То есть тут надо разбираться уже с психологом, лично, индивидуально. Если прям вот есть вот такая зацикленность на этой истории, то нужно разбираться.
1: И, наверное, последний вопрос, который успеем обсудить. Когда раздражение становится тревожным знаком, и лучше уже обратиться к психологу?
2: Да, но это вот про что я говорила. Когда раздражение захватывает всю вашу жизнь. То есть если происходит так, что вы иногда периодически раздражаетесь, это нормально. Вообще вот это чувство злости, раздражения, оно у нас табуировано в обществе, у нас не принято. У нас, если ты раздражаешься, то ты плохой человек. У нас принято его скрывать. И это нехорошо. Потому что когда человек долго скрывает раздражение или злость, или какое-то напряжение, то через время его так бахнет. Он просто, он начинает на всех так кричать и говорят, слушай, такой хороший человек был, тут резко поменялся. Что-то с ним случилось. На самом деле, да, случилось, просто последняя капля где-то капнула. Лучше потихонечку вымещать злость, как мы уже обсуждали, да, там рвать бумагу и так далее, или выписывать. Очень классный способ, вот, выписывать. Обожаю. У меня, когда накрывало там тревожностью или агрессией, напряжением, раздражением, я утром просыпалась. Есть такая практика утренней страницы. Утром просыпаетесь и 30 минут пишете. Просто вот все, что накопилось внутри, просто пишете. Пишите, пишите от руки на бумаге. То есть вы таким образом свои эмоции на бумагу оставляете. Через неделю, через две недели вообще так хорошо отпускает. Поэтому что мы делаем? Мы смотрим, стала ли вот эта раздражительность регулярным спутником нашей жизни. Если вы раздражены долгое время, утром, в обед и вечером, всегда, это раздражение стало базовой вашей нормой, и оно вас напрягает, конечно же, нужно обращаться к специалисту. Иногда это норма. Если всегда, это уже не есть хорошо.
1: У нас в гостях сегодня была психолог, блогер одноклассников Виктория Нагорная. Мы продолжим обсуждать темы, которые волнуют наших слушателей в ближайших эфирах. Свои вопросы оставляйте в группе «Радио Комсомольская правда» в Одноклассниках под закрепленным постом.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните +125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер +125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните +125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: Об Украине.
4: США сорвали намеченный план урегулирования украинского конфликта. Вашингтон оказался не в состоянии выполнить договоренности, достигнутые на Аляске. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, американская сторона фактически отказалась от совместных шагов из-за позиции Киева. Политик добавил, что теперь Москва сосредоточилась исключительно на победе на поле боя. Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали множество позиций в августе прошлого года. прошлого года на саммите в Анкоридже.
0: О спецоперации.
4: Вооруженные силы России поразили ключевые объекты военной и энергетической инфраструктуры Украины. Под удар попали военный аэродром, предприятия нефтепереработки, топливно-энергетические комплексы, транспортные узлы. Об этом сообщили в Минобороны. Там отметили, что российские военные также уничтожили склады горючего, логистические центры и мастерскую по сборке беспилотников дальнего действия. Накануне российской авиации и артиллерии нанесли массированные удары по пунктам дислокации украинских войск и на иностранных наемников почти в 150 районах.
0: О Ближнем Востоке.
4: Делегации США и Ирана начали технические переговоры в Бюргенштоке, как сообщил официальный представитель иранского МИДа Исмаил Багаи. Встреча проходит в закрытом формате при участии посредников из Пакистана и Катара. По его словам, стороны сосредоточены на выполнении пунктов недавнего меморандума, в частности, на снятии американских санкций с иранской нефти, разблокировке замороженных тегеранских активов и прекращение войны на всех фронтах.
0: Об ограничениях.
4: Международный аэропорт Сочи временно закрыли на прием и отправку самолетов. Специалисты ввели ограничения, чтобы обеспечить безопасность полетов. Об этом сообщили в Росавиации. Там отметили, что пассажирские лайнеры перенаправляют на запасные аэродромы в другие города региона. В последние дни сочинская авиагавань уже несколько раз приостанавливала работу из-за угрозы атак украинских беспилотников.
0: Обо всем.
4: В столичных парках пройдут бесплатные городские фестивали. Жители и гости Москвы смогут посетить музыкальные, образовательные, спортивные и другие мероприятия этим летом, сообщили в мэрии города. Там отметили, что главными площадками станут зоны отдыха в парке Горького, Музеоне и на Ходынском поле. Гостей ждут ярмарка независимых дизайнеров, благотворительная выставка животных и концерт этнической музыки.
0: О валютах.
4: Официальный курс доллара 73.44, евро 84.17, юаня 10.81. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Доброволец. Новые горизонты.
5: Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Это программа «Доброволец. Новые горизонты». Меня зовут Наталья Макарова. И сегодня у меня в гостях руководитель регионального комитета по развитию социального предпринимательства и некоммерческого сектора «Опора России», член Совета при председателе Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества и директор автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр поддержки НКО ЛНР» Наталья Примак. Наталья, здравствуйте.
6: Добрый день.
5: Наталья, наверное, я бы хотела начать с того, что вы все-таки директор ресурсного центра поддержки НКО ЛНР, и хотелось бы узнать, в каких направлениях сейчас и какие вообще НКО в ЛНР работают, и на что направлен в большинстве своем фокус внимания. Расскажите, пожалуйста, об этом.
6: Наш ресурсный центр зарегистрирован как некоммерческая организация. Наши соучредители – это ресурсный центр «Атлас НКО» города Ростова-на-Дону. Они наша опора, помощники и наши наставники. В этом году мы завершили проект «Фокус на НКО». Он у нас был реализован на территории нашего региона в 2025. И мы себе брали такие, наверное, завышенные даже показатели. Мы себе ставили такой показатель, как создание новых некоммерческих организаций в регионе. И что еще очень важно, мы ставили такую себе задачу и тоже с ней смогли справиться. Это создание именно еще ресурсных некоммерческих организаций в регионе для того, чтобы они становились такими системными уже организациями, которые могли бы помогать вновь созданным или организациям по узким направлениям своей деятельности. Конечно, проект был сложный. Целый год мы над ним работали с муниципалитетами, работали с нашими уже действующими некоммерческими организациями, так как у нас были и обучающие модули, и выезды в город Ростов-на-Дону, обучение. Поэтому очень довольны, что все у нас получилось. Создали новый проект и отправили его на конкурс фонда президента грантов дальше. Он такое продолжение тех начинаний, которых мы сделали в первом проекте. Это у нас уже школа лидеров НКО. Мы понимаем, что нужно повышать компетенции, нужно развиваться, нужно расширять, нужно масштабировать свои проекты. А для этого, конечно, очень много нужно вот этих базовых знаний именно управления некоммерческой организацией.
5: Можете нам описать, какие направления выбирают те люди, которые приходят в сектор некоммерческий к вам? Ваш ресурсный центр обращается за помощью.
6: Когда мы начинали свою деятельность в 2022 году активно, когда начался процесс перерегистрации НКО, которые были у нас до вхождения в состав Российской Федерации, и начиналось создание новых организаций, здесь больше, конечно, были организации, которые направлены на помощь людям. Потому что потребность, да, от общества, запрос от общества — это помощь как раз социально незащищенным категориям граждан. Это и пожилые люди, это и дети, семьи, и дети, и взрослые, которые с особенностями по здоровью. Дальше, когда начался процесс уже такой интеграции нашего региона в общее такое юридическое, общественное пространство Российской Федерации, сейчас начали появляться уже лидеры, люди, которые создают и спортивные организации. Организации сейчас регистрируются по помощи бездомным животным. Это уже такие как профессионалы, там, где работают с разными породами животных. Сейчас появляются организации, которые хотят становиться тоже ресурсными. Вот в системе образования в этом году только было создано две новые организации, которые направлены на такую как раз вот системную работу внутри общеобразовательного. Поэтому изменения есть, они прям такие положительные, налицо, видно, как меняется запрос от общества, но при этом, конечно, помощь социально незащищенным жителям, эти организации, которые были созданы, которые работают много лет, они просто уже нарабатывают свой опыт, навыки, они совершенствуются, они уже участвуют в конкурсах и фонда президентских грантов, и президентского фонда культурных инициатив. Тоже хочется сказать, что в нашем регионе, насколько я знаю, мы первые из исторических регионов, где запустились региональные меры поддержки для некоммерческих организаций. У нас есть и субсидии, у нас есть конкурсы для поддержки именно некоммерческих организаций. Их проекты уже поддерживаются и в регионе. Поэтому это такой тоже очень большой толчок. Это такая хорошая положительная динамика для развития в целом сектора в регионе. Ну и, конечно, хочется сказать, что вот к нам поступали запросы, мы тоже помогали с регистрацией, это ТОСы, именно территориальные организации, которые в муниципалитетах создаются, они занимаются благоустройством и всем остальным, тоже запрос пошел такой от муниципалитетов, инициативные люди появляются, это очень радует, потому что, наверное, очень сложно поставить какую-то задачу, чтобы ее выполняли в некоммерческом секторе. Здесь как раз работает от обратного. Здесь, когда есть инициатива, вот ее главное помочь, поддержать, люди, ну, они горы сворачивают, потому что когда они чувствуют, что это приносит пользу, они видят, что такая идет коммуникация между жителями этого поселка, между представителями власти, то они сами очень много могут запустить. И как показывает тоже вот наш опыт ресурсного центра, когда мы несколько лет назад запускали такую инициативу поддержки таких мини-проектов, и у нас сумма была всего там 15 тысяч, у нас столько было желающих, у нас было больше 80 заявок именно с маленьких поселков, где люди, кто-то хотел лавочку установить, кто-то хотел установить мусорные баки, кто-то хотел высадить цветы, кто-то отшить костюмы, поставить какую-то театральную сцену, кто-то хотел щит для размещения информации. В общем, запросы у людей, они есть. И вот на мой взгляд, как я сама вижу себя, зачем я это делаю, мне нравится, когда у людей горят глаза, когда они загораются какой-то идеей, я хочу это сделать, я понимаю, каким образом, какую юридическую форму эта идея может принять, куда можно обратиться, какие ресурсы вообще бывают, потому что многие считают, что ресурсы — это только деньги. А как показывает, опять же, опыт, иногда деньги не нужны для того, чтобы реализовать ту или иную инициативу. И когда людям рассказываешь, насколько много ресурсов вокруг нас, насколько это все просто можно брать, использовать в своей деятельности, и какие крутые результаты появляются. Вот, наверное, вот это меня вдохновляет, помогает дальше самой не останавливаться.
5: Если вы уже заговорили о результатах, Наталья, захотелось очень узнать, вот на ваш взгляд, как ресурсный центр, вы все видите количество НКО в 22-м году и вот сейчас 26-й год, да? Насколько их стало больше, вот тех, которые устойчиво работают, пишут проекты, получают субсидии, гранты, поддержку в количественном отношении? И вы так эмоционально очень включились, да, как вы радуетесь тем результатам и идеям, с которыми люди приходят. И, может быть, вы сможете отметить какие-то проекты, какие-то некоммерческие организации, которые вас лично особенно трогают, и вот за которые вы так по-особому радуетесь сердцем?
6: Если говорить о количественных, да, о цифрах, то до 2022 года некоммерческих организаций у нас можно было, как говорят, по пальцам пересчитать, потому что их было очень мало на территории именно нашего региона, которые были зарегистрированы. Когда начался процесс, уже открылась возможность кому-то перерегистрироваться, кто-то как раз начал создавать свои новые организации, то сейчас что мы видим? Регистрируются благотворительные фонды. Их немного, в пределах 10, но они есть. Их, наверное, много и не должно быть в регионе. Ну, так, если рассуждать. Самой большей популярностью пользуется регистрация именно автономной некоммерческой организации. Это, наверное, такая более, если можно сказать, легкая форма управления. А если говорить о организациях, которые мне хотелось бы отметить, конечно, я всегда с удовольствием рассказываю о организации, которая у нас работает, общественно полезный благотворительный фонд «Живи Донбасс». У нас прекрасная девушка, которая его возглавляет, Марина. И проекты, которые они реализуют на территории республики, проекты, направленные на профориентацию детей из детского дома. Этот проект был в 2025 году. А в 2026 году их еще раз поддержал фонд президентских грантов, и они уже расширили проект, добавили туда работу с интернатом для слабослышащих деток. И вот они на протяжении всего года знакомили наших детей с профессиями, с возможностью выбора. И не просто даже возили на предприятие, как было в первом проекте, показывали предприятие, а уже во втором проекте добавили, когда к детям начали приходить специалисты, действующие предприниматели, преподаватели кафедр, и рассказывать, насколько детям понравились профессии флориста, насколько детям понравились профессии и парикмахерское искусство. Мастер-класс по иконописи был у них. Но такие вот вещи, вроде бы, с одной стороны, понимаем, что ну, это же понятные, да, такие простые вроде бы профессии. Но при этом, а кто им расскажет? А почему родилась такая идея? Все мы родители, кто-то бабушки, дедушки. И вот когда обсуждали, а что вообще и как. И мы понимаем, что даже мы, когда у ребенка есть семья, мы не всегда можем ему раскрыть, показать и объяснить своему же ребенку о всем мире профессий. Да? И ребенок многого не знает. А откуда могут узнать дети из детского дома или ограничение какое-то по здоровью, насколько у них есть перспектива получить какую-то именно рабочую, востребованную профессию. Поэтому вот такой тоже проект в этом году был и в прошлом реализован. И очень он откликается, очень нравится. Поэтому будем продолжать его и дальше.
0: Продолжение через несколько минут. Проект «Школа лидеров НКО «Новые горизонты» реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Я слушаю рекламу.
7: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 24 32.
9: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Премия, которую изобретатель Сергей Мосин получил от правительства за свою винтовку, ушла на отступные мужу его возлюбленной Варвары Арсеньевой. Тот без выкупа не давал развода.
11: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск».
12: Доброволец. Новые горизонты.
5: Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Это программа «Доброволец. Новые горизонты». Меня зовут Наталья Макарова. И сегодня у меня в гостях руководитель регионального комитета по развитию социального предпринимательства и некоммерческого сектора «Опора России», член Совета при председателе Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества и директор автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр поддержки НКО ЛНР» Наталья Примак. Можете ли вы нам привести несколько ваших примеров о том, как работа вашего ресурсного центра, ваша личная включенность меняет жизни людей в ЛНР, поддерживает, помогает, улучшает качество жизни, открывает, может быть, новые возможности?
6: Говорят, что когда ресурсный центр работает, его не видно. А как только он перестанет работать, наверное, вот это может быть тогда только станет заметно. Потому наша же задача какая? К нам обращаются наши руководители некоммерческих организаций. Мы организовываем бесплатное обучение. И же очень часто у нас такие обучения Камень-Шахтинск предоставляет и Ростов-на-Дону. Мы помогаем создать некоммерческую организацию. Это, ну, наверное, та вот такая помощь, которая не наверху. Да, ее не сильно-то и видно, что мы делаем, потому что иногда тоже слышу такое, а чем вы там занимаетесь? Но вот этот кропотливый такой ежедневный труд, он не всегда заметен. Если говорить о том, что заметно, да, в проектах, потому что у нашей команды, у нас и несколько некоммерческих организаций, юрлиц, конечно, хочется сказать о проектах, вот, которые, говорила, благотворительного фонда, да, там, где направлены на деток. Проект, который был направлен на помощь участникам СВО, демобилизованным. Сложный проект, пробный проект был, первый такой, один из которых мы пробовали, потому что там была совместная с медуниверситетом и ура, нам получилось, мы его реализовали, но этот проект мы взяли за основу, и сейчас вот мы его будем продолжать. Проект, который называли «Мир цифровых возможностей». Он будет направлен на помощь нашим жителям Луганской Народной Республики, у кого есть особенности по здоровью опорно-двигательной системы, включая наших демобилизованных уже участников СВО и членов их семей. И здесь мы делаем сразу, охватываем с двух сторон уже. С одной стороны, мы помогаем конкретно этой целевой группе, с другой стороны, мы помогаем нашим некоммерческим организациям региона в получении качественных специалистов. Получается, весь курс будет направлен на то, что мы познакомим наших слушателей, а у нас будет две группы по 12 человек, о том, что такое вообще некоммерческий сектор. У нас будет курс от Ростова с выдачей диплома именно управления НКО. Мы познакомим слушателей с соцсетями, как они создаются, как правильно вести страницы, как при этом использовать искусственный интеллект, как писать тексты, как можно при помощи искусственного интеллекта облегчить себе работу с документооборотом. И что мы получаем на выходе? Мы получаем 12 человек в каждой группе, это две группы, люди, которые понимают, что некоммерческий сектор — это не НЛО, которого там надо бояться, никто не понимает, откуда он вообще взялся. Они понимают, что некоммерческий сектор — это, в принципе, третий сектор экономики, да, который работает в правовом поле, он понимает основные законодательные акты. Человек понимает, что здесь есть возможность свои навыки применять, быть трудоустроенным и при этом получать еще дополнительную оплату труда. И что очень важно для этой целевой группы, это удаленная работа. А мы же понимаем, что раз некоммерческие организации работают, а в регионе, ну, наверное, так вот навскидку можно сказать, где-то 36-37 некоммерческих организаций, которые вот постоянно пишут какие-то проекты, постоянно вот участвуют. Их понятно, что больше. Но вот это тот, который такой актив, который вот уже за эти годы наработал свой опыт. И мы понимаем, что каждой некоммерческой организации для усиления их команд, для усиления их проектов нужны специалисты, которые понимают, как помочь с документооборотом, и при этом люди, которые понимают, что такое вообще некоммерческая организация. Когда общаемся с коллегами из других регионов Российской Федерации, которые исторически давно уже в составе Российской Федерации, они говорят, мы этот путь проходили там кто-то 10 лет, кто-то 20 лет, а наши некоммерческие организации, наши общественники этот путь проходили за полгода, за год, ну, в таком ускоренном каком-то ритме, время по-другому течет. Почему мы и курс, который сейчас от нашего ресурсного центра подали на конкурс на фонд президентских грантов, с одной стороны, мы помогаем им и помогали создавать некоммерческую организацию, с другой стороны, очень часто, чтобы организация долго работала, чтобы она выстраивала свою работу, вот их надо научить вот это, заложить вот этот хороший фундамент. Ну, сейчас при возможности интернета, искусственного интеллекта можно задать, и он тебе выдаст перечень, вот как на что надо обратить внимание. Это и есть та основа, с которой надо начинать деятельность, потому что тогда работа будет стабильной, тогда работа будет понятной, и она будет безопасной, потому что, ну, безопасность тоже очень важна. Почему? Потому что общественники, опять же, где-то эмоционально вовлеклись в идею, и не понимают меру ответственности. Вот их иногда спрашивают, почему вы так делаете? Но мы же хотели как лучше. А никто не отменял бухгалтерскую налоговую отчетность, никто не отменял документооборот, никто не отменял все это подшивать в папочки, складывать, все это должно быть упорядочено. Сайт надо вести, соцсети надо вести. Вот полный цикл от того, что вы делаете хорошее дело, это не исключает все остальное. Вот этому всему остальному хочется на этом сделать прям акцент вот на следующий год и начать некоммерческие организации вот погружать в то, чтобы они привели документооборот в порядок, чтобы они убедились, что они делают все правильно, чтобы они набрались вот этого опыта.
5: Лично для вас такой высокий темп работы, такое большое количество задач, большое количество людей в вашем окружении. Что это вам дает и что это у вас отнимает, Наталья?
6: Что это дает? Это как раз и дает, наверное, вот это ощущение жизни, когда ты постоянно в процессе. Бывают такие моменты, когда тоже ты устаешь, опускаются руки. Я ж не исключение, я живой человек. Бывают и неудачи, бывают разочарования. Как мне когда-то сказали, не важно, сколько раз ты упал, важно, сколько раз ты смог подняться. Поэтому бывают и взлеты, бывают падения, бывают всякие ситуации. И, конечно, здесь поддержка семьи. Вот с одной стороны, и супруг, и когда-то и дети задавали вопрос. Но сейчас они моя поддержка, потому что они у меня и супруг теперь, и дети. Я надеюсь, и внуки будут скоро вовлечены дальше в этот процесс. Поэтому это, наверное, объединяет. Это, наверное, дает возможность донести даже в кругу своей семьи ту ценность, которую ты хотел бы, чтобы в первую очередь эта же ценность должна быть внутри семьи, которую ты несешь дальше. И хочешь, не хочешь, если ты занимаешься и работаешь вот в этом секторе, то ты это приносишь и домой. И у семьи, получается, как и выбора сильно нету, да, они ли принимают вот эту социальную миссию, вот это, наверное, понимание твоего смысла жизни, они с тобой его или разделяют, или не разделяют. Вот мне повезло, они его разделяют, и где могут, они мне помогают, поддерживают. Потому что, конечно, это частые поездки, это где-то ты не успел. Ну, наверное, что-то сделать по хозяйству. Вот это тоже, наверное, моменты, которые, как говорите, в минусах, да, когда ты где-то меньше уделил время семье. С другой стороны, мы делаем такие совместные поездки с семьей, где вот просто на несколько дней, как вот ближайшие выходные у нас в планах, именно с детьми, с внуками, просто 2 дня, где мы на природе сможем все пообщаться. Потом все разъехались, все работают, Делаем следующую встречу и пообщались.
5: Спасибо, Наталья. И еще один вопрос. Поняла, что не могу не задать, потому что я адресую его абсолютно всем героям программы «Доброволец», и вас тоже спрошу. Федеральная радиостанция «Комсомольская правда», да, нас слышит вся наша большая страна. Чем вам помочь? Чем вас поддержать? Обычно этот вопрос звучит в сторону благотворительных фондов, некоммерческих организаций с конкретными задачами, а вы ресурсный центр. Но все-таки чем помочь и чем поддержать, Наталья?
6: Очень нужен в команду человек, который специалист по фандрайзингу. Потому что если мы не научимся сами и не научим наши некоммерческие организации, что такое фандрайзинг, а простыми словами, как привлекать ресурсы, как выстраивать коммуникацию, как выстраивать вот это общение с бизнесом, с органами власти, со всем. Это же тоже диалог, и диалог всегда разный. Поэтому нам очень в команду нужен фандрайзинг, прям и нам в ресурсный центр. И если он у нас появится, то мы понимаем, что дальше все пойдет информационно и дальше по региону. Мы понимаем, что даже в целом в Российской Федерации, наверное, не так много специалистов с большим таким, так сказать, уже практическим опытом, не с теорией, да, знаний, а именно практик, который уже вот работал в этом направлении, который может сказать и четко привести механизмы и еще помочь нам это все вот отработать, чтобы получить конечный результат. Как я всегда люблю говорить своей команде, я говорю, неважно, сколько мы много всего могли сделать, если мы не достигли результата. Это все получается, не имело смысла. А вот если мы достигли результата, вот тогда можно говорить, какой путь мы прошли. Поэтому вот хочется найти такого человека, который бы нас немножко, да и не немножко, а научил бы, а может быть даже вообще вбил бы с нами эти наши ценности и влился бы в нашу команду вообще на постоянной основе. Конечно, желательно, чтобы был такой человек вообще профессионал.
5: Спасибо вам, Наталья. Благодарю вас, друзья. Сегодня в программе «Доброволец» была Наталья Примак, директор автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр поддержки НКО ЛНР», руководитель регионального комитета по развитию социального предпринимательства и некоммерческого сектора «Опора России», член Совета при председателе Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества. Наталья, благодарю.
6: Спасибо вам большое.
5: Полную версию интервью слушайте на сайте radiokp.ru в разделе «Доброволец».
11: Проект «Школа лидеров НКО «Новые горизонты» реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Что такое радио? «Комсомольская правда». Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Температура поверхности асфальта в жаркий летний день может быть на 20-30 градусов выше температуры воздуха. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
11: О спецоперации.
4: Украинская армия потеряла около 1450 военных за последние сутки. Наибольший урон противник понес в зоне ответственности группировок «Восток» и «Центр», сообщили в Минобороны. Как отмечается, российские подразделения отразили атаки ВСУ и улучшили свои позиции по всей линии фронта. Также были поражены ключевые объекты военной и энергетической инфраструктуры Украины.
11: О происшествии.
4: Спасатели эвакуировали 4 туристов с горы в Кабардино-Балкарии. Группа застряла при восхождении на Эльбрус из-за травмы одного из членов. Об этом сообщили в МЧС. Там отметили, что спасатели спустили пострадавшую с высоты 3000 метров на руках. После передали врачам. Ведомстве добавили, что путешественники не зарегистрировали свой маршрут перед выходом в горы.
11: О героях.
4: Житель Краснодара Александр Воевода получит премию имени Тиграна Кеосаяна. Мужчину отметят за задержание вооруженного преступника в торговом центре. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симонян. По ее словам, она выплатит герою награду в 1 миллион рублей из личных средств. Накануне 19-летний парень убил в краснодарском ТЦ женщину и ранил еще нескольких человек. Участник СВО скрутил злоумышленника и удерживал его до приезда полиции.
11: О политике.
4: МИД Украины пригрозил Польше ответными мерами за обострение двусторонних отношений. Киев пообещал полностью копировать любые недружественные шаги Варшавы. Дипломатический скандал разгорелся после того, как польский президент лишил Владимира Зеленского высшей госнаграды Республики Ордена Белого Орла. Варшава приняла такое решение из-за героизации украинских националистов, причастных к массовым убийствам поляков в годы Второй мировой войны. 8-летний сын британского певца Лиама Пейна Биару наследует все его состояние. Речь о сумме в 28 миллионов долларов. Высокий суд Лондона разрешил использовать эти деньги в интересах ребенка до его совершеннолетия. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на судебные документы. Управлять имуществом мальчика будут его мать и адвокат. Бывший солист группы One Direction погиб 2 года назад после падения с балкона.
11: О валютах.
4: Официальный курс доллара на выходные понедельник – 73 рубля 44 копейки, евро – 84 рубля 17 копеек, юаня – 10 рублей 81 копейка. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в мессенджере «Макс». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
11: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа. Повтор программы.
13: Добрый день, дорогие друзья. Желаем всем хорошего настроения. Также желаю быть энергичными, бодрыми, чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела. С вами в прямом эфире официальные представители компании «Аквалайф» Михаил Рудаков и Ася Рак.
14: Здравствуйте.
13: Сегодня у нас особенный эфир. И начать я хочу с приятного. Совсем скоро будет праздник «День медицинского работника». И мы именно поэтому хотим сегодня поздравить наших врачей, медсестер и всех, кто стоит на страже нашего здоровья. Дорогие медики, спасибо вам за ваш труд, заботу, терпение. Желаем вам крепкого здоровья, сил и благодарных пациентов. И я вот хочу вспомнить в этой связи хорошую песню, которая называется «Люди в белых халатах», в которой прославляется самоотверженный труд врачей и медсестер, их готовность встать на пути смерти. Да. Кто не слышал эту песню, обязательно послушайте, а я вот кратко скажу, там есть такие слова, к которым я присоединяюсь. Вечный подвиг, он вам по плечу. Ваши руки бессонны и святы. Низко вам поклониться хочу, люди в белых халатах. Друзья, мы живем в такое время, когда должны быть сильными, как никогда. И в первую очередь не для себя, а для будущих поколений и всей страны. А сила страны в первую очередь зависит от здоровья граждан. Поэтому быть здоровым, быть сильным, быть ясным умом и твердым духом – это не просто вопрос личного комфорта, это вопрос уважения к прошлому и ответственности перед будущим. И я давно понял то, о чем мы говорим в каждой программе, которая вот сейчас идет, называется «На чистую воду». Да? Наша внутренняя крепость, наше здоровье – это в первую очередь питьевой режим с правильной водой. Именно она каждый день стоит на страже нашего здоровья, да, борется с оксидативным стрессом, дает силу и ясность ума. Об этом говорят все больше специалистов, врачей в том числе, да, и это подтверждается тысячами исследований. Но обо всем по порядку мы расскажем в этой программе, и поэтому я хочу сейчас передать слово Асе для того, чтобы все-таки начать этот разговор и в первую очередь понять, Почему все-таки вода? Зачем вода нашему организму?
14: Обязательно расскажу. Сначала хочу присоединиться и со своей стороны также поздравить всех медиков. Согласна с каждым словом, кроме того, что мы должны позаботиться о будущих поколениях. Чтобы о них позаботиться, в первую очередь надо позаботиться о себе. Если вы будете больны, если у вас не будет сил, если у вас не будет энергии, вы не сможете позаботиться даже о своих близких. Чтобы вы всегда могли протянуть руку помощи, быть рядом, помогать своим детям, внукам, надо заботиться о себе. Именно любовь к миру, уважение к миру начинается с любви и с уважения к самому себе. В первую очередь позаботьтесь о себе. И здесь вот самые золотые слова всегда произносят стюардессы, которые говорят, что прежде чем обеспечить кислородной маской детей, соседнего человека, обеспечьте кислородной маской себя. Поэтому давайте начнем с себя. Начнем себя любить, за собой ухаживать и дарить себе все самое лучшее. Не просто чтобы побаловать, а чтобы быть в здравом уме и трезвой памяти, независимо от возраста. Это очень и очень важно. И да, питьевой режим здесь стоит на первом месте. Именно питьевой режим. Не супы и не кофе. И не там еще какие-то огурцы или что-то еще. Да, там содержится вода. Да, какую-то часть воды из этих продуктов вы можете получить. Но здесь вопрос к тому, как работает ваш организм и насколько еще дополнительно вы готовы его загрузить. Согласитесь, что легче и проще, когда организм получает то, что ему надо, и он это может сразу усвоить, без каких-то сложных обходных путей. Так вот, сразу получить, усвоить и напоить каждую клеточку водой может только правильная вода. Просто вдумайтесь в эту цифру сейчас. Вы выпили литр простой воды, вот сейчас какую вы пьете? Налить же себе какой-то воды. Вот у меня рядышком стакан с водой стоит. Я пью постоянно. Даже не стакан, большая бутылка, из которой я наливаю уже в стакан. Вы выпили литр простой воды, а на пользу вашему организму пошла одна столовая ложка. А я знаю, как все катастрофически боятся почек. Вот прям все переживают за почки. Я не знаю, почему, но в нашей стране это вот топ-1, за что люди переживают. А чтобы работали почки, чтобы там не образовывались камни, и чтобы они были нормальные, им одной столовой ложки вообще никак не хватит. Вот просто совсем. Это для них ни о чем. И риск возникновения камней возрастает. А сколько надо выпить воды, чтобы... Сколько литров? Чтобы хотя бы пол-литра почки получили и нормально работали, функционировали. Вы столько не выпьете. А вот когда вы выпиваете 1 литр воды ионизированный, усваивается ровно 1 литр. Чувствуете разницу? Ну и просто давайте с вами на цветах посмотрим. Цветы вы не будете поливать ни кофе, ни чаем, правильно? Нет, только водой. Причем вы ее подготовите. Воду подготовите, чтобы полить цветы. Потому что ну как же так взять и кипяченой водой полить цветы? Или сразу из-под крана? Ой-ой-ой. Вы так накричите на того, кто так попытается сделать. Вы переживаете за цветы, они завянут. За себя надо переживать ровно точно так же. И воду, прежде чем полить себя, свои все внутренние органы, тоже надо сначала подготовить. Вода в воде рознь, об этом уже более подробно расскажет Миша.
13: Да, она отличается, каждая вода отличается друг от друга своими физико-химическими показателями. И в нашем организме есть свои стандарты воды, которых нужно знать для того, чтобы выбирать именно правильную воду. И вот о тех стандартах, на которые нужно обращать внимание в первую очередь, я хотел бы сейчас сказать. Ну, конечно, вода должна иметь определенное количество минералов, а у ней она не должна быть пустой просто H2O, тогда она будет дистиллированная, это будет техническая вода. И по стандартам СМПИН вода высшей категории имеет нижние границы от 200 миллиграммов на литр, а верхние до 500 миллиграммов на литр. И еще два важных, это самые одних из самых важных показателей, это pH и ОВП. Что такое pH? Да? pH – это водородный показатель. Есть среднее значение, которое говорит о том, что вода нейтральная с точки зрения pH. Это семерка, да, то есть там количество щелочных и кислотных элементов в воде в равных количествах. Если выше семерки, значит, это щелочная вода, в ней больше щелочных элементов. Если ниже семерки, то это считается кислотной водой. И те же санитарные нормы Российской Федерации говорят, что питьевая вода высшей категории должна быть нейтральным или щелочной, ни в коем случае не кислотной. Кстати, стандарты нашего организма говорят о том же, да, именно поэтому нам нужно обращать на это внимание, когда пьем воду, чтобы она должна была действительно щелочной. А третий, самый главный показатель, я его считаю, это окислительно-восстановительный потенциал. Это способность жидкости, ну, как вы можете понять, многие, да, быть либо окислителем, либо восстановителем. И вот что такое восстановитель? Вода, которая может давать нам энергию, давать нам силы благодаря тому, что в ней есть отрицательные.

0: поэтому нужно и правильную воду выбирать. У нас, Ася, остается в этой части буквально около 3 минут, может быть, чуть-чуть больше, да. Я думаю, что стоит напомнить о том, что сегодня день, не сегодня, а что вот скоро будет день медицинского работника, и мы к этому дню подготовили особое предложение эфира. Можешь его озвучить? Вот, да, 2 минуты, нам говорит звукорежиссер, остается.
1: Да, конечно, день чудесно замечательный, и мы подготовили специальное предложение. Это ионизатор воды Aqualife плюс подарок, о котором вы узнаете, когда дозвонитесь в наш колл-центр. Но ионизатор воды Aqualife и плюс подарок 29 тысяч рублей. Это цена позапрошлого года. Успейте дозвониться 8 800 505 0855. Самое главное и ключевое. Ионизатор воды Aqualife готовит ионизированную щелочную воду вместе с кислотной одновременно или водородную воду. Это вода антиоксидант. Вода, которую вы литр выпили, литр усвоился. И ваши почки чувствуют себя прекрасно, ваша печень чувствует себя прекрасно, потому что доказано, такая вода обладает гепатопротекторными свойствами и помогает работе клеток гепатоцитов. Такая вода снижает сахар в крови, такая вода стабилизирует артериальное давление, такая вода налаживает работу всего желудочно-кишечного тракта. Просто пить воду. Позаботьтесь о себе прямо сейчас. 29 тысяч рублей плюс подарок. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона для вас абсолютно бесплатный. И очень важно, что оплата при получении. И тестовый период 90 дней. Вам о нем подробно расскажут по номеру телефона 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас. Успевайте. Эта цена действует ограниченное количество времени. 8 800 505 0855. А мы с вами услышимся в следующей части. Звоните также в прямой эфир, оставляйте отзывы. 8 800 505 0855.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
3: Стебель будет сильным, сочным будет плод, если при посадке применить Фитоп. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров о политическом кризисе на Украине.
5: Начиная после обретения так называемой независимости с 1991 года, не было никогда никакого монолитного блока, я имею в виду в правящей структуре власти, вот все эти годы. Всегда были шатания, колебания, никогда не было стабильного большинства в Верховной Раде, в парламенте. И всегда правительство и президенты лавировали. Почему? Объясняется очень просто, потому что Украина – это как бы абсолютно разнородные части страны, которые пытались объединить в единое целое. В советское время, когда была монолитная система, все было понятно. А вот когда монолитная система распалась, то вот эти разнородности, да, ну, Западная Украина, да, Западная Украина, да, Восточная Украина, это Восточная Украина, центр, это центр. Вот три политические диспозиции, и колебания вот этих диспозиций вызывало такую вот разнородность и в управлении, и принятие, положим, решений долгосрочных. Чтобы развивать страну, необходим период, ну, хотя бы лет 10 стабильности. Хотя бы лет 10. У нас никогда такого периода не было.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
0: Продолжается прямой эфир. Для вас в прямом эфире работают официальные представители компании Aqualife Михаил Рудаков и Ася Рак. Ася правильно сказала в конце прошлой части, чтобы призвала вас к тому, чтобы вы звонили в прямой эфир, присоединялись к нашему разговору о правильной воде, если у вас уже

0: есть какой-то результат, какие-то положительные, может, не положительные, в чем я очень сомневаюсь, результаты, да, от употребления ионизированной воды, звоните в прямой эфир по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ну и, конечно, успейте
1: позвонить.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 5994.
3: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
6: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: На собственном опыте подтвердить либо опровергнуть наши слова на ее эффективности. Друзья, все в ваших руках, покупка безопасна, и сегодняшнее предложение, оно уникально, к сожалению, завтра уже не повторится. Так что звоните 8 800 505 08 55, успевайте до 19.00. А сейчас мы продолжаем разговор о правильной воде. Мы выяснили, что вода должна быть похожа на воду в нашем организме, у нее должен быть отрицательный ОВП. И мы не говорили, но я уже кратко сказал о том, что в ней должен быть еще также и молекулярный водород быть, да? То есть вода должна быть правильной, похожа на воду в нашем организме. Все мы так или иначе следим за, не все, но большинство из нас все чаще и чаще задумывается о правильных продуктах, которые смотрят на то, какие продукты мы покупаем. Но, к сожалению, не все думают о воде. Поэтому мы призываем вам задуматься об этом. Ася, почему все-таки так полезна правильная вода? Давай разговор продолжим. Тебе слово.
7: Ну, самое главное, самое ключевое, давайте вспомним, что когда вы выпиваете литр простой воды, усваивается 1 столовая ложка. Когда вы выпиваете литр ионизированной воды, то усваивается ровно 1 литр. Чувствуете разницу? Михаил вам также объяснил, что такое окислительно-восстановительный потенциал. Ей обладает только ионизированная вода. Есть несколько источников в мире, но их уже с трудом можно найти. А когда-то, на заре формирования человека, его микробиома, вся вода была с отрицательным ОВП. Именно поэтому мы так и сформировались, именно поэтому нам и нужна вода с отрицательным ОВП, чтобы быть здоровыми. Поэтому как ни крути, как ни верти, а если хочешь быть здоровым, надо пить ту воду, которая нужна, которой нуждается наш организм. Потому что, ну, вода, она участвует во всех процессах. Даже вот те самые таблетки, которые вы употребляете, они попросту не усвоятся, не попадут туда, куда надо эти вещества, чтобы сыграть свою роль. Поэтому многие, я неоднократно уже слышала такие истории, пью 4, пью 5 препаратов стабилизировать артериальное давление, ничего не работает. Что за таблетки такие пошли? Ребят, не таблетки такие пошли. Вы не даете воде, воды. воды не даете организму. Вот просто попробуйте однажды в своей жизни поменять источник воды, начать пить правильную воду, и вы почувствуете разницу. Здесь стоит напомнить, что действительно можно попробовать. Для этого есть у нас тестовый период, он действует 90 дней, то есть в течение 90 дней вы пьете ионизированную воду, которую готовите в ионизаторе воды «Аквалайф». И эти 90 дней начинают считаться с момента, как вы его уже получили дома. В течение 90 дней используете. И если вдруг в какой-то момент принимаете решение «не мое, не надо», вновь звоните 8 800 505 0855, возвращаете нам ионизатор, а мы возвращаем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Сегодня, кстати, это 29 тысяч рублей плюс еще подарок. Ну, давайте вернемся. Почему же, чем точнее, еще так чудесно, полезно и замечательно замечательно ионизированная вода. Мы с вами выяснили, что это антиоксидант, который борется с оксидативным стрессом, а оксидативный стресс является причиной 90% всех заболеваний. Мы сотрудничаем сегодня с большим числом клиник, с большим числом врачей, нутрициологов. Они в свои протоколы включают именно ионизированную воду, назначают своим пациентам, и видят глобальную разницу. К врачам приходят пациенты, которые уже получали какое-то лечение, ну, например, при диабете второго типа. И лечение есть, а результатов нет. Сахар там 12 ммоль, 12 ммоль, и ничего ты с этим не поделаешь. Врачи не убирают лечение, они просто дополнительно назначают пить щелочную либо водородную воду, и человек получает вроде бы то же самое лечение, что и раньше, от которого результата не было, но тут появляется результат. Понимаете? И врачи в итоге снижают назначенные препараты, их дозировки. Но давайте вспомним исследование при диабете второго типа. Индонезия, 2017 год, взяли группу людей, у которых диагноз диабет второго типа, разделили на две группы. Одна группа пила воду простую, вторая группа пила воду ионизированную, щелочную. И спустя время провели тесты, результаты, проверили все. В той группе, где пили воду простую, никаких изменений. Никаких. А в той группе, где люди пили воду ионизированную щелочную, в среднем потребность в инсулине снизилась на 60% в группе, а сахар снизился на 20%. Ну вот, допустим, мне врач рассказывал, пришла пациентка, у нее сахар 12 ммоль натощак. А через полтора месяца, после того, как лечение оставили тоже, но просто добавили водородную воду, сахар натощак 6 ммоль. Вот какой результат. Миш, у тебя какие есть примеры? Не обязательно там с диабетом. Я знаю, ты много общаешься с кем.
0: Слушай, но тут разные, есть тысячи примеров на самом деле, потому что уже сотни тысяч людей, которые пользуются ионизированной водой, и я тут хочу, так как ты вот заговорила про диабет, да, хочу вспомнить такую проблему, которая возникает при диабете, это диабетическая стопа, это трофические язвы, долго-долго не заживающие. Люди с ними ходят там годами, и пытаются решить эту проблему и зачастую не могут. Я вот часто, у меня пару раз попадался таксист, два таксиста разных, у которых была эта проблема. И я на одного точно повлиял, знаю, он приобрел ионизатор и решил этот вопрос. Второй не знаю. Но я... Как решается этот вопрос? За неделю буквально мой опыт именно говорит о том, что неделя, друзья, неделя примочек с кислотной и щелочной водой на трофические язвы при диабетической стопе решает этот вопрос. Мой сосед так решил эту проблему тоже таким же образом. И таких десятки на моем опыте. Мой опыт именно так показывает. А что такое кислотная вода? Это по-научному аналит. Она получается одновременно с ионизированной щелочной водой. Вы заливаете, представьте, обычную воду из крана, питьевую, нажимаете кнопку, у вас получается ионизированная щелочная, ее вы пьете, нормализуете работу органов на клеточном уровне, это все происходит. А кислотную воду используете наружно. Но перед тем, как после того, как вы кислотной водой продезинфицировали трофические язвы, потом сделали примочки ионизированной щелочной водой. Друзья, 7 дней, неделя, то есть таких примочек решает проблему. Попробуйте. Тестовый период вам помощь. Вот мои примеры, друзья, и у вас получится. Не нужно Не нужно смиряться с теми проблемами, которые на вас навалились со здоровьем. Друзья, попробуйте наладить питьевой режим. С правильной водой это легко еще делать. Да? Мы часто говорим, и вот в этом эфире еще ни разу не сказали, почему легко наладить питьевой режим с ионизированной водой? Потому что ее хочется пить, ее легко пить. Она похожа на воду в нашем организме, и вы почувствуете, как будто эта вода из горных источников, из ключа, который где-то далеко находится, но она у вас дома будет, из обычной питьевой воды. Попробуйте. Тестовый период, о котором мы уже говорили, 90 дней, не понравится, не подтвердите, просто вернете. Но самое главное, сегодняшнее предложение эфира, которое мы посвящаем Дню медицинского работника, это особенное предложение. Друзья, ионизатор воды «Аквалайф» вам доступен по цене 29 тысяч рублей, и плюс вы еще и получаете подарок. О подарке вам более подробно расскажут наши специалисты в колл-центре. Звоните 8 800 505 0855. Звонки бесплатные, доставка бесплатная, оплата при получении. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855.
4: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
1: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
4: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
4: О происшествии.
5: В Приморском крае пропал гражданский вертолет. Воздушное судно перестало выходить на связь во время патрулирования лесов. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Там отметили, что на борту были два человека. Специалисты уже развернули поисково-спасательную операцию. Возбуждено уголовное дело. Накануне Росавиация предупреждала о риском ухудшения погоды и сильном тумане в этом районе.
4: О безопасности.
5: В Туве проведут внеплановую проверку детских лагерей. Специальные комиссии оценят, как учреждения защищают воспитанников от посторонних. Об этом сообщили в Министерстве образования региона. Решение приняли после нападения в лагере «Орленок». Прошлой ночью нетрезвый мужчина пробрался на территорию и избил двоих детей. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Злоумышленника задержали, его мотивы выясняются.
4: О Ближнем Востоке.
5: Иран отказался полностью открывать Ормузский пролив до выполнения ключевых условий мирного меморандума США. Тегеран требует сначала прекратить огонь в Ливане и полностью снять американские санкции с экспорта иранской нефти. Об этом сообщило местное агентство ТАСНИМ со ссылкой на заявление официального представителя МИДа страны Исмаила Багаи. Дипломат подчеркнул, что без выполнения этих статей невозможно перейти к подготовке окончательного мирного соглашения. Кратковременный дождь пройдет в московском регионе в самую короткую ночь года. При этом в столице осадки маловероятны. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. Там отметили, что температура воздуха в Москве составит от 12 до 14 градусов тепла. Предстоящая ночь продлится всего 6,5 часов из-за наступления астрономического лета. Российский дзюдоист Эльдар Бифов выиграл серебряную медаль на турнире «Большого шлема» в Монголии. В финальном поединке весовой категории до 100 килограммов спортсмен уступил итальянцу Дженнаро Пирелли. Об этом сообщили в Федерации дзюдо России. Еще один российский тяжеловес Инал Тасоев завоевал бронзовую награду в категории свыше 100 килограммов. Эти соревнования в Улан-Баторе открыли квалификационный отбор на грядущие Олимпийские игры.
4: О валютах.
5: Официальный курс доллара 73 рубля 44 копейки, евро 84,17, юаня 10,81.
4: О погоде.
5: В Москве сейчас плюс 25, завтра обещают до 24 тепла и грозу. В Петербурге плюс 26, в понедельник до 24 и безоблачно. Больше новостей читайте на КП.ру.
4: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
0: Продолжается прямой эфир. С вами в эфире по-прежнему работают официальные представители компании «Аквалайф» Михаил Рудаков и Ася Рак. Это заключительная часть нашего большого эфира. Поэтому в самом начале напомню о предложении эфира, которое посвящено вот в ближайшие дни будет день праздника медицинского работника. С уважением к вам мы, друзья, всем радиослушателям «Комсомольской правды» дарим особый такой подарок каждому. Каждой покупке ионизатора воды «Аквалайф», о котором вы узнаете в колл-центре, вам расскажут больше об этом подарке. И, конечно же, ионизатор воды «Аквалайф» со скидкой. Ионизатор воды – это тот прибор, который из обычной питьевой воды готовит воду правильную, воду, похожую на воду в нашем организме, воду, с которой легко налаживать питьевой режим, воду с антиоксидантными свойствами. А именно такая вода помогает нам бороться с первопричиной большинства заболеваний – оксидативным стрессом. Для того, чтобы получить этот прибор с большой скидкой и с подарком, звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Успейте до 19.00, потому что это предложение ограничено только сегодня, а только до 19.00. А мы продолжим разговор о правильной воде, и мы говорили о исследовании в прошлой части, которое подтверждает пользу такой воды, в том числе при сахарном диабете, но этих исследований уже тысяч, много тысяч. Давай вспомним еще одно исследование, может быть, о реологии крови поговорим, Ась.
7: Да, кстати, я тут сегодня читала, какие проблемы со здоровьем чаще всего встречаются летом. Так вот, летом риск возникновения проблем со здоровьем повышается, во-первых, из-за сочетания факторов высокой температуры, повышенной влажности, перепадов температур, активного размножения микроорганизмов, контакта с аллергенами и другими. Но на первое место выходит проблема сердечно-сосудистой системой. Жара увеличивает нагрузку на сердце и сосуды. В жару организм теряет жидкость с потом, что приводит к сгущению крови и повышению риска тромбозов, инфарктов, инсультов. Также возможны резкие перепады артериального давления, как повышение, так и снижение. В группе риска находятся люди с гипертонией, гипотонией, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, аритмиями, атеросклерозом. Особенно уязвимы пациенты старше 65 лет и те, у кого есть несколько хронических заболеваний. Ребят, вот просто невероятно важно, очень важно. Именно сейчас, летом, вы слышали, да, сколько рисков, сколько факторов. Научиться пить правильно воду. Вы теряете воды гораздо больше, чем даете организму. И да, кровь из-за этого становится невероятно густой. Мы со Светланой Валерьевной Ковалевой, врачом-акватерапевтом, готовимся к эфиру на радио «Комсомольская правда» скоро будет. И как раз вот и выбираем эту тему: сердечно-сосудистые заболевания, факторы риска летом. Потому что кровь становится густой, ну невероятно густая, и никакая таблетка не сделает вам ее жидкой. Невозможно это. покидайте кучу этих таблеток в густую кашу, станет каша более жидкой. Пока вы туда воды не нальете, каша не станет более жидкой. Вода, вода. Но мы с вами уже выяснили, что вода в воде рознь. Если вы выпьете литр простой воды, всего лишь одна столовая ложка пойдет на пользу. Одна столовая ложка никак не сделает вашу кровь нормальной реологии. И то, что касается исследований, то, что именно ионизированная вода способна улучшить реологию крови. Взяли спортсменов, которые серьезно, профессионально занимаются спортом. По 8 часов в день у них тренировки. И у них кровь очень сильно густеет за время этих тренировок. Они теряют много жидкости, они теряют не только жидкость, но еще и электролиты. И разделили их на две группы. Как выводится, да, все тренировались одинаково, но одна группа пила воду простую, другая группа пила воду ионизированную, щелочную. Вот в той группе, где спортсмены пили простую воду, они очень долго восстанавливались, им требовалось дополнительно пить электролиты, органы все внутренние несли повышенную нагрузку. А в той группе, где спортсмены пили воду ионизированную щелочную, они восстанавливались в разы быстрее, в разы. Они не принимали дополнительно там чего-то еще, им хватало пить ионизированной щелочной воды. Позаботьтесь о себе сами. Вы представляете, какой это риск, если, допустим, вот у вас есть вышеперечисленные заболевания, там скачки артериального давления, а вы еще и воду не пьете, а еще и вышли в жаркую погоду травку прополоть. Скажите честно, признайтесь себе, да, остановит вас жара от того, что, ой, травка, грядки зарастают. Да нет же, конечно. Но вы воды пейте достаточное количество. Хотя, конечно, лучше в жаркое время этого не делать. Лучше там рано утром или поздно вечером, но днем на солнцепек все-таки не лезть. Позаботьтесь о себе. Начните пить правильную воду прямо сейчас. Вот когда кровь густая, то эритроциты слипаются в сладжи. Визуально представляете, вы 10-рублевые монеты железные сложили кучкой. Вот так выглядят эритроциты. А эритроцит – это главная клетка крови. И когда они вот так стоят все столбиком, они не могут попасть в капилляры. Они не могут проникнуть в головной мозг и принести с собой туда кислород. А организму он нужен. И организм что начинает? Он начинает тужиться. Это, кстати, один из механизмов возникновения повышенного артериального давления. Как только вы дадите достаточное количество воды, вода это все нейтрализует. Но ключевое слово – правильной воды. Попробуйте и попробуйте прямо сейчас. Как попробовать, Миша вам сейчас расскажет.
0: Да, но через небольшую паузу, Ася, очень хочется дополнить немного вот тот механизм, который склеивает эритроциты в сладжи. Хотелось бы немножко более развернуто объяснить, как это происходит. Дело в том, что эритроцит, форменный элемент крови, который составляет 98% всех других форменных элементов нашей крови, он по всей своей площади имеет защитную такую оболочку в виде электронов. Электрон – это отрицательная защита, отрицательная частица энергии. И вот когда в крови появляются воспалительные процессы, воспалительные белки, они отнимают вот эти вот, они так называемые свободные радикалы, они отнимают у эритроцитов вот эти электроны. И этот защитный слой, он повреждается. Соответственно, пока этот защитный слой есть, минус от минуса отталкивается, и каждый эритроцит плавает отдельно друг от друга. Но когда повреждается этот слой, то они начинают слипаться. Появляется поврежденная часть эритроцита, где нет электрона, и он склеивается с той частью эритроцита, где есть электрон, другим эритроцитом. Вот они и склеиваются в эти сладжи. Но когда мы пьем воду с вами правильную, не воду из крана, она, к сожалению, не обладает электрон-донорными свойствами, а воду, которую подготовили вы, налив из крана в ионизатор воды, Aqualife, в ней очень много электронов. И вы, когда пьете такую воду, то эритроцит восстанавливает свою оболочку, вот эту защитную оболочку. И поэтому и разлипаются эритроциты. Вот эти сладжи уже не образуются. Кровь становится более текучей. Друзья, вот каков механизм. Попробуйте. Еще раз говорю, попробуйте. Вы почувствуете это с первых глотков. Люди, которые начинают пить воду, они все говорят как один. Как прекрасна эта вода, как хочется ее пить. Ни одного еще не встречал, который бы сказал, ой, мне не нравится. Друзья, попробуйте. Тестовый период, вот то, о чем мы говорим каждый раз. Это то время, которое безопасно, вы можете пользоваться ионизатором воды Aqualife. Почему безопасно? Безопасно для ваших финансов, для вашего кошелька. Вы, приобретая ионизатор воды Aqualife, можете пользоваться целых 3 месяца ионизатором и решать, насколько эффективно это в вашем случае, насколько вы чувствуете или, наоборот, не чувствуете, да, пользу от такой воды, насколько вам легко наладить питьевой режим. Если вы опровергаете все наши слова в ее пользу, просто возвращайте прибор. Просто возвращайте, а мы вернем все деньги без каких-либо вычетов. Но мы уверены, что вы действительно наладите питьевой режим, вы почувствуете эту пользу и оставите прибор себе. Вот для чего этот тестовый период. 3 месяца, друзья. И сегодняшнее предложение – это ионизатор воды Aqualife по цене 29 тысяч рублей. Плюс подарок. О каком подарке идет речь, вы узнаете по номеру телефона 8 800 505 0855. Успейте. Это предложение ко дню медицинского работника. Всех еще раз хочу поздравить медиков с этим праздником. Звоните, друзья, успевайте до 19:00. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. И у нас есть время еще сказать пару слов о эффективности, но совсем мало остается. Ася, дополни, может быть, я что-то забыл сказать.
7: Но я хочу сказать самое-самое главное, что как только вы начнете пить ионизированную воду, вы почувствуете улучшение по всем фронтам. И неважно, есть у вас сегодня какое-то заболевание, или вы юны и бодры, чем раньше вы начнете пить такую воду, тем с меньшим количеством проблем в своем самочувствии, в своем здоровье вы столкнетесь. Это не какой-то супермедицинский прибор и волшебная таблетка. Это то, без чего, в принципе, организм не может существовать. Поэтому подарите ему это. Дайте ему пить правильную воду каждый день. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. И только сегодня 29 тысяч рублей и подарок каждому покупателю. Набирайте прямо сейчас 8 800 505 0855.
3: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
4: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
8: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта и хорошего настроения. Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
9: Ура! Идем в «Атмосферу»!
10: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В среднем снежинки достигают земли примерно за час. Поэтому в новогоднюю ночь, после боя курантов, еще какое-то время падает прошлогодний снег.
11: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на...
12: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
13: Чистая страна.
14: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Юрий Кораблев, и это программа «Чистая страна». Здесь мы говорим о вопросах экологии. В одной из наших программ мы уже начали разговор об одном очень популярном туристическом месте. Это Мурманская область, Териберка. Один из самых известных туристических символов российской Арктики и точка притяжения путешественников со всего мира. Сегодня мы продолжим разговор с Еленой Топлевой-Солдуновой, генеральным директором фонда «Доброта Севера». А говорим о том, как проект «Крылья Арктики. Сохранение природы Териберки-2», реализуемый фондом «Доброта Севера», при поддержке президентского фонда природы, может изменить экологическую ситуацию вокруг Териберки. Елена, здравствуйте, я вас приветствую.
15: Здравствуйте.
14: С какими трудностями вы сталкиваетесь при работе с местным населением, с гидами, с сотрудниками туристического сектора, когда работаете в Териберке?
15: Нельзя сказать, что прям какие-то серьезные трудности, просто есть у разных групп, которые вовлечены в этот процесс, да, и живут в Териберке, приезжают в Териберку, работают в Териберке, да, у всех все-таки интересы различаются. Поэтому наша задача — найти баланс вот этих всех интересов, потому что там местным жителям важно, чтобы появлялись какие-то рабочие места, чтобы туризм развивался, но при этом не мешал им жить. Упалась инфраструктура, туристический бизнес, который тоже активно развивается на территории, они тоже хотят, чтобы было больше поток туристов, чтобы это были туристы платежеспособные. А у гидов там свои задачи тоже, чтобы привозить больше групп и так далее. А наша главная задача — сделать так, чтобы сохранить эту уникальную природу этого места.
14: А вообще, в чем экологическая проблема Териберки? Почему нужно сохранять?
15: Да, это территория Крайнего Севера, побережье Баренцева моря, с уникальным природным ландшафтом. Там в основном камни и тундра. Тундра — это мхи, это лишайники. И выглядит немножко даже инопланетно, когда ты туда приезжаешь. Это необыкновенная красота, какая-то атмосфера, краски. Но при этом все это, так как туристов приезжает очень много, место набирает обороты в плане своей популярности. Каждый год все больше людей приезжает туда, причем не только из России, но и из других стран. Очень много китайцев, например, приезжают, да, и им кажется, что подумаешь, вот они прошлись по камням, да, что такого. А на самом деле очень легко вот эта вся уникальная природа разрушается и повреждается. А восстанавливается она десятилетиями. И то, что ты там случайно вытоптал какое-то растение, какой-то лишайник там, да, или мох, или случайно наступил там на гнездо какое-то птичье, да, подумаешь, казалось бы, ерунда, а на самом деле это серьезный урон природе и этому уникальному месту. Вот в чем проблема.
14: А вообще, как это может решить ваш проект «Крылья Арктики. Сохранение природы Териберки-2»?
15: Ну, мы стараемся создать инфраструктуру, которая будет, с одной стороны, позволять туристам и перемещаться по этой территории, и видеть красоту ее во всех ее проявлениях, но, с другой стороны, не вредить природе. Также мы обучаем и самих туристов, и гидов тому, как правильно себя вести на этой уникальной территории, потому что не все знают, особенно там очень многие приезжают с детьми, например, да, ребенок, что ребенок хочет? Побежать. Вот он с этой экологической тропы, которая там есть, свернул и побежал по этим камням. А там, ну, совсем нежелательно это делать, потому что, опять же, можно легко повредить природу и растения, и птиц. Поэтому мы и делаем экотрупы, мы делаем смотровые площадки для наблюдения за птицами и обучаем гидов и туристов бережному, правильному поведению на этой территории.
14: Елена, вот если мы остановим любого рандомного туриста, который из Мурманска добрался до Териберки, до побережья Баренцева моря, и попросим назвать его несколько правил поведения, на ваш взгляд, сможет ли человек ответить на этот вопрос?
15: Наверное, на какие-то смогут ответить вопросы. Ну, например, то, что уже, по-моему, все выучили, что нельзя бросать мусор. И, кстати сказать, только что был большой арктический субботник, где огромное количество волонтеров, корпоративных волонтеров из разных компаний приехали этот мусор собирать. И собрали его, конечно, много, но много не потому, что мусорят много, а потому что территория очень большая. Поэтому на самом деле уже этому, мне кажется, это правило уже выучили большинство туристов. Или, например, что нельзя там что-то срывать на такой территории, забирать с собой. Мне кажется, это тоже все-таки люди в основном уже знают. А вот все остальное я не уверена. Даже такое простое правило, как нельзя сходить с экотропы, по которой ты идешь. Или нельзя близко подходить к гнездам птиц. Нельзя громко разговаривать, если ты видишь эти гнезда вблизи, или ты просто видишь птиц. Ну вот какие-то такие вещи, да, я думаю, что еще далеко не все сходу назовут эти правила.
14: А вообще, на ваш взгляд, какие меры могут сформировать культуру экологичного поведения среди всех категорий посетителей Териберки? Что нужно сделать?
15: Нужно, во-первых, всех просто просвещать, потому что кто-то не соблюдает эти простые правила, потому что он их не знает. Ну, стенды, вот, например, которые мы устанавливаем, они очень доступны и просто объясняют людям, что можно делать, а что нельзя. Да? Поэтому вот такая доступная, простая информация, она всем будет полезна. И я, ну, насколько знаю, обычно люди всегда ее читают, с ней знакомятся и ей руководствуются. Но, конечно, очень важную роль тут играет гид, человек, который тебя ведет по этой территории, который тебе не только рассказывает какие-то сказки, легенды, мифы, связанные с ней, там, не только о тех видах растений, животных, которые населяют, но и в обязательном порядке говорит вот об этих правилах безопасного поведения. Но для этого гиды тоже сами должны быть знакомы с этими правилами. И этим мы поэтому занимаемся, потому что пока еще далеко не все гиды даже их знают.
14: Елена, а как вы думаете, интерес к Териберке все-таки спадет? Это вот сейчас такая вспышка интереса, и поток, может быть, упадет, и проблемы пройдут сами собой?
15: Я, честно говоря, побыла там сама уже несколько раз, понимаю, что единожды посетив Териберку, тебя начинает к ней тянуть. Поэтому я думаю, что поток туристов только будет увеличиваться, потому что это те, кто и в первый раз приезжает, но и те, кто возвращается, потому что, условно, ты туда приехал зимой, ты увидел северное сияние, всю эту красоту ледяную, да, а потом тебе захотелось посмотреть на это место еще и летом, понаблюдать за китами и увидеть птиц, которые прилетают там, да, и которые гнезда делают вот сейчас, вот как раз весной делали недавно, вот. Поэтому мой прогноз таков, туристов будет больше.
14: И, кстати, вот задам, наверное, такой личный вопрос, а чем для вас является этот проект, и что вас больше всего завораживает в Териберке?
15: Я вообще северный такой человек, я очень люблю север, северную природу, северных людей, северные такие неяркие пастельные краски. И Териберка — воплощение всей этой красоты, но еще с какой-то особой атмосферой уникальности и чудес, потому что она веяна какими-то легендами, да, здесь снимался знаменитый фильм «Левиафан», о котором многие знают тоже, который является и для меня тоже таким чем-то притягательным для этой территории. Вот знаете, когда есть какое-то чудо, ты не всегда можешь его объяснить словами. Вот Териберка — это чудо. Кстати, я видела, как люди приезжают туда отмечать свои какие-то важные даты в своей жизни, дни рождения, юбилеи, свадьбы, годовщины свадеб, вот, потому что тоже им хочется именно в такой необыкновенной атмосфере отметить вот важную для себя дату и день. Я очень понимаю этих людей, и меня вновь и вновь тоже тянет в это место как магнитом.
14: Елена, фонд «Доброта Севера» при поддержке фонда президентских грантов уже реализовал первый этап проекта «Крылья Арктики». Каковы его итоги?
15: Мы завершили первый этап этого проекта большим арктическим субботником и построили две смотровые площадки для наблюдения за птицами. Мы сделали курс для гидов, для обучения, для волонтеров. Мы сделали стенды и приступили к созданию этого аудиоспектакля. Ну, мы считаем, что довольно много было сделано за этот период благодаря той поддержке, которая у нас была, и благодаря партнерам, потому что мы не одни, кажется, делали. Мы делали это с администрацией и с правительством Мурманской области, и с администрацией особо охраняемой природной территории, и с сообществами гидов, с экспертами, которые работают, с учеными тоже, которые учеными-экологами, биологами, которые тоже изучают эту природу.
14: Мой любимый вопрос, который я задаю своим собеседникам. Представьте, что на один день вы становитесь всемогущим и можете вот издать любой приказ. Что нужно сделать, чтобы Териберка расцветала? Какой бы вы закон приняли?
15: Ну, я не знаю, закон не закон, но то, к чему мы все время с коллегами призываем, и это наша мечта, чтобы в Териберке появился визит-центр. Настоящий, современный, красивый, удобный, чтобы люди, которые туда приезжают, могли там побыть и узнать больше об этой территории, чтобы они нашли, встретились с гидами, чтобы они посмотрели на карту, посмотрели на те виды животных и растений, которые представлены на этой территории, узнали о тех маршрутах туристических, которые там есть. В общем, чтобы там был красивый, удобный визит-центр с понятным навигатором, с правилами как раз поведения на этой территории. Но это, конечно, проект, который требует больших ресурсов, и хочется, я понимаю, что тут с помощью закона не решишь эту проблему, но с помощью просто людей, компаний, организаций, заинтересованных в сохранении этой территории, я думаю, что можно его решить, если найти достаточное количество партнеров и объединить ресурсы.
14: Я надеюсь, что рано или поздно это случится, и визит-центр в Териберке появится. Желаю вам успехов в вашей деятельности, а всем нашим слушателям я хотел бы напомнить, что мы беседовали с генеральным директором фонда «Доброта Севера» Еленой Тополевой-Солдуновой, и говорили мы о Териберке и о проекте «Крылья Арктики. Сохранение природы Териберки-2». Спасибо. У микрофона был Юрий Кораблев. Вы слушали программу «Чистая страна» на радио «Комсомольская правда».
15: Спасибо большое. Всего доброго. Мне хочется пожелать всем слушателям радио «Комсомольская правда» когда-нибудь приехать в Териберку, те, кто там еще не был, а те, кто был, вернуться в это уникальное место, но вести себя очень бережно и аккуратно, чтобы сохранить это прекрасное, хрупкое место для наших потомков.
14: Спасибо за внимание.
13: «Чистая страна». Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
16: Реклама. ОНО «Центрная сфера» в партнерстве с медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляют. Всероссийский литературный конкурс для участников СВО и жителей прифронтовых территорий. Проза младших лейтенантов. Новая глава. Если вы старше 16 лет и пишете прозу, стихи, очерки, романы или пьесы, ведете блог или оставляете в заметках на телефоне эссе, сценарии или рассказы, возможно, это ваш шанс заявить о себе. Присылайте ваши творческие работы на сайт proza.kp.ru до 30 октября этого года. «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей. Победители конкурса также получат возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды Арт» в 2027 году. Подробнее о правилах участия, номинациях, призах и финальной церемонии награждения читайте на proza.kp.ru в разделе «Положение о конкурсе». Не пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
16: О конфликтах.
18: Россия нацелилась на победу и достижение собственных целей в украинском конфликте вместо ожидания дипломатических уступок со стороны США. Вашингтон сорвал намеченный план мирного урегулирования, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Москва полностью сохраняет верность прежней принципиальной позиции, в то время как американские власти оказались неспособны выполнить взятые на себя обязательства. В августе прошлого года Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске, где наметили контуры прекращения боевых действий на Украине.
19: О происшествии.
18: Власти Тувы уточнили информацию о пострадавших детях при нападении на лагерь «Орленок». В Министерстве образования республики уточнили, что травмы получили двое подростков. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Ночью пьяный мужчина проник в спальный корпус учреждения на озере Чагатай, где устроил погром и избил школьников. Нападавшего скрутили сотрудники лагеря. Следователи уже возбудили уголовное дело.
19: О Ближнем Востоке.
18: В швейцарском Бюргенштоке начались четырехсторонние переговоры между представителями США, Ирана, Катара и Пакистана. Дипломаты обсуждают реализацию совместного меморандума о взаимопонимании. Об этом сообщила официальная Доха. Как отмечается, специальные технические группы координируют спорные вопросы, чтобы помочь Вашингтону и Тегерану достичь согласия. Ранее сообщалось, что Иран настаивает на прекращении огня в Ливане, а также разморозке иранских активов и снятии санкций с нефти для продолжения диалога и разблокировки Ормузского пролива.
19: О выплатах.
18: Соцфонд России начал возвращать часть подоходного налога работающим родителям. Право на выплату получили семьи с двумя и более детьми, чей средний душевой доход оказался ниже полутора региональных прожиточных минимумов. Об этом сообщили в ведомстве. Новая мера поддержки позволяет снизить ставку налога до 6% за счет возврата переплаченной суммы.
19: Обо всем.
18: Крупнейший в Сибири парк приключений «Дримвуд» открылся на Алтае. Новую развлекательную площадку запустили на территории горного курорта Манджурок. Для гостей приготовили 7 аттракционов и интерактивные зоны, которые создали вместе с киностудией «Союз Мультфильм».
19: О валютах.
18: Официальный курс доллара 73.44, евро 84.17, юаня 10.81. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
19: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
20: В студии Мария Баченина. Украина и Соединенные Штаты обсуждают заморозку войны по линии фронта. Об этом пишет «Экономист» со ссылкой на свои источники. Контакты сторон происходят ежедневно. Также возобновились неофициальные переговоры с Россией. Одна из идей, которая обсуждается, это прекращение огня в два этапа. Сначала ограничение боевых действий зоной от 50 до 70 километров по обе стороны линии фронта, а затем более широкое соглашение. Так говорится в сообщении «Экономист». Тем временем философ Александр Дугин написал в своем официальном телеграм-канале: «Все это будет продолжаться и нарастать, пока мы не сменим стиль ведения войны». А также призвал собираться и просыпаться, назвав попытку сохранить макияж мирной жизни аморальной. С нами на связи философ, политолог и социолог Александр Гелевич. Здравствуйте.
21: Здравствуйте.
20: Александр Гелевич, что конкретно, на ваш взгляд, должно поменяться в нашей с вами или, в принципе, да, в повседневной жизни, в повседневности, в сознании людей после очередной гибели ребенка? Ну, можно продолжать так бесконечно. В общем-то, в любом случае, вот я вопрос задала. Прошу вас.
21: Знаете, дело в том, что сейчас существует некоторое разночтение того, что происходит с нами. Разночтение в официальном нарративе, как говорят. То есть, с одной стороны, мы воюем, наших детей убивают на наших глазах. И, знаете, меня особенно затронуло, что этот дрон, который убил девочку, пролетел над моим домом. Вот я его видел, он летел медленно, в 5 часов было утра, далеко, и потом, значит, взрыв. То есть мы являемся не просто свидетелями, наблюдателями, мы являемся прямыми участниками того, что происходит. Мы теряем наших детей, мы гибнем, мы сражаемся, мы воюем. И одновременно это одна из линий нашего государства и части окружение президента так и дается такое указание. Воюйте, мобилизуйтесь, собирайте людей, поднимайте патриотическое настроение, поддерживайте героев СВО, когда они возвращаются с фронта. Да, продвигайте, воюйте. Это мы совсем уже в другом качестве, в другом состоянии. Мы государство, цивилизация, мы оставим традиционные ценности, мы ведем с Западом войну не на жизнь, а на смерть. Мы теряем ежедневно наших близких людей. Это один посыл. А другой посыл – все в порядке, не волнуйтесь, мы за все отвечаем, все отлично, у нас все прекрасно, это не ваше дело, у нас мирная жизнь, это технический вопрос, не обращайте внимания, горит садовод, горит НПЗ, там удары носят каждый день многих наших людей, фронт завис, и тем не менее все хорошо, ничего не надо менять. Летят так и летят, вы им честь, мол, отдавайте, и они убьют ваших детей этим дроном. Никак не участвуйте. Но он летел надо мной, слушайте, дайте мне, не знаю, пулемет, и я его собью. Дайте любому русскому человеку возможность защищать свою страну, и мы будем это делать. Это об этом как раз народное ополчение, об этом гражданская оборона. Но только скажите. Мы же думаем, что собьют. Мы говорим, ну, пожалуйста, вы так уверенно себя ведете, у вас такие уверенные выражения лица у власти, вы так нас убеждаете, что все в порядке. Ну, почему же этот медленно летящий, тарахтящий дрон, летящий убить через несколько минут русского ребенка, я должен пропускать мимо? Я что, бессилен? Я кто, урод? Нет, я включусь. И каждый русский человек так думает. Я включусь и выстрелю, я привлеку огонь на себя, чтобы он не летел туда, пусть он летит сюда. Но я что-то сделаю, я не могу смотреть, сложа руки, как часть государства не справляется с своими важнейшими обязанностями. Одна часть справляется, и из кожи вон лезет. Я встречаю представителей администрации президента на высшем уровне, на линии боевого соприкосновения. Они тут не вылезают. Одни части, и они адекватны. Они возвращаются на свои места и ведут совершенно правильную политику. А тут, с другой стороны, идет какой-то импульс на все информационные наши ресурсы, что все в порядке, что вы сами, русский народ, там виноваты в том, что не бойтесь, ничего страшного. Там убивают, так убивают, мы за все отвечаем. Ну, явно, что что-то не то. Ну, покажите, что... Ну, дайте нам возможность самим как бы защищать тогда себя. Сделайте что-то, накажите виновных, потому что, ну, так неправильно. Не надо нам прекрасных цветов на набережной. Я вчера проехал по Москве, у меня было одно мероприятие, тихий, мирный, прекрасный город. Такое впечатление. И люди с выражением лица, ну, они так идут спокойно по этим прекрасным набережным переулкам. Но а в это время что-то горит, в это время кого-то убили. Но так нельзя, мы один народ, одно общество. И мы, в конце концов, одно государство. Что это за разночтение? Президент говорит, вставай, и мы встаем. А кто-то говорит, назад сидеть. Как будто мы животные. Вот с нашим народом, мне так кажется, что часть нашей элиты еще с 90-х годов, которая проникла во власть, она так и считает, что мы как-то питомник. Русский народ сидеть, русский народ молчать, русский народ вперед, русский народ там хватать, заткнуться. Так не пойдет. Мы теряем близких людей. Так не пойдет. С нами надо говорить как с субъектом. Мы все поймем. Мы полностью поддерживаем президента. Мы за победу. Но дальше так нельзя. Это разночтение создает совершенно неприемлемую ситуацию в нашем мире.
20: Александр Ильич, вы, в общем-то, говорите и сейчас, и то, что я прочитала у вас, процитирую, паники и ярости можно избежать, только если говорить с народом честно и открыто. Вот сейчас мне вроде все понятно. А, как знаете, продолжение вопроса, а что конкретно вы предлагаете? Вот я сегодня буду обсуждать то, что будут собираться отряды самообороны, но централизованные, да, подконтрольные. Вы говорите, дайте мне ружье, ведь многие поймут это буквально. И я хотела бы, чтобы это была какая-то конкретика в предложениях, в переложении с философского языка на такой вот бытовой, ежедневный наш. Вот что значит говорить с народом честно? Что ему сказать? Как действительно обеспечить оружием, дать разрешение на сбивание того, что летит надо мной в сторону того, кого оно может убить? Ну вот какая-то конкретика хочу, вот, чтобы вы уточнили.
21: Если... Вопрос такой. Либо сбейте сами, либо дайте возможность защищать нашу страну, наших людей, наших детей, нам. Организованно, разумно, через народные отряды обороны, через гражданскую оборону. Не надо лично мне оружие, если надо, я его найду и собью. Честно говоря, потому что я уже, как бы сказать, я думаю, что все границы у многих людей, которые потеряли близких, перейдены в этой войне. Но это надо делать сверху, это надо делать организованно, это надо делать так, чтобы оружие стреляло в нужном направлении. Все это нужно контролировать власти. Но если власть все и так хорошо понимает, то откуда этот летящий над моим домом дрон, летящий убивает русского ребенка? Я вот этого не понимаю. Медленно летящий. Я встаю, вижу, дрон летит. Я уверен, что кто-то его собьет. Кто? Кто его собьет? Вот либо сбейте, и тогда дайте нам возможность заниматься, чем мы занимаемся, мирными вопросами, либо организуйте отряды самообороны. Квадраты. Надо разбить Россию на квадраты. Сколько пролетел километров этот дрон, летящий убивать русского ребенка, 8-летнюю девочку? С его бабушкой. Вот сколько он пролетел километров, сколько квадратов его не заметили, его не сбили, его не остановили. Это ведь на самом деле, ну представьте себе, низко он летит, да, низко, да, почти над деревьями. Но неужели люди, которые там слышат этот звук, он специфический, на протяжении этих не могут сообщить кому-то, куда-то, где встанет линия, или, как вот Чедаев предлагает, просто создать систему глобальной.

0: том, что отечество в опасности, оно в опасности,
1: Нет,
0: война
1: мы
0: там.
1: сейчас с вами этим и занимаемся, но не все, к сожалению, в наших силах. То есть здесь тоже, чтобы не красили черно-белым, уточню. Александр Гильевич, мирная жизнь сейчас аморальна?
0: Аморально. Именно аморально. Когда убивают, когда ребенок гибнет, утром проснулся ребенок в своей квартире, именно потому что все мирно, все спокойно, все тихо, в него врубается в квартиру, попадает дрон, он гибнет. Мы должны быть предупреждены. Мы должны быть предупреждены, что мы находимся в этой ситуации. Это должно быть знанием нашим, мы будем осторожнее, мы будем внимательнее, мы будем собраннее. Нельзя внушать ложное ощущение безопасности, когда ее нет. Либо обеспечьте, либо скажите,
1: что
0: что
1: делать.
0: Серьезно?
1: Александр Гельевич,
0: что
1: не прощаюсь, не прощаюсь. Вот буквально с этой же цифры начну в следующем блоке продолжение нашего с вами разговора. Сейчас короткие новости, самые последние новости с информационных лент. Послушаем, а затем вернемся. Александр Дугин, философ, политолог и социолог, с нами в эфире.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано реклама.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: С нами философ, политолог и социолог Александр Дугин. Александр Гильевич, вот подхватываясь с того момента, на котором мы остановились, вот... Я совсем согласна. Ну и, как говорится, дальше вопрос. Так, а что делать? Ну, мы же не будем ходить по городу и внушать праздно шатающимся людям в расслабленном состоянии, у которых тема «ну, меня это не касается», что касается это всех, и может очень больно прикоснуться. Вот что с этим, с этой проблемой делать? Либо, я не знаю, остракизму таких подвергать, так общество как-то уже не готово к таким вещам из Древней Греции.
0: Ну, во-первых, дело не в людях, дело в тех, кто этих людей пасет, тех, кто этих людей ориентирует, кто их информирует, кто им сообщает о том, что происходит в стране. И если мы посмотрим наши выпуски новостей, то они, в общем, правильные. Они говорят о том, что действительно, ну, происходит, о том, что людей волнует. Но вот только они заканчиваются, такое впечатление, что начинается какой-то другой

0: мир. И вот постепенно эти два мира, мирная жизнь, спокойное развлечение, увеселение, куда пойти там, отдохнуть, куда поехать, как развлечься, и мир войны с ее кровью, с ее страданиями, с ее чудовищностью, с войны, которая переместилась уже давно из технического там, контртеррористического мероприятия на какой-то ограниченной территории в глобальную войну, как в отечественную войну. Вот эти два разных совершенно мира, они так угнетают людей, так угнетают людей в Брянске, в Курске, в Белгороде. И здесь не в том, что мы с вами пойдем кого-то убеждать. Дело в том, что люди, отвечающие за информационную систему в России, мне кажется, чего-то не понимают. Они не понимают, что народ – это субъект, что народ с народом нельзя, это не техническое население. С ним надо говорить по душам, особенно когда народ страдает, когда народ терпит, когда народ видит вещи неожиданные. Такое впечатление, что вот эти удары по Москве, они были неожиданные среди москвичей. И кто-то их заметил, сказали, ничего себе, а кто-то даже и нет. Мне кажется, что более того, ну, совершенно разнородные, разнонаправленные идут директивы именно как раз от людей, которые управляют информационной политикой. С одной стороны, давайте поднимайте патриотизм, все правильно, это верно, именно так. А с другой стороны, успокаивайте население, говорите, что все в порядке, там, кто не спрятался, я не виноват, то есть все идет отлично, все это технические детали. Вот такое впечатление, что двоемыслие в информационной политике. Но давайте, я был так обрадован, знаете, выступлением Ушакова, помощника президента. Я как-то раньше не очень понимал, что он говорит. Он два раза сказал прекрасно. Первый говорит, что никакого улучшения в отношении с Украиной нет и не предвидится. Вот как оно и есть. Вот он прям сказал, легче стало. А второй, что собрались эти гады на большой семерке там и ни о чем не договорились. Ну, прекрасно. Это, конечно, еще не Дмитрий Анатольевич Медведев, но это уже что-то человеческое. То есть мы это понимаем. Нет и не предвидится, значит, нам надо решать свои вопросы, свою судьбу самим. Собрались гады, ничего не решили, и нам легче. Давайте просто, ну, как бы приведем наш дискурс, вот дискурс государства, в некую единую систему. Нам трудно, очень болезненно, а сейчас уже просто нестерпимо воспринимать лжи, которая идет сверху. Все в порядке. Не все в порядке. Все вообще не в порядке. Война – это не в порядке. Войну надо выиграть. Мы ее выиграем. Паники не надо. Надо поддерживать нашего президента, сплотиться вокруг нашего государства. Надо собраться. Не надо ничего, никого критиковать, ни на кого не нападать. Но тут, смотрите, есть двойная обязанность. У власти есть обязанность, когда все хорошо, ну, как бы властвовать и курировать, а когда все плохо, власть должна принимать на себя основной удар. Вот в этом смысл, в этом и есть дворянское, аристократическое сословие. Все хорошо, ты первый. Когда все плохо, ты первый идешь на фронт, гибнешь там. Идешь и все понимаешь, и тогда за тобой идет народ, тогда тебя верят, президенту верят. Но вот что-то не то с нашей вот элитой. Я не понимаю, где именно.
1: Ох, как хорошо, что вы это говорите, Александр Гильевич. А то вот правда много вопросов остается у людей, которые сейчас нас слушают. А вот мне пишут буквально, вы говорите, а мне люди пишут, как правильно говорит, все верно говорит, классно, ну и так далее. Не буду погружаться. Но спрос-то не только с нас, да, с тех, которые вот с низов, еще верхи же тоже должны подтянуться. Это мне казалось, что, вы знаете, вы говорите о какой-то боли вот верх не планки, что и атака, которая затронула все, что только возможно, и жилые дома, и смерть, и так далее. И то, что в Брянске вот этот негодяй, который сидел по ту сторону дрона, преследовал маму с двумя детьми, и новость о том, что девочки... А неужели вот это вообще никак не способствует консолидации? Или это только в Москве у нас тут?
0: Нет, вы знаете, это, во-первых, способствует консолидации. Так я вообще не о народе. Народ-то у нас прекрасный, народ у нас мудрый. Я вот с бабушками разговариваю там буквально на улице, там, в каких-то ситуациях. Я просто удивляюсь, я как будто разговариваю с каким-то Платоном просто. Все правильно. Народ понимает все правильно. Но что-то у нашей элиты не так. Вот у этой омерзительной 90-е годы сложившейся политической верхушки у нас пришел прекрасный президент. Он встал на сторону народа. Мы выправляем наш курс в том направлении, куда надо. Мы все, в общем, делаем правильно. Но такое впечатление, что наверху сидит враг. Я не понимаю, иногда нам показывают, этот враг, имена называют, фамилии. Я с этими людьми почаще встречаюсь. У меня хороший такой круг общения и в элите, и в народе. И я вот поражаюсь. И на этого показывают, я думаю, ну, встречусь. И вдруг оказывается, что это патриот. Настоящий патриот. Я искренне говорю, ну, кто это? И тем не менее, это как, знаете, вот какой-то пузырь в целлофановом пакете. Его гоняют, на самом деле. Ты приходишь, говоришь, ты предал нас на переговорах. А он говорит, а я думал, что это такой-то. Я, на самом деле, только за то, чтобы Киев был наш. И вот так за одним, за другим. И совершенно непонятно, где, но какой-то есть какой-то нарыв, есть что-то неадекватное в нашей элите. Я не хочу никого обвинять, абсолютно никого обвинять, потому что как только ты приближаешься к этим людям на расстоянии уже вот, знаете, вот физического контакта, где можно и как-то вообще...
1: Ну, рукой дотронуться, я поняла, да. И тогда что получается? Да, тогда да, вы да. К ним по-другому...
0: Мне кажется, что они нормальные люди, они нормальные, они наши люди, русские.
1: Очень
0: люди.
1: Очень мне это понятно.
0: А где-то, тем не менее, это есть.
1: Но, знаете, вот мне кажется, самое ключевое из всего того, что вы сказали, я не беру на себя эту ответственность, но это так меня, что больше всего зацепило, это говорить с народом честно. И вы привели в примеры, когда эта честность звучала и как она, соответственно, откликнулась. Я хочу успеть вот о чем еще, Александр Гильевич, спросить вашу точку зрения. Вот «Экономист» пишет, «Украина и США обсуждают заморозку войны по линии фронта». Хочешь сказать, какого дьявола, я что-то не понимаю. США, вы, ну да, вы в прокси-войне, вы воюете там, поставляя оружие, добывая и передавая разведданные старлинками и так далее. А где мы тут, а? Ну, говорят, неофициальные контакты с Россией возобновились. Это вот что это такое? Это немножко унизительно, как бы, вот, на мой взгляд. Либо слишком я эмоционально принимаю. Как к этому вы относитесь?
0: Ну, вы совершенно правильно воспринимаете, совершенно адекватно. Это не просто унизительно. Дело в том, что с нами воюют, нас унижают, нас губят, и нас как субъекта в этом вопросе не учитывают. Более того, сейчас на Западе сложилась точка зрения, вот это меня очень, очень серьезно, честно говоря, задело. Среди людей объективных, не среди наших врагов, пропагандистов, у которых там всегда Украина проигрывает, Путин осталось там 2 дня, жизни, экономика рухнула, они все время одно и то же говорят, это я даже не слушаю. Но среди людей, которые говорили, что Россия побеждает, Россия сильна, с Россией так нельзя, не то, что они на нашей стороне, просто объективно. Последнее время... Они стали говорить, есть объективные предпосылки, что баланс сил изменился в пользу Запада глобального на Украине. Среди, если угодно, наших сторонников. Они очень обеспокоены этим. И я думаю, что в таких условиях, вот в таком контексте, даже неважно, как оно на самом деле обстоит, я сейчас об этом не говорю, но в контексте того, что даже у среди объективных сторонников, объективных аналитиков нынешнего конфликта складывается ощущение, что Россия дает слабину, конечно, вопрос о переговорах стоять не может. Мы можем вступать в эти переговоры на достойном основании с достойных позиций. Соответственно, мы должны чем-то продемонстрировать, как-то доказать нашу состоятельность. И в противном случае эти переговоры у Витков и Кушнер, их куда-то приезд с ними, там переговор, все это звучит как предательство, простите. В Духанкоре же сейчас люди даже нейтральные, они кроме как с отвращением и с обсценной лексикой не произносят. И такое впечатление, что это никто сверху, нет, никто так не скажу, часть людей не замечает и продолжает, как ни в чем не бывало. Сейчас они приедут, сейчас Дмитриев, Кирилл, с ними вступит в контакт, пусть вступает, конечно, нам надо с ними вступать в контакт, это абсолютно правильно, но информируя людей о том, что самолет Кирилла Дмитриева приземляется в Майами в момент, когда наносится удар по нашим детям, вот это аморально, так вообще, что народ у нас, ну, как бы не существует. Я не про то, что не надо с ними вести контакты, и надо, надо договариваться. Но информировать нас о том, что происходит, надо исходя
1: из... Ну, понимаете, все упирается в некое необходимость Совинформбюро, централизованный контроль. Вот уже не первый день об этом думаю. Александр Гелевич, как говорится, пошла думать. Спасибо вам большое за то, что нашли время, высказались. Друзья, с нами на связи был философ, политолог, социолог Александр Дугин.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин.
4: Внимание! Акция! При заказе вы можете получить «Простатодинон» в подарок. Звоните. Звездочка 125.
3: В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста.
4: Внимание! Акция! При заказе вы можете получить «Простатодинон» в подарок. Звоните. Звездочка 125. Звонки бесплатные и анонимные. Звездочка 125.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
5: Владимир Путин возложит венок к могиле неизвестного солдата в Александровском саду в понедельник. Торжественная церемония приурочена ко Дню памяти и скорби. Об этом сообщили в Кремле. Глава государства также почтит память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложит цветы к памятным знакам городов-героев. Традиционная памятная акция проходит у Кремлевской стены каждый год в день начала войны.
2: О спецоперации.
5: Российская авиация уничтожила два пункта управления украинскими беспилотниками в Харьковской области. Экипажи воздушно-космических сил нанесли удары в районе населенных пунктов Светлая и Нижняя Журавка. Об этом сообщили в Минобороны. Разведчики обнаружили базы противника с воздуха, после чего пилоты сбросили фугасные авиабомбы и выпустили управляемые ракеты. Ранее в оборонном ведомстве заявляли, что российские военные усилили огневой контроль над приграничными районами Харьковской области. Житель Петрозаводска устроил стрельбу из окна жилого дома и ранил двух человек. Нарушителя уже задержали сотрудники полиции. При силовой поддержке Росгвардии заявили в МВД по Карелии. Пострадавший находится в больнице. Самого стрелка проверяют на причастность к другим преступлениям.
2: О Ближнем Востоке.
5: МИД Швейцарии назвал серьезным вызовом исполнение мирного соглашения между США и Ираном. Дипломаты связывают трудности со сжатыми сроками и завышенными ожиданиями участников. При этом швейцарская сторона подчеркнула, что само присутствие делегации на переговорах укрепляет взаимное доверие. Сейчас дипломаты в Бергенштоке обсуждают реализацию совместного меморандума о взаимопонимании.
2: О памяти.
5: Участники патриотической акции на Сахалине воссоздали эпизод защиты Брестской крепости из зажженных лампад. Горожане выложили перед музейным комплексом в Южно-Сахалинске изображение знаменитого монумента «Жажда». Об этом сообщили в правительстве региона. Композиция показывает советского воина, который из последних сил тянется каской к реке. Акцию приурочили ко дню памяти и скорби, которые отмечают в годовщину начала Великой Отечественной войны.
2: О валютах.
5: Официальный курс доллара 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юаня 10 рублей 81 копейка.
2: О погоде.
5: В Москве сейчас плюс 24 градуса, завтра также тепло, облачно, дождь и гроза. В Санкт-Петербурге плюс 26, в понедельник до 24 тепла и ясно. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в мессенджере «Макс». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Микрофон Мария Баченина. Вместе с нами руководитель отдела документалистов проекта «Репортеры» Станислав Обищенко. Станислав, здравствуйте.
6: Мария, здравствуйте. Привет, огромная страна.
1: Такая новость, что в Жуковском из-за пожара, который произошел из-за падения беспилотника, погибла 8-летняя девочка. Я пытаюсь найти какие-то рациональные вещи в реакции, помимо того, насколько это больно просто произносить и слышать. Конечно, возникает вопрос, как ответить. Тоже понимаешь некую пустоту вот этой фразы. А если уж говорить о рациональности, мы в новой реальности живем. Вот ваше восприятие произошедшего. Приходится привыкать, сигнал о необходимости как-то пересматривать защиту густонаселенных районов. Вот здесь хочется услышать вашу точку зрения.
6: Начну с первого. Во-первых, соболезнования. Каждый раз, каждый день происходят погибшие мирные жители. Причем в среднем, если брать там отчеты Родиона Мирошника, у нас в неделю погибает 2-3 несовершеннолетних человека, ну, то есть ребенка, гражданина Российской Федерации, плюс раненые и подобные истории происходят. В основном, конечно, в 90% случаев это все беспилотники, причем разные беспилотники. Сейчас это беспилотники, которые дальнего следования в основном, и которые имеют там либо зашитые координаты, либо люди называют это искусственным интеллектом. По сути, это прописанная история внутри дрона. Он видит, камера анализирует ту территорию, по которой летит, сравнивает с картой, которая у него зашита, и, соответственно, сравнивает с теми объектами, которые внутри зашиты. То есть это не искусственный интеллект принимает решение, наносить удар куда-то или не наносить. Это человек, который программист или человек, который занимается исключительно программированием дрона, да, он вводил определенные координаты, он вводил и прописывал, какие должны быть объекты и так далее, наносимые, соответственно, удары по домам, удары по заправкам, удары по там, автомобилям, автобусам. Это все прописано человеком вручную. Соответственно, вся эта история, ну, можно назвать терроризмом, потому что не исключают они, ну, украинская сторона имеется в виду, либо те, кто их курирует, собственно, фактор того, что вокруг живут мирные жители. Это первое. Второе, по поводу ответов. Я просто каждый раз, включаясь в любые эфиры, у себя в эфирах, рассказываю, что ответы не нужны, потому что идет постоянная работа по территории Украины, именно по объектам разным, где собирают, крупная сборка происходит дронов. То есть фактически мы сделали так за последний год, что ни одного предприятия, где именно с нуля собирают дроны, уже больше, или ракета больше не существует, либо производятся снаряды там и так далее. То есть мы за год уничтожили всю инфраструктуру на территории Украины, которая это производила. Это все по косвенным моментам можно понять в том, что сейчас все это производится на территории Евросоюза, стран Северной Африки, немножко Ближнего Востока, и даже ЮАР производит сейчас снаряды для Украины. А дальше, если мы говорим сейчас о том, как реагировать на дроны и что делать, ну, увеличивать количество малых групп для борьбы с дронами, увеличивать количество вертолетов, которые должны бороться с этими дронами, количество групп людей, обученных именно работе ПВО с антидроновыми дронами, потому что такое тоже существует, это много работы, это начиная от елки самой распиаренной, заканчивая с любыми другими видами борьбы с дронами противника, ну и, конечно же, выделять деньги самих частных компаний, имеется в виду финансовые компании, компании, которые занимаются производством там, бензина, ну, топлива, все, что связано с нефтянкой, например, и газопромышленной сферой.
1: Для защиты этих НПЗ-шных объектов, чтобы защищать.
6: Не только для защиты самих НПЗ-шных объектов, а в принципе гражданской инфраструктуры, потому что, ну, допустим, выделение там денег на 10-15 мобильных групп, которые имеют там у себя елки, да, для того, чтобы сбивать подобные дроны, это одно. Следующее. Все эти дроны летят действительно очень низко, и эффективность дорогого нашего ПВО не всегда хороша, потому что, во-первых, выделяется очень мало тепла, очень мало вот этими маленькими двигателями, соответственно, наши ракеты дорогие не срабатывают, соответственно, нужно удешевлять это ПВО, потому что тут посчитано было, например, мы сейчас работаем, у нас есть дроны, которые уже больше, чем герань несут заряд, он стоит 16 тысяч долларов. 100 дронов — это условно там 1 600 000 долларов. Одна ракета стоит этого Патриота 8 миллионов, одна ракета. То есть сколько нужно? Это нужно несколько миллиардов долларов для того, чтобы сбить эти 100 дронов, которые находятся на территории Украины. Соответственно, Украина пошла по схожему сценарию. Нам нужно удешевлять это, нам нужно увеличить количество производимых вот этих вот дронов, ну, которые борются с дронами.
1: Ну, антидронов, потому что это понятно. Просто знаете, что мне не дает покоя из того, что вы сказали? Вы сказали, что мы систематически уничтожали и добились того, что производство всех БПЛА перенесли в Европу, там, где мы это уничтожать, в общем-то, возможности не имеем. Либо я не до конца поняла вас.
6: Прав, да. Именно официально как-то мы не можем это все делать, но тут была история, я напомню, что тут очень странные личности очень африканского вида в Африке забросали бутылками с зажигательной смесью один из заводов. По разной информации очень разные разрушения. То есть есть информация, СМИ говорят, что два цеха, где производились дроны из трех, уничтожены полностью. Есть информация о том, что пострадал только один гараж, где хранились уже готовые произведенные дроны. История похожая была несколько недель в Британии, ее очень сильно замалчивали. Там бездомная женщина взяла, откуда-то неожиданно выделила, то есть нашла деньги, купила большое количество салюта и запустила в сторону строящегося завода по производству дронов. Полностью завод сгорел вместе с линиями, которые туда завозили. Вот. Данный пожар там квалифицировали как пожар по производству, по-моему, упаковки для каких-то продуктов. То есть это все вот так вот списали на этом деле. Но, тем не менее, есть история. Есть история, я напомню, тут буквально еще год назад большое количество разных неизвестных дронов летало над аэропортами и аэродромами Европы и Европейского Союза. Никто не мог знать, кто это такие, потому что там разные граждане и Китая были, и Алжира, Севера Африки и так далее. Все это как бы бесконтрольно отчасти происходило. Поэтому лично я как бы рассчитываю только на такую историю. Кто это делает, чем, кто это финансирует, ну, конечно же, мне неизвестно. Я просто уточнить хочу, что нужно понимать, что разведка наша работает, и сейчас разведка говорила, что Украина пытается у себя на территории накопить количество, определенное количество дронов дальнего действия до 20 тысяч, до 20-30 тысяч, чтобы находились примерно в одном месте где-то, для того, чтобы одновременно их запустить к какой-нибудь дате. Ну, например, там, к саммиту, который будет происходить, НАТОвскому саммиту в Турции, по-моему, там ближайший будет. Вот запустить условные там 10 тысяч дронов, из них условные 5 тысяч дронов в сторону Москвы. То есть сейчас задача наша, наших спецслужб и нашей разведки найти эти места и уничтожить, как это происходило сейчас там в Одессе, в Киеве, в Днепропетровске вот большой склад накрыли. Причем самое ужасное, что в основном хранят эти все, хранят и начинку вот боевую, собственно, ставят на эти дроны в многоуровневых парковках новых жилых зданий на территории Украины. То есть они были построены до 22-го, там до 23-го года в каком-то количестве, и это все используется. То есть стараются завозить туда микроавтобусы, в фургонах все это, и там уже работать, начинять. Более того, ТЦК туда не могут попадать, а люди, которые работают в этом же доме, ну, живут в этом же доме, спускаются туда в подвал, и там же работают, и это все производят, понимаете? понимаете? И когда мы видим, там, допустим, что удар какой-то по новой почте, да, там произошел, типа нашего СДЭКа, да, компания, которая там работает, и там происходит детонация в несколько суток, но это говорит о том, что хорошо сработала разведка, хорошо сработали люди на земле наши, которые там работают на территории Украины, и здесь поаплодировать им, молодцы, красавцы, я думаю, с 22 года и до сих пор очень эффективно работают в этом плане, что такая работа ведется, потому что этих дронов было бы действительно больше над территорией России.
1: А Минобороны наша заявила о получении новых подтверждений разработки биологического оружия. На ваш взгляд, насколько серьезна вот эта угроза? Может ли использование биооружия одной из сторон стать реальностью? То есть это наше завтра или же, ну... Нет.
6: Это реальность, которая не завтра, а, скорее всего, там послезавтра и так далее. Я просто напомню, что у нас относительно недавно был убит руководитель, начальник РХБЗ, генерал-лейтенант. Да? И та работа, ну, Игорь Кириллов, та работа, которую он проводил, и то, о чем рассказывал, и те публикации, которые делал, полностью совпали через два года прошло, с данными Тулсы Габбард. И, соответственно, вот это убийство Игоря Кириллова просто подтверждает, что пытались замести следы, пытались как-то скрыть всю эту работу, но вот она вылезла. Теперь я просто напомню о том, о чем говорил Игорь Кириллов, когда весь мир просто ржал и смеялся, о том, что в Одессе и в Мариуполе разрабатывали разные системы патогенов, которые переносятся клещами и блохами у птиц. Почему у птиц? И эта же история, кстати, происходила в биолабораториях в Центральной Азии сейчас, в странах Центральной Азии, Казахстан, там, Узбекистан и так далее. А почему? Потому что миграция птиц проходит исключительно через территорию России в основном, да, и если действительно начать переносить там сибирскую язву, еще какие-то достаточно серьезные болезни с помощью вот таких очень простых, казалось бы, вещей, на которые ты в принципе не обращаешь внимания, которые происходят биологически каждый год много там тысяч лет, как бы, но они будут приносить такие болезни, эта история очень странная, очень тяжелая, и это история, которая, ну, о которой нужно задумываться, как с этим бороться, потому что, ну, это же попытка взять и изолировать из экономической системы, да, просто выбросить целые регионы, страны. Ведь была теория заговора однажды, о которой еще лет 20, наверное, рассказывали назад, о том, что пытается создать биологическое оружие непосредственно против определенного типа населения.
1: Генетическое, так называемое,
6: белый человек,
1: что,
6: да, там, допустим, славянской внешности, да, и так далее, и так далее, и так далее, есть ли какой-то ген и так далее. Это все вывели в формат, ой, теория заговора, кто бы об этом говорил, так но есть, фактически, да. Когда вот эти 120 биолабораторий сейчас работают, ну, понятно, в меньшей степени, чем до этого работали, когда был Джо Байден, мы имеем историю, когда, а может быть, действительно это и правда.
1: Друзья, с нами на связи был руководитель отдела документалистики проекта «Репортеры» Станислав Абичин.
2: Итоги недели на радио «Комсомольская правда». Сказано реклама. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
7: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. А знаете ли вы что?
9: Дочь рассказала маме сказку про летающего дядю Кварстона. а мама написала про него книгу, только дала другую фамилию – Карлсон.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться.
10: Здравствуйте, это программа «Отдых в России» и я ее ведущая Виолетта Потапова. Сегодня мы отправляемся в солнечный город, который называют детским курортом страны. Здесь главная ценность – здоровье. Добро пожаловать в Анапу, которая в этом году вновь готова принять туристов со всей страны. Расположен этот город-курорт на стыке Таманских степей и предгорий Кавказа. Анапа уникальна по своему климату. Средиземноморские циклоны дарят ей около 280 солнечных дней в году, делая ее одним из самых ярких мест в России. Лето здесь не изнуряющее, благодаря прохладным морским бризам, а море прогревается быстро и сохраняет температуру до глубокой осени. Это идеальное направление для тех, кто хочет поправить здоровье, надышаться чистым воздухом и набраться сил перед новой рабочей неделей. Анапа – это место с глубочайшей историей, уходящей корнями в античность. Более 2000 лет назад здесь стоял древнегреческий город Гаргий, который входил в могущественное Боспорское царство. Город был важным торговым портом, через который вывозили хлеб, рыбу, скот и рабов. Археологи раскопали кварталы, улицы, дома с подвалами, винодельни, рыночную площадь и даже общественные бани с мозаичным полом. Особенно впечатляет склеп Геракла, каменная гробница 2 века нашей эры, стены которой украшены фресками на тему подвигов героя. Внутри саркофаг из белого мрамора. Склеп законсервирован, но его можно увидеть через стеклянный купол. Находки из раскопок выставлены в музее. В VI веке на эти земли пришли тюркские племена, затем генуэзцы основали колонию Мапа. В 15 веке турки-османы построили крепость Анапа, которую называли неприступной. Крепость имела 7 бастионов и стены толщиной до 4 метров. Под ней находилась сеть подземелий длиной около 500 метров для скрытого выхода к морю. В 1828 году после многомесячной осады русские войска взяли крепость. Сегодня от нее сохранились русские ворота, арка, фрагменты стен, турецкий фонтан и пороховой погреб. Сегодня руины этого древнего полиса можно увидеть прямо в центре города, под открытым небом. Археологический музей, заповедник Гаргипия – это настоящая машина времени. Сквозь толщу веков здесь пробиваются мощеные улицы, остатки виноделин и жилых кварталов, где кипела жизнь еще до нашей эры. Это одна из главных достопримечательностей и великолепная фотозона для любителей истории. Что касается современных легенд и мистики, она пополна секретов. Говорят, что под городом существует сеть древних подземелий и ходов, оставшихся еще от турецких завоевателей и генуэзских купцов, которые из них до сих пор скрыты под жилыми кварталами, даря пищу для фантазии кладоискателям. В 19 веке в подземных ходах Анапы прятали контрабанду, а во время войны – партизан. По легенде, здесь спрятано золото турецкого паши. В 1990-х годах энтузиасты пытались пройти весь туннель, но в нескольких местах он обвалился. Чудеса якобы происходят в Лисьей норе. Это грот на склоне у тропы 300 ступеней. Экскурсоводы рассказывают, что если зайти внутрь и трижды стукнуть по стене, услышишь ответный стук. Это якобы призраки бывших контрабандистов. Но не мистическими историями, а своими пляжами, конечно, славится Анапа. И если вы ждали белый песок, вы его найдете. В районах Джимэты и Витязева пляжи песчаные, с пологим входом и мелководьем. Идеально для самых маленьких. Вода в Анапе мельче, чем в том же Сочи, а значит, она быстрее прогревается до комфортных 24-26 градусов. Но самое удивительное – это природа. В окрестностях города, в заповедных зонах Большого и Малого Утриша сохранились реликты можжевеловые леса. Эти деревья – ровесники египетских пирамид. Можжевельник выделяет фитонциды, убивающие бактерии. Час прогулки по можжевеловой роще оздоравливает дыхательную систему, как неделя на море. Всего в заповеднике более 100 видов растений, занесенных в Красную книгу. А еще к берегам Анапы и окрестностей часто подплывают к берегу и резвятся дельфины Афалины. Они совсем не боятся людей. И только ради этого сюда стоит приехать на отдых. Но давайте послушаем человека, который родился и вырос в этом морском городке. Жасмин Казарян.
11: Итак, в Анапе самое интересное – это, конечно, средиземноморский климат. Очень много солнечных дней, поэтому испортить отпуск будет сложно. Для семейного отдыха, в принципе, все. Как главный детский курорт для детей, есть максимум возможностей. Это, во-первых, песчаные пляжи, которые не глубокие. Для взрослых есть хорошие пляжи с галечным покрытием, и там идет быстрая глубина. Море чистое, слава богу, в этом году. Из мест можно съездить на уникальную такую локацию – Кипарисовое озеро. Там около десятка кипарисов, так называемых болотных, которые прямо вот в воде растут. Очень красивое место, там прогулочная зона, можно на катере покататься. Очень красивый у нас, значит, пляж Утриш, это заповедник считается. Очень много можжевельника, чистый воздух. По кафе и ресторанам тоже большой ассортимент, то есть это и кавказская кухня, и средиземноморская, японская кухня, китайская есть, ну, на любой вкус и цвет. И все это, естественно, из кубанских продуктов Краснодарского края. Они экологически чистые, вкусные. Ягоды вот уже сейчас есть, и клубника, и малина. Дальше будет ежевика местная. Очень большой ассортимент продуктов питания. Это тоже вкусно. Лесные прогулки у нас есть. Есть прогулки на джипах по бездорожью в горах. Есть конные прогулки. Есть дельфинарии. Можно пообщаться и такое оздоровление провести, дельфинотерапию для детей. Просто для взрослых это тоже интересно. Есть в открытой воде, а есть, ну, скажем так, в помещении закрытый-крытый на случай плохой погоды. Очень много детских лагерей. Они в том числе такую образовательную несут составляющую. Можно и чему-то полезному научиться, и отдохнуть, и оздоровиться. Естественно, воздух йодированный, так как это море. Очень большой ассортимент. И тепло, и хорошо, и погода прекрасная, и ландшафт у нас легкий в городе. Мы не такой горный. В начале Кавказских гор, поэтому ландшафт в городе очень легкий. Можно и на машине приехать. А такси у нас дешевое, кстати говоря. Можно вообще даже и не переживать по поводу транспорта. У нас очень хорошо развито и прогулки на катерах, яхтах. Тоже может такой интересный опыт быть. Можешь поехать на морскую рыбалку.
10: Большое спасибо, Жасмин, за такой обзор. Но я бы хотела остановиться на отдыхе с детьми. Это действительно одна из самых сильных сторон Анапы. Город ориентирован на юных туристов. Везде игровые площадки, аквапарки и парки аттракционов. Лучшее время для поездки с июня по сентябрь. В разгар сезона воздух прогревается до 30 градусов, а вода в море становится просто парным молоком до 27-28 градусов. Обязательная программа, как уже сказали, посещение дельфинария и парков аттракционов на набережной. А главное, все это работает не только в теплое время года. И это нам подтвердит еще один наш эксперт Лариса. Она с детьми уже много лет отдыхает в Анапе.
12: Обязательно каждое лето мы там бываем. Очень нравится гулять вечером по набережной. Фонтаны, цветные, все так уютно, все приятно. Куча развлечений для детей. Честно говоря, очень нравятся местные жители. Очень позитивные, добрые, отзывчивые. Ценник радует. Нормальный, не сильно бьет по карману. То есть, как человек с любым достатком может там себя уютно чувствовать. И в плане проживания, и в плане питания. Также летом, что хорошо, можно поехать. Куча туристических поездок просто на любой выбор. Очень нравится ездить, мне с моими друзьями в разные винодельни. То есть это такой гастротуризм, их там просто огромное множество. Вообще еще каждый год я обязательно отправляю детей в санатории. Чем хороша Анапа? Это как раз-таки детский курорт, в котором много лагерей и санаториев. В принципе, как и лагерь хорошо, и санаторий там с небольшим курсом лечения. Когда отправляю в санаторий, там физиопроцедуры всякие разные проходят, там кислородные коктейли и все остальное. Честно говоря, у меня дети, если максимум там на пару дней в течение года заболеют, это вот максимум. Это что касаемо летнего отдыха, да? Там не только летний, но и зимний отдых. Допустим, мы уже в течение лет, наверное, 4 или 5 ездим каждый Новый год, мы ездим встречать Витязева. То есть Витязева, это же часть Анапы. Во-первых, морской воздух. Во-вторых, шум моря, прогуляться вдоль моря по песочку, потрогать водичку. А дети там из этого песка там строят эти фигурки. То есть это хоть каждый день можно эти прогулки устраивать. Там даже зимой там все работает, там все живое. На Новый год, да, отмечают там дня 4, и там каждый день, мало того, что ты там гуляешь в самой Анапе, там в отеле, прогулки по морю ты сам себе, да, организуешь, и там выезды на эти фазенды, выезды на эти зоопарки тактильные, выезды там на все эти мероприятия за город, даже те же винодельни можно выезжать тоже зимой, там тоже есть эти экскурсии.
13: Спасибо, Лариса. Если честно, приятно удивлена, что в Анапе так интересно круглый год. Поэтому, пожалуй, скорее расскажу, как сюда добраться. Самолетом в аэропорт Анапы. Прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Поездом до железнодорожного вокзала Анапа. Автобусом из Краснодара. Машиной по трассе М4 Дон. 1540 километров от Москвы. Остановиться можно в гостевых домах в частном секторе. Это самый бюджетный вариант. Можно купить путевку в санаторий с лечением, арендовать апартаменты у моря или занять место в отелях на побережье. Теперь запоминайте, что вы сможете забрать с собой из гостеприимной Анапы. Первое. Безусловно, грязевые аппликаторы. Обязательно можжевеловые масла, вяленую рыбу, барабульку, пеленгаз и, несомненно, сувениры с античной тематикой. Подытожу. Анапа – это один из самых семейных и полезных курортов юга. Теплое море, чистейший можжевеловый воздух и огромный выбор пляжей, а также уникальная возможность прикоснуться к древней истории, не уезжая далеко от береговой линии. Делает ее местом, куда хочется возвращаться снова и снова. С вами была Виолетта Потапова. Отдыхайте в России, а о самых интересных местах мы вам непременно расскажем.
14: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
15: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах. Качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. А теперь представьте силу и чистоту сибирской тайги, заключенную в одну каплю. Это клеточный сок байкальской пихты. Уникальный продукт, который добывают из самой сердцевины хвои. Это концентрат витаминов и природных адаптогенов. Его миссия – укрепление иммунитета и помощь организму в адаптации. Стресс, плохая экология, нагрузки. Клеточный сок помогает телу восстановить баланс, укрепить иммунитет и наполниться силой самой природы. Это естественная поддержка изнутри. В фабрике здоровья мы верим, что такие мощные природные средства должны работать максимально эффективно. Поэтому мы всегда сочетаем их с основой основ – ионизированной водой. Она помогает активным компонентам сока пихты достичь каждой клетки. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром. По будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
16: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555-75. Московская область. Раменский район. Село Быково. Улица Театральная. Дом 10.
14: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
14: О конфликтах.
5: США сорвали намеченный план урегулирования украинского конфликта. Вашингтон оказался не в силах выполнить договоренности, достигнутые на Аляске. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, американская сторона фактически отказалась от совместных шагов из-за позиции Киева. Политик добавил, что теперь Москва сосредоточилась исключительно на победе и достижении собственных целей на поле боя. Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали множество позиций в августе прошлого года на саммите в Анкоридже.
17: О спецоперации.
5: Украинская армия потеряла около 1450 военных за последние сутки. Наибольший урон противник понес в зоне ответственности группировок «Восток» и «Центр», сообщили Минобороны. Как отмечается, российские подразделения отразили атаки ВСУ и улучшили свои позиции по всей линии фронта. Также были поражены ключевые объекты военной и энергетической инфраструктуры Украины. Под удар попали военный аэродром, предприятия нефтепереработки, топливно-энергетический комплекс и транспортные узлы.
17: О происшествии.
5: Более 500 спасателей и добровольцев продолжают искать 8-летнего мальчика, который пропал на реке в Ингушетии. Специалисты и местные жители обследуют труднодоступные участки русла. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Школьник упал в реку в городе Карабулак в понедельник, когда пытался спасти своего тонущего друга. Его унесло сильным течением.
17: О Ближнем Востоке.
5: США и Иран начали переговоры в Швейцарии. На встрече планируют обсудить ядерную программу Исламской Республики и прекращение огня в Ливане. Об этом сообщил американский вице-президент Джей Ди Венс перед вылетом на саммит. Он выразил надежду на продвижение в решении этих вопросов уже в ближайшие часы. При этом отметил, что переговоры носят технический характер и вряд ли решат все разногласия.
17: Обо всем.
5: Российские зумеры массово скупили так называемые бабушкины сандалии. Новое увлечение молодежи заметили СМИ. Молодые девушки начали активно выкладывать в интернет видеоролики, где хвастаются этой дышащей летней обувью вместо привычных модных кроссовок. Раньше подобную моду считали исключительно пенсионерской.
17: О валютах.
5: Официальный курс доллара 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юаня 10 рублей 81 копейка. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
18: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
19: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш большой разговор о денацификации Украины. Сегодня с нами соавтор коллективной монографии украинства Федор Кауфман.
20: Федор, добрый день.
19: И вновь эксперт, кстати, учитель истории, педагог, это важно в контексте нашего разговора. И эксперт по образованию, автор книги, учебника «Война. Объявленное образование», педагог Павел Росинский.
20: Добрый день.
19: Павел, приветствуем. Начну с пары статей с Украины и несколько наших. В Киеве назвали число детей, продолжающих учиться на русском языке. На русском языке на Украине учатся или изучают его не более 345 школьников. Власти заявляют о постепенном сокращении этого числа с 2022 года во всех госорганах и организациях использования украинского языка обязательно. Говорит некто Кремень. Это значит уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень. Есть и такой. В украинских школах значительно сократилось количество учеников, которые учились на русском языке или изучали его как иностранный. Так, в 2021-2022 учебном году таких школьников было около 100 тысяч. В настоящее время их до 345 детей. Я думаю, что с ними работа идет тоже довольно плотно. Сейчас Кремень говорит, что со следующего учебного года ситуация изменится окончательно, и русский язык полностью из украинских школ идет. Там, где формально сокращается остаточный контингент, как они называют, будет окончательно все изменено в начале следующего учебного года. И еще в школах Украины физика и химия станут необязательными предметами. Вот замечательно, мне прям, как сейчас говорят, зашло. В 2027 году в школах Украины станут необязательными для изучения в старших классах физика, химия, биология, география, мировая литература и история. И, наконец, обществознание. Такие нововведения объявлены на сайте Министерства образования, пока еще и науки Украины. Обязательными для изучения останется украинский язык. Важно?
20: Важно.
19: Литература, наверняка тоже украинская. История Украины. Английский язык. Физкультура, тут понятно, да, значит, надо бежать и убивать русских. И предмет под названием «Защита Украины». Ну, еще математику формально, видимо, тоже оставят. Вот как-то так. Мы говорим здесь, и вот в прошлой нашей встрече обсуждали наш ответ на все это на Украине. Я приведу несколько статей у нас. Конструктор «Чебурашка» могут включить в перечень рекомендованных игрушек для детских садов. Это победитель конкурса «Родная игрушка». В Госдуме предложили ввести индекс дружелюбия школ. Борьба с травлей – актуальный вопрос. Блиндажи строить в России хотят и стрелять из автомата, чтобы дети в школах этим занимались. Депутат из Екатеринбурга Станислав Киселев озаботился, говорит, что нынешние кружки слишком тепличные. Там только бажовы читать и малахит разглядывать. А для защиты Родины нужны реальные навыки. А чтобы, если придется по-настоящему копать и стрелять, дети просто вспомнили, как это делали на занятиях. Наш ответ на украинские процессы. Вопросов нет, за исключением того, что вот маленький, но важный аспект. Не нужна химия, не нужна физика, не нужна серьезная математика, не нужен русский язык, ничего. И, в общем, у нас, слава богу, этого нет, но в целом ведь мир, похоже, подталкивает к этому, что все это не нужно, будет искусственный интеллект, да. Да, а всех остальных мы посадим...
20: Два момента, да, здесь два момента. Во-первых, конечно же, ну, как бы на Украине, как и, в принципе, всё повсеместно... Так. Происходит деградация представления о том, каким должен быть человек. То есть, конечно же, везде разрушается система образования, которая должна создать целостного человека, образованного фундаментально. Но, с другой стороны, Украина разговаривает на языке войны, и детей они воспитывают на языке войны. И это очень важно сейчас. А они это делают, понятно, десятилетиями. Естественно, сразу вопрос к нам. У нас тоже есть проблемы вот с этой общей деградацией системы образования, опять же, с сокращениями. Но вот совершенно недавно была новость о том, что хотят сокращать языки. И опять часы на языке, на иностранные языки, опять что-то будет выбрасываться на самостоятельное обучение. А понятно, что это просто ну, как бы фатальная стратегия для создания какого-то сильного общества и государства, вот это самообразование, это очень тяжелый вопрос. Но другой вопрос – это то, о чем вы говорите, чебурашки, давайте дружить и так далее. Да, конечно, нужно и дружить, и все, и добро должно быть, но все равно в большинстве своем речь идет о языке не войны. Вот все, что угодно, не война. Да, депутат, отдельные депутаты, совершенно справедливые предложения, давайте мы усилим начальную военную подготовку и так далее. Но стратегически, мне кажется, Павел, да, стратегически все равно идет разговор о давайте жить дружно, да, о коте Леопольде.
21: То есть вокруг уже идет война, а мы все по-прежнему пытаемся жить дружно, непонятно только с кем, с миром, который собирается с нами воевать. Вот я абсолютно согласен тоже с этим депутатом, что нужно усиливать вот эту начальную военную подготовку, и не нужно бояться, что это превратится в то, что ну вот теперь в школах еще больше будут там заходить вот эти стрелки, да, школьники. Те, кто хочет, они заходят, они находят это в интернете, они и так это зайдут, да. Это можно стрелковые клубы посещать и все что-то. А массово нам необходимо воспитывать, это должно вместе быть, то есть должен воспитываться патриотизм, то есть любовь к родине и готовность ее защищать. А как готовность воспитывается, если не начальная военная подготовка, чтобы человек умел, там, я не знаю, держать в руках оружие, попадать, там, я не знаю, надевать правильно противогаз, если он еще сейчас нужен, и там, я не знаю, преодолевать препятствия. То есть быть готовым при необходимости. Что вы... Я не понимаю, чего боятся, так скажем, противники этого, говоря, что мы милитаризуем детей. Но воевать же, если не придется воевать, ну, будет у них этот навык. Ну, считайте, что это некий спортивный навык, все равно полезный. А если придется воевать, то он просто выживет на поле боя. Он хотя бы не погибнет просто от того, что он не знает, куда бежать, как стрелять. Я не понимаю возражения того, что, ну да, милитаризуем, а что в этом плохого? Человек должен быть готов при необходимости защитить свою страну. Поэтому я считаю, что это правильная вещь, хорошая. А насчет «давайте жить дружно», ну, и вот этот, опять же, индекс дружелюбия, опять же, все к индексам, да, ну невозможно все измерить цифрой. Ну, да, нужно воспитывать, нужно уменьшать тот самый буллинг, но как его уменьшать? Нужно воспитывать просто человека, не как индивидуальность, которая должна сажать другого. Индивидуальность, понятно, все индивидуальности, это все хорошо, но коллективное это сожитие должно быть какое-то, то есть вы живете в коллективе, вы не жрете друг друга в нем, а вы уважаете уважаете друг друга, уважение к человеку. Это все через воспитание идет. Только воспитание, там, начиная с детского сада и дальше в школах.
19: Но школах этим, Павел, не занимаются сейчас. И во многих классах больше 30 человек. На переменах они предоставлены сами себе. Договориться они не могут. Друг другу мешают, все задевают. А если раньше учитель, классный руководитель занимался тем, чтобы этот коллектив формировать и как-то его с тем, чтобы действительно давайте жить дружно в прямом и хорошем смысле этого слова, то сейчас этого нет вообще. Дети предоставлены сами себе, и внутри коллектива конфронтация. Украинский класс, мы видим, они вместе идут на стрельбу по мишеням, да, где там лидеры нашей страны. И никто не знает, окажись украинский ребенок рядом с нашим сейчас, да, не опасна ли эта встреча будет?
20: Не, кроме этого, Игорь, нужно напомнить, что где-то с лета 2024 года АЗОВ, запрещенная организация, стала просто официальным консультантом Министерства образования Украины по вопросу патриотического воспитания. Их просто подключили к программам образования, вот, которые, кстати, сохранили вот это защита Отечества. Да?
19: Защита Украины.
20: Защита Украины, защита Отечества, она по-разному у них называется. Вот, этим уже официально вот, занимаются неонацисты. При том, что нужно сказать, что они занимались этим всегда. Но теперь это официальные консультанты. Это, во-первых. Во-вторых, лагеря различные, военизированные, серьезно военизированные и идеологизированные на Украине существуют уже очень давно.
19: И для детей.
20: Для детей. Для детей, подростков и юношей. И они определенным образом там воспитывают детей, воспитывают с ожиданием войны. Это было еще в 90-х годах, 95-96 есть видео этих лагерей, где юноши 16-17 лет сидят и говорят: «Мы знаем, кто наш враг. Наш враг-то русский. Мы знаем, что нам придется воевать. Война точно будет, говорят они. Точно будет. И мы будем воевать. Мы будем с ними воевать там-то, там-то». Там, если говорить уже о 2000-х годах, там они сидят и рассказывают о том, но мы везде, наша цель везде противостоять русским. Где бы это ни было. Это Кавказ, да, там, это где-то еще, там какие-то горячие точки. Мы будем там везде против русского солдата. Они это проговаривали уже тогда. А потом мы смотрим лагеря, вот каких-нибудь уже 10-х годов, да, где натуральные преступники из преступного запрещенной организации АЗОВ.
19: Сразу скажем, экстремистская, да, признанная в России, АЗОВ экстремистская террористическая организация.
20: Буквально ведут занятия.

0: отжиматься ребенка, когда тут пришел не вовремя.
1: Скажут, а у нас вот.
0: Что происходит? У нас учителя, который, я не знаю, ребенка, который срывал урок, просто отвел к директору, ну, может быть, с небольшим применением силы. Его же судят, его же увольняют.
2: Ну, а да каком и формировании? Директору не имеете права,
0: да,
2: ребенка.
0: О каком формировании коллектива учителем, если у него нет рычагов? А там рычаги есть, там никто не будет судить этого куратора от вот этой группировки, если он там, я не знаю, там заставит отжиматься того, кто мешает ему, или еще там что-нибудь сделает ему. Потому что там воспитание, а у нас нет рычагов у учителя. Это же тоже важно.
3: Соавтор коллективной монографии украинства Федор Кауфман, эксперт по образованию, педагог Павел Росинский. Мы говорим о денацификации Украины в широком смысле этого вопроса, этой темы. Продолжим буквально через пару минут.
4: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Реклама.
5: Слабым урожаем твердо скажем стоп. В поле и на даче нужен вам Фитоп. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
4: Телефон рекламной службы в Москве 8-495-637-65-22. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Леонид Цуканов о том, есть ли у США ресурсы для конфликта с Ираном.
7: Большая компания, она на данный момент не в интересах Соединенных Штатов, в первую очередь, потому что это требует больших и серьезных консультаций с законодателями, которые на данный момент не очень понимают конечную цель операции, поскольку вопрос того же обогащенного урана иранского, вокруг которого идут основные дебаты, он на дипломатическом треке продолжает прорабатываться. Достигнуты предварительные договоренности о том, что он не будет вывозиться из территории Исламской Республики, будет приведен к безопасному режиму на месте, к безопасным показателям обогащения путем либо разбавления, либо смешивания под гарантией МАГАТЭ. Но это пока только предварительная договоренность, и Тегеран на нее до конца еще не согласился, потому что США настаивают на своем непосредственном участии и контроле этого процесса, что на данный момент Иран согласиться не может.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Некоторые виды бабочек летом совершают миграции на тысячи километров. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
3: Мы продолжаем. С нами соавтор коллективной монографии украинства Федор Кауфман, эксперт по образованию, педагог Павел Росинский. О денацификации Украины в вопросе образования, в вопросе, что происходит на Украине, как там разрушается система на наших глазах, которая, ну, вообще изначально еще в советское время создавалась для того, чтобы создавать целостного человека, что приходит на ее место, и как мы отвечаем на эту угрозу. Федор, продолжим.
1: У нас все должны быть, ну, как бы пушистые, мягкие.
8: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
9: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
10: американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия...

0: по крайней мере, показывает нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там, той же Сирии, там, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Ну, я не знаю, донесение информации, потому что будет там на платформах записано видео, да, включили ученикам, там будет тьютор уже не ученик, а не учитель, он включать будет, и вы будете смотреть. Но никогда не получится нормального обучения и воспитания, если нет контакта человек-человек, вот то, что Федор сказал. Только в контакте с учителем, с педагогом происходит какое-то полноценное восприятие предмета, каком бы он ни был. Хоть это воспитание, хоть это математика, неважно. Ты вот, ну, я как по своему опыту знаю, я вижу глаза ученика, я вижу, понял он или нет. Он даже может сказать, что он понял, а я по глазам вижу, что нет. Значит, надо переспросить его или переобъяснить, или еще что-то. С цифрой так не произойдет. Цифру тебе продиктовал, там ты услышал или не услышал, пропустил мимо ушей, все. Ну и, естественно, воспитательный момент тут только человек с человеком. Только так может быть, по-другому никак.
3: Но есть же огромное количество исследований, понимаете? Тут, опять же, разговор о чем? Мы долгие годы говорим о том, что мы хотим равняться на Запад. Ну хорошо, мы во всем хотим равняться на Запад.
2: И на какой Запад?
3: Да,
2: мы
3: и
2: же
3: на
2: говорили,
3: какой,
2: что
3: и
2: в элитных школах-то
3: да.
2: Там иначе все.
3: Дело уже не только в элитных школах. Дело в том, что телефоны запрещают массово в школах. Массово, просто страна за страной. Сначала там уже, там, если мы говорим о какой-нибудь Франции, они в 2010 году начали говорить, что, может быть, мы как-то будем это ограничивать. Сначала рекомендации, потом что-то еще. Все, сейчас многие европейские страны доходят до того, пришел в школу, телефон под замок. Все, его нету, не должно быть. Уже это вплоть до 15, до 16 лет. Запрет социальных сетей до 15 лет уже во многих странах. Почему? Потому что накопились научные данные. Научные данные, свидетельствующие о том, что ребенок, который втянут в социальные сети, в использование телефона, интернета, искусственного интеллекта, особенно искусственного интеллекта, у него падают когнитивные способности, они падают. Ну, это Пенсильванский институт изучал, это Массачусетс изучал, Лондонская школа экономики, там все кто угодно, огромное количество исследований, которые доказывают, что да, в процессе, в самом процессе обучения ребенок, который использует искусственный интеллект, показывает выше данные, но если исключить этот искусственный интеллект и сделать срез, обычный срез, вот, у детей, которые с искусственным интеллектом работали и без искусственного интеллекта, то дети, использующие искусственный интеллект, даже не для того, чтобы получить точно конечный результат, а просто как в качестве подсказки, да, они показывают намного ниже результат, чем дети, не использующие искусственный интеллект. Потому что здесь еще формируется, ну, как бы, некая внутренняя мышца творческой работы, страха перед неизвестной задачей, вот это вот включение каких-то резервных возможностей. Это уже доказано западными университетами. Они уже ужаснулись от просто ужасного, там, сильного падения именно когнитивных способностей. Уже другой вопрос, что и сфера эмпатии очень сильно деградирует, потому что, опять же, огромное количество исследований. Общение человека с телефоном – это не общение человека с человеком. И даже общение человека с книгой сильно отличается, с бумажной книгой сильно отличается от общения человека с телефоном. Я просто считаю, что об этом не стоит подробно рассказывать. Я знаю, что огромное количество педагогов и родителей это знают просто, во-первых, из своего опыта, у кого есть дети. Во-вторых, все читают, все обеспокоены этим и думают, что же с этим делать. Тогда вопрос, ну как бы, может быть, мы и этот опыт возьмем вот сейчас, мировой опыт, как-то сориентируемся на этом и быстренько откорректируем. У нас в в каких-то школах у нас уже пытаются вот с телефонами, с этими что-то сделать. Но пока что в массе своей это точечное решение. А во-вторых, к сожалению, обычно рекомендательно. Это вот вопрос, Павел, о том, что нарушать права детей, не нарушать права детей. А нужно государственное решение.
4: Это очень странно, да, что, кстати, по этим очевидной вещи, да, у нас нет вот общего решения такого. Ну, один момент, да, с телефонами, и я-то хотел, вот как-то опять слышится некоторая такая, знаете, растерянность у нас, вот как у общества, как у государства, куда двигаться, как быть, какую систему выстроить. Вот вы же, ну, молодые педагоги, работаете с детьми. Что мы хотим, какого ребенка получить, да? Сейчас приходится читать страшные сообщения о том, что, видимо, Украина, может быть, поэтому убирает в том числе и физику, и химию. Но там солдату не нужно ничего. А с другой стороны, вот приходится читать страшное сообщение, что уже сейчас, видимо, ценности в выпускнике, в специалисте никакой нет, потому что все его знания, искусственный интеллект, ну, обрабатывает там любой вопрос, который знает ученик. Там чат-GPT этот выдаст за минуту, да, и нужны исполнители, которые будут взаимодействовать с чат-GPT, правильно ему вопросы формулировать для того, чтобы он или алгоритм написал, или задачу решил. И вот какое-то будущее нависает, а угрозы нависают. Угроза нацизма, вот мы уже столкнулись на поле боя, мы видим, что отвечать придется и в школах, о чем мы тоже говорили, но и какие-то большие угрозы нависают. И вот стратегически как нам к этому подступиться?
2: Ну, если немножечко рассказать про вот эти искусственный интеллект, то надо сказать в первую очередь, что это на самом деле, конечно же, не интеллект, а просто большие базы данных, массивы данных, то есть все, что собрано с интернета. И я реально сам сталкивался просто даже ради интереса, когда задаешь задачку какую-то, да, вот говорят, ученики списывают, да, многие там могут подставить домашнее задание, там, загнать туда задачу и получить решение, но я реально сталкивался с ситуацией, когда мне выдавалось совершенно дикое решение, потому что, ну, просто его наше какое-то неправильное решение этот нейросетка нашла в интернете и выдала его мне. Я вижу, что оно неправильное, но я-то его это вижу. Поэтому нельзя идеализировать вот эти все чаты GPT. Там. Или то же самое спрашивают там
4: про... Они быстро учатся, в отличие от нас.
2: А чему они учатся? Они учатся тому, что находят в интернете. А находят там же помойка, там не только правильная, но и неправильная. Что он выдаст, неизвестно. То есть, либо должна быть... Вот я не знаю, много рассказывают о том, что там США, еще где-то военные используют нейросеть для того, чтобы там определять цель, еще что-то. Но она специализированная, она обученная под это. Это понятно. Это, естественно, ускоряет в разы, там, за секунды принятие решений каких-то, но это специализированная сеть. А то, что нам подсовывают, это некая большая база данных, которая вобрала в себя все что угодно и выдает там иногда на вопрос про какое-то литературное произведение совершенно дикость, которую, ну, я вижу, что это не то. Там, не буду сейчас примеры приводить, просто сталкивался с этим. Поэтому, когда говорят, что там не нужны нам будут инженеры, нам нейросеть все нарисует, ну, она нарисует, но инженер же должен проверить, что она нарисовала. Она тебе такое нарисует, что вот и потом все это рухнет там или не взлетит. То есть все равно должны быть знания. Да, она может быстрее все это, например, тебе предложить решение, но ты должен быть квалифицирован, чтобы оценить его. Все равно должна быть оценка. Нельзя. То есть человек не может быть слепым придатком машины, он должен критически оценивать то, что она ему выдала. Она, возможно, ему выдала что-то хорошее и даже неожиданное, до чего человек долго бы додумывался. А может быть, нет. Он должен это увидеть и оценить.
4: Педагог, эксперт по образованию Павел Росинский, соавтор коллективной монографии «Украинство» Федор Кауфман с нами. Продолжим сразу после новостей.
1: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых, хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Подведены итоги рейтингового голосования за общественные территории, планируемые к благоустройству в 2027 году. В нем приняли участие 8850 великолучан. Большинство жителей города выбрали общественную территорию дома номер 56 на улице Ставского. Именно ее в следующем году благоустроят в первоочередном порядке в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». 30-ю международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках завершил ночной полет. Поскольку он проходил накануне Дня памяти и скорби, творческие коллективы города перед стартом аэростатов с территории крепости исполнили для аэронавтов песни патриотической тематики. А песня «Выйду ночью в поле с конем» звучала под цоканье копыт лошади, которая тоже приняла участие в действии. Акцию подготовил Комитет культуры городской администрации, который традиционно является организатором культурной программы во время встреч воздухоплавателей. В Великих Луках завершился благотворительный проект. Яркими красками расписан забор реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. Инициатором создания вдохновляющей среды для воспитанников выступила заведующая центром дневного пребывания Оксана Горохова. Работу выполнили ученики художественного отделения школы искусств «Центр» под руководством педагога Петра Дудко. Они расписали около 50 метров бетонного забора и прилегающую стену. Финансовую поддержку оказал предприниматель Сергей Липатов. Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 83 копейки. Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
9: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
10: Это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш большой разговор о денацификации Украины. Сегодня говорим о проблеме образования, о том, что происходит в образовательной среде, в школе, в детских садах на Украине, что делают с детьми там, и какой ответ на эту угрозу есть у нас. С нами соавтор коллективной монографии украинства Федор Кауфман, эксперт по образованию, автор книги «Война, объявленная образованию», педагог Павел Росинский. Продолжим. Вот Украина опять, она убирает. Не нужна, действительно, зачем ВСУшнику это физика и все остальное. Элитные закрытые школы, о которых вы говорили на Западе, там нет ни телефонов, ничего, да, там розги говорят, где надо, сохранились, я не знаю, так это или не так, но наказание без всяких отсылов к правам человека. Мы вот что будем строить? Советское выкинули, нынешнее понятно, что нужно будет каким-то образом конвертировать в связи с возникшими угрозами. А как, куда движемся? У ученика телефон, ему вообще трудно вот достучаться до него, с не только эмпатией, да, внимание его даже получить сложно. Какую систему мы должны сегодня строить, для чего, под какие задачи в будущем? В целом система куда едет?
2: Я считаю, что понимания в данном случае у системы особого нет, потому что она мечется то в одну сторону, то нужны, сейчас вдруг оказалось, что нужны рабочие профессии, поэтому давайте больше ПТУ. Может быть, это и правильно оценено, не знаю, сложно сказать, но буквально совсем недавно было противоположное мнение, и что вообще считалось, там больше сферы услуг нужна, не нужны нам ни ученые, ни что, поскольку мы все покупать будем. Если вопрос о том, куда мы движемся сейчас, или вопрос о том, куда мы должны двигаться, это там два разных вопроса. На мой взгляд, мы сейчас движемся не хаотически, непонятном направлении, потому что стратегии нет. А куда должны мы двигаться? Ну, естественно, мы должны двигаться к максимальной самостоятельности нашего государства во всем. А следовательно, нам нужны и ученые, и инженеры, и рабочие профессии, которые все это будут делать, и медики, понятно, нам нужна здоровая нация или нет. Если нам нужна здоровая нация, то нам нужны медики, которые будут лечить, а не будут там зарабатывать деньги на том, что там просто выписывают там лекарства, которые не лечат, а просто, ну, поддерживают ради того, чтобы больше и больше. Все упирается в вопрос, в стратегию, стратегическая конечная цель, что мы хотим получить. Там, если лично мое мнение, то понятно, мы должны получить максимально самостоятельную страну со здоровым и образованным населением, которое может противостоять тем вызовам, которые сейчас вокруг нас формируются. Они уже сформированы, формируются еще, и понятно, что они против нас сформированы. Но это как бы лично мое мнение, а видит ли эта система и готова ли она туда направить, это ведь что нужно? Это ведь нужно сейчас тогда мобилизовать население, то есть сказать, все, товарищи, спокойные тихие времена закончились, придется много работать, придется мало развлекаться, а деньги, которые шли на развлечения, придется там пускать в промышленность, еще куда-то. Нужно это честно сказать населению. Я не знаю, как-то подготовить его к этому, а у нас, наверное, пиар...
10: Тогда жирные кошельки тоже должны будут как-то включиться, да, население же не может, конечно, на себе вывозить все бесконечно.
2: Естественно. То есть нужно это решение принять, подготовить население и двинуться туда. Я подозреваю, что есть большой страх именно к тому, чтобы вдруг населению объявить, что ну, закончились спокойные времена, и надо что-то менять.
3: Да, есть некий невроз. Вот вы упоминали депутата, который предложил усилить начальную военную подготовку, там рыть окопы и все что угодно. А ведь на самом деле, после того, как появилась эта новость, в сети была реакция на это и исходные предложения, когда начали говорить не на государственном уровне, а вот психологи какие-нибудь, общественные деятели, там кто-то еще, что не надо это делать. Вот встал вопрос об игрушках. Вы вспоминали про Чебурашку, вот и в рамках вот этого разговора говорилось, что, а может быть, вообще не нужно там пистолетов, автоматов для, в детских садах, там, для младших детей, потому что это же агрессия. Мы же приучаем людей, детей к агрессии, а это все очень плохо. Нужно устраивать вот дружелюбные школы, да, вот дружелюбный детский коллектив. Ну, никто не спорит, что это нужно делать, но опять же, есть некие реальности, и никто не предлагает воспитывать агрессоров. Ну, простите, советская школа не воспитывала агрессоров, она воспитывала сильных людей, которые любят свою родину. А когда ты что-то любишь, ты понимаешь, что наносит вред тому, что ты любишь. Ты отреагируешь, если ты любишь по-настоящему, и будешь защищать то, что ты любишь. Поэтому говорить о том, что ну, нужно на Чебурашке там вырастить кого-то, это, конечно, странно. Это во-первых. Ну, а во-вторых, это очень сложная проблема. Никто ж не говорит, что проблема агрессии, буллинга, травли там, или чего-то еще отсутствует. она, конечно же, есть, но возникла она, опять же, почему? Потому что на протяжении долгих лет воспитывали детей без ориентиров. Вот в чем дело. Ориентиры нужны. А когда есть ориентиры, когда есть внутренняя духовная матрица, когда есть понимание Родины, врага Родины там, и так далее, то уже и по-другому строятся коллективы. Ну и вообще, ну как бы вопрос о том, что очень долгое время говорилось, что никаких коллективов не нужно строить, а нужно зациклиться на отдельном ребеночке. Каждая семья должна на нем зациклиться, заработать для него деньги, устроить ему хорошую жизнь и так далее. Опять же, это тупиковая стратегия.
2: И тогда да. Игрушка, там вот эти все автоматы в виде игрушек, они, естественно, опасны, потому что если каждый индивидуален, то он будет это применять против другого. А если мы говорим, что мы строим коллектив, и есть внешний враг, тогда, естественно, ну как играли в наше время, в детской, там, в «Казаки-разбойники» или советских фашистов, да, и никто за фашистов не хотел играть, были всегда такие условные, но мы воевали с врагом, а не друг с дружкой, как бы мы не устраивали там, не знаю, ограбление банка или еще что-то. Играли именно как вот, ну, борьба с врагом нам. «Казаки-разбойники» тоже же это как бы некий враг и некий это самое. Поэтому вопрос, ну, как любой инструмент, куда его направить? Если мы формируем коллектив и говорим о внешнем враге, то и оружие, которое, пусть оно игрушечное, оно будет уже готовить человека к тому, что он это оружие направит не против своего товарища, а против внешнего врага.
3: Здесь кто-то может сказать, а что вы там как бы хотите, якобы как в Советском Союзе, что типа там железный занавес и весь мир нам враг и так далее. Но здесь сразу возникает два вопроса. Во-первых, а что, врага нету? Вот сейчас врага его что, нету, что ли? Это первый. И второй. Давайте честно скажем, у Советского Союза было друзей намного больше по всему миру, чем у современной России.
2: Ну и третий вот. Вопрос. А кто этот железный занавес опустил?
3: Да, кто этот железный
2: занавес? Его же не Советский Союз опустил.
3: Мы знаем этого человека и ту дату, когда этот железный занавес был произнесен Черчиллем
4: в 1946 году.
3: Да, и сейчас. И сейчас. Ну кто что, кто-то стремился. Уж, конечно, ну, простите, российские элиты в страшном сне не могли себе представить о том, что будет такой разрыв там с Западом, потому что они хотят таки как раз дружить. Вот. А по поводу того, что нам делать со школой и что нам необходимо в этом плане там преобразовывать, школа должна быть массовой. Вот о чем речь. Вот мы говорим о том, что на Западе есть элитные школы, и там правильно воспитывают. И здесь есть сторонники такого подхода, которые говорят, а давайте мы создадим вот эти флагманские школы, как бы элитные школы, и воспитаем элиту. А это тупиковый путь. На самом деле. Потому что, как вы правильно говорите, нам не 5 нужно инженеров, не 6 и не 1000, а многие-многие тысячи инженеров, многие-многие тысячи педагогов, медиков и так далее.
2: Даже
3: вот.
2: не в том количестве вопросов, да. А чем была хороша и правильно, так скажем, советская массовая школа, тем, что мы охватываем огромные, и из них можем найти талантливых людей.
3: Конечно.
2: Ты же не можешь отобрать изначально вот в эту элитную школу со всей страны, то есть просеять всех.
3: Это очень важный момент, да.
2: Да, а когда ты даешь массовое хорошее образование всем, то тут находятся вот эти самые алмазы, которые потом двигаются и становятся там ученым, инженером, неважно. Хоть он из глубинки, хоть он откуда. Если он попал в эту систему массовой школы, ты его выцепишь потом. А если ты сделал элитную школу и туда отобрал из Москвы только, то ты, может, не заметишь Ломоносова, который где-нибудь там в глубинке сидит, а он просто не охвачен тобой. Порочен подход, потому что ты ограничиваешь свои возможности. У тебя, может, рядом где-то лежит алмаз, а ты его не видишь, потому что ты отбираешь из узкого еще более узкое количество.
3: И проблема сделать это же очень важная проблема, касающаяся нашей системы образования. Спор вот этот идет очень долго о том, нужны ли вот эти траектории с раннего возраста или не нужны. И у нас очень много сторонников, которые говорят, мы сейчас создадим алмазы, мы просто их поймаем где-нибудь там в детском саду или в начальной школе, определим им траекторию, и все, мы сделаем из них вот таких денег.
4: Да, но практика, света, остальных...
3: да, но практика показывает, практика, что из школы гениев выходит мало гениев. Вот в чем проблема. И это же живой человек. Он может сейчас, ну как бы не может, а как правило, с ребенком так и происходит. Очень часто меняются его внутренние приоритеты и раскрываются способности уже в средней школе, в старшей, а у кого-то в университете они раскрываются, кто-то потом уходит из одного университета в другой. Но у него должна быть возможность, то есть фундаментальное образование.
2: Кстати говоря, опыт у нас такой тоже был в советское время, когда разгромили говорили педология. Что такое педология? Это пытались тоже в раннем возрасте тестами определить способности ребенка, его когнитивные способности, его направление, все. И тоже, кстати, это шло из Запада, оттуда брали. Потом, по факту, оказывалось, что ну, это не работает.
3: Не работает,
2: и
3: да.
2: И это было разгромлено, там, неважно, может быть, с водой выплеснули какие-то здравые мысли, но этот опыт уже был, и от него уже отказались. Зачем же еще раз идти по этому пути?
3: Да, вот это стремление к алгоритмизации, вот какой-то алгоритм выбрать, какие-то вот по нем выбрать детей, там что-то еще, вот это использование цифрового образования, как просто как бы тьюторов, которые будут дистанционно что-то вещать, так и искусственного интеллекта, это тоже стремление к неким алгоритмам, к некой вот этой машинности. Как правило, она не работает. И вот когда мы переходили на ЕГЭ в свое время, которые, опять же, все критикуют и понимаем, что там есть плохого, есть там некое, что-то может быть и положительное, но проблема в чем? В том, что там тоже идет алгоритмизация и специализация в том числе. А проблема ЕГЭ, она на самом деле для русской промышленности, для российской промышленности, она очень быстро стала, ну, достаточно остро. Через 5-7 лет после того, как ввели ЕГЭ и пошли уже эти выпускники, которые заканчивали университет технический и так далее, через 5-7 лет серьезные ученые, инженеры, техники начали говорить о том, что ЕГЭ и недостаток гуманитарного образования чудовищно ударил по изобретателям.
10: Соавтор коллективной монографии украинцев Федор Кауфман, эксперт по образованию, педагог Павел Росинский. Продолжим еще буквально через пару минут.
1: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Сказано реклама.
11: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
12: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
13: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Самая древняя в мире деревянная скульптура – большой шигирский идол, вдвое старше Стоунхенджа и египетских пирамид. Ей 11 тысяч лет. Все это время идол пролежал на Урале в слое торфяника, пока в конце 19 века его случайно не нашли золотодобытчики. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
14: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
10: И еще одна часть нашего разговора с автором коллективной монографии украинства Федором Кауфманом, экспертом по образованию, педагогом Павлом Росинским. Мы говорим о том, что происходит на Украине, о том, что происходит в школах Украины, в детских садах Украины, и о том, какой ответ на эту угрозу есть у нас и который нужен нам. России нужна массовая школа, мы говорим об этом. Мы должны что-то опять прикладное выворачивать, такое вот здесь и сейчас, нам кто-то нужен, да, завтра будет нужен другой, скорректируем под другое, будет, как, знаете, сейчас высшее образование, по-моему, так интересно устроено, мы вроде вернулись к пятилетнему специалитету, но какая-то такая идея о том,
4: таких каких-то курсов двухлетних нашпиговать. Тебе нужно сейчас это, ты прошел 2 года, подучился, значит, ты можешь это использовать еще 2 года, новое что-то получу, подучился. Но тут трудно будет с машиной соревноваться, она будет больше знать. И вот мы здесь должны идти по этому пути, прикладному, здесь и сейчас, кого-то ковать на какие-то ближайшие годы и маневрировать, или плюнуть и отбросить все и сделать такую какую-то школу будущего, я мечтаю сейчас, где ребенку будут давать все мощное, базовое, шикарное и гуманитарное, и точное образование. Уберут эти 5 английских языков в неделю и сделают 5 русских языков или 5 уроков литературы для первого класса в неделю, где будут русскую классику читать, где у ребенка будет возможность попробовать, если ему нравится заниматься музыкальной школой, если нравится заниматься живописью, если что-то ему нравится, там он еще может творческой составляющей, где он сможет руками работать, где он захочет пойти в кружок радиоэлектроники, у него будет такая возможность собрать приемник, да, это никому не нужно, но ужасно интересно, может быть, или что-то по роботу сейчас. Это будет близко, доступно, бесплатно, вообще неизвестно, возьмет он что-то или не возьмет. Но если у него к чему-то есть данность, и с детского сада с 3 лет, как говорят, да, там, чтобы был Моцарт, ему скрипку надо в руки дать, дать вовремя ребенку кисть, он раскроется. Он, может быть, не станет военным на поле боя хорошим штурмовиком, но он раскроется где-то в своем. Наверное, человек на поле боя скоро не нужен будет в этой битве машин. Да, здесь надо как раз инженерный гений, чтобы рождался, который будет придумывать, что-то адаптировать. Это, наверное, невероятно затратно, невероятно сложно, и непонятно, что из этого выйдет. Но, может быть, это шанс сделать каких-то действительно по-настоящему счастливых людей, не таскать несчастного ребенка одного в семье по 1000 платных кружков в отсутствии коллектива, в отсутствии системы, с очень странной влияющей на него улицей, где ты не можешь оставить ребенка на детской площадке, если потому что он как-то учился чему-то взаимодействовать. Это эти вопросы важны, да, а какую-то системность сформулировать довольно сложно.
2: Я хочу поднять, так скажем, 2 вопроса, может быть, они несколько неожиданные. Первый вопрос – это то, что нужно все-таки на самом деле признать, что мы сейчас находимся в обществе деградации, причем не только в России. В принципе, ощущение, что весь мир идет сейчас в русле деградации. Были разные темные века, и вот такое ощущение, что сейчас мы идем. Если это признать и понять, что мы хотим из этого выпрыгнуть, то есть сначала признать, и признать, что мы хотим из этого выпрыгнуть, и как-то это переламывать. Но чтобы переламывать, нужно это признать. Это первое. И второе, есть ощущение, что вот проект «Человек» – это непростые слова. То есть проект «Человек» – это вот то, что вы как раз и говорите, а какого человека мы хотим. Хотим ли мы вообще человека получить, или мы хотим получить придаток к машине? Вот ощущение, что проект «Человек» сворачивают. То есть не нужен человек. Нужен придаток к машине, там, слабообразованный, умеющий, там, я не знаю, нажимать на кнопки, спросить у искусственного интеллекта, что сделать, и он ему скажет, что сделать, и этот там реализует еще что-то.
4: Вообще нет запросов на Моцарта, да, да. На каких-то поэтов, на, да. На вообще на какое-то подключение к чему-то, к трансцендентному, туда проникновение. Не взять поверхностно какие-то формулы, пойти и купить кофе, а вот во что-то погрузиться, в глубину взять оттуда что-то там, да, испытать, подняться.
3: А зачем? Это же не приносит денег.
4: Да, это не приносит денег.
2: Если все меряется деньгами, то да, это не приносит денег, и поэтому это не нужно. Но вот вопрос именно о проекте «Человек», есть он, какой он, хотим ли мы, или мы его сворачиваем, и человек уже становится не нужен, что мы хотим тогда в итоге получить? То есть мы растворим его, ну, в небытие, и что из этого выйдет, ну, там, я не знаю, какое-то человекоподобное животное? Если нет проекта, то все вот так вот и кончится, уйдет в деградацию, все. Если где-то у какой-то общности, у какого-то государства или, я не знаю, у какой-то группы этот проект «Человек» будет, и он сможет его реализовать, вот оттуда тогда пойдет то, что вы говорите, какой-то и Моцарты, и поэты, и писатели. Для этого нужен некий проект, и нужно понимать, что это нужно. Почему-то кому-то это нужно.
3: Да, ну а к вопросу о том, что нам нужно, растить гениев, творчество или же нам сейчас в условиях войны нужен какой-то жесткий специалитет, так вот нам нужно и то, и другое. Вот нам нужно все. И даже то, о чем мы еще не подозреваем. Вот очень важная мысль о том, что нужна массовая школа. Нам нужно отходить от идеи флагманских школ, элитных школ и так далее. Давайте признаем, что не совсем у нас есть равенство в образовании. Да, у кого-то есть деньги и возможности возить на какие-то дорогие кружки, каким-то преподавателям суперталантливым и так далее.
4: И то только в крупных населенных пунктах.
3: Да, в крупном, я об этом и говорю. Тут даже вопрос не всегда в деньгах, а вопрос доступности. доступности, да. Все разговоры о том, что это можно сделать через дистанционку, это неправда. И педагогическое сообщество об этом прекрасно знает, что человека может заставить учиться только живой человек, которому он не безразличен. Очень маленькое количество людей, к сожалению, способно на самообразование вот такое, ну, Ломоносов. Это исключение, но это не значит, что все остальные люди не имеют невероятных задатков. Имеют таланты, задатки, гений, их очень много, но необходимы вот эти абсолютно равные возможности. А у нас в связи с курсом на цифровизацию, вот такого, на флагманские школы возникает очень серьезная проблема. Ну, ни для кого не секрет, это открытая статистика, что в школах нехватка преподавателей, классы большие. В каких-то городах мы встречаем какие-нибудь там 5Э, да, там или что-нибудь такое. Это пытаются сейчас как бы с этим справиться, строят новые школы и так далее, но проблема статуса педагога, проблема желания преподавать. Проблема понимания, зачем это делать, вот которую вы все время задаете, Игорь, очень правильный вопрос. Оно потеряно, эти вещи, а они должны быть. Это только возможно в стратегической определенности и в рамках проекта, как вот только что сказал Павел. Но нам нужно все. Нельзя сказать, давайте мы выкинем этот ИИ, вообще пусть его не будет искусственного интеллекта, а будет только литература. Нет. Не надо так. Или не надо там только одного искусственного интеллекта. А специализация тоже нужна. Нужно ли быстро готовить специалистов? Нужно, потому что в мире происходит просто, ну, уже такое количество боевых действий. Давайте просто правду скажем, такого, когда такое было. И поэтому придется нам всем очень много побегать и подсоединить, включить в это нечто человеческое. Как вы правильно говорите, Игорь, это человеческое невозможно без трансцендентной содержательной. Оно невозможно без разговора о высших смыслах, о каких-то творческих началах, о вере в будущее, о вере человека в человека. Казалось бы, это большие слова, которые мы в течение нескольких десятилетий хотели бы оставить позади. Но сейчас уже ко многим приходит понимание, что без разговора о важном, не тех разговорах о важном, которые сейчас происходят в школах, а о настоящем разговоре, о большом, о важном, ничего не будет, потому что все остальное, специальное, узкое, там какое-то прикладное, оно идет, подтягивается вслед за важным. Человек должен очень любить свою родину, очень хотеть ее спасти, чтобы создать оружие. Какое угодно, от ракеты до текста. Нужно очень чем-то болеть, нужно иметь вот эту вот любовь. Любовь порождает все, смерть ничего не порождает, и деньги ничего не порождают, а любовь порождает все.
2: Я хотел бы еще отметить, очень хорошую фразу сказали, что нам может быть подано то, что мы еще не знаем. В этом отличие фундаментальной от прикладной науки. А сейчас снова в ГОСах, которые там должны вступить, я не помню, сам, через год или в следующем году, идет сдвиг в прикладную науку, прикладное образование. Без фундаментального образования, без фундаментальной науки, которая не знает, для чего она это изучает. Вот когда там, я не знаю, Резерфорд изучал строение атома, он не знал, зачем он это делает. Он не знал, как он это применит. Он это изучал, потому что это было интересно и потому что это фундаментальная вещь.
4: Ну, интересно, кстати, вот да, это же очень
3: живые чувства. Да,
2: живые чувства. Живые чувства, да. И если мы будем исключительно прикладную науку преподавать, так скажем, учить и готовить, то мы не вырвемся за рамки того, чего мы не знаем. Мы не получим то, чего мы еще не знаем. Это делает только фундаментальная наука. И она это делает, между прочим, без гарантии. То есть мы финансируем, когда ее, мы не знаем, получим мы результат или нет, потому что а сколько было до Резерфорда разных исследователей, которые там другие предлагали модели, и которые не сработали. Но если мы не будем фундаментальную науку развивать, то мы не получим каких-то прорывов туда, где мы еще ничего не знаем.
3: Но здесь надо сказать, что практика советская и мировая говорит только об одном. Любые вложения в науку и образование окупаются с лихвой. Любые. Никогда это не уходит в минус.
4: Ну и мне здесь вспомнилось по ходу нашего разговора. Вот посмотришь, какого ни специалиста, инженера, генерала, вообще из любой учителя вот великую биографию, где родился? Да в какой-нибудь деревне, глухой деревне какого-нибудь Тверской, Костромской, вообще непонятно. Да, были, выясняется, что были школы. Выясняется, что как-то с этим образованием люди получали потом высшее образование и становились вот действительно в своей профессии лучшими. известны на весь Союз, кем угодно, изобретателями, учеными, работниками там сельского хозяйства, открывая какие-то новые чудесные скрещивые гибриды, еще что-то, из любой точки страны. Не очень понятно, можно ли пылесосом стянуть это все в какой-то мегаполис и сделать там большие школы, напихав туда по 35 человек, но мы же видим, что где эти гении новые со светящимися глазами, которые хотят преображать что-то. Эксперт по образованию, автор книги «Война», объявленная образованию, учебника, педагог Павел Росинский. Павел, спасибо.
2: Спасибо.
4: Соавтор коллективной монографии «Украинство» Федор Кафман. Федор, спасибо, до встречи.
3: Спасибо, до свидания.
4: Мы говорим о денацификации Украины и, конечно, образование, да, вот мы видим, что не то, что не последнюю, да, уже первую роль играет в этих вопросах, в этой проблеме. Спасибо большое.
14: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Реклама.
15: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
16: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
17: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
14: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
18: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
14: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
14: О терроризме.
8: 4 человека погибли и 28 получили ранения в ходе налета украинских беспилотников на Керченский полуостров. ВСУ нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре и паромной переправе. Об этом сообщили в Следственном комитете России. На месте происшествия работают профильные службы, пострадавшим оказывают экстренную помощь. Ранее ведомство возбудило уголовное дело о теракте по факту этой атаки.
14: О спецоперации.
8: Вооруженные силы России поразили ключевые объекты военной и энергетической инфраструктуры Украины. Под удар попали военный аэродром, предприятие нефтепереработки, топливно-энергетический комплекс и транспортные узлы. Об этом сообщили в Минобороны. Как отмечается, российские военные также уничтожили склады горючего, логистические центры и мастерскую по сборке беспилотников.
14: О происшествии.
8: В городе Тара Омской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за поломки на насосной станции. Авария полностью нарушила водоснабжение, в городе сообщили в местной администрации. Там отметили, что организуют подвоз воды в жилые кварталы и соцобъекты. В Минэнерго региона пояснили, что старая помпа полностью вышла из строя, а на установку нового мощного насоса потребуется около 3 дней. Сейчас без воды остаются почти 30 тысяч человек.
19: о Ближнем Востоке.
20: Дональд Трамп пригрозил нанести новые удары по Ирану из-за обострения ситуации в Ливане. Американский лидер потребовал от Тегерана немедленно повлиять на подконтрольные ему группировки, сообщил глава Белого дома. Он подчеркнул, что в противном случае Вашингтон ответит силой, превосходящей по мощности атаки прошлой недели. Британский телеведущий Джереми Кларксон победил рак и добился ремиссии. Журналист уже вернулся к съемкам нового сезона своего шоу о фермерском хозяйстве. Об этом пишет газета Sunday Times. Ранее 66-летний шоумен заявлял, что врачи обнаружили у него агрессивную форму опухоли.
19: Обо всем.
20: 194-летняя черепаха Джонатан получила статус иконы Книги рекордов Гиннесса. Гигантское животное признали самым старым обитателем планеты. Об этом сообщили в правительстве острова Святой Елены, где сейчас живет самец-долгожитель. Сейшельскую черепаху привезли туда еще в 19 веке. И, несмотря на почтенный возраст, она до сих пор участвует во всех праздниках.
19: О валютах.
20: Официальный курс доллара 73.44, евро 84.17, юаня 10.81. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе.
19: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
21: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
22: Здравствуйте.
21: А у нас новостей, собственно, никаких, да, вот и не происходит, в общем-то. Ну, в смысле, рутина, можно сказать. Рутина. Тут заявление из Украины.
22: Будни военного конфликта.
21: Будни военного конфликта. Тут звучит из Украины все настойчивее и настойчивее. Сначала от некого мадяра, который у них беспилотными войсками заведует, Роберт Мадяр Броуди, он говорит, что Крым мы собираемся превратить в остров. То же самое повторяет человек по фамилии Федоров, русская фамилия Федоров, но он украинский министр обороны. Молодой парнишка, который тоже говорит, что скоро Крым станет островом. Ну, заявочка опасная, прямо скажем. И для нас, и для них, надо сказать. Но пойдут ли они в действительности на это? Ведь, по сути, это называется словом «блокада». Мы вот на блокады как-то вот не шли за все это время. У нас руководство очень миролюбиво относится к украинскому населению. Чего не скажешь о наших оппонентах. Вам слово.
22: Ну, а что нам блокировать? Дело в том, что Украина достаточно компактная территория. Поэтому как ее блокировать?
21: А я вот не знаю. Имеет... Ну как, мосты, например, Георгий Георгиевич, мосты.
22: Ну... Видимо, есть понимание, что на это нет пока возможностей.
21: А у меня другие сведения, Георгий Георгиевич. Но это ладно, мы спорить не будем.
22: У вас сведения расскажете потом.
21: Нет, значит, нет. А у меня сведения, что вот как раз, вот вы знаете, мы не такие. Вот. Угу. Причем от очень-очень компетентных людей.
22: Что мы не такие.
21: Мы не такие, да. К сожалению, вот да, я очень расстроился, когда мне это в очередной раз сказали, уже устами, вполне себе серьезных людей, без шуток.
22: Не знаю, мне кажется, что особых правил в этой войне, в общем, нет. И разве что есть, ну, судя по всему, неписанное правило не наносить удары по первым лицам. Вот оно, видимо, соблюдается, если оно есть. Если его нет, то оно все равно соблюдается, поскольку такие попытки, если говорить о президенте Украины, они, насколько известно, предпринимались совершить на него покушение в начале военного конфликта, а потом прекратились.
21: На Зеленского, простите.
22: О них неизвестно, во всяком случае, да.
21: Про Зеленского? Я напомню, Георгий, ну, извините, что я отклиниваюсь.
22: Говорили, они, нет, они говорили, это они говорили.
21: Как звали бывшего премьера, напомните, пожалуйста, бывшего премьера Израиля до Нетаньяху, между Нетаньяху и Нетаньяху, как у него фамилия была?
22: Беннет.
21: Ну вот смотрите, прошлому премьеру Израиля, да, который перед, да, приход, перед, да, новым якобы, приходом Нетаньяху
22: якобы
21: был,
22: Путин, якобы
21: не
22: Путин,
21: якобы, а с его слов, он, его... он попросил Путина не убивать Зеленского. Путин ему гарантировал, что этого делать не будет. Ну, это с его слов.
22: Да.
21: Вот.
22: А опровержений со стороны Путина, по-моему, не было.
21: Не было. Не было.
22: Не, не было. Ну вот. А по поводу других каких-то правил, честно говоря, не знаю. поскольку как-то все уже, по-моему, красные линии пересечены, которые можно было пересечь. Что касается Крыма, Крым достаточно уязвимая территория, и в течение всех войн, когда он был задействован, это всякий раз подтверждалось. Начиная с Крымской войны и в гражданскую войну, когда Врангель оттуда вынужден был бежать фактически хаотично через море. И во Второй мировой войне, когда немцы тоже достаточно быстро отрезали и захватили Крым, ну и так далее. Поэтому туда есть мост, да, который уязвим довольно сильно, и туда есть так называемый сухопутный коридор, который теперь тоже оказался уязвим. Собственно, вот это они имеют в виду. Тактика просматривается, и нет никаких сомнений, что ВСУ будет эту тактику проводить жизнь. Почему они должны, собственно говоря, жалеть или там, идти на какие-то там поблажки? Нет, они будут давить. Не знаю, как соберутся ли они силами высадить десант, но теоретически можно предположить и такое, поэтому... На всякий случай, ну как вот в Курской области они же вторглись, почему им не попытаться тоже сделать то же самое сделать в Крым? Хотя бы по тем соображениям, что информационно-пропагандистская составляющая в этом военном конфликте у Киева является очень важной. Даже вот посмотреть на вот эти все удары, включая сегодняшний по Москве, они все приурочены к каким-то важным событиям. Ну, в последнее время международно. Питерский международный форум, удар в первый день по порту, и чтобы гости видели картинку горящего порта. Сегодня саммит Россия-АСЕАН в Казани, там Путин, соответственно, перед его выступлением весь интернет обошли вот эти самые сегодняшние картинки горящего московского НПЗ и так далее. Перед парадом 9 мая у меня нет никаких сомнений, что если бы не вмешался Трамп и не настоял на том, чтобы было прекращение огня временное, то ВСУ попытались бы нанести удар по Красной площади. Ну, или какой-нибудь символический удар по такому какому-то очень значимому для России объекту. Поэтому эта тактика будет продолжена. Не знаю, насколько они способны такие массированные удары совершать каждый день, но с учетом поставленной задачи на этот год у них стоит задача произвести 10 миллионов дронов, а Зеленский тут расхрабрился и поставил задачу увеличить это производство до 20 миллионов дронов. Это много. Конечно, значительная часть используется непосредственно на фронте, но значительная часть, прежде всего, дальнобойные дроны предназначены для тыла. И к концу года, насколько мне известно из украинских открытых источников, они собираются масштабировать производство дальнобойных ракет. Сегодня уже применялись несколько дальнобойных ракет типа «Фламинго». Они были сбиты Министерством обороны, силами ПВО Министерства обороны России. Но, тем не менее, мы не знаем, что будет, когда они полетят не штучно, а десятками.
21: Уточнить такой момент, он на самом деле в очередной раз требует уточнения. Когда мы говорим, что российская армия делает все, что может, но это не я говорю, это вы придерживаетесь этой точки зрения. Как вы объясняете тогда, что вот они не стесняются и как бы могут себе позволить наносить удары в дни проведения нами каких-то важных мероприятий типа Питерский международный экономический форум и прочее-прочее, вот АСЕАН в Казани, как вы говорите, вот Парад Победы так или иначе. Они угрожали, во всяком случае, и, наверное, да, действительно, Трамп вмешался, не знаю. А мы, когда туда приезжают, ну, ладно, глава НАТО, да, вот этот самый. Ладно, когда там, не знаю, фиг с ним, Кит Келлок какой-нибудь, все-таки трамповский игрок, как-то не хочется портить отношения, но когда туда приезжают какие-то средние руки европейские чиновники, почему не наносим удары, почему это как бы служит куполом для них, для меня совершенно не очевидно.
22: Это не совсем так. Были случаи, когда... гостям Зеленского приходилось спускаться в бомбоубежище.
21: Эти случаи... Не думаете, что это была игра? Шоу?
22: Да нет, ну что, в бомбоубежище ради шоу не спускаются, там действительно были удары именно в это время. Просто ведь разница в том, что, например, о Питерском международном экономическом форуме, о нем заранее известно, когда он будет. А ни один из визитов вот этих вот гостей Зеленского, он не анонсируется заранее. Поэтому о нем мы узнаем уже по факту, когда они уже приехали.
21: Ну, то есть вы считаете, что, ну, скажем так, разведка не докладывает?
22: Я считаю, что это не является главной целью разведки российской. Убить Каю Каллас, например, когда она приехала в Киев.
21: Вы меня пожурите за мои слова, ладно, я их говорить не буду насчет Каи Каллас.
22: Ну, хорошо, но вы при своём мнении.
21: Да.
22: Я просто говорю, что это не является главной целью российских ударов, а главной целью всех ударов, если подходить к этой точке зрения разумной, с точки зрения военной, да, тактики, являются либо военные объекты, либо объекты инфраструктуры, которые важны для ведения боевых действий. Кая Каллас не является важной фигурой.
21: На самом деле, я сейчас не как какой-то токсичный пропагандист вас спрашиваю, я серьезно.
22: Я вам серьезно отвечаю. Пример Ирана это показал. Выбили
21: руководство. Не надо сравнивать Украину с Ираном. Там все завязано на нескольких людях.
22: Я не сравниваю Украину с Ираном. Я сравниваю Евросоюз с Ираном. Значит, если вы выбьете одного еврочиновника, даже самого высокопоставленного, его место без всякого ущерба встанет другой.
21: Но тогда не надо убивать врагов, так что ли? Ну, Георгий Георгиевич.
22: Нет, вы меня спрашиваете...
21: Ну, я уточняю.
22: В чем мотивация? Значит, тактика с Ираном, которую продемонстрировали Израиль и США, они тоже рассчитывали, что если они выбьют руководство, какое-то количество, то новое руководство будет более договороспособным. С самого начала было ясно, что этого не будет, поскольку иранская система управления и власти построена не на персонале, даже не на верховном лидере, который сейчас вообще непонятно в каком состоянии, да?
21: Уже в смысле преемник непонятно в каком
22: состоянии. Она выстроена как система, построенная на институтах и

0: Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. Реклама.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
3: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
4: Продолжаем разговор. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Георгий Георгиевич, я все-таки еще раз, не как токсичный ура-пропагандист вам задаю этот вопрос. Я хочу услышать серьезный ответ на серьезный, подчеркиваю, вопрос. Все-таки мы не рассматриваем, получается, тех людей, которые против нас ведут войну на уничтожение, а Евросоюз сейчас именно этим и занимается, как мне кажется. Может, я не прав, вы сейчас поправите меня. Мы не рассматриваем их как врагов. Я просто думал, может быть, по наивности своей или глупости, что врагов нужно уничтожать. И еще важный момент. Если не уничтожать врагов, нужно создать такую ситуацию, при которой вот эти самые люди, которых, может быть, и действительно не стоит убивать, ликвидировать, просто будут бояться приезжать в Киев. Нужно создавать вот именно такую атмосферу. Понимаете? Вот я что имел в виду.
5: Я начну с конца.
4: Давайте.
5: Что они будут бояться приезжать в Киев, а может быть, они сейчас уже боятся, никак не изменит характер коммуникации между Киевом и Брюсселем. Будут встречаться на территории Евросоюза.
4: Но ведь это лучше. Ну, действительно лучше, правда?
5: Принципиально ничего не меняет.
4: А для нас с вами изменится.
5: Слушайте, Зеленский летает по всему миру.
4: Пусть летает, для нас меняет. Зеленский мы можем сказать, бояться приезжать.
5: Зеленский летает по всему миру. А Путин летал в этом году в Пекин и в Казань.
4: А куда еще летать? Его больше нигде,
5: Больше никуда не летал.
4: Ну, может, в Вьетнам полететь, допустим.
5: Куда к нам?
4: Во Вьетнам какой-нибудь.
5: Во Вьетнам.
4: В дружеские страны, или не враждебные. Просто может, много враждебных может. Стран. В Будапешт. Значит, собирался, теперь между
5: дальше,
4: прочим.
5: Теперь дальше. Переход к таким методам ведения войны, а именно персональное убийство лидеров Евросоюза, которые не находятся формально в состоянии войны с Россией, не находятся. Мы не воюем с Европой. Мы не воюем с европейским НАТО. Это переход неких таких, в общем, цивилизационных правил приличия, которые могут очень дорого обойтись, в том числе с точки зрения общения с американцами. Согласитесь, что все-таки, несмотря на ворох, как блох на собаке санкций, которыми нас обвешали, все санкции, которые можно только придумать, они еще не введены.
4: Лягушку варят медленно, Георгий Георгиевич.
5: Да, совершенно верно. Но когда ее сварят,

0: тогда уже отступать будет некуда, и тогда можно уже будет отморочиться. Я понимаю.
1: Так
0: Я
1: может,
0: понимаю вашу
1: упреждающий удар нанести?
0: логику, давайте договорить.
1: Давайте.
0: Но это переход к методам таким, которые не понравятся в том числе многим нашим условным союзникам или нейтральным, относящимся к нам друзьям. Тому же Китаю, той же Индии и многим-многим другим. Убийство лидеров Союза, которые недружественны по отношению к нам, но с которым мы не воюем. Мы с ним не воюем. С Европой не воюем. А можем начать воевать после таких действий, которые будут означать казус белли. И вопрос в том, в общем, а нужна ли нам полномасштабная война с Европой? Почему-то многие считают, что давай-давай, и сейчас мы жахнем, и нам за это ничего не будет. Это не так. Это не
1: Опять-таки,
0: так.
1: уточнение. Есть
0: Я даже
1: люди.
0: не, я даже не договор... я
1: А, ну
0: даже говорю
1: давайте. Я думал, вы закончили. Давайте,
0: об
1: продолжайте.
0: огромном,
1: Ага.
0: так сказать, перевесе в конвенциональных вооружениях у европейской части НАТО даже, да? Но быстрый переход к ядерному конфликту, мы уже много раз вступали в эту тему. Грозит в том числе уничтожением Российской Федерации как цивилизации, как народа, как нации и как страны. Зачем нам война с Европой с таким результатом, весьма предсказуемым?
1: Значит, еще раз, я на всякий случай уточняю, что это не моя позиция. Я на самом деле даже не знаю, как к этому относиться. Но я адресую вам настроение определенной части, ну, блогеров, людей, разных экспертов, прочих, отдельной части, значит, у которых мнение другое, чтобы вы, как альтернативную точку
0: Пусть они
1: зрения,
0: живут с этим своим мнением.
1: ну,
0: Ну что?
1: нет, ну подождите, мы с вами работаем с мнением, с
0: Да.
1: альтернативным. Это нормально. Значит, есть предположение, что, а вот представьте себе, и, ну, есть к этому предпосылки, звучат вообще-то прямые угрозы не от бывших, не от каких-то чиновников с приставкой «экс», какой-то там бывший генерал НАТО или там какой-нибудь чиновник из Эстонии, а вполне себе серьезных людей, что мы в два счета можем взять Калининград, допустим. Это как воспринимать? И вот если завтра бац, ну, бац, и десант высадится в Калининграде.
0: Да, это разная ситуация. Более того, я вам скажу, и в 22-м году была бы разная ситуация. Одна ситуация – это та, которую мы имеем сегодня, а другая ситуация – это если предположить, что ВСУ первыми начали атаку на Донбасс, а мы бы отвечали. Представили дальше? Это совсем другой ход военного конфликта. Так и здесь. Одно дело, если кто-то осмелится напасть на Калининград, и ему дается массированный отпор по всем положенным нормативам, а другое дело, когда с дуба рухнувши, страна переходит к ликвидации лидеров политического объединения. Кстати, заметим, а почему вы думаете, что в ответ не будет ликвидация политических лидеров нашей страны?
1: Почему вы мне этот вопрос задаете? Я как раз совершенно
0: Я задаю
1: разумно.
0: его,
1: Все,
0: тем блогерам,
1: тем
0: он
1: блогерам, тем
0: риторический,
1: экспертам, тем блогерам. Да-да-да.
0: он риторический.
1: Ага.
0: Которые ставят вопрос таким образом. Если вы думаете, что как бы за убийство условной, там, Кай Калас или еще кого-то подобного уровня,
1: Угу.
0: не последует атака персонально на российского президента, на министров российского правительства, на других политических лидеров, то вы ошибаетесь. Они сразу станут целью ударов. Сразу же. В том числе, если будет предпринята попытка ядерной атаки. В этом случае российское руководство станет целью военных ударов противника.
1: Хорошо, а вот как нам смотреть, допустим, на таких людей, как Алекс Карп, который глава Palantir, американской компании, разработчика систем анализ данных, это вот эти самые умные беспилотники, или Питер Тиль, тоже вот из этой оперы, которые прямо угрожают нам, Георгий Георгиевич, важный момент, вот Питер Тиль – это потомственный нацист, ну буквально, буквально
0: Слушайте,
1: потомственный нацист.
0: так же смотреть, как на тех, кто, не имея официальной позиции в российском руководстве, угрожает противнику или квазипротивнику с экранов российского телевидения. Там и не такое можно
1: А я
0: услышать.
1: не согласен. Настолько безответственных заявлений нет, а когда они есть, я их порицаю.
0: Ну,
1: Но таких нет, как убить, смотрите,
0: когда
1: никто.
0: они есть, вы их порицаете. Ну,
1: Нет, это
0: хорошо.
1: действительно так. Это правда, и вы это знаете. Когда звучит.
0: Слова, которые произносит какой-то там бизнесмен, при всей его ненависти даже к России, бэкграунде там каком-то нацистском, я не изучал его бэкграунд, это слова. А дела – это дела.
1: Ну
0: Нам
1: так дела, пожалуйста,
0: важнее,
1: Палантир.
0: правильно, нам важнее противостоять военным средствам, которые бьют по российским тылам, чем разбираться с каждым, кто открывает свой рот.
1: Ну, хорошо, все-таки, когда звучит, что моя задача, только вслушайтесь, это вот Карп, это вот этот самый Питер Тиль, когда они говорят, типа, значит, наша задача убить как можно больше русских, ну или русских солдат даже. Вот я, понимаете, как вам сказать, я на самом деле, я ведь каждый день в эфире, я что-то не припоминаю, что наша задача, вот так никогда никто не так не говорил, убить как можно больше ВСУшников. Вот так это никогда не звучит, понимаете?
0: Я не вижу никакой разницы между тем, что враги говорят открыто, и тем, что российская армия делает без вот этих публичных аннотаций. Задача российской армии действительно состоит в том, чтобы уничтожать живую силу противника. Мне кажется, тут каких-то трактовок других
1: да,
0: не может.
1: Да, но это имеет право говорить военный, но не имеет права говорить гражданский. Просто не имеет.
0: Слушайте, вы уже полезли в такие, знаете, тонкости пропагандистские, какие кто что имеет право.
1: Ну, как
0: у нас,
1: пропагандисты как раз так и говорят, а я говорю.
0: У нас гражданские пропагандисты говорят не только про солдат ВСУ. У нас гражданские пропагандисты говорят про уничтожение Украины как государства как нации. Открыто говорят.
1: Нет, как нации такого что-то не помню.
0: Говорят. И в условиях полномасштабной войны можно услышать с обеих сторон и не такие высказывания. Да. Уровень ненависти запредельный. Поэтому союзники, стоя с другой стороны, а у нас, к сожалению, союзников мало, но есть на персональном уровне в каких-то странах, да, они присоединяются к крайней точке зрения, которые звучат вот у одной из воюющих сторон. В этом нет ничего удивительного. Поэтому не надо вот этих нежностей
1: хорошо.
0: По поводу слов, надо жесткость по поводу действий.
1: Можно уточнить у вас, как правильно подавать эту информацию? Вот что касается ведения боевых действий относительно противника. Вот если вы говорите, вот так говорить некрасиво, так вот говорить неправильно, так говорить неприемлемо, а как,
0: нет, как
1: правильно?
0: Как подавать, освещать ведение действий против противника, можно почитать каноническую версию пресс-релизов Минобороны, где сообщается каждый день о том, сколько было поражено целей и сколько уничтожено солдат противника. Вот вам, пожалуйста, каноническая официальная версия. Чем она вам не нравится?
1: Нет, я не скажу, что мне не нравится. Я спросил у вас, как у, собственно, мэтра.
0: Вот и удовольствуйтесь ею. А все остальное – это эмоции, подчас бессильные. Ну, вот как сегодня многие там призывали наказывать, там, чуть ли не на кол сажать или свинцом задницу заливать, значит, тех, кто выкладывает видео горящего московского НПЗ.
1: Это действительно неправильно. Но вот про свинец это...
0: А что это меняет? Что это меняет? Это что, как-то, так сказать, меняет характер повреждений или
1: объективный контроль, Георгий Георгиевич, объективный контроль выкладывать неправильно. Ну, это правда неправильно. Не стоит вообще. Не надо снимать и выкладывать. Не надо.
0: Думаете, они туда попали как-то случайно, что ли? Они не обладают этой информацией?
1: Не всегда обладают, а вы даете противнику просто хороший объективный контроль.
0: Этот объект можно на всех найти Google карт. И дело же не в том, что...
1: Google карты – это не картинка, с которой можно работать. Вы не понимаете? Вот и все. А с картинкой горящего НПЗ можно работать. И вы просто даете пищу для работы оппоненту, противнику. Зачем? Перерыв у нас. Иван Панкин, Георгий Бовт с вами. Друзья, скоро продолжим.
2: Бовт и Панкин. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров об экономическом крахе Украины.
4: Никакие инвестиции в страну не придут, если в этой стране не будут созданы условия для развития, для сотрудничества. Ну, если страна изолирована, какие, значит, инвестиции в эту страну могут прийти? Вот сейчас Украина изолирована. И несмотря на всю болтовню о том, что вот там засыпят там миллиарды, сотни миллиардов придут, никто ни копейки вот за эти годы на серьезные инвестиционные проекты не дал. Дали только на войну. Война закончится, вообще прекратятся всякие инвестиции. Не то, что инвестиции прекратятся, прекратится финансирование. Вот это вот абсолютно понятная, простая истина, она почему-то... Ну, почему понятно тоже, потому что 24/7 долбится одно в уши и в глаза украинцам, и, так сказать, здравый смысл просто пропадает.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете» на «Радио Комсомольская правда». Цветы подсолнуха поворачиваются вслед за солнцем в течение дня. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
3: Владимир Путин возложит венок могиле неизвестного солдата в Александровском саду в понедельник. Торжественная церемония приурочена ко Дню памяти и скорби, сообщили в Кремле. Глава государства также почтит память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложит цветы к памятным знакам городов-героев. Традиционная акция проходит у Кремлевской стены каждый год в день начала войны 22 июня.
2: О происшествии.
3: Экипаж пропавшего в Приморье вертолета выходил на связь за час до исчезновения. Летчики общались с диспетчерами в 11 часов утра по местному времени, после чего борт перестал отвечать на запросы. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России. Там уточнили, что воздушное судно с пилотом и летчиком-наблюдателем на борту искало лесные пожары в Тернейском районе. Ранее спасатели приостановили поиски до утра из-за густого тумана.
2: О безопасности.
3: В Туве пройдут внеплановую проверку детских лагерей. Специальные комиссии оценят, как учреждения защищают воспитанников от посторонних. Об этом сообщили в Минобразовании региона. Решение приняли после нападения в лагере «Орленок». Прошлой ночью нетрезвый мужчина пробрался на территорию и избил двоих детей. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.
2: О памяти.
3: Вячеслав Володин возложит цветы к новому мемориалу «Скорбь» в Бресте. Спикер Госдумы вместе с белорусским коллегой Игорем Сергеенко почтил память защитников Брестской крепости. Глава Нижней палаты российского парламента напомнил, что Великая Отечественная война унесла жизни 27 миллионов советских граждан и назвал памятник собирательным образом скорбящей матери и жены. Ранее Володин прибыл в Белоруссию с рабочим визитом для проведения сессии парламентского собрания Союза двух стран.
2: Обо всем.
3: Проект «Лето в Москве» открыл бесплатные тренировки по фитнесу, йоге и футболу. Бизнесмены подготовили для горожан и гостей столицы более 300 специальных предложений. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Как отмечается, организаторы снизили цены и на абонементы в спортклубы. Ранее в городе стартовал масштабный фестиваль «Лето в Москве», который объединил все сезонные развлечения.
2: О валютах.
3: Официальный курс доллара 73 рубля 44 копейки, евро 84,17, юаня 10,81.
2: О погоде.
3: В Москве сейчас плюс 24, завтра также, при этом облачно, дождь и гроза. В Санкт-Петербурге плюс 25, в понедельник до 24 тепла и ясно. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
2: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Ну, давайте уже вот это от военного немножко отойдем. А то много уже времени уделили всему военному. Понятно, что идет война, и, собственно, не то чтобы впереди нас ждут, не знаю, там, хорошие времена, они, дай бог, будут нормальными. Другой вопрос. Что касается этого саммита в Казани, АСЕАН, это, ну, саммит, который мы проводим со странами Юго-Восточной Азии, я правильно понимаю, да? Вот расскажите вообще, да. вот он зачем? Мы вот просто думаем сейчас, мне коллеги подходят, говорят, ну, наверное, это отдельная тема для утреннего эфира. Я так читаю, ну, смотрю, что там происходит, вообще изучают, ну, саммит этот. Думаю, да нет, это вряд ли это какая-то прям супер отдельная тема, ну, рядовой саммит. И еще звучит, очередь, что это наш ответ
0: G7. Очередь подошла нам проводить саммит АСЕАН. И мы не стали его переносить. Вот почему он в Казани.
1: И мы молодцы.
0: Почему важен АСЕАН? Ну, объективно он важен. Оно или иное. Она. Оно.
1: Они.
0: Важно, потому что Азия – это сейчас важное направление внешнеторговое, экономическое, и мы от него очень зависим, поэтому со всеми этими странами и с их лидерами нужно поддерживать хорошие отношения. Это как бы вот не бином Ньютона.
1: А там страны типа Индонезии, Вьетнама, я правильно понимаю, да?
0: Да.
1: Ну, хорошие страны наши да. в принципе, союзные страны. Про Вьетнам могу сказать, что отношение к России очень хорошее, на уровне, на политическом уровне очень хорошее отношение.
0: Да.
1: Я вам расскажу историю, Георгий Георгиевич, и вот просто для тех, кто, может быть, не знает. Во Вьетнаме стоит строгий запрет, он негласный, но там внимательно за этим следят, что если какие-то релоканты из Украины, там, допустим, захотят что-то в соцсетях пописать плохое про Россию, им там будут не рады, их оттуда выпроводят. Абсолютно серьезно вам говорю. Да, то есть там внимательно за этим следят. То есть вот Вьетнам не место для таких. Впрочем, и русским тоже. Вот не надо об этом, обо всем там рассказывать в социальных сетях.
0: Ну, в этом плане они придерживаются такого нейтралитета, при том, что, к сожалению, они вынуждены соблюдать многие антироссийские санкции. Но, тем не менее, эти же страны в какой-то мере и помогают их частично хотя бы обходить. Ну, там нет такой жесткой блокады, как со стороны Запада, конечно. Поэтому важное направление. И чего уж там. Не надо было отказываться от этого саммита. И правильно, Путин туда поехал. Что говорить еще?
1: Наш ответ G7, Георгий Георгиевич, звучит так. Это соответствует действительности?
0: Не совсем. Это другой формат. G7 более консолидированная организация и более объединенные, в том смысле, что объединена единой ценностной системой и единой, так сказать, системой понятий. АСЕАН в этом плане с нами единой системы ценностей и понятий не имеет. Но это группа партнеров, с которыми хорошо поддерживать нормальные отношения и извлекать из этого хоть какую-то пользу в нынешних непростых условиях.
1: А они вот у нас с ними какие отношения? Просто, ну, вот я не знаю, какие у нас отношения с Индонезией, но, однако, вот лидер Индонезии, по-моему, даже недавно приезжал, уехал с подарками. Ну, вот у нас, как, в принципе, вот они, вот эти отношения, мы как друг другу помогаем, ну, кроме обхода там каких-то.
0: Мы не помогаем, мы торгуем.
1: Санкционных.
0: Мы торгуем,
1: а там взаимодействие, оно на чем строится? Плюс-минус хотя бы для
0: кому-то
1: понимания.
0: Кому-то продаёт, энергоносители наши идут сейчас не на Запад, а на Восток в основном. Поэтому вот они выступают покупателями этих энергоносителей. Ну, раньше мы продавали довольно заметное количество оружия, еще что-то. Продовольствие экспортируем туда, переориентируя с западных рынков. Минеральные удобрения – то же самое. То есть переориентация наших экспортных потоков с запада на восток, оно идет за счет стран Азии прежде всего.
1: А, вот, но это же сельхозстраны
0: оттуда, в основном. Оттуда мы покупаем, ну, то, что можем купить, и то, что удается купить в обход санкций. Прежде всего, Китай тут важен.
1: Угу. Ну, в принципе, понятно. Ну да, это же сельхозстраны, поэтому наше удобрение там как раз, кстати. Тут все понятно. Плюс наши туристы туда ездят, и там им, в общем...
0: Ну, туристы – это не самая важная, мягко говоря, статья.
1: Очень зря. Туристам нынче так ездить-то особо и некуда, прямо скажем.
0: Если они вообще никуда ездить перестанут, всюду ездить перестанут, то это никак не повлияет на ход СВО.
1: Я не про СВО говорил, а в принципе, ну, про общее...
0: И на существование страны тоже никак не повлияет.
1: Моральное состояние россиян в том числе.
0: Моральное состояние россиян, оно не очень хорошее. И не потому, что они не могут поехать во Вьетнам или в Индонезию, далеко не всем по карману, а потому что они видят, что война перестала быть отдаленным каким-то таким хэппинингом, а пришла сюда. Россию?
1: Есть понимание, что этот вопрос нужно, ну, по крайней мере, постепенно закрывать, ну, или действительно решать с учетом того, что возникли новые угрозы. Вот мы с вами, к сожалению, снова возвращаемся, и ладно, я уточню этот момент. Вы постоянно говорите, вот проскальзывала где-то в одном из ваших постов фраза типа «ну или пора это все как-то заканчивать», да, вот что-то такое вы написали. А, ну, хорошо, заканчивать как, что сделать нужно? Вот, ну, что сделать? Зеленский не хочет приезжать в Москву, хотя мы ему присылаем открытки, да, с адресом, куда ехать. И очевидно, что его здесь никто не тронет, это правда.
0: Зеленский, один из вариантов, который остается на усмотрение высшего политического руководства страны, их тут всего два, три. Один – это продолжать все как есть, вот такая оппозиционная война. Второй вариант – резкая эскалация с непредсказуемым результатом. И третий вариант – заморозка конфликта по линии фронта. Все.
1: Угу. Все.
0: Вот все, собственно, выбор небогатый. Вот. А в случае третьего варианта это даст возможность и, так сказать, осмотреться, восстановить силы, накопить технологии, восстановить вооружение и подготовиться к возможному возобновлению конфликта, если не удастся договориться. Ну вот смотрите, Трамп же, у него хватило, так сказать, не знаю, чего у него там хватило,
1: остановить. Он вышел из этой истории.
0: Войну, да, выскочить на не очень выгодных для себя условиях. Тем не менее, он не стал влезать в это еще глубже. Не знаю, мне кажется, такой рабочий вариант мог быть тоже.
1: Очень много воды утекло, и когда я говорю «воды» в нашем случае, я имею в виду не воду, а кое-что другое.
0: Да, конечно.
1: Конечно. Соответственно, вот да, сколько человек погибло американцев в Иране? 15?
0: Где? Ну, а что нам сравнивать с американцами, которые вели войну с воздуха? Давайте лучше сравнивать с гораздо более кровавой Корейской войной 50-53 годов. Там число потерь было побольше, чем в нынешней войне.
1: Ну, они там, да, прямо все в атаку друг на друга шли.
0: Ну, да, там, но это были другие войны, Тем не менее, в этой войне уже полегло достаточно людей. Можно только догадываться о цифрах.
1: Ну, вы считаете, что этот, ну, вариант, он неплохой?
0: Я назвал три варианта, которые лежат на столе гипотетическому высшего политического руководства страны. Это один из них.
1: А скажите, пожалуйста, а на Украине всерьез относятся к такому, или это, ну, вот для чего они говорят, давайте подписывать мир?
0: Они серьезно к этому относятся? Я думаю, что в этом году они на это еще согласятся. Из тех же, собственно, мотивов восстановить силы, укрепить армию. Конечно, ни о какой демилитаризации речи не идет. Вот, и, ну, собраться, так сказать, силами и готовиться к будущему возобновлению этого конфликта. Опять запятаем запятую, если не удастся договориться.
1: А они захотят договориться?
0: Смотря о чем.
1: Ну, если, ну, не воевать, если, ну что.
0: Если об изменении сути нынешнего украинского режима, то нет. А если о, так сказать, вот фиксации, ну, по линии фронта де-факто, того, что уже произошло, то на какое-то время – да.
1: А зачем он тогда, Зеленский, дразнит Лукашенко, причем, ну, прямо сильно, прямо сильно? И видно, что Лукашенко очень напряжен, на мой взгляд.
0: Ну, и тот, и другой понимает, что белорусский фронт не будет открыт ни с той, ни с другой стороны. Поэтому пока что это не выходит за рамки политического троллинга. Страны ведь сохраняют дипломатические отношения, немножечко стоит напомнить, да, Украина и Белоруссия. И граница там, ну, не так, чтобы совсем открыта, но не является непроницаемым железным занавесом.
1: Угу. Сложная, однако, ситуация, Георгий Георгиевич.
0: Непростая.
1: Но они, ну, я все-таки так и не понял, они действительно искренне хотят, скажем так, остановить войну, но с учетом того, что давайте все-таки не продолжать ее. Можно укреплять силу.
0: Я думаю, что они были бы не против заморозки конфликта по линии фронта. Были? Я думаю.
1: Угу. Да. Ну хорошо, давайте тогда сделаем небольшой перерыв, после этого вернемся и продолжим. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Не переключайтесь.
2: Бовт и Панкин. Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
5: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Реклама.
6: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
7: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Впервые слово «балалайка» встречается в протоколе задержания. В документе от 23 июня 1688 года сообщается, что некие Савка Федоров и Ивашка Дмитриев ехали на лошади в телеге, пели песни и в балалайку играли, и караульных стрельцов бронили. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бовт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бовт знает». Слушайте, вот представим себе, Георгий Георгиевич, что мир, вот это все, подписали договор, сейчас не будем вдаваться в подробности, какой мирный договор и все там, без подробностей. Кроме подготовки реально, к возможному реваншу со стороны Украины, или к возможному возобновлению боевых действий.
0: Или реваншу с нашей стороны.
1: Я говорю, возобновление. Я хотел красиво сказать, понимаете. Я политкорректно говорю, а вы вот как сразу видно, либерал, вот это вот все, понимаете. А я-то вот, я же как пропагандист, я правильно вещи называю. Короче, возобновление, да. Нужно же еще подумать о неком, идеологическом подходе, правильно? Надо, как будто бы есть у меня такое ощущение, нужно что-то, менять. Может быть, по телевизору что-то другое рассказывать. Или вообще. Потому что, вот этот формат нынешний телевизионный, то, как мы подаем информацию, то, что все стоит на рассказах о, собственно, противостоянии с Западом, нужно как будто бы, может быть, сетки вещания менять на телеканалах. Я вот думаю... Но о чем рассказывать? Нужно же что-то менять в идеологическом подходе, а у нас, в основном только какие-то определенные ограничения, либо какие-то меры, связанные часто с запретительством каким-то. И, вы бы, допустим, будь вы директором, какой концепт предложили бы идеологически?
0: Я бы обратился к образу министра иностранных дел Российской империи, Горчакову после Крымской войны. прошлого, позапрошлого века.
1: А мы ее напомним, мы ее проиграли, кажется.
0: Мы ее проиграли, да. Но да. Ну, каждый может почитать в подробностях, что там было. Угу. Теперь, во-первых, никакого мирного договора подписано не будет в случае заморозки конфликта.
1: Ну, я имею в виду условно. Я условно. Ну, давайте вот все-таки про идеологическую часть.
0: Заморозка без всякого мирного договора. На неопределенное время попыткой о чем-то договориться. И вот это время, которое, если вдруг это появится такая пауза, пропаганда должна быть перестроена не на то, что показывать, как у там хохлов все ужасно, или как у пиндосов все летит в тарары, а заняться собой, то есть страной. Заняться страной, усилением ее во всех смыслах, как экономической державы, как технологической державы, как военной державы и как сильного общества, которое хочет построить вполне определенное будущее, которое не оглядывается назад и пытается какие-то ошметки восстановить советских практик, ошметки именно, а не весь Советский Союз, потому что это невозможно, а которое хочет построить новое общество на новых основах, где будет уважение к человеку, значит, правосудие нормальное, защита прав простых людей наравне с нобелями, защита прав частной собственности, гарантия прав частной собственности, равенство перед законом и сильная экономика конкурентная, которая будет быстро развиваться, поскольку, может быть, придется меньше тратить денег на военные изделия, ну и так далее. Прежде всего, сосредоточиться на самих себе. Собственно, это и сделала Россия после поражения в Крымской войне в XIX веке, и она к концу века в результате внутренней трансформации, включая отмену крепостного права, подошла мощнейшей военной державой, которая начала уже в конце века, так сказать, второй этап индустриальной революции наравне с самыми развитыми западными странами. Вторая волна индустриальной революции наравне с такими странами, как Германия, Бельгия, Япония и другие. Первые там это американцы с англичанами, а мы вот во вторую как раз успели. И к Первой мировой войне Россия подошла очень мощной страной. К сожалению, ей не повезло в Первой мировой войне прежде всего с элиткой и высшим политическим руководством, которое все просрало. Ну и, прямо скажем, предательскими действиями значительной части тогдашней политической элиты. А так все было во второй половине XIX века, все делалось в целом правильно. Как в эпоху либеральных реформ, так и, как ни парадоксально покажется многим, в эпоху контрреформ Александра III, который, конечно, был реакционер со своим Победоносцевым и многое откатил назад. Но, тем не менее, какие-то многие моменты не откатил, то есть крепостное право он не восстановил, а учитывая огромный их размах страны и разницу между развитостью отдельных регионов, он отчасти консолидировал то, что кто-то там забежал вперед. Вот это все вместе консолидировалось, и дальше надо было двигаться уже в начале XX века более решительно, но Николай II, к сожалению, оказался не на своем месте. Можно было избежать революции 1905 года, можно было не влезать в русско-японскую войну, и можно было постепенно двигаться по пути решения земельного вопроса, который был острейшим и одной из главных причин и Первой, и Второй русской революции.
1: Можно было и в Первую мировую, в общем-то, не втягиваться самим.
0: Это был результат совокупного безумия европейских монархий. Не Россия в этом виновата уж совсем. И она позволила себя в нее втянуть, да. Ну, кстати говоря, опираясь на достаточно мощную военную экономическую базу. И поначалу надо сказать, что от войны мог пойти совсем другим путем, если бы не целый ряд просчетов на высшем политическом уровне и в тылу в том числе.
1: А вот сейчас, если мы говорим про общее европейское безумие, ну, отдельно от России, просто я хочу спросить, можно ли провести аналогию? именно про Европу. Я про Европу сейчас, которая тоже, как мне это видится, сейчас провоцирует большую войну тоже.
0: Совершенно согласен, да. Они провоцируют тоже. Нынешние элиты отличаются завидной степенью беспечности, безответственности и достаточно низкий общий такой, скажем, политический уровень элит. Главный их недостаток, которым они, конечно, не знают о нем, это то, что они не видели мировой войны. И на себе, на собственной шкуре ее не испытывали. Мы уже 100 раз приводили пример. И Хрущев, и Кеннеди воевали. Брежнев воевал. И они знали, что такое война реальная. Это было мощным фактором их мотивации, который остановил Карибский кризис от сползания в ядерную войну, и которая привела потом к разрядке международной напряженности и попыткам замириться с Западом, и развитием чего, собственно, и был Горбачев потом. А нынешние элиты этого ничего не нюхали, они там много популистов, безответственных и достаточно безмозглых, которые не видят дальше политического, собственно, избирательного цикла. В Европе таких деятелей, наверное, вот масштабы Черчилля там, или Деголя сейчас нет. Они все как вот просто с цепи сорвались и, требуя, ну, буквально напрашиваясь на столкновение с Россией, они не считают на несколько шагов вперед. Ну, хорошо, можно бесконечно тыкать палкой в морду русскому медведю. Потом, конечно, его можно даже и завалить. Но ведь сами-то...
1: Вероятно, тоже... возможно.
0: Возможно, да, возможно. Возможно, может завалить. Но и сами при этом пострадают сильно. Сильно, очень сильно. Вот этой ответственности нет, что будет там через 3 хода. Надо садиться и договариваться, как бы это ни было противно.
1: Всем. Кстати говоря, Георгий Георгиевич, тут не так давно Банк Англии отказался от Черчилля на банкнотах. Представляете себе? Вот, проходила такая новость, что Черчилля заменит.
0: Ну, бог с ними, они там пусть варятся в своем соку.
1: Да-да-да-да-да. Я вот удивлялся. Вроде он один из самых популярных британцев по опросам, да, в то же время они его стесняются по разным причинам. Видите, есть какие-то опасения. Это очень странно.
0: Я не знаю, может быть, Британия вообще скоро станет мусульманской страной к концу века или даже к середине века. Так что зачем им Черчилль? Пусть Мулу какого-нибудь поставят туда.
1: Действительно. А вот вы для нас не видите такой опасности, Георгий Георгиевич, именно опасности? Какой вот как говорите, Британия станет мусульманской страной, а вот если говорить про нас, есть такая опасность?
0: Достаточно посмотреть на демографические тенденции, чтобы понять, в каких регионах у нас рождаемость выше. Да, есть такая опасность.
1: Это именно опасность, ну или это просто, ну, ход времени? Как к этому относиться, как к опасности? Ну,
0: это везде ход времени такой, ведь и население в США меняется, и демографически там доля белых падает, а доля других растет. И в Европе тоже меняется.
1: Вопрос, вы переживаете из-за этого или нет? Как просто, как, вот, как гражданин это... России, вы переживаете
0: за это? Во-первых, я за это не переживаю, потому что я до этого уже не доживу.
1: Не, ну так рассуждать
0: это
1: нельзя.
0: Это все-таки не вопрос ближайших там лет или там пары десятилетий. Это вопрос нескольких десятилетий, может быть, даже вот до конца века или там до середины века. Поскольку до середины века я точно не живу, поэтому мне это по барабану. Разбирайтесь с этим сами.
1: Вот все ясно, да, спасибо большое. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Бовт знает, телеграм-канал, подписывайтесь. Были здесь, остались довольны. До свидания.
0: До свидания.
2: Бовт и Панкин. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
8: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
2: Реклама.
9: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев о желании Европы подчинить себе Россию.
12: Мы можем, конечно, относиться к ним ко всем, как к дурачкам. Мы, собственно, так и относимся. Но это не совсем так. Они, с одной стороны, говорят, что нам необходимо принудить, там, сказать, Россию сесть за стол переговоров. Как будто мы отказываемся. Но они об этом говорят усиленно. Типа, мы миротворцы, санкции нужны, всевозможные способы давления. И второй способ, которым они делают, они наращивают сейчас собственный арсенал вооружений. Причем активнейшим образом. Активнейшим образом. На мой взгляд, они понимают, что России невозможно вторгнуться в нее, дойти до Москвы, и она закончится Россией. В общем, мы ее поделим. Так они, конечно, не мыслят. Они мыслят так, что нам нужно сделать такую ползучую подчиненность к Западу тех, кто принимает решения.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
10: О важном.
3: Парламентарии России и Беларуси назвали опасной для человечества поддержку неонацизма. Депутаты двух стран на заседании в Бресте призвали ООН решительно противодействовать любым попыткам переписать историю и оправдать нацизм. Они также официально признали действия немецко-фашистских захватчиков геноцидом советского народа. Ранее в Брест с рабочим визитом прибыл председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он возглавил эту парламентскую сессию.
10: О конфликтах.
3: Россия нацелилась на победу и достижение собственных целей в украинском конфликте вместо ожидания дипломатических уступок со стороны США. Вашингтон сорвал намеченный план мирного урегулирования. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По словам представителя Кремля, Москва полностью сохраняет верность прежней принципиальной позиции, в то время как американские власти оказались неспособны выполнить взятые на себя обязательства. В августе прошлого года Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске, где наметили контуры прекращения боевых действий на Украине.
10: О спецоперации.
3: Российские военные освободили более 100 зданий в Константиновке, ДНР. Штурмовые группы продвинулись вглубь городской застройки и уничтожили 85 украинских солдат. Об этом сообщили в Минобороны. Параллельно штурмовики заняли 12 опорных пунктов и зачистили еще 53 здания в северо-западной части Красного Лимана. Ранее российские бойцы перерезали основные пути снабжения украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Аэропорт Цюриха отменил 26 рейсов из-за сбоя в диспетчерской службе. Техническая неполадка возникла из-за срочного введения бесполетной зоны над курортом Бюргеншток. Об этом сообщило швейцарское агентство Keystone ITS. Компьютерная система не справилась с обновлением данных, поэтому диспетчерам пришлось также задержать еще 60 вылетов. Сейчас на курорте проходят важные переговоры США и Ирана, ради которых власти и ограничили полеты.
10: Обо всем.
3: Росстандарт утвердил новый национальный стандарт на прочность женских каблуков. Специалисты ведомства разработали трехэтапную методику проверки обуви. По их словам, эксперты будут тянуть каблук назад силой до 400 ньютонов, чтобы оценить жесткость и зафиксировать момент полного разрушения крепления. Документ начнет действовать в России с ноября текущего года.
10: О валютах.
3: Доллар 73.44, евро 84.17, юань 10.81. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
13: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
14: 16+. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
15: Глава 22.
16: 20 декабря 2023. Серые зоны Донбасса. Ни мира, ни войны, ни света, ни воды. Сын полка и большая Россия. Я выхожу из подъезда и сталкиваюсь с весьма молодым человеком, лет 12-13, в опрятной камуфляжной форме расцветки мох. Нет, это не низенький боец, это мальчишка. С изумлением говорю ему: «Привет, ты сын полка или мобилизовали?» Тёма стесняется внимания. Объясняет, что ему 12 лет. Форму для него купили с самого маленького мужского размера, 40-го. Говорим о снаряжении. Тёма показывает флисовый баф. Удобнейшая штука. Носится на шее как шарф, но может стать и таким плотным теплым капюшоном-подшлемником. Тёма тоже ждет свет. В доме есть генератор, но компьютер поломан. Осколок прилетел, но не разбил экран, просто изображение поплыло. А так почти не обстреливают. Я делаю для себя пометку: найти Тёме ноутбук и привезти в следующую командировку. То, что я еще раз приеду в Новолуганское, даже не сомневаюсь. Хочется ему подарить что-то сейчас. Но книжки, которые я привез, Тёме явно не подходят. Вспоминаю, что в бардачке машины лежит крохотный нож-мультитул, новенький. Тёма в шоке от подарка. Отходит немного и расхваливает мою машину, полностью растопив мое сердце. Даю ему посидеть за рулем. Спрашиваю на прощание, бывал ли он в Большой России. Тёма оживает. «Мы через 2 дня в тур едем. Воронеж, Липецк и Великий Устюг». Прошу передать привет Деду Морозу. Она ждет поселок Михайловка под Горловкой. Тоже на линии боевого соприкосновения. В клубе соберут детей, нам споют, мы раздадим подарки. Но в Михайловке нет света. Клуб темный и ледяной. Донбасс посетила еще одна напасть. Ледяной дождь, оборвавший провода. Выгружаю книжки. Снегурочка раздает подарки в походно-полевом формате на улице. Говорю с сотрудницей клуба. Ольга рассказывает, плача, что сын у нее погиб на фронте еще за 2 года до СВО. А хочет она одного – мира. И ничего больше. Я рулю в Донецк. Вспоминаю этот разговор с Ольгой. Он перекрыл все увиденное за день. Трасса Горловка-Донецк не работает давно. Ее закрыли перед штурмом Промки. Но люди ездят. Съезжаю с асфальта и опасный участок объезжаю по чудовищным ухабам. Плетусь за какой-то несчастной фурой. И думаю, что слово «мир» для многих абстрактно, не наполнено ничем. Ни горем, ни страданием, ни радостью. И нам очень четко показали, что мир этот можно только отвоевать. Даром нам этот мир никто не даст, и цена у него дорога. Деньгами не измерить. Только слезами. Хочется верить, что сегодня хотя бы детских слез было чуть меньше. Постскриптум. Эта история получит доброе продолжение. Через несколько месяцев. Никто не забыл про стойкого новолуганского солдатика.
15: Глава 23.
16: 28 декабря 2023. Батальон Богдана Хмельницкого создан из пленных солдат ВСУ. Почему украинцы проливают кровь за Россию и чего никогда не простят Зеленскому? Родные пленные. За неделю до встречи с бывшим пленным мне вдруг позвонил старый товарищ, знакомый еще по боям за Мариуполь и Угледар. Он удивил меня, рассказав, что сменил место. И сейчас у него в подчинении бывшие ВСУшники, сдавшиеся в плен или взятые в плен. Воюют на нашей стороне. Целый батальон. Я спросил, конечно, как к ним относятся в войсках. Ответ поразил. Мне так нарезали задачу. Отнесись к ним как родным. Отношения с ними отличные. В располаге сплю от них через стенку. Дверь не запираю. Я не унимался. А как это, как к родным? Для начала дали им возможность сообщить близким, что живы. Это дорогого стоит. Снарядили их хорошо, насколько могли. Сейчас они воюют. Воюют честно. Есть потери и раненые. К одному из таких раненых, бойцу с позывным «Скай», я отправился в больницу. Подумал и набрал большой мешок всяких вкусняшек. Шоколадок, фруктовых батончиков, печенья. Добавил пакет томатного сока. Его почему-то редко приносят больным. А раненые томатный сок уважают, я знаю. Явиться с пустыми руками было решительно невозможно. Другим раненым гостинцы принесут, а кто навестит «Ская»? Но все оказалось и просто, и в то же время сложно. Его путь в Россию оказался долог и труден. Меня встретил высокий парень. Глаза веселые, но за этим весельем какая-то боль и мука. Скай ходит с палочкой, даже по лестнице, поправляется. Я выгрузил гостинцы в палате, и мы пошли в больничный сад, в уютную беседку. Все интервью где-то рядом с нами, в тумане, кипел невидимый глазу, но хорошо слышимый бой. И прилетала, и улетала в ответ. А ПВО вела бой с какими-то целями. Обычный будний день в Донецке. Только противник как взбесился. В этот день украинские артиллеристы попали в донецкий политех и даже запалили один из корпусов. Обстрел был плотный, сосредоточенный. Я, конечно, спросил бы Ская, что он думает про 10 лет обстрелов Донецка. Знал ли про это? Но Скай меня опередил. Сказал, что родился в Донецке. У него здесь живут мать и брат. Это было неожиданно. И не в простой судьбе Ская возникла еще одна грань. Удар по бараку в Еленовке навели по телефону. В далеком 2014-м было очень просто оказаться с другой стороны нынешней линии фронта. Никто даже не думал, что от весеннего референдума в Мариуполе до освобождения от бандеровцев пройдет столько лет. Половина прожитой жизни Ская. В 2011-м он окончил школу в Донецке и уехал к бабушке в приазовский поселок Ялта. Выучился на токаря. Весьма востребованная в нынешней России профессия. Говорю это Скаю, он улыбается, мол, знаю, и продолжает рассказывать. Работал в пароходстве. Плавал до 2019 года. Женился, ребенка завел. И тут начался ковид. Работы нет по специальности. В армии не служил. В АТО не был. Но в погранслужбу меня взяли. Часть рядом была, в паре километров от моего дома. Зарплата хорошая. Пришел, сутки отстоял в наряде. Охранял территорию. 2 суток дома. Как для тебя начались боевые действия? Когда? По словам Ская, весной ему довелось повоевать всего 2 дня. Под Мариуполем нас отправили оборонять поселок Старый Крым. Там тоже была пограничная база. Мы 2 марта на нее заехали, на эту заставу, и ее тут же начали разбирать из танков. Уже 4 марта был ранен, миной посекло. Осколками грудь, глаз, руку, всю правую сторону. Тогда я принял решение уходить. Если внимательно приглядеться к Скаю, на лице видны следы тех ранений. Не думаю, что они были легкими. Задаю логичный вопрос. Почему тебя не эвакуировали? Командование сказало держаться до конца. Как удалось уйти? За заставой были поля. Я перекусил проволоку штык-ножом. Дошел до дороги на Мариуполь. Там меня подобрала скорая. Отвезли в украинский госпиталь. Оказали первую помощь. Пролежал 2 недели. Ребра еще оказались сломаны. Надели корсет, все как-то поджило. Узнал, что 16-17 марта заработал зеленый коридор на выход из Мариуполя. Переоделся в гражданку и выехал по этому коридору на Ялту. Тебя нашли или задержали при проверке документов? Нет, я сам через 2 дня пошел в военную комендатуру. Рассказал, как было. Как там к тебе отнеслись? Начальник спросил, хочешь служить? А ты? Сказал, что служить за Россию буду. Меня отправили домой, сказали, жди, свяжутся. Я 3 месяца дома просидел, потом за мной приехали и сказали, на фильтрацию. Отвезли в Донецк, а потом в колонию, в Еленовку. Там я просидел 1.5 года. Но там, в Еленовке, и создавался батальон Богдана Хмельницкого. С ним я и уехал на фронт. Понимаю, что говорю с очевидцем одного из самых загадочных событий – удара «Хаймерсами» по бараку в Еленовке на территории ДНР с пленными украинскими националистами, сидельцами Азовстали. Спрашиваю Ская, ты был в Еленовке, когда в азовский барак прилетело? Да, у них были телефоны, с Украиной связывались. Кто-то из азовцев настучал, что их часть сотрудничает со следствием. По телефону мы навели, два снаряда и прилетело. Думаю, в Киеве очень не хотели, чтобы они рассказывали про Мариуполь, как мирных расстреливали и кто давал им такие приказы.
13: Продолжение через несколько минут. Друзья, будущее наступило.
17: Радио уже давно не шипящий приемник.
13: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме.

0: с понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». Летние отпуска стали массовым явлением только в 20 веке. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
1: 16+. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
2: Глава 23.
3: 28 декабря 2023. Батальон Богдана Хмельницкого создан из пленных солдат ВСУ. Почему украинцы проливают кровь за Россию и чего никогда не простят Зеленскому? Вторая кровь.
4: Реклама. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
5: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8-911-692-2432.
6: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В календаре восточно-сибирского народа юкагиров 6 времен года. Лето, осень, зима, первая весна, вторая весна и третья весна. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
7: В своем участке. Настрой у них боевой, хороший. Дух у них есть. Меня ждут. Как думаешь, закончится СВО? Сможем помириться?
8: Лет через 10.
7: А ты сам готов простить?
8: Готов, но не всех. Политическое руководство Украины идейных нет. Я знаю, что по-прежнему половина Украины считает, что мы один народ и должны быть вместе, как раньше.
7: У тебя уникальная ситуация, ты можешь сравнивать. Как изменилась твоя жизнь на Украине после Майдана? Что было с русским языком?
8: В державной варте, погранслужбе.

0: На каком языке говорили? Только на мове? Если командование в погранслужбе узнавало, что ты говоришь на русском, тебя сразу же штрафовали. Я говорю, мне не заходит украинский язык, я не могу на нем говорить. Штраф. Я русский, говорю на своем языке, других не знаю. Но все команды, документация, все было на мове. Они с 2014 года начали истреблять русский язык, делали нам инъекцию украинства. В магазин заходишь, видишь, что продавец пытается говорить с тобой по-украински. У него не получается, не знает языка, ему неприятно. Да, чтобы работать, приходилось отказываться от родного языка. Народ бухтел, конечно. Скай вздыхает, а я на секунду задумываюсь, что я сам ощутил бы, если бы мне завтра какие-то самозванцы, захватившие власть с помощью госпереворота, вдруг запретили бы говорить на родном языке. Как это? Мы немного говорим со Скаем, как изменилась жизнь на освобожденных территориях. Мариуполь, конечно, претерпел, но власти сделали все, что могли, и больше. Начиная с бесплатного проезда на общественном транспорте. Скай перечисляет. Дороги починили. Мне в Ялте сейчас к дому газ тянут. Мариуполь уже привели в порядок, почти весь. Люди это видят, сравнивают жизнь на Украине и в России. В последнее время эта тема появилась в разговорах, хотя еще год назад про это старались не говорить. Думал, чем закончится СВО, и как бы ты хотел, чтобы спецоперация закончилась? Хотелось бы, чтобы они опомнились и отдали наши земли. Наши – это все русскоязычные регионы до Западной Украины. Киев – обязательно. Мы прощаемся, поздравляем друг друга с Новым годом. И я желаю Скаю провести этот праздник с близкими. По глазам вижу, он верит, что получится. Я долго не мог доехать от больницы Ская до дома. Центр Донецка был перекрыт полицией и МЧС. В последние месяцы артиллеристы ВСУ полюбили повторные обстрелы. Дожидаются, когда соберутся пожарные, медики, спасатели и журналисты. И повторяют артналет. В пробке тянучки у меня было время подумать о нашем разговоре со Скаем, его последнем выводе о границах и рубежах СВО. Программа Ская выстрадана лично и абсолютно понятна. В ней есть справедливое обоснование. Запрещать людям говорить на родном языке – это одна из форм геноцида. Геноцид должен быть наказан. А если где-то на планете Земля делают вид, что этого не понимают, значит, одобрение этих людей и стран – нам не нужно.
1: Глава 24.
0: 12 марта 2024. 10 лет уроков Крымской весны. Я встретил юбилей возвращения Крыма с людьми, которые 10 лет назад мерзли в пикетах на Чингаре, дрались под Верховным Советом в Симферополе, освобождали воинские части полуострова, а перед этим еще и сражались с бандеровцами в кровавом угаре Майдана. Они не получили за все это ни славы, ни денег, ни должностей. Только обретенную родину и чистую совесть. Беркут на Заклане. Я догадывался, что с Викторовичем, одним из командиров крымского «Беркута», будет тяжело говорить. Мой собеседник невысокий, плечистый, у него колючий взгляд и упрямый ежик седых волос. Красное обветренное лицо с непреставшим толком зимним горным загаром. В последние дни крымский «Беркут» чистил в горах метастазы незалежной, ячейки «Хизбут-Тахрир», запрещенной в Российской Федерации террористической организации, оставленные нам бандеровцами на долгую память. Но у меня за душой была давняя, невысказанная благодарность, которая иногда мучает сильнее, чем старый грех. Викторович, передаю вам, как представителю «Беркута», благодарность от двух журналистов-комсомолки, Стешина и Коца, которых ваши сослуживцы спасли в апреле 2014-го в Киеве. Тогда майданная власть начала судить «Беркут», и никто из украинских журналистов не пришел их поддержать. А мы пришли. К прокуратуре приехали майдановцы. Холеные такие, в разгрузках и со стволами. Сразу срисовали нас и захотели забрать. А «Беркут» не отдал. Нас вывезли на машине, оторвавшись от хвоста. Викторович благодарность принял и заметил. «Где-то мы с тобой виделись». Начали вместе вспоминать, кто где был и что видел. Лед недоверия треснул, и мы вдруг опять оказались на Майдане, среди копоти горящих покрышек и визга озверевшей толпы. Викторович замечает, что в одном фильме о Крымской весне была допущена важная историческая ошибка.
2: «У нас шифроны Беркута были на русском языке, а три зуба на них не было. Мы специально такие заказывали. Кто не успел, трезуб просто срезал». Этот момент майдановцы заметили. Крымский Беркут они ненавидели особо. А у меня дед до конца 40-х воевал с бандеровцами. Я знал, за что стоял против Майдана.
0: Крымчан перебросили в Киев на Крещатик еще 28 ноября 2013 года. Видели все. Викторович смеется.
2: «Я даже Сеню Кролика, Яценюка, за воротник пальто потаскал. Он аж белый стал. Приехал на Майдан с личной охраной, а мы их в угол зажали аккуратно. Не били, все в рамках закона. Беркут и так с первых дней Майдана сделали виноватым. Я тогда первый раз увидел, как создаются фейки. Наши пацаны вытащили из толпы затоптанную девчонку, положили на носилки и в скорую. Уже утром во всех СМИ Беркут убил девочку, везет прятать труп. Девочка отлежалась и через 3 дня дозвонилась до какого-то радио. Я жива, но это уже никого не интересовало. Майдан должен был победить, мы это поняли позже».
0: Викторович очень подробно рассказывает о локальных боях, которые 2 месяца шли в центре Киева. Беркут побеждал раз за разом, но перелома не было. Приходила команда «Стоп», и бойцы откатывались на исходные.
2: Большая часть украинской элиты уже была куплена. Реальной команды на зачистку не поступало ни разу,
0: говорит мне с нажимом Викторович. Да я и сам это видел.
1: Продолжение через несколько минут. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Философ Александр Дугин об идеологии специальной военной операции.
4: Войну, которую мы ведем сейчас, это война символическая. Это война информационная, это война образов. И в этой символической войне нам нужны символические успехи, яркие, очевидные, такие как, например, уничтожение политического руководства противника. Если бы Орешник прилетел на Майдан, то Майдана бы не было. Там была бы огромная воронка. И эту воронку не так быстро засыпать. Символическая война предполагает сразу очень много средств. Мы пока ведем ее, если угодно, по старым образцам раз, и подчеркивая только нашу договороспособность, моральность и верность принципам два. Это неплохие аргументы, но сейчас явно вот в нынешних условиях их недостаточно.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Эксперт по энергетике Игорь Юшков о последствиях запрета закупки российского газа в Европе.
5: Ситуация усугубляется для европейцев тем, что еще и с 1 января не полностью запретят импорт российского жиженного природного газа, а мы 2-е место по объему поставок занимаем, уступая только американцам. При всем при этом они мало накопили газа в подземных хранилищах, то есть у них сейчас меньше на 10% примерно заполненность, чем в среднем за последние 5 лет. А это значит не то, что они там замерзнут, а это значит, что нам будет платить выше цену, чтобы газ зимой пришел именно к тебе, вот СПГ, потому что трубопроводные поставщики и так качают по максимуму. И в этих условиях, когда и так есть условия для формирования цены высокой, они еще усугубляют свое положение. Вот запретили импортировать СПГ по краткосрочным контрактам 26 апреля, теперь трубопроводный газ по краткосрочным контрактам. И вот с 1 января будет запрет на уже весь СПГ, и с ноября 27 года уже весь трубопроводный газ. Хотя это решение, кстати, даже часть европейцев оспаривает. Вот Венгрия и Словакия, они подали в суд на Еврокомиссию за то, что те нарушили процедуру голосования. То есть такие решения, они только единогласно принимаются, и у каждой страны есть право вето. А европейцы, понимая, что Венгрия и Словакия проголосуют против, они взяли и простым большинством голосов приняли решение, сказав, что это вовсе не санкции, а просто изменение внутренних правил газового рынка Европы.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Исследования показывают, что летом
6: люди чаще улыбаются. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О важном.
7: Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских беспилотников на Керченский полуостров. В воскресенье под удар попали объекты гражданской инфраструктуры и паромные переправы в Крыму. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, в ходе налета погибли и пострадали мирные жители. Сейчас следователь устанавливает всех причастных к этому преступлению. Спасатели приостановили поиски пропавшего в Приморье вертолета. Работу прекратили из-за темноты и густого тумана, сообщили в Росавиации. Как отмечается, специалисты продолжат операцию в понедельник утром. Местонахождение экипажа пока не установлено. В воскресенье днем борт компании «Гранат» вылетел из поселка Тернеев в село Единка для осмотра лесов и перестал выходить на связь. На борту находится пилот и летчик-наблюдатель.
1: О спецоперации.
7: Российские военные атаковали беспилотниками хранилище горюче-смазочных материалов в Днепропетровской области. Ударные дроны «Герань» успешно поразили объект, который снабжал топливом украинскую армию. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. В ходе атаки на складе ГСМ вспыхнул мощный пожар. Ранее воздушно-космические силы уничтожили крупную нефтебазу противника в Харьковской области, лишив ВСУ резервов горючего на этом направлении. Власти ограничили вход и выход на станциях метро возле стадиона «Лужники». Изменения в графике движения поездов и пассажиров связаны с проведением крупного концерта. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы. Сегодня на большой спортивной арене выступит возрожденная рок-группа «Кино» в честь дня рождения Виктора Цоя.
1: О памяти.
7: Участники проекта «Поезд памяти» приехали в Брест. В Белоруссию прибыли десятиклассники из 18 стран СНГ, Европы и США. Об этом сообщает ТАСС. Их ждет путешествие по 13 городам боевой славы. Главы верхних палат парламентов России и Белоруссии Валентина Матвиенко и Наталья Качанова запустили этот культурно-образовательный проект 5 лет назад для того, чтобы сохранить историческую память о Великой Отечественной войне.
1: О валютах.
7: Официальный курс доллара 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юаня 10 рублей 81 копейка.
1: О погоде.
7: В Москве сейчас плюс 24 градуса, завтра обещают облачную погоду с дождем и грозой и также до 24 тепла. В Санкт-Петербурге плюс 24, в понедельник около того и ясная погода. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки», в российском мессенджере «Макс». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+.
8: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
1: Глава 24.
2: 12 марта 2024. 10 лет уроков Крымской весны. Отступление домой. Беркут был обречен стать главным раздражителем Майдана и главной его жертвой. А крымский Беркут, сражавшийся в первых рядах, поводом для вторжения бандеровцев на прорусский полуостров. Викторович рассказывает о последних днях Майдана. К Рождеству они приготовились, собрали и натренировали боевиков, наделали коктейли Молотова. У нас горели все. Появилось огнестрельное оружие. Нашему бойцу прострелили обе голени. У нас было больше 30 раненых, один убитый. А вот оружия у нас не было. Защита пластиковая, щиты один на троих. Все равно 18 февраля мы зачистили правительственный квартал. Сдвинули Майдан к сцене. И я поднял там наш крымский флаг. Майдан опустел, но зачистить нам его не дали. Опять пришла команда «Стоп». На следующий день случилось массовое жертвоприношение, названное потом «Небесной сотней». На Майдан завезли оружие, добытое в отделениях милиции по всей Западной Украине. Беркут, наоборот, так и не получил оружие.
0: Его начали расстреливать сразу же, как Янукович подписал соглашение об отводе силовиков 20 февраля. Спрашиваю Викторовича, как вам удалось выбраться в Крым? Сам с трудом из Киева уехал. В аэропорту уже ловили российских журналистов по спискам. Нас спасло оружие, которое нам все-таки успели привезти из Крыма в последний момент. Безоружные не вышли бы. Из 140 человек нас осталось меньше половины. Целых нераненых не было. На майдановских блокпостах знали, что мы вооружены и что будем прорываться в Крым. Их предупредили. Тяжело шли. Коктейли Молотова в нас опять кидали. Все стекла автобусов были выбиты. Арматуры из бортов торчали. Так и приехали домой. Выдохнули только в Крыму. Сердце болело за Крым? Мы не знали толком, что происходит дома. В последние дни ребята уже выходили с трудом. Понимали, что власть ни на что не способна или продалась. Помню, я бойцам говорил, поймите простую вещь, не остановим их здесь, придут к нам. Тогда все посидели, минуту подумали, и все до одного пошли в оцепление. Сам я понимал, это только начало. У нас было два варианта – прорываться в Крым, в российские части, или уходить в горы. Тюрьма от майданутых нас не устраивала. В истории крымского «Беркута» была драма, позабывшаяся за последние 10 лет. Примерно с 2006 года власти сделали «Беркут» в Крыму основным уличным противником всех пророссийских митингов. Потому никто из бойцов «Беркута» не думал, не ждал, что толпа в Симферополе встретит их криком «Герои» и оваций. Все сделалось наоборот в те дни. Наших на колени не поставят. Я сижу на летней кухне у Татьяны Савицкой, крымской активистки с 20-летним стажем. Сейчас в ее старинном фамильном доме база волонтерской организации «Крымские феи». На стенах каски и бронежилеты, карта Крыма и Приазовья. Огромное фото. Татьяна обнимает солдатика. Это ее сын. Во время частичной мобилизации он примчался из Москвы и призвался на СВО. За стенкой склад гуманитарки, а на кухне Татьяна жарит блинчики, замораживает и отвозит на фронт. Татьяна говорит, что для нее крымская весна началась еще в 1991 году, когда весь полуостров проголосовал за возвращение в Россию. Никто Крым, конечно, не отпустил из Украины. Дали декоративную автономию, и 23 года тянули из полуострова жилы, попрекая куском, так как это могут делать только киевские хуторяне. После Майдана Крым еще раз попытался вырваться по-хорошему. Татьяна дарит мне уже историческую листовку, оформленную как документ, призыв к референдуму и разграничению полномочий Крыма и Украины. Мы пытаемся восстановить картину крымской весны по датам. Татьяна рассказывает. 19 февраля мы все пошли на площадь. Там выставили фотографии погибших бойцов «Беркута». 20 числа ждали возвращения крымского отряда. Встретили, погибших похоронили. 21 числа прошел грандиозный митинг под проливным дождем. И тогда решили, что будем обращаться к России за помощью. А 22 февраля мы вышли на защиту «Беркута». Он занял оборону на своей базе. Там даже мамочки с колясками были. Из Киева пришел приказ крымский «Беркут» распустить. В этот же день мы смотрели новости по украинскому ТВ. Показывали, как во Львове «Беркут» ставили на колени. У нас тогда щелкнуло. Наших на колени не поставят. Помню, как с базы к нам вышел один из командиров «Беркута», с которым я постоянно ругалась на русских митингах. Он меня узнал. Видно, что уставший. Говорит мне, ну, а ты что здесь делаешь? Говорю, пришла тебя защищать. Я этого никогда не забуду. У него слеза потекла. А вы? А я ему, все будет хорошо, мы вас в обиду не дадим. Им сильно не нужна была наша помощь, но мы привезли мешки, песок, притащили полевую кухню, взяли базу в кольцо. И «Беркуты» сказали, за Крым будем рвать. То есть восставший Крым еще до подхода вежливых получил силовое ядро? Да, мы на них очень рассчитывали, но у нас был еще российский флот. Оружия у крымчан практически не было, кузнецы наделали щитов и все.
2: палки были. 23 февраля под Верховным Советом Крыма, он в народе называется «Гайка», мужчины и женщины начали записываться в народное ополчение. Составили списки, распределились по ротам. 10 или 12 рот получилось. Я тоже записалась. «Глуши машину! Наши пришли!» Крым не успокаивался, и тогда Киев принял радикальное решение – устроить бойню. Татьяна говорит, что это был самый ужасный и самый длинный день в ее жизни – 26 февраля. Мы собирались к полудню на митинг перед Верховным Советом, но наши оппоненты из Меджлиса, запрещенная в Российской Федерации экстремистская организация, и бандеровцы заняли площадь в 10 утра. Столько злобы я никогда не видела. Нас готовы были убивать. Они пришли с черенками от лопат, и на них, для вида, флаги. В нас кидали бутылками с минералкой. Казалось бы, маленькая бутылка, 0,5. А травмы наносят, как кирпич. Если в голову, потеря сознания. У них были ботинки с железными шипами. Они били нас по ногам. У меня шрамы на всю жизнь остались. Показывает жуткие отметины на голени. Джинсы все в крови, а я не чувствовала боли. Когда все закончилось, я еще ходила по площади, собирала георгиевские ленты. Их с нас срывали. Рвали флаги Крыма, думали российские. Добрела до дома. Позвонила подруга из Одессы. «Что у вас?» Говорю, «Нас убивают». «Не знаю, что мы будем делать, но на Украину не вернемся». Потом мне позвонили меджлисовцы и дали 24 часа на то, чтобы уехать. Разрешили взять документы, лекарства и детей. Так и сказали, уезжай, или кишки своих детей будешь собирать по улице. Татьяна сжимается, рассказывая это. Хотя прошло 10 лет. Мне же крест на воротах рисовали все время. Так они метили дома русских активистов. Нарисуют, я сотру. Окно большое на улицу закрыли железным листом. В половину третьего ночи муж стал прогревать машину. Уже собрали детей. Куда вы планировали бежать? В Севастополь, в российскую воинскую часть. Оставить там сына. Ему 12 лет было. Но 27 февраля в 4 утра в Крым зашли вежливые. Мне позвонили. Над Верховным Советом наш флаг. Говорю мужу, глуши машину. Наши пришли. И у меня началась счастливая истерика. А 1 марта позвонил атаман. «Давай в штаб». Так я стала замом командира казачьей роты спецназа по тылу. Память сохраняет только самое яркое. И меня потрясли две истории, рассказанные Татьяной. Мы собирали гуманитарку на автовокзале. Пришла бабушка, старенькая, принесла крупу и бутылочку масла. Пальто на груди разорвано, клок вырван с мяса. «Что случилось?» Она говорит, «У меня орден советский был. К вам шла, сорвали». Вторая бабушка зашла, спросила, что нужно. «Носки теплые». За ночь связала несколько пар. Утром принесла, и у нее пальцы кровили. Вот так мы ждали Россию. Я до 16 марта боялась, что мы останемся на Украине.
0: Теперь, спустя 10 лет, Крым не желает возвращаться на Украину, как ему постоянно обещают бандеровцы. С первых дней и по сию пору в Крыму работают десятки волонтерских организаций. Плетут маскировочные сети, варят тушенку, собирают и чинят машины для фронта. Думаю, это важный урок крымской весны. Свою свободу нужно завоевывать и отстаивать. Никто ее не подарит просто так. А заберут, глазом моргнуть не успеешь.
1: Продолжение через несколько минут. Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
9: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
10: сказано реклама.
11: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
12: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
13: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Если считать не от уровня моря, а от центра Земли, то самая высокая точка на планете – это эквадорский вулкан Чимбурасо. А гималайский Эверест не попадает даже в топ-20, потому что Земля не идеальный шар, а сплюснутый.
6: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+.
8: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
15: Глава 24.
2: 12 марта 2024. 10 лет уроков Крымской весны. Зачистка хвостов. Между приходом вежливых и референдумом Крым решал свою последнюю проблему – переподчинение или ликвидация частей ВСУ. На полуострове их было много. Киев пытался нейтрализовать ими эффект присутствия российского флота. И получилось так, что мой собеседник, казачий атаман Вадим Иловченко, окружил со своими бойцами часть береговой обороны Украины в перевальном с тыла. А я в этот момент был с вежливыми, но со стороны КПП и главных ворот. Помню, как командир вежливых отдал приказ бойцам рассосредоточиться от угла забора до банкомата. Как из ворот части вдруг выбежал украинский солдатик с пулеметом, бросился в бетонированный окоп и залязгал затвором. Меня прошиб холодный пот, и я буквально заметался на линии огня. Но из двери КПП вышел здоровенный украинский военный и одной рукой выдернул солдатика из окопа вместе с пулеметом. Патронов у него не было, и в целом все проходило бескровно, даже анекдотично. Атаман рассказывает, как это делалось на практике. «Я занимал две части в Бахчисарае – верхнюю и нижнюю. Их там всего две было. По схеме первое, что делали, разделяли рядовых и офицеров. Построили командиров, они стоят, кривляются. Кто-то крикнул: „Ты кто такой?“ Пришлось передернуть затвор. Замолчали, подравнялись. Я их запер в штабе на 3 дня. Подумать. О чем? Будут ли присягать крымскому народу или поедут домой? Туалет у них был, я им еще ведро с водой поставил. И они, напившись воды, 3 дня каждое утро на палке от швабры высовывали из окна украинский флаг. Решили ехать на Украину. Пожалуйста, насильно никто не держит. Что тут началось? Они как стали грузить в свои машины кожаные кресла, принтеры, бумагу. Я подсказываю: фикусы и кактусы. Атаман смеется: верно, противогазы, плащ-палатки, кастрюли. Тут я не выдержал, говорю: стоп, господа украинские офицеры, разгружаемся и вывозим только то, на что вы можете предъявить чеки. Пошел осматривать технику. Мама дорогая, у грузовиков на шинах трещины с палец гудроном для красоты замазаны. Борта, как из папье-маше, сгнили. Хлам нам остался. А верхнюю часть как взяли? Там автопробег был за Россию. Пьяный командир части на квадроцикле выехал за ворота и врезался в нашу машину. Взял на таран. Вызвали милицию и задержали. А остальные сдались. Из одной части вообще сами позвонили. Почему вы про нас забыли и еще не захватили?
0: Полуостров стремительно уплывал в Россию. И помешать этому было невозможно. Референдум был важной юридической формальностью. Все крымчане и так догадывались, какими будут его результаты. Но 18 марта 2014 года слез держать все равно не смогли. Впереди были неизвестные пока Крыму испытания. Водяная блокада, блэк-аут, паром вместо нормальной дороги, пока не построили мост. И сам Вадим Иловченко, атаман Черноморского казачьего войска, не знал тогда, что станет, возможно, единственным в России учителем истории с орденом мужества, честно заработанным Подработиным и Николаевым. Он немного рассказывает о себе. Пятеро детей, ушел на СВО сразу же после начала. Служил в казачьем формировании в подчинении Минобороны. Был ранен. Во время артобстрела набились в окоп. Хорошо, он был глубокий, скупо говорит атаман. Я, как самый большой, накрыл с собой ребят. Вот как наседка цыплят накрывает. Потом прилет и полная тишина. Я такое и не слышал никогда. Завалило нас. Откопали не сразу. Сейчас атаман на реабилитации. Поправится, вернется. Из Крыма немало парней и мужиков ушли воевать добровольцами, отдавать долг совести России и сражаться за мир на полуострове. Здесь, как нигде, СВО приняли близко к сердцу. Очереди в военкоматы стояли. Но это уже другая страница истории полуострова, еще не дописанная до конца. Постскриптум. Я готовил этот материал, поселившись в гостинице, стоящей на берегу одной из бухт Севастополя. Вечером меня буквально сбросило с кровати канонада. Зушки лупили красными и зелеными трассами в небо. Разрядилось ПВО по каким-то целям. Утром от взрывов задрожали стекла. У входа в бухту проводилось контрольное бомбометание. Украина сделала все, чтобы никто из крымчан не пожалел, что полуостров уплыл в Россию. Блэкауты 2014-2015 годов, потом водная блокада, диверсии, теперь налеты дронов, воздушных и морских. «Мы враги», каждый день объясняет Киев. Терять Киеву нечего. Почти нечего.
15: Глава 25.
0: 3 апреля 2024. Авдеевка после освобождения. Собаки слушают небо, а фонарик – самый лучший подарок. Мистика Колина. В Авдеевку пока попасть непросто. Город находится, как пишут в сводках, под постоянным огневым воздействием врага. Но гуманитарщиков пускают, и меня взяли с собой кубанские парни и девчонки из «Добро и дело». Девушек посадили возле сдвижной двери буханки. Хоть какой-то шанс вывалиться из машины вовремя. Я уютно устроился на полу напротив, между генератором и канистрой с бензином. Прицепил на бронежилет и включил детектор дронов. Детектор пока молчит. Мы только выезжаем из Ясиноватой. Но я не успеваю моргнуть глазом, как оказываемся в так называемой «промке». Промзона между двумя городами-спутниками. Это один из самых горячих участков обороны Донецка до СВО и после ее начала. От промки остались рожки до ножки. На горизонте, красиво подсвеченные нежным утренним солнцем, стоят десятки обглоданных бетонных колонн, опоры крыши какого-то цеха. Их заявное сходство прозвали «Стоунхендж». В этот момент до меня доходит, почему в последние 2 года жители Ясиноватой передвигались по городу дворами, чтобы была хоть какая-то вероятность прикрыться от взрывов снарядов стеной здания или забежать в подъезд во время обстрела. Все было очень близко, считанные километры и сотни метров до передка, но тогда это не ощущалось. Проезжаем горящую хату. Взрыв раскрыл стены наружу, как лепестки у цветка. Судя по свежей земле и языкам пламени, прилет был совсем недавно. Прикидываю, что из вражеской артиллерии могло достать до этого места и так точно. только дрон. У девушки-волонтерши, сидящей напротив меня, вдруг задрожала нога такими мелкими судорогами. Она хватается руками за колено, и в этот момент у меня на груди начинает пищать дрон-детектор. Экран у него становится красным. Определился даже тип дрона. Один из самых распространенных – «Мавик». Нашим «Мавикам» здесь разведывать нечего. Бои идут уже в десятки километров от Авдеевки. Значит, вражеский. Ведет наблюдение или ищет достойную цель. Думаю, что делать, и прихожу к мысли, что делать нечего. Остается только ехать вперед, досмотреть в окно. За окном паники не наблюдается. Стоят на обочинах машины. Навстречу проехал танк с огромным дронозащитным мангалом, наваренным над башней. Мы потом смеялись над этим дрожащим девичьим коленом и обсуждали, почему оно сработало раньше, чем дрон детектора. Научных объяснений не нашли. Только мистические.
10: Предатели и верные.
0: Не мной замечено, что все города, которые штурмовала армия, выглядят одинаково. Добавлю лишь, что и люди, оставшиеся в этих городах, дождавшиеся освобождения, очень похожи. Они заглянули за край, им открылось что-то важное. Их можно назвать и просветленными, и праведниками. Эти муки и мытарства они выбрали добровольно. Никто не заставлял. Мир в такие города не приходит мгновенно. Военный синдром еще долго конвульсирует в развалинах, пускает метастазы. Их лечат как могут. Почти все дороги в Авдеевке не просто расчищены, а выметены до чистого асфальта. Я стою под стеночкой с немолодым мужиком в знакомой по Азовстали спецовке холдинга «Мединвест». На Авдеевском Коксахиме работало 70% жителей, и хозяин у него был все тот же – украинский олигарх Ринат Ахметов, предавший в 2014 году родной Донбасс. Его здесь ненавидят так же, как Порошенко и Зеленского. А может и сильнее, в отличие от далеких и чужих киевских политиканов. Потому что когда-то Ахметов был плоть от плоти Донбасса. Вырос в Нахаловке, в доме с земляными полами. Здесь же и сколотил свое оглушительное состояние. А потом не просто предал своих. Перешел на сторону врага. Или денег.
16: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+.
17: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
18: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
19: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
20: Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
21: Друзья, будущее наступило.
22: Радио уже давно не шипящий приемник.
21: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в «Максе» и «Телеграме». Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
23: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке».
3: Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
4: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
5: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра.
23: Новости на радио «Комсомольская правда».
24: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
23: О переговорах.
24: Делегация Ирана отказалась от совместной фотосессии и церемонии рукопожатий с американцами перед началом переговоров в Швейцарии. Об этом сообщило иранское агентство ТАСНИМ. Ранее вице-президент США Джейди Венс заявил, что на переговорах в Швейцарии достигнут большой прогресс. По его словам, в обеспечении прекращения огня в Ливане есть подвижки. В свою очередь, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил, что США и Иран достигли договоренности о снижении уровня обогащения имеющихся у Тегерана запасов урана. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Аль-Арабия».
23: О политике.
24: Глава МИД Великобритании попросила премьера подать в отставку. Об этом Ивет Купер заявила в беседе с Киром Стармером. По данным источника телеканала Sky News, разговор между министром и главой правительства состоялся в выходные. Журналисты отмечают, что это уже второй случай, когда глава британского МИДа рекомендует премьеру уйти в отставку. Впервые Купер призвал Кира Стармера покинуть пост после поражения правящей лейбористской партии на местных выборах в мае. Аэропорт Цюриха отменил 26 рейсов из-за сбоя в диспетчерской службе. Техническая неполадка возникла из-за срочного введения бесполетной зоны над курортом Бюргеншток. Об этом сообщило швейцарское агентство Keystone ITS. Компьютерная система не справилась с обновлением данных, поэтому диспетчерам пришлось задержать еще 60 вылетов. Сейчас на курорте проходят важные переговоры США и Ирана, ради которых власти и ограничили полеты.
23: О запретах.
24: Власти Парижа запретили употреблять алкоголь на улице из-за сильной жары. Как пишут СМИ, призыв французских властей запретить употребление алкоголя связан со стремлением избежать чрезмерной нагрузки на скорую помощь из-за жары на фоне общенационального фестиваля «Праздник музыки». Тем не менее, в профсоюзе рестораторов считают, что решение правительства запоздалое, поскольку запасы алкоголя к фестивалю уже приготовлены, а употреблять спиртные напитки все еще можно на террасах. Ранее метеорологическая служба Франции ввела высший красный уровень погодной опасности на понедельник из-за аномальной жары. По подсчетам агентства France Press, красный уровень погодной опасности затронет примерно 35 миллионов человек по всей стране.
23: О погоде.
24: В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности из-за грозы. Предупреждение будет действовать завтра с полудня до 9 вечера, сообщили в гидрометцентре. По прогнозам синоптиков, в понедельник днем в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, а в отдельных районах возможны грозы. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
23: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
25: Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Напоминаю, что трансляции на YouTube канал «Нео Панкин», «Рутюба ВКонтакте», канал группы «Радио «Комсомольская правда». Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился, включая политолога Алексея Чедаева. Здрасте, Алексей Викторович. И, знаете, помните у группы «Манго-манго» была такая песня, а пули летят, пули, командир отдает приказания. В нашем случае нынче более актуально дроны летят, дроны. Летят они активно, их много. Вот была, я уже запутался на самом деле. Вроде кто-то говорит, самая массовая атака на Москву или самая массовая за 2 года. Короче, массовая атака на Москву. И в этой связи вам, как большому спецу по дронам, вопрос. Вы писали у себя в телеграм-канале «Чедаев», подписывайтесь, друзья, кстати, очень важно. Вы у себя писали, во-первых, заголовок был такой как-то в посте, что происходит, знак вопроса, и рассуждали в том числе и про то, что, ну, если мы государство, цивилизация, коим себя, ну, либо хотим видеть, либо действительно позиционируем, то должны делать то-то, то-то, то-то и то-то. Если действительно государство, цивилизация, а не погулять вышли. Так вот вопрос вам. Ну, что делать будем нынче?
7: Ну, вот сейчас все описывают это как проблему техническую. Как по мне, проблема в первую очередь кадровая. Ну, проще говоря, дело не в том, что нет решений, дело в том, что ими некому пользоваться. Потому что, ну, условно, у Минобороны все, кто более-менее в теме, они все на войне. Вот. А условно для тыла уже дроноводов и антидронщиков, что примерно одно и то же, не осталось почти.
9: Вот вы и есть.
7: Ну,
9: Дроновед, да. Я бы даже так сказал.
7: Дроновед, дроновод, дронодел и еще одно слово тоже, значит...
9: Есть. Дроноист еще.
7: Вот, так вот. Вот. Вот, дронохлеб. Значит, и я-то считаю, что решение, о котором сейчас надо говорить во весь голос, это создать гражданскую службу защиты объектов, да, вне контура Минобороны и привлекать туда гражданских специалистов по беспилоте. Вот, тех, которые в армию не идут, потому что, значит, ну, многие из них боятся, что их просто приказом
9: переведут.
7: А родину защитить, особенно если в своем регионе, если это никуда не уезжать, очень даже готовы. Вот, таких немало. Таких много и в профильных вузах, да, и в различных охранных структурах, и много где. Вот. И как раз надо запомнить несколько таких позиций простых, да, вот простых, что лучшее средство против дрона – это другой дрон, только меньше, дешевле, быстрее и точнее. Вот, и поэтому в первую очередь для того, чтобы строить антидронную защиту, надо одни леталки сбивать другими леталками. Вот, а чтобы сбивать, значит, вот те леталки, которые в нас летят своими леталками, надо, во-первых, иметь много своих быстрых леталок, а во-вторых, иметь много людей, которые умеют ими пользоваться и размещать их в правильных местах. Вот, а еще иметь своевременную систему обнаружения и предупреждения. Вот, все это не бином Ньютона. Все это достаточно простой набор действий. Вот, все это, в общем, решается там одним-двумя центральными документами уровня. Там указ президента, постановление правительства, приказы профильных ведомств. Вот, да, то есть то, что в нас летит, вообще не является никакой вундервафлей ни в каком смысле. Вот, это значит тихоходные пердолеты, летающие со скоростью патриархов авиации вековой давности. Вот, да, сбивать их можно, нужно.
9: И все это нам не комплимент, Алексей Викторович.
7: Несложно.
9: И все это нам, ну, не комплимент.
7: Как бы, вот, все это памятник нашему раздолбайству и упорному нежеланию признавать, что мы находимся под ударом, что мы находимся в войне.
9: А вот можно сразу тогда вопрос? Во-первых, все это действительно для нас не комплимент. Не комплимент еще и в том, что это не сделано было до этого. Хотя вот вы говорите сами, да, решение простое. И, ну, если пятый год СВО, и никто почему-то об этом не подумал. Вот есть Алексей Чедаев, который вообще-то занимается на высшем уровне беспилотниками. А те люди, которые отвечают за решение вопроса почему-то, по какой-то загадочной для нас всех причине, до сих пор не до... А дальше не будем говорить. И возникает вопрос, почему же? Ну, и бюрократическая машина наша, у нас все решается, вы сами знаете, долго. А еще вы писали про то, что мы нынче и действительно рассуждаем почему-то понятиями о том, что продвигаемся на поле боя, там продвигаемся, но с учетом того, что летит и летит все чаще, актуально ли вообще, актуальны ли разговоры про то, что продвигаемся? В принципе, по-моему, нынче нужно уже задумываться о другом. Вы не находите?
7: Нет, Иван, это тоже важное измерение войны.
9: Хорошо.
7: Просто одно из. Есть несколько измерений войны. Одно из них – это действительно продвижение по земле.
9: А это действительно, да, вот сейчас, особенно сейчас, это крайне важно. Вопрос серьезный. Продвижение на линии фронта.
7: Да, это важно. Это важно, да. Значит, почему? Потому что это создает довольно сильную нагрузку на противника, который вынужден затыкать дыры, который вынужден отвлекать силы, в том числе, кстати, от дальнобойных атак. Да, потому что это одни и те же дроноводы. Те, которые условно там затыкают бреши на земле, и те, которые, так сказать, запускают дипстрайки по глубине страны. Да, это вот как конкретно у противника, это практически одни и те же подразделения, да, и одни и те же люди. Вот. Ну, там есть организационные нюансы, но это точно не для, не для широкого обсуждения.
25: Ну, конечно.
7: Вот. Но в целом это правильно, да, то есть это важное измерение. Но одно из. Вот, условно, там, Хорнеты, Миддлстрайки и логистика – это второе измерение, это уже ближний тыл. Вот, да, и там сейчас тоже идет некая работа, но это все-таки потому, что есть конкретные ответственные, есть кому отвечать. А вот за дальнобойные атаки по российским городам, вот типа той, которая была по Москве, отвечать у нас некому. Вот, да, то есть как бы вот все какие-то, ну, сами по себе. Мы имеем удивительный феномен, да, когда, например, региональные штабы, вот, они видят, что летят дроны через территорию региона и принимают решение такое. Ну и пусть себе летят дальше. Не будем с ними ничего делать, не будем их пытаться никак сбивать. Вот, потому что если мы будем их пытаться сбивать, то они упадут на нашей территории, и мы будем в новостях. А если, значит, пролетят дальше, то, ну, в новостях будем не мы, слава богу. Вот. На жаргоне региона транзитера. Вот, ну...
25: Вы говорите про гражданское ПВО, ну, если я правильно понял, а ведь недавно проходила новость про то, что бизнесу разрешили закупать ПВО, а это разве не про... Ну, в смысле, средства для... Да, вы поняли.
7: Иван, закупать разрешили, а пользоваться-то никто не разрешил.
25: Это как?
7: То есть закупать... А очень просто. Ты, значит, закупаешь и так. Передаешь его тем, кто имеет право им пользоваться.
25: Обалдеть. Серьезно, что ли? Да.
7: Конечно. Конечно, да. Вот. Ну, что, как это, рассказываю, что называется, с земли.
25: Давайте.
7: Да, вот различные транспортные объекты. Вот управление ведомственной охраны Минтранс, которое их охраняет. Вот. У них на вооружении, значит, есть автоматы калибра 5,45 и 7,62. Больше ничего нету. Вот, да, ну, понимаете. Значит, вот, соответственно, закупается для них, ну, более серьезный калибр, которые дальше бьют и сильнее. Но выясняется, что тоже как бы, да, вот, нет такого способа, чтобы они могли вот взять и их применить вот просто так. Я уж молчу, что у нас везде примерно за пределами зоны боевых действий запрещено применять дроны, перехватчики с боевой частью. Да, то есть вот пресловутая елка, про которую все рассказывают.
25: Это такой дрончик, который запускается с руки для сбития.
7: Да. Это кинетическая болванка, которая просто влетает в дрон и в надежде на то, что вот она в него влетит, и он после этого, потеряясь, собьется с курса и упадет. Значит, это приводит к чему? Если бы в ней была БЧ, дрон взорвался бы в воздухе. А если, так сказать, она его даже кинетически действительно поразит, то он практически целым упадет на землю и взорвется на земле, и причинит максимальные повреждения уже на земле. Да, то есть запрет на использование БЧ приводит к тому, что вот эти обломки, так называемые, приносят максимальные разрушения даже в случае сбития. Яркий пример – это вот рынок садоводов. Вот, да, там, значит, сбили один из летевших на Капотню, вот как бы, значит, видим там пожар на рынке садовод. Это то, почему обязательно надо разрешать применение БЧЕ для перехватчиков не только на линии фронта, но, конечно, в тылу.
25: Это вот эти сокрушительные, значит, обломки, да?
7: Да, те самые сокрушительные обломки. Угу. То есть причина того, что обломки настолько сокрушительные, состоит в том, что их запрещено у нас взрывать в воздухе. Вот, да, их можно только поражать либо, значит, да, стрелковым оружием, либо вот просто-таки пытаться сбить кинетически.
25: То есть нельзя устраивать взрыв в небе. Если ты с пулемета, грубо говоря, вот с этого специального ты его сбил, ты красавчик, можно. Да. И то не всем. Я правильно понимаю, что вот, допустим...
7: Можно, но не всем, да.
25: Можно, но не всем. А тем более нельзя запускать что-то, что может взорваться в небе.
7: Да, конечно.
25: Обалдеть.
7: Категорично.
25: Обалдеть. Ну, я пожелаю нам успехов с таким подходом. А на Украине, вот у нас 30 секунд, на Украине у них как-то по-другому или у них то же самое на самом деле?
7: У них очень просто. У них вся ответственность за весь ущерб, причиненный что самими дронами, что любыми средствами перехвата, автоматически, юридически возлагается на страну агрессора.
25: Ясно. Ну, сделаем перерыв, обдумаем это все. После этого вернемся и продолжим. Господи, прости. И смех, и грех. Иван Панкин и Алексей Чедаев, известный политолог. Пока обязательно рекомендую. Подпишитесь на телеграм-канал Чедаев. А мы послушаем новости, рекламу и анонсов и продолжим наш эфир.
23: Будет честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
6: Сказано реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами.

0: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Алексей Чедаев, известный российский политолог, и не только политолог, но и спец по дронам. Телеграм-канал Чедаев. Подписывайтесь, пожалуйста. Алексей Викторович, тогда, ну, вопрос, знаете, такой, он обширный, я сейчас просто перечислю определенный набор тезисов, который звучит из экранов телевизора, но с ними нужно что-то делать, их нужно разобрать. Смотрите, вот звучит, допустим, да, о том, что мы продвигаемся на поле боя каждый божий день. Вы уже меня на счет поправили, это действительно важно. Хорошо, это отодвигаем. Кстати, создание буферной зоны, помните? А ведь это, вот этот процесс, насколько я помню, никто не останавливал, и никто не говорил, что это более не актуально. Это, кстати, актуально по-прежнему, вот создание буферной зоны. Помните, мы будем создавать буферную зону.
3: Это актуально, потому что и в отсутствие буферной зоны в нас летят не только дальнолеты дорогие, но и дешевые, да, стоимостью там условно 50 тысяч рублей, коротколеты, да, ну, типа ударные FPV-шки, которых намного больше. Да, и в отсутствие буферной зоны, значит, все на там, 20 километров вдаль превращается в килл-зону.
2: А вот килл-зона, это разве, ну, в определенном смысле, она там, говорят, на 30 километров килл-зона, это смертельная зона, поясняю, для определенной части аудитории, это зона, где, по сути, невозможно передвижение никого, потому что дроны над головой летают и атакуют все, что движется и не движется тоже. Это разве, по сути, не есть буферная зона? И наша-то задача, вот мы говорим, и Владимир Владимирович говорит ключевой момент о том, что будем укреплять системы ПВО. Но ведь укреплять это же про защиту. А что касается нападения, буферная зона не станет буферной, килл-зона не превратится в буферную зону, пока, собственно, ходят по земле те и коптят ее, кто является зачинщиком. Это руководство Украины, как минимум. Правда ведь? Я правильно понимаю или нет?
3: Ну, вы меня выводите на сказку белого бычка, почему не наносятся удары по центру принятия решений.
2: Сказки Венского леса.
3: Руководство Украины. Вот давайте, да, 356-я серия 5-го сезона мексиканского сериала «Бейте по центрам принятия решений». Вот. Ну, скучно, девушки.
2: Алексей Викторович, что значит скучно? Смотрите, хорошо, ну, давайте укреплять ПВО. Давайте для чего? А у них завтра вот почти 1000 прилетело, да? Интенсивность будет наращиваться, потому что Европа вкладывается нынче, вкладывается, они почувствовали, собственно, вот вкус крови, и будет вкладываться, и Украина тоже, там говорят, воровать поменьше стали, потому что уже много своровали, до смерти хватит, и теперь уже вкладываются в дело, соответственно, ну, хорошо, будем отбивать, что ли, получается? Ну, будем отбивать, будем продолжать воевать в ответ, я правильно понимаю?
3: Иван, наша с вами передача, она на что может повлиять? Она может повлиять на формирование мнения у наших слушателей. Вот. Может она повлиять на принятие решений лицами их принимающими? Я не уверен.
2: Я вот, кстати, хочу вас спросить, как человек, который поработал во всех государственных институтах, да, ключевых, я имею в виду, законодательных в том числе.
3: Ну, а тут очень просто. Тут люди, принимающие решения, рассматривают, так сказать, медийные вопли и всхлипы как фоновый уровень шума.
2: А мы не всхлипываем. Ну... Я, кстати говоря, я знаю, что там не любят рассуждения, критику, а любят предложения. Поэтому да, я и, собственно, жду от вас предложений, да, если они есть.
3: Я об этом. Но первое, я считаю, что как раз-таки выбивать существующее руководство Украины бесполезно. Почему? Потому что эта система, налаженный успешный бизнес, и есть гигантская очередь занять эти места и тоже так же зарабатывать на этих же поставках, на этих же дронах.

0: вообще на этом биореакторе российско-украинском, да, на, ну, то есть это очень выгодный бизнес, превращение русских людей, неважно, с российским или украинским паспортом, в живые, значит, зеленые бумажки. Вот, да, ну, и поэтому, как только ты выбьешь вот этих, да, не надо думать, что они одни такие, там, значит, надо по 20 кандидатов на каждую позицию в этом прекрасном бизнес-проекте. Вот, именно поэтому в общем, никакой практической пользы, никакого выбивания, никакого руководства не даст. Вот. А что даст? Ну, как бы, вот, что называется, подрыв самой бизнес-модели. Вот. Подрыв самой бизнес-модели – это сделать так, чтобы деньги тратились, а результата не было. Вот, да, поэтому в конечном
1: поэтому ПВО.
0: Но нет, ПВО как раз мало. Понимаете, мы же в войне не пытаемся воевать с пулей, которая в нас летит. Мы пытаемся в ответ убить того, кто в нас стреляет. И в этом смысле, на самом деле, ключевое, на чем надо сосредоточиться, это на выбивании их беспилотия, да, их операторов, их пунктов запуска, их складов, их производств, их логистики, да, их вот этих вот фур, замаскированных под гражданские, с которых осуществляется пуск вот этих дальнолетов, да, по 500 штук в день. Вот. Вот это то, чем надо заниматься в первую очередь.
1: Алексей Викторович, как-то вы сказали, у нас с вами был уже сложный разговор, да и не один, после очередной оплеухи вы сказали, что мы еще просто достаточно не получили. И, ну, вот поэтому пока так. А то, что происходит нынче, это по-прежнему, да, мы в том статусе, что достаточно не получили, и пока поэтому вот так. Или, ну, что просто должно произойти-то, я вот никак не могу понять, чтобы мы, наконец...
0: Да, я подтверждаю позицию. Мы по-прежнему...
1: Простите за смех, но по-прежнему.
0: Это все еще мало.
1: Вот заявление и реализация этих заявлений про Крым из полуострова в остров, они, кстати, ну, будем откровенны, не хочется говорить, успешно пытаются реализовать, и ну, сложно говорить, пока у них относительно получается. И в этой связи вопрос, а завтра, если вдруг высадится десант, успешно или неуспешно, неважно, это будет, вы понимаете, да, серьезным имиджевым ударом, сама новость об этом.
0: Ну, высадится, его поубивают быстро. Вот, да, дальше много будет фоток и видосиков, так сказать, про вот это все. Вот, дальше в очередной раз, значит, патриотическая общественность начнет ругаться, почему мы не бьем по центрам принятия решений. Вот, дальше, значит, Лавров гневно заявит, что мы нанесем ответный какой-нибудь удар, и все будет по новой.
1: Ну, понятно. Да-да-да. Угадайте, кто сказал. Сейчас. Только слов в ответ на действия Киева недостаточно. Лавров.
0: Ну, пожалуй.
1: Ну, вот. Ну, даже уже на самом деле в определенном смысле не смешно, не так ли? Правда, если слов недостаточно, да, вместо 1000 слов у нас Рафаэлок, как я помню. Так вот, в качестве Рафаэлок-то что можно сделать? Ну, вот мы перечислили и про создание буферной зоны, и про продвижение. Спасибо, кстати, вам, что вот развеяли вот эти вот мысли. У некоторых они есть, что это все бесполезные действия, а надо выбивать верхушку. И ответы важные прозвучали сейчас на вот эти простые вопросы. С другой стороны, все-таки, зачем только слова по-прежнему, если действительно, ну, нужно переходить к каким-то уже не ударам возмездия? Потому что вот вас качество вот этих вот самых ударов устраивает, потому что говорят, убьем не туда на самом деле. Как вы?
0: Ну, туда
1: вот
0: не оцениваете? Туда. Мне не нравится целеполагание. Мне не нравится сама формула ударов возмездия. В смысле возмездия? Мы ведем войну. Наша задача, значит, ослабить врага, лишить его способности.
1: Формулировка уже, по сути, Министерства обороны в паблике, в телеграм-канале.
0: Да-да-да, вот это вот в ответ на что-то. Да. Какого нахрена в ответ? Давайте определять цели и бить по ним, ну, имея как бы свой собственный план, а не в ответ на что бы то ни было. Вот, да, у нас есть стратегия. Мы, значит, бьем по врагу. Вот, мы стараемся делать его слабее. Да, мы стараемся сделать для него цену войны неприемлемой. Вот, да, ну, кстати, вот сейчас тоже скажу парадоксальную вещь. Мы, в общем-то, в целом успешны по этой части. Вот, значит, сейчас объясню.
1: Давайте.
0: Потому что, ну, Значит, даже если посчитать всю совокупность потерь, которую понесла, например, российская экономика из-за СВО, из-за, значит, атак дронов, да, и так далее, вот, то, значит, в деньгах, вот, товарищи хохлы высосали из своих союзников разными прямыми и косвенными способами примерно так раз 5 больше.
1: Они даже украли больше, если уж...
0: Даже украли больше.
1: Если уж на то пошло. И мне обидно, Я и раньше с радостью смотрел на эти новости. И мне обидно, что сейчас они воровать стали меньше по разным причинам, если честно. Я расстроился из-за этого.
0: Как это... Вот кто бы мог подумать, что мы будем украинскую коррупцию, значит...
1: Я ее всегда хвалил. Я всегда писал еще давно. Это не было мейнстримом. Для меня никогда. Я писал, товарищи, остановитесь. Они перестанут воровать, станет хуже. Иронизировал над этим, да. И вот сейчас, мне кажется, что воровать там стали меньше, потому что, ну, украли столько, сколько надо. Не кажется ли вам?
0: Да, есть такое.
1: Хорошо, ну, вот что касается...
0: Кстати, это одна из вещей, которая имеет смысл поучиться у противника.
1: А, да, кстати, вот мы... Есть такой пропагандистский трюк, обращая внимание на коррупцию ту и иронизируя над ней, мы как-то вот, как будто бы, да, у нас этого нет, как будто бы вот у нас не воровали, и как будто бы, если бы не воровали у нас, ну, вы поняли, да, развивать даже не хочется по этому поводу. Кстати говоря, что касается нынешнего уровня, сажают, изымают, а что касается, ну, тех денег, которые изымают, они, ну, увеличилось число денег, которые идут в дело, скажите, пожалуйста. Вот у нас 50 секунд. То есть вот то, что посадили, результат это имеет или нет? Или это впустую?
0: А мы по-прежнему не умеем тратить государственные деньги, потому что за каждым государственным рублем, даже пошедшим на дело, приходит, значит, просто цепочкой прокуратура, счетная палата, казначейство, значит, еще 100-500 этих, и ты только, типа, полгода отписываешься, не будешь способным делать ничего больше.
1: Все понятно. Спасибо большое. Алексей Чедаев, политолог. Телеграм-канал Чедаев. Подписывайтесь. Благодарим за выход. Большой перерыв впереди.
2: На происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Реклама.
3: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
4: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
5: Начнется ли большая война России с Европой? Как нам наказать НАТО за помощь Украине, чье ядерное оружие самое мощное в мире? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: Об ограничениях.
6: Небо частично закрыто над Москвой. Ограничения ввели во Внуково и Домодедово. Аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию, сообщили в Росавиации. В ведомстве также предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.
2: О переговорах.
6: В Швейцарии завершился первый раунд технических переговоров Ирана и США. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что стороны достигли большого прогресса. По его словам, в обеспечении прекращения огня в Ливане есть подвижки. В свою очередь, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар в интервью телеканалу «Аль Арабия» сообщил, что Иран ввел 60-дневный мораторий на пошлины в Ормузском проливе. Он подчеркнул, что свободное судоходство в проливе остается приоритетом для многих государств в регионе. Кроме того, США и Иран, по его словам, договорились о снижении уровня обогащения иранских запасов урана.
2: О судебных делах.
6: В Туве возбуждено уголовное дело о хулиганстве после нападения местного жителя на детский лагерь «Орленок». По данным следствия, фигурант дела забрался в один из корпусов и избил спящих детей. Пострадали 13 школьников. По их словам, злоумышленник ворвался в помещение около 5 утра по местному времени. Нападавшего задержали сотрудники лагеря, после чего передали его правоохранителям. В Узбекистане умер старейший ветеран Великой Отечественной войны. Разибою Сатурову было 116 лет. Об этом сообщили в Кашкадаринской областной администрации. Сатуров служил стрелком на Сталинградском фронте. Всего во время Великой Отечественной войны из Узбекистана, население которого насчитывало около 7 миллионов человек, воевать ушли почти 2 миллиона. Среди них более 748 тысяч человек погибли или пропали без вести.
2: О туризме.
6: Туристы Fun and Sun остались без документов из-за масштабного сбоя, который начался в пятницу. У туроператора перестал работать сайт и часть внутренних сервисов, пишет Москва-24. Клиенты жалуются, что не могут получить авиабилеты, ваучеры на заселение, страховки и прочие документы, без которых невозможно нормально отправиться в отпуск. Некоторые туристы ждут информацию, другие отправляются в аэропорт на свой страх и риск. Есть сообщения и от отдыхающих за границей. У части из них возникли проблемы с проживанием. В компании подтвердили технический сбой. Пока клиентам рекомендуют поддерживать связь со своими турагентами, а тем, кто уже находится на отдыхе, обращаться к гидам и представителям принимающей стороны.
2: О погоде.
6: В Москве сейчас плюс 25, завтра днем также до плюс 25, кратковременный дождь, местами сильный, а также пройдет гроза. В Петербурге до плюс 25 осадков не ожидается. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Алексей Зубец, экономист, директор Центра исследований социальной экономики, телеграм-канал «Река Смородина». Здравствуйте, Алексей Николаевич.
7: Здравствуйте.
1: Говорят, кур даят, Россия увеличит расходы на войну. На СВО, в смысле. Ну, пишут, на войну в этом году еще на... И даже есть цифра. 5 триллионов рублей. Блумберг об этом пишет, проклятый. Нельзя его обвинить в том, что он пишет неправду, потому что Блумберг – то самое издание, которое первым сообщило о том, что Россия планирует начало специальной военной операции. Мы тогда не верили. Может быть, сейчас, кстати говоря, есть смысл обратить внимание на эту новость. 5 триллионов рублей. С учетом того, что, хотя вы и говорите, что кризиса нет, не было и не будет, тем не менее, сумма существенная, а нельзя сказать, что денег дофига прямо сейчас. Правильно ведь? Так что, наверное, это будет чувствительно для экономики. Или нет?
7: Да, вы совершенно правы в том, что, во-первых, надо понимать, что это Блумберг, и надо как это задать им вопрос, откуда вы это знаете. Точную цифру.
1: Я уже даже, вы знаете, если отвечать на этот вопрос, или хоть ну, вслух, а не мысленно, то как-то страшно становится. Поэтому я вот этим даже не задаюсь, откуда вы это знаете, честно, страшно, потому что.
7: Ну да, об этом знает Минфин, правительство, президент, в общем, и вряд ли они делятся этой информацией с Блумбергом.
1: Но Блумберг знает.
7: Это оценка каких-то западных разведок, аналитиков и так далее. Это, во-первых, то есть цифра недостоверная.
1: Во-вторых, все-таки недостоверная, вы считаете?
7: Ну, разумеется, конечно. Ну, если об этом скажет товарищ Силуан, Антон Германович или премьер-министр Мишустин или Путин, президент, тогда я им поверю.
1: Если бы еще Мишустин давал интервью и вообще как бы часто делал какие-то заявления, то было бы неплохо, конечно.
7: Ну да, смотрите, значит, давайте по сути рассмотрим эту тему. Если, смотрите, любые говорят, что военные расходы, они непродуктивны. Это отчасти правда, отчасти это неправда. Потому что в конечном итоге все эти деньги, вот все дополнительные триллионы, там 5 триллионов, которые по Блумбергу Россия дополнительно потратит на войну, на спецоперацию на Украине, деньги в конечном итоге через зарплаты военных, через зарплаты людей, занимающихся логистикой, там, доставкой всего необходимого на фронт, через зарплаты людей, которые производят эту всю продукцию, это попадает в карманы людей. То есть мы относительно легко пережили начало вот этих санкций, санкционной войны в 2022 году из-за быстрого роста расходов бюджета на оборону. То есть эти деньги в любом случае идут на стимулирование экономики. Это во-первых. Во-вторых, они идут на стимулирование высокотехнологичных производств. То, что в 2022 году, когда вот война, спецоперация началась, ну вот основными видами вооружений там были танки, там снаряды и так далее. Сегодня выясняется, что ни танки, ни снаряды на фронте они нужны. Ну, то есть не сказать, чтобы они не нужны совсем, но они нужны гораздо меньше. А нужны высокотехнологичная продукция типа дронов, там РЭБы и всего остального. То есть в любом случае это громадный импульс для развития вот технологий и значит, высокотехнологических секторов экономики. И третье. На самом деле Россия может потянуть практически любые расходы, дополнительные расходы на оборону и вооружение, если ставка будет понижена. То есть, в принципе, на внутреннем рынке Россия может занимать ну, практически без ограничений, вот, при условии, что это будет дешево. Понятно, что под 14% годовых занимать большие суммы правительство не будет, но если ставка будет понижена, то можно занять и там не 5 триллионов, а 15 или больше. То есть, на самом деле, приемлемость вот таких дополнительных военных расходов – это вопрос ставки. Поэтому я, ну, если вот такие вот заявления делаются о дополнительных заимствованиях, ну, наверное, Центробанк будет более, как бы сказать, внимателен к пожеланиям промышленности и других товарищей к, в общем, понижению ставки, ключевой ставки. Ну, наверное, вот мы не увидим там серьезного снижения там, ключевой ставки на там, один или несколько пунктов. Наверное, нет. Да? А, вот. Но, в принципе, да, наверное, в связи с необходимостью заимствований Центробанк ускорит снижение ставки более активными темпами.
1: Еще говорят, Курдаят, что Набиуллина уходит.
7: Но у нее просто кончается срок, она в любом случае уходит. Это не слухи, это просто факт вот, в связи с окончанием своего мандата.
1: Ну, вы же знаете, что в нашем случае, да, мандат, окончание или не окончание, ничего не значит, если захотят, ну, кто надо, захочет, продлят и, собственно, никуда не уйдет. Да, никуда не денешься, влюбишься и женишься.
7: С одной стороны, да, с другой стороны, незаменимых людей у нас нет. Если те люди, которые придут ей на смену, будут продолжать ее политику, которая одобрена высшим руководством страны, и которую высшее руководство поддерживает, ну, в общем, разница там Набиуллина или кто-то еще, в общем, это совершенно не принципиально.
1: А вы, что касается политики, коль уж мы заговорили, как относитесь-то к политике? И давайте так, политика и Набиуллина – это равно или все-таки ну, абсолютно нет? Да, потому что когда ругают Набиуллину, я всегда говорю, Набиуллину, работа Набиуллины устраивает Владимира Владимировича Путина. И, собственно, все. Да, ругайте, не ругайте.
7: Да. Да, ну это вот. Совершенно верно. То есть, смотрите, Набиуллина плохо справляется с развитием страны. Это правда.
1: А все-таки плохо, вы оцените медленно. Так, да?
7: А с развитием – да. Но, с другой стороны, развитие страны не является частью ее мандата. Ее мандат – это подавление инфляции. И что самое главное, Эльвира Скибзадовна справляется с обеспечением устойчивости финансовой системы страны. А на сегодняшний день, как я понимаю, с точки зрения старших товарищей, обеспечение устойчивости экономики и финансовой системы – это гораздо более важная задача, чем развитие. Вот, то есть плюс-минус там ВВП может расти, не расти, но главное, чтобы внутри страны там не было финансовых кризисов, не было каких-то передряг и так далее. Вот, а с задачей стабилизации финансовой системы госпожа Набиуллина справляется абсолютно успешно. Поэтому, собственно, ее политика поддержана высшим руководством страны, и в случае, если на ее место придет какой-то другой человек, а он придет, судя по всему, вот, уже достаточно быстро, а просто в силу исчерпания ее мандата, завершения, но он будет продолжать ее политику.
1: А вы считаете, что будет, да? Вы считаете, что, ну, нет предпосылок к тому, что что-то в нашей экономической политике, ну, за которую отвечает именно ЦБ, Центробанк, изменится? Правильно понимаю?
7: Вот сейчас мы ровно говорим об этом, что может измениться. Потому что если мы говорим, что Минфин, ну и правительство собирается финансировать, собственно, спецоперацию на Украине за счет заимствований, ставка должна измениться, ставка должна уйти резко вниз. Ну, потому что под высокую ставку занимать на рынке правительство вряд ли будет. То есть вот если такая вот как бы новация появится в нашей действительности, то до последнего времени бюджет формировался за счет увеличения налогов. Мы это видели. Но сейчас совершенно понятно, что увеличивать дальнейшее увеличение налогов, оно невозможно. Это значит, что финансирование спецопераций должно происходить за счет заимствования. А заимствование возможно при низкой ставке. То есть, если будет вот как бы, ну, дан сигнал Центробанку, что вы там про инфляцию забудьте, а правительству надо занять денег на продолжение войны, ну вот тогда мы увидим реальные изменения политики Центробанка на рынке. Но это будет, опять же, импульс, который исходит от тех людей, которые в нашей стране принимают решения, а не ответ на требования рынка.
1: А Набиуллина принимает решения? Или Набиуллина, ну, просто делает то, что от нее просят?
7: Ну, смотрите, нет, ну, там есть разные мнения относительно дееспособности различных политических фигур в нашей финансовой системе, но Эльвира Скибзатовна достаточно самостоятельна и дееспособна. Вот. И, ну и, собственно, ее самостоятельность опирается ровно на то, что ее политика поддерживается и одобряется президентом России. Ну, то есть в рамках вот этого доверия она имеет достаточно широкий мандат.
1: И еще, ну, мы до определенного момента, недавнего, кстати говоря, относительно недавнего, ну, где-то вот возьмем, отмотаем на год назад, мы, собственно, и глобально не чувствовали никаких экономических проблем и угроз, ну, с учетом того, что вообще-то санкции немыслимое количество и прочее, прочее, прочее. И вот только проблемы-то мы почувствовали, ну, где-то год назад начали чувствовать, да, то есть она справлялась со своей работой, получается, так или нет?
7: Но она справлялась и раньше, и справляется сейчас. Мы не видим в стране рецессии. Рецессии нет. Там рост ВВП он близок к нулю, но спад ВВП пока мы не видим. Доходы населения растут. Политическая стабильность сохраняется, несмотря ни на что. И, собственно, ну там, я не знаю, там финансовая система стабильна, банки не банкротятся и так далее. То есть все основные параметры внутренней устойчивости финансовой системы, они соблюдены. Это значит, что госпожа Набиуллина в общем справляется со своей работой. А за рост ВВП она не отвечает.
1: Спасибо. Алексей Зубец, экономист, директор Центра исследований социальной экономики, телеграм-канал «Река Смородина». Подписывайтесь. Иван Панкин, в студии радио «Комсомольская правда». У нас перерыв, 2 минуты и финальный выход, так что никуда не переключайтесь. Впереди интересная тема. Слушайте только нас. Реклама, новости, анонсы пройдут быстро.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Сказано реклама.
8: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
9: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. Иван Панкин в студии. На связи... А нет, сначала тему разговора. Сначала, значит, открываю я на медне сайт kp.ru и вижу там, значит, материал. Заголовок такой. «Во глубине российских сел есть маленькая Украина. Тут сохраняют настоящую украинскую речь, какой она была век назад, и воюют на СВО, чтобы избавить свою первую родину от бандеровщины». Сразу задумаюсь, кто же автор всего материала. Ну, конечно, кто же еще? Владимир Варсобин, политический обозреватель. Володя, я тебя приветствую. Вот, сегодня в нашем эфире. Что же это за село такое? Страшно и сложно представить себе, что действительно функционирует. И нет никаких общественников, которые призывали там закрыть. Потому что, ну вот в Челябинске, например, в самом центре есть заведение украинской кухни. Не только в центре, прямо украинской кухни. И нашлись, конечно, люди, которые призывают к тому, что это надо, ну, как-то переименовать, закрыть, избавиться от этого проклятия и прочее, прочее, прочее. Сложно себе представить, чтобы на Украине было какое-то реально русское село, которое позиционировало себя как русское. Ну, ты понимаешь, да, о чем? А тут, пожалуйста, вам во глубине российских сел есть маленькая Украина. Рассказывай.
10: Кстати, ты мне напомнил об одной истории. Я сейчас был недавно в Севастополе, в том самом городе, где беспилотники падают 10 раз на дню, и люди находятся в очень нервном напряжении. И вот в этом городе Севастополе, прямо около набережной, функционирует и хорошо работает ресторан «Борщок».
1: О.
10: Украинская кухня, борщи, там чуть ли не десятка видов, и все обставлено вот именно по-украински, и вполне себе работает, что доказывает, что все-таки, ну, воюем-то вроде не с народом, воюем-то все-таки с какой-то идеей, наверное. А деревня с игрушечным названием Золотоножка находится, вот эта украинская деревня находится...
1: Золотоножка называется, да?
10: Батюшка. Да, ага. Находится в Башкирии, а там интересно, там целая россыпь вот этих экзотических сел, туда со всей России во время империи съезжались крестьяне, которых нанимали на заводы или которые там работали на хороших землях, богатых, башкирских. И туда приехали и украинцы с Полтавской губернии. У них такой был Золотоножский уезд. Вот. И они назвали свое село Золотоножка и не растеряли за два столетия ни культуру, ни язык. Более того, сейчас во время того бардака, который мы наблюдаем, башкирский глава заявил, что в этой Золотоножке будет украинский культурный центр.
1: Так.
10: И что еще удивительнее? Вот смотрите, слушайте дальше. Из этого села интересные выходцы. Один из них генерал-лейтенант, глава Академии Росгвардии, который, кстати, выпускает политруков.
1: Так.
10: Да, украинец. Да, любящая Россию, да, воюющий за нее. И таких там много. И это ломает многие шаблоны, я понимаю. Но там работает школа, которая обучает детей украинскому языку. И, честно говоря, само существование вот этой деревне вселяет надежду, что мы все не разточимся до такой страшной степени, где мы будем вычислять своих противников не по строению черепа, не по фамилии, не по каким-то другим национальным признакам, а все-таки более объективно. Я вот именно «Золотоножка» эту грань показывает, эту линию, и через которую мы не переступаем.
1: Ну, там еще у тебя описывается интересный исторический аспект. Расскажи о нем.
10: Исторический аспект? Ну, напомни, пожалуйста,
1: ну, о чем ты говоришь. Ну, как исторический? Вон у тебя, знаете, случилось это в конце 19 века, когда пронесся по перенаселенной Украине слух. Мол, на Урале можно недорого купить богатые нивы, пожить, поработать, всласть.
10: Ну, что я, собственно, уже сказал, что там... это очень такие шустрые крестьяне со всей России приехали. Не только, кстати, украинские, там и русские, и мордва. И, кстати, во многих селах сохраняется еще русский язык, старинный русский язык. Тот, который, о котором говорили, опять-таки, два столетия назад. Из Орловской, из Тверской губернии. И вот эти самые крестьяне, это самые они... Ну, те, кто... может поехать на другой конец страны работать. Там особенные люди. И когда я описывал эту украинскую деревню, я понимал, что слово «украинская деревня» бьет током, да? То есть она для нас уже что-то странное. Как? Внутри России есть еще какая-то Украина? И вот это мне стало интересно. Ну, конечно, деревня умирает, как и все, как и многие русские деревни.
1: Школа там работает? Школа.
10: Школа тоже усыхает, она работает, ну, из последних сил, потому что там всего-то 20 учеников, тоже общая проблема. Но тут еще усугубляется тем, что соседние села не хотят отдавать детей в украинскую школу.
1: Ну, предрассудки потому, или... Смотрят. А, новости смотрят. Ну, понятно.
10: Ну, конечно. Вот. Я в этом вижу, в этой истории что-то обнадеживающее, но... Я скажу так, я не очень уверен, что эта «Золотоножка» доживет до тех времен, когда слово «украинец» для простого русского человека не превратится в обычное слово. Я думаю, «Золотоножка» до этой эпохи уже не дотянет.
1: А вот ты слушал их украинскую речь, это суржик или все-таки чистая реальная украинская речь, которая даже на слух несведущего человека чувствуется, что это именно чистый украинский язык, а не суржик?
10: Ну, надо быть специалистом, хотя я много поездил по Украине, но я не скажу, что прямо сходу отличу один язык от другого. Но, как мне говорят местные, они сохранили вот тот самый суржик, именно суржик, на котором говорили в конце 19 века на Украине. Ну, правда, в селе-то мало кто говорит на этом языке, а скорее это преподают. В общем, что-то несчастное, там живет... Единственная, последняя учительница украинского языка в России, я думаю, так. Вот, я подозреваю, что именно так. Потому что она говорит, что учебники устарели, то есть они изъяты, их нет. А детей приходится учить по каким-то конспектам. Вот. Но да, учат по тому еще советскому украинскому языку, который был. Но, правда, сейчас методических материалов практически не осталось. Выживает школа, выживает село и ждет каких-то перемен.
1: А каких перемен ждут?
10: Они хотят тоже мира, как и все. Угу. Они понимают, что у них очень много родственников, знакомых в Украине. Они говорят, что встречаются с ними там, в условной Турции иногда. Ну, это же родственные связи. Они понимают, что то, что происходит, это чудовищно и неправильно. И это должно как-то-нибудь прекратиться. И только я опять-таки подозреваю, что «Золотоножка» до этих времен не доживет.
1: А что можно сделать, чтобы дожила, если вот ты один из тех, кто пытается и, по крайней мере, борется за то, чтобы села сохранялись? Главное, за что ты берешься, это сохранение школы. Что нужно сделать, скажи, пожалуйста, что можно сделать?
10: Вот те выходцы из села, о которых я сказал, там не только генералы, там и один из самых известных офтальмологов России и прочее, они построили там церковь, построили часовню, кстати, в честь погибших на СВО. Там около, по-моему, 8 человек погибло из деревни. Но этого, конечно, недостаточно. Это лишь красивые памятники, куда можно приехать просто посмотреть. Вот, вот храм, вот часовня, вот культурный центр. Нужно поднимать всю сельскую Россию. Это нужно... Я сейчас скажу скучную вещь. Это нужно поднимать все сельское хозяйство, село, заинтересовывать людей деньгами, чтобы они оставались в деревне, чтобы они там трудились. Чтобы жизнь в городе была настолько невыгодной, чтобы люди все-таки пошли зарабатывать себе деньги туда. Это для этого нужно посвящать нам с тобой целую программу и пригласить сюда министра сельского хозяйства.
1: У тебя еще вот сказано, да, в... заголовки и воюют на СВО, чтобы избавить свою первую родину от бандеровщины. А какое количество жителей этого села воюют?
10: А вот это село, кстати, всегда воюет очень жестко. Каждый четвертый пошел на войну Великой Отечественной войны. Каждый, 15 девчонок, одна из них дошла до Рейхстага, воевали. Герои Советского Союза, вот они как раз воевать-то умеют, золотоножки. И сейчас почти полдеревни пошло на СВО.
1: Ничего
10: себе. Она маленькая, поэтому... Ну, не полдеревни, я имею в виду мужскую часть населения. Если убрать, много. То есть для деревни, где 300 человек, 8 погибших, это тогда еще приплюсовываете, сколько там всего участвует, то это много. Поэтому уж чего-чего, а, скажем так, укорить золотоножку, что она уклоняется, нет. Но... во всех, это во время еще революции, кстати говоря, Золотоножка тоже была вмешана вот в эти, в эту гражданскую бойню и никогда не уклонялась от всероссийских бед.
1: Угу. Ну, спасибо, во-первых, за интересный материал, друзья. Этот самый материал Владимира Варсобина, политического обозревателя «Комсомольской правды», вы можете найти на сайте kp.ru, ну, в разделе «Владимир Варсобин». Почему только «во глубине российских сел» написано? Ну, это ладно, не будем выяснять. «Во глубине» так «во глубине». Ладно, ладно, Володь, спасибо тебе большое. Телеграм-канал «Варсобин» подписывайтесь. Иван Панкин был здесь, остался доволен, друзья. Все будет. Я говорю обычно, все будет хорошо, сегодня скажу, все будет, вы не волнуйтесь, на самом деле, все будет. Все будет, победа будет, победа на самом деле действительно близка, хотя за нее предстоит бороться. Но в любом случае, доживем до понедельника, доживем. Все, друзья, слушайте только радио «Комсомольская правда», прощаемся.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Востоковед Николай Севастьянов о политике Израиля в отношении Ливана.
12: У Нетаньяху сегодня действительно ситуация не самая лучшая. Ему нужно либо торпедировать договоренности, которые ему навязывают американцы, и говорить, что мы продолжим операцию в Ливане, пока так и говорится. И в таком случае он рискует очень сильно осложнить свои отношения с Вашингтоном. Либо ему нужно все-таки идти на поводу американцев, тогда у него распадается коалиция с тем самым Бен-Гвиром и министром финансов Смотричем, которые оба заявили, что соглашение в таком виде просто невозможно, что это прямая угроза будущему Израиля, и кто на него пойдет, фактически будет предателем страны. Поэтому, да, тут накладывается, конечно, внутриполитические проблемы, тем более, что есть иранская оппозиция, которая уже активно Нетаньяху атакует, в том числе на основе этих новостей, говорит о том, что он якобы втянул страну в войну, а потом не смог добиться результатов, хотя на самом деле Израиль определенных результатов все-таки добился. Я бы сегодня Израиль точно не записывал в те страны, которые потерпели поражение, как, например, его однозначно потерпели те же Объединенные Арабские Эмираты и так далее. Тут пока не очень понятно, как ситуация в Ливане будет действительно развиваться. Там, вероятно, какая-то, конечно же, все-таки пауза определенная, как минимум так.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 8 вечера.
13: В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
13: О переговорах.
6: Иранская делегация покинула переговоры США после угроз Трампа, сообщил агентство ТАСНИМ, источник, близкий к иранской переговорной команде. В свою очередь, источник иранской переговорной делегации заявил, что переговоры Ирана и США не будут продолжены, пока не прекратятся военные действия в Ливане. Ранее президент США пригрозил новым очень сильным ударом, если Тегеран не установит контроль над проиранскими группировками в Ливане. Тегеран обвинил Трампа в нарушении недавно подписанного мирного меморандума, прямо запрещающего любые угрозы обеим сторонам. Пока не ясно, вернется ли иранская делегация в зал переговоров.
13: Об авариях.
6: В Ялте восстановили электроснабжение, прерванное из-за аварии. Информацию в телеграм-канале разместила единая дежурно-диспетчерская служба города. Ранее в Ялте был обесточен центральный район, ряд поселков и микрорайонов. Число абонентов не уточнялось.
13: О происшествии.
6: В Азербайджане из-за повреждения подводного трубопровода произошел разлив нефти. Пятно обнаружили в районе пляжа Дюбендзи на побережье Каспийского моря, сообщили в производственном объединении «Азнефть». После диагностики специалисты выявили источник утечки и остановили транспортировку нефти. Механические повреждения могли возникнуть из-за контакта с внешним предметом, предположительно якорем. Для ликвидации последствий создан оперативный штаб.
13: О погоде.
6: В нескольких странах Европы объявили максимальный уровень опасности из-за жары до плюс 44 градусов. Об этом сообщают Reuters и Guardian. Правительство вводит разные ограничения. Например, в Испании футбольная федерация закрыла большую фан-зону для болельщиков в Мадриде, где люди должны были под открытым небом смотреть игру своей сборной против Саудовской Аравии на чемпионате мира по футболу. В Париже запретили продажу крепкого алкоголя, крепкого пива и крепленных вин на набережных Сены и канала Сен-Мартен. В некоторых регионах Италии введен запрет на проведение тяжелых строительных, дорожных и сельскохозяйственных работ на открытом воздухе в середине дня. А в Британии власти распорядились о снижении скорости поездов из-за риска деформации рельсов.
13: Обо всем.
6: ГОСТ на женские каблуки введут в России с ноября этого года. Новые требования предусматривают обязательную проверку обуви на прочность. Каблук должен выдерживать нагрузку до 400 ньютонов без повреждений. Стандарт будет распространяться на женскую обувь на высоком каблуке.
13: О валютах.
6: Официальный курс доллара на выходные 73 рубля 44 копейки, евро 84,17, юаня 10 рублей 81 копейка. Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
13: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
14: Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи, все, кто слушает радио «Комсомольская правда» и слушает и смотрит программу «Настоящий хит-парад». Все, кто голосовал и не голосовал, все, кто готов радоваться по традиции уже много лет подряд, слушая «Настоящий хит-парад», новинки и рубрики. В студии серьезная музыкально-информационная бригада артистов, куплетистов. Александр Вячеславович Нуждин. И я, Александр Анатольевич, здрасте.
15: Всем здравствуйте. С вами Александр Нуждин, действительно, и Александр Анатольевич. Мы с места в карьер, прям вот сразу начинаем обратный отсчет. Сегодня никакого 11-го места, никаких экспериментов. Сразу десятка лучших.
13: Десятое место.
15: Десятое место. Жуки необъятные.
16: Черри.

0: Необъятная, необыкновенная, великолепная десятка. Настоящий хит-парад. Песня называется «Необъятная», группа «Жуки» на 10 месте. Мы начали очень резко, и мы не собираемся сбавлять обороты, а то и набирать эти самые обороты. Но, конечно, рубрики никогда,
1: только
0: никто.
1: Только главное, килограммы не набирать.
0: Могу а набрать килограммы.
1: Что-то я поправился.
0: Да?
1: Да. Ну, но не, такая... не в этом дело. Не
0: лучший
1: в этом дело.
0: Способ чуть-чуть сбросить несколько лишних килограммов – это послушать настоящий хит-парад и поучаствовать в каждой рубрике. Вот одна из них.
2: Новая песня.
1: Уже давно группа «Айова» не звучала так пронзительно. За последние годы мы привыкли, что ребята все больше шутят и хулиганят. Но тут настало время более сложной лирики. Впрочем, без фирменной айововской иронии все равно не обошлось. Например, в припеве вокалистка Катя поет: «Если я не твоя невеста, то положи на место». Айова, мы...

0: Это была группа «Айова». Мы в рубрике «Новая песня». Вернемся к хит-параду.
1: Девятое место.
0: На девятом месте Ермак. «Нас нет».

0: Видите, как мы лихо начали. Кто первый стартанул, тот и ближе к финишу. Ну, главное, чтобы...
1: Давай этапки.
0: Ну да. А, дорогие друзья, мы сегодня работаем сообща, вместе с вами, естественно, и движемся по принципу «с места ушел в точку». Вот так вот. Ты когда-нибудь гонял по дорогам так быстро, чтобы прямо вот быстрее всех на светофоре стартануть?
1: Ты знаешь, я не гонщик вообще по природе.
0: Поэтому... А я вот гонял.
1: Ну, я знаю.
0: У тебя так прям вжух и ушел в точку.
1: Вот у тебя такие машины всегда и были. А да. У меня такая размеренная.
0: Ну, не так, чтобы...
1: Нет.
0: Бум-бум-бум.
1: Ну, да, да, да.
0: Дорогие друзья, мне очень нравятся рифмы первого блока программы «Настоящий хит-парад». Невеста, положи на место.
1: А если я не твоя невеста, то положи на место.
0: Катя, спасибо за... легендарные рифмы. И их у тебя много. Спасибо группе «Айова». Ну и, конечно, моим землякам, группе «Эрмак» тоже. Большое, так сказать, большой обнял-поднял, как говорят нормальные пацаны. А теперь мы сделаем небольшой перерыв и продолжим в той же динамике. Это «Настоящий хит-парад» в студии Нуждин и Анатольевич.
2: «Настоящий хит-парад». На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
4: Комсомольская правда. Читайте завтра, почему о начале войны 22 июня 1941 объявил не Сталин, а Молотов. Как мошенники обманывают россиян до и во время отпуска. Новая мода на имена. Дима и Никиты выпали из доверия, а Федя и Сеня снова в тренде. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
5: Для лиц старше 13 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телевизора?

0: Ли комсомолки. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет, с вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Вы слушаете настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда», если вы еще про это не знали. А если знали, то оставайтесь в нашей компании.
2: Сань, потому ты озвучишь что у нас, сказку сейчас?
1: Потому что у нас сейчас любимая в народе рубрика «Рэп с человеческим лицом».
3: Реклама. Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский, 138, Дальняя, 1, Дьяконова, 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
7: Дворами в темноте пойдешь после уроков. Подставь вторую щеку. Подставь вторую щеку. Чувствуешь, принятие приходит понемногу. Подставь вторую щеку. Подставь вторую щеку. Земля вчерашнего невежества осколки. Подставь вторую щеку. Подставь вторую щеку. Каждая ночь в году стала самой долгой. Подставь вторую щеку. Подставь вторую щеку.
1: Это была рубрика «Рэп с человеческим лицом». Александр Цой. Известнейшая фамилия. Щека.
2: Я только что разговаривал, знаешь, с кем?
1: Кто?
2: С Анитой Цой.
1: Ну, слушай.
2: И мы говорили про группу «Кино» и Виктора Цоя, как она перепевала его песни. И мы очень славно поговорили в рамках одного интервью. И вот у меня сегодня какой-то день Цоя.
1: День Цоя. А у меня сегодня день рэпа. Поэтому я могу сказать, мне пришла в голову фраза, сказанная в свое время Дэвидом Боуи. Его спросили, какое самое большое открытие конца прошлого века, то бишь 20-го, начала 21-го века. И он сказал, рэп, музыкальное открытие.
2: А я думал, он так сказал про интернет.
1: Нет, нет, нет, нет.
2: Он про интернет то же самое сказал, только чуть позже.
1: Он что, про все, что ли, так говорил?
2: Ты не поверишь, но он очень часто говорил очень заранее про то, что потом становилось нормой. То есть, видимо, это в первую очередь именно про Дэвида Боуи говорили. Он занимался этим еще до того, как это стало мейнстримом.
1: Ну, надо.
2: Ну, такой вот он был.

0: Голы, одно слово. Или два. Два.
1: Вернемся-ка мы к хит-параду.
2: Восьмое место.
1: Восьмое место. Чичерина. Песнь моя.

0: Это было 8-е место настоящего хит-парада на этой неделе. Чичерина во всей красе, я бы сказал. У нас следующая рубрика.
1: Я у мамы попсовик.
2: Помните, как пару лет назад все прогрессивное музыкальное сообщество упрекало группу «Слава Скрипка» в том, что супер-боевик «Нетленку про бобра» якобы написала нейросеть? Так вот, теперь нечто подобное происходит с еще одним большим поп-хитом. Песня «Шаде» от Мота и проектов «By India» и «X-Cho» заняла верхние строчки во многих отечественных чартах. И тут понеслось. Посыпались обвинения. Опять нейронка все написала. Сами ничего не могут. Живых музыкантов в песне вообще не слышно. Бездушная ИИ подделка и так далее.
0: Масло в огонь подлил один из создателей композиции, Мот. Он в интервью пошутил, что коллаборация трех артистов состоялась, потому что они скинулись на платную подписку на Suno, самую известную ИИ-платформу, генерирующую музыку. А другой участник скандальной Шаде вскоре признался, что в припеве и в инструментальной части трека есть сгенерированные фрагменты, а вот текст он написал вроде как сам, но как еще сложно, непонятно.
2: Как сложно.
0: В общем, истина, как обычно, оказалась где-то рядом. By India, X-Cho и Mod. Шаде.

0: Шаде.
1: Это была рубрика «Я у мамы попсовик». Композиция называлась «Шаде». А ты знаешь, как зовут певицу Шаде?
0: Хелена Фула Саде Аду.
1: Ты смотри, какой
0: красавец. Я «Ходячий Шазам» и «Википедия», и другие
1: «Ходячий
0: поисковики».
1: «Шаде», я бы сказал.
0: Вместе взятые.
1: А откуда что, народом? А откуда народом?
0: Она англичанка, но у нее кровь Кения.
1: Нет.
0: Нигерия.
1: Нигерия.
0: Ну да, да. А, так же, как и Сима.
1: Аду. Трехбуквенные фамилии у нигерийцев в основном.
0: Видите, какие мы специалисты? Я надеюсь, и вы тоже не отстаете от нас, потому что, ну а перед кем мы выпендриваемся?
1: Ну, конечно, стараемся. Естественно.
0: Ну, давайте отдохнем.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
2: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В некоторых странах летом вводят сиесту. Дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Подведены итоги рейтингового голосования за общественные территории, планируемые к благоустройству в 2027 году. В нем приняли участие 8850 великолучан. Большинство жителей города выбрали общественную территорию дома номер 56 на улице Ставского. Именно ее в следующем году благоустроят в первоочередном порядке в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». 30-ю международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках завершил ночной полет. Поскольку он проходил накануне Дня памяти и скорби, творческие коллективы города перед стартом аэростатов с территории крепости исполнили для аэронавтов песни патриотической тематики. А песня «Выйду ночью в поле с конем» звучала под цоканье копыт лошади, которая тоже приняла участие в действии. Акцию подготовил Комитет культуры городской администрации, который традиционно является организатором культурной программы во время встреч воздухоплавателей. В Великих Луках завершился благотворительный проект. Яркими красками расписан забор реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. Инициатором создания вдохновляющей среды для воспитанников выступила заведующая центром дневного пребывания Оксана Горохова. Работу выполнили ученики художественного отделения школы искусств «Центр» под руководством педагога Петра Дудко. Они расписали около 50 метров бетонного забора и прилегающую стену. Финансовую поддержку оказал предприниматель Сергей Липатов. Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 83 копейки. Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
4: С сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
8: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Мы рады вас приветствовать в нашей компании. Скоро, совсем скоро, мы услышим, кто же у нас на седьмом месте. Но вообще-то сейчас мы приготовили для вас рубрику. На этом пока все. Анатольевич, тебе слово.
4: Зло на экспорт.
0: Недавно мы вам рассказывали, что коллектив «Слот» принял участие в конкурсе кавер-версии на произведение «Металлики». И вот настало время подвести итоги. «Слот» реально победил. Ну, правда, отцы металла выбрали не только наших земляков, но и еще множество других коллективов со всего мира. Отцами металла, конечно, называю группу «Металлика». Вокалист Игорь Кэш Лобанов, в частности, говорит: «Я, конечно, фанат «Металлики», но до альбома «Load». В 1991 в Тушино я полностью потерял голос на концерте «Металлики». В нашей версии «Carpe Diem Baby» нам удалось приблизить песню как раз к моему любимому периоду. Особенно ценно, что это просто творческая оценка нашей работы от отцов тяжелой музыки. Без поправок на геометки и информационный шум». Хорошо сказал. «Это говорит о том, что музыка по-прежнему может объединять людей». Сказал Игорь Кэш Лобанов. Так сказал Кэш.
1: Так сказал Кэш? Не Джонни Кэш. Но послушаем мы все-таки не кавер от «Слот», тем более мы его уже слушали. Давайте лучше насладимся оригиналом.
0: Ну, давайте. Сань,
1: Металлика.
0: Объявляем хором?
1: Да.
0: Давай.
1: Металлика.
0: Carpe Diem Baby.

0: «Металлика» в рубрике «Музло на экспорт» «Carpe Diem Baby». Ну, вот если Кэш Лобанов любит творчество до альбома «Load», то я, по крайней мере, из последних альбомов, вот на последней пластинке их, очень хорошая песня «Shadows Follow». Шикарная, шестиминутная такая.
1: Любишь подольше, так, помассивнее, да?
0: Трек? Это они любят подольше, помассивнее.
1: А ты?
0: Возраст не тот.
1: Уже побыстрее хочется.
0: Да.
1: Ну ладно.
0: Вернемся к хит-параду.
2: Седьмое место.
0: Седьмое место. Артемьев, отпускай.

0: Артемьев, «Отпускай», седьмое место настоящего хит-парада. Как голосовали, так и передаем. Дорогие друзья, ну, возьмите ручки, блокноты по-олдскульному и внимательно записывайте все, что сейчас скажет Александр Вячеславович Нуждин. Ибо рубрика у нас очень олдскульная получилась на этот раз, хотя вроде как и новостная.
1: Что происходит? Рубрика, в которой мы рассказываем о самых странных явлениях в музыкальной сфере.
2: В прессе появились заголовки: «Гарик Сукачев своими руками сбил дрон в Карелии». Правда, есть один нюанс. Дрон был мирный. Он снимал выступление рокера на музыкальном фестивале. Зрители уверяют, что Игорь Иванович был нетрезв и развлекался как мог. Бросался микрофоном, целовался с баянисткой, а потом начал охоту на квадрокоптер. Причем в СМИ этот эпизод подается как нечто предосудительное. Увы, к 2026 году люди стали забывать, что такое настоящий рок-н-ролл. Ну, а что ты смеешься?
0: Потому что Гарик Иванович-то хорошо знает, что такое настоящий рок-н-ролл.
2: Это точно.
0: Давайте послушаем, как звучит сатаринная наша песня, которая всегда украшает любое выступление Гарика Сукачева.
2: Сатаринная гавайская песня.
0: Именно так. Моя бабушка курит трубку.

0: детей. Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров о внешнем управлении Украиной.
2: Что сделал Запад после переворота? Он пошел по другому пути. Пошел по пути выстраивания монолитной карательной системы. Все. Поле было зачищено. Никаких там ни левых, ни других, так сказать, движений не осталось. 24 на 7 идет телемарафон уже 6 лет. Он не прерывается, мозги промываются, правда это неправда, победа это поражение. Все абсолютно в рамках Оруэлла, и вся эта идеология выстраивается очень просто. Поэтому менять надо политический режим. Почему менять? Понятно почему. Как его менять? Тоже понятно. Значит, договариваться с хозяевами этого режима.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город, пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
3: В Сочи и Сириусе объявлена угроза атаки БПЛА. Власти просят жителей быть внимательными и соблюдать меры безопасности. Ранее в Росавиации сообщили, что работа аэропорта Сочи временно ограничена. По согласованию сейчас принимают и отправляют рейсы и столичные аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово. Возможны корректировки в расписании рейсов. Всего, по данным Минобороны, силы ПВО в воскресенье за 13 часов сбили 168 украинских беспилотников. Атака отражена в период с 7 утра до 8 вечера.
0: О переговорах.
3: Иранская делегация в знак протеста против угроз Трампа покинула зал переговоров в Швейцарии, но официально не завершала переговоров, сообщил ТАСС-источник. О том, что иранская делегация вышла из переговорного процесса, ранее сообщил источник агентства ТАСНИМ. Тегеран обвинил президента США в нарушении недавно подписанного мирного меморандума, прямо запрещающего любые угрозы обеим сторонам. Трамп пригрозил новым, очень сильным,

0: Сильным ударом, если Тегеран не установит контроль над проиранскими группировками в Ливане.
1: Об аномалиях.
0: Метеорологи США и Австралии объявили о начале климатического феномена «Эль-Ниньо». Он несет засуху и наводнения во многие сельскохозяйственные регионы мира. По прогнозам, в этом году ожидается так называемый «супер-Эль-Ниньо», особенно мощный и с более жесткими последствиями. В зоне риска юг Африки, Южная и Юго-Восточная Азия, Центральная Америка. Там вероятность засухи выше 50%. Может пострадать урожай риса, пшеницы и других зерновых. Российские эксперты предлагают следить за странами, откуда в нашу страну поставляются кофе, это Бразилия и Вьетнам, чай, Индия, Шри-Ланка, Кения и некоторые фрукты, например, киви и виноград из Чили.
1: О спорте.
0: Российские спортсмены завоевали 4 медали по итогам чемпионата Европы по фехтованию во Франции. В индивидуальных соревнованиях награды на счету саблистки Яны Егорян, у нее серебро, а также раперистов Владислава Пенюшкина и Антона Бородачева. Оба завоевали бронзу. В командном турнире среди саблисток россиянки заняли первое место. Чемпионат Европы завершается 21 июня. Российские спортсмены выступали на нем в нейтральном статусе.
1: Обо всем.
0: Россиянам больше не нужны клоуны. Спрос на услуги артистов этого жанра за последние 4 года сократился в 8 раз. Участники рынка отмечают, что профессия стремительно теряет популярность, а число работающих клоунов продолжает уменьшаться. Эксперты связывают тенденцию с изменением форматов развлечений и предпочтений аудитории. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс», в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Всем привет, с вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Вы слушаете сегодня стремительный хит-парад. Настоящий хит-парад. Такой, тю. Вмиг прошел первый час. Есть только миг.
3: Между прошлым и будущим.
2: Ну что ж, помимо пения, Александр Анатольевич еще танец. Известен своими танцами. Но это чуть позже. Покамест его фирменное блюдо.
1: Ньюсблок. Как на старом добром MTV.
3: Редкая голливудская птица в наше время долетает до российских кинотеатров. Но биографическая кинокартина «Майкл» стала исключением. И создатели этого фильма не прогадали. История Джексона за 3 недели проката в России собрала больше 1 000 000 000 рублей. Мало того, фильм продолжает оставаться на первом месте по сборам. Наблюдаем за кассовыми достижениями «Майкла» в нашем прокате и дальше. Ну, конечно, не просто наблюдаем, поем и танцуем. Да, Александр Вячеславович?
2: Ну, надо.
3: Итак, дамы и господа, в эфире радио «Комсомольская правда» в рубрике «Ньюсблок». Майкл Джексон. «They don't care about us».

0: Майкл Джексон в рубрике «Ньюсблок» «They don't care about us». По поводу Майкла Джексона я в последнее время что-то постоянно кому-то что-то объясняю, доказываю, что все это переоценено и так далее. Не буду брюзжать, но артист он такой неоднозначный. Но вот однозначный артист у нас на пятом месте.
1: Пятое место.
0: Чайф. Считалочка.

0: Чайф, считалочка, дети гор, как они себя сами давно назвали. Чайф, молодцы и держат строй. На пятом месте настоящего хит-парада. Нам пора переходить к следующей рубрике, и она называется...
1: Второй шанс.
2: Когда эта песня только вышла, мы пророчили ей большое будущее. Однако новая работа Сергея Бабунца прошла практически незамеченной. Как в настоящем хит-параде, так и в целом по стране. Давайте еще раз послушаем ее. Может быть, все-таки расслушаем или раскусим этот шедевр потенциальный. А может быть, не шедевр, а может, это дворник был... шел по сельской местности.
0: За новой метлой.
2: За новой метлой. Сергей Бабунец и «Волны Элен». Боже, храни андеграунд.

0: Боже, храни андеграунд. Поют рокеры со стажем, Сергей Бабунец, компания и Волны Элен. Это была рубрика «Второй шанс». Ну, немного элегантности мы добавим в этот блок, который уже заканчивается. Я имею в виду не ньюс-блок, а вообще блок программы. Первый в этом часе и далеко не последний. Впереди финал, но до него еще надо слушать и слушать. Конечно, с удовольствием. А прямо сейчас рекламная пауза. Помнишь такую программу, где нужно все время говорить «рекламная пауза», будучи гостем программы?
1: Нет, не помню.
0: Ну, поле чудес. Каждый должен сказать по-своему как-то. Как бы ты сказал это слово?
1: Рекламная пауза?
0: Все, сказал.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Реклама. «Комсомольская
3: правда». Читайте завтра, почему о начале войны 22 июня 1941 объявил не Сталин, а Молотов. Как мошенники обманывают россиян до и во время отпуска. Новая мода на имена. Дима и Никиты выпали из доверия, а Феди и Сени снова в тренде. Газета «Комсомольская правда». Узнаете больше.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров о внешнем управлении Украиной.
8: Что сделал Запад после переворота? Он пошел по другому пути. Пошел по пути выстраивания монолитной карательной системы. Все. Поле было зачищено. Никаких там ни левых, ни других, так сказать, движений не осталось. 24 на 7 идет телемарафон уже 6 лет. Он не прерывается, мозги промываются, правда это неправда, победа это поражение. Все абсолютно в рамках Оруэлла, и вся эта идеология выстраивается очень просто. Поэтому менять надо политический режим. Почему менять? Понятно почему. Как его менять? Тоже понятно. Значит, договариваться с хозяевами этого режима.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Июнь – самый стабильный месяц. Никакой другой месяц в году

0: Должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
1: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
2: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Помимо людей в зеркале себя узнают обезьяны, дельфины и слоны. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».

0: Рубрика «Саундтрек» в настоящем хит-параде «Елка, грею счастье».
1: Четвертое место.
0: А на четвертом месте у нас группа «Кино». Фильмы.

0: Группа «Кино», песня «Фильмы» на четвертом месте настоящего хит-парада. Сказал я и такой ушел от микрофона, как классический конферансье. Но нет, я от микрофона далеко не уйду, потому что Нуждин и Анатольевич, мы здесь до талого, до конца программы. У нас сейчас такая рубрика будет, она вроде как и литературная, но местами и не очень литературная. Короче, стихи мы будем читать. Ну, как стихи? Ну, в общем, сейчас все поймете.
1: Шнур на каждый день.
2: Не так давно мы представляли вам поп-песню от Ленинграда «Напиши». Там вокалистка группировки Аурика Мгой сокрушалась. Внимание!
3: Плачет дождь, горю я, в телефон смотрю я. Вот твой номер, фото, где-то колет что-то. Напиши, пусть это будет крик души. Я знаю, что ты все решил, отдал ключи, все отключил, но напиши мне, напиши.
0: И вот вышло продолжение этой душещипательной саги о любви. Сергей Шнуров представил композицию «Не напишу». Ответ получился циничным. Хотя чего еще ждать от Сергея Владимировича Шнурова? Ну да ладно. Итак, тарам-парам, тарам-парам. Тебе пора, блин, к докторам. Когда больная голова, зачем писать опять слова? Кормить в душе твоей собак? Не напишу, пойду в кабак. Поешь в истоме, напиши мне. От этого еще противней. Писал я раньше, и к тому ж читал это еще твой муж. Конец строки. Дамы и господа, теперь все это слушаем в виде произведения. Композиция «Не напишу». Группировка «Ленинград».

0: Это была группировка «Ленинград. Не напишу». Кстати, между прочим, как пропустили? Тарам-парам, тарам-парам. Это же плагиат с Винни-Пуха.
1: Это уже где-то было разве?
0: У Винни-Пуха.
1: Боже!
0: Тарам-парам, Винни-Пух. Тарам-парам, на то оно и утро.
1: Да-да, Винни-Пух подаст в суд на группировку «Ленинград».
0: Да.
1: И ведь выиграет. Продолжаем.
0: Через минуту продолжаем. Ты что-то разогнался.
1: Ну да, я что-то сегодня гоню. Такой уж я спринтер.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Фархад Ибрагимов о меморандуме между Ираном и США.
4: Меморандум – это еще только намерение заключить соглашение окончательное. Это еще не значит, что все уже будет замечательно и прекрасно, и что между Ираном и США отныне наступает мир, тихо и благодать. Понятное дело, что стороны могут двигаться к какому-то решению конфликта, но говорить о том, что уже все позади, это, мягко скажем, преждевременно. На сегодняшний день американская сторона выдвигает условия, которые иранцы почему-то, не принимают их во внимание. Во всяком случае, Трамп уже железобетонно сказал, что никаких 300 миллиардов долларов речи быть не может. Многие иранские ресурсы начали уже поспешно говорить о том, что вот уже мы добились от американской стороны, чтобы они там разморозили счета и что они там готовы инвестировать таким образом, извиняясь за то, что они вытворили там в течение марта в ходе войны. Это все, конечно, звучит очень красиво, но давайте быть реалистами. Американцы никаких 300 миллиардов долларов иранцам давать не будут. И призываю всех, конечно, быть более, аккуратными в такого рода заявлениях. Во-вторых, американцы ничего не говорят по поводу ядерной программы. Они как будто избегают эту тему, да? Иранцы сейчас говорят о том, что вот, все, мы уже добились успеха в этом направлении, сохраняем обогащенный уран. Подождите, американцы четко заявляли с самого начала, что они не допустят никакого обогащенного урана на территории Ирана. И что эти разговоры просто так улетучились? Нет, конечно. Ну и в-третьих, вопрос, связанный с Ливаном, до сих пор американцы также обтекаемо обходят этот вопрос. Там ругают Израиль, но в то же самое время Израиль мало колышет, и они продолжают наносить удары по территории несчастного этого арабского государства, и там наносят им очень серьезные вещи. Поэтому рано радоваться, еще очень много чего впереди предстоит сделать, но в любом случае пока еще не ударяют по территории Ирана, и уже хорошо.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
5: Силы ПВО ликвидировали за 13 часов с 7 утра до 8 вечера 168 беспилотников ВСУ на территории 12 российских регионов, а также акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны. Как уточнили ведомстве, БПЛА уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской и Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.
2: О политике.
5: Глава МИДа Великобритании попросила премьера подать в отставку. Об этом Ивет Купер заявила в беседе с Киром Стармером. По данным источника телеканала Sky News, разговор между министром и главой правительства состоялся в выходные. Журналисты отмечают, что это уже второй случай, когда глава британского МИДа рекомендует премьеру уйти в отставку. Впервые Ивет Купер призвала Кира Стармера покинуть пост после поражения правящей лейбористской партии на местных выборах в мае.
2: О школе.
5: В Минпросвещении рассказали о форматах школьных выпускных. Их будут определять региональные власти, сами образовательные организации и родители, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, ведомство уделяет особое внимание сохранению школьных традиций, однако конкретные решения будут приниматься на местах с учетом региональных особенностей и пожеланий семей. В этом году выпускные в школах запланированы на 27 июня. Эксперты отмечают, что представители поколения зумеров предпочитают более сдержанные форматы праздников и менее ориентированные на демонстративное потребление.
2: Об аномалиях.
5: Не менее 170 рекордов температуры были побиты во Франции на фоне аномальной жары, сообщает телеканал BFM TV. По его данным, в воскресенье на 8 метеостанциях были зафиксированы абсолютные местные рекорды температуры выше 41 и 42 градусов. В Париже запретили на этом фоне продажу крепкого алкоголя, крепкого пива и крепленных вин на набережных Сены и канала Сен-Мартен. Ранее метеорологическая служба Франции вела высший красный уровень погодной опасности на понедельник, 22 июня, на половине территории страны. Это затронет примерно 35 миллионов человек.
2: О спорте.
5: Сборная Испании одержала одну из крупнейших побед на чемпионатах мира. Со счетом 4-0 испанцы разгромили команду Саудовской Аравии. По итогам матча Испания с 4 очками стала лидером турнирной таблицы группы H. Выступление на групповом этапе испанцы завершат 27 июня матчем с Уругваем. С разницей в 4 мяча испанцы в 86 году разгромили датчан 5-1, в 2006 украинцев 4-0, в 98 со счетом 6-1 была обыграна Болгария, а самая крупная победа пришлась на 22-й год 7-0 с Коста-Рикой. Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Ирина Самойлова, служба информации.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет! Вы слушаете настоящий хит-парад. С вами Александр Нуждин и спринтер Александр Анатольевич. Мы приблизились таки к тройке лидеров.
1: Что вы говорите? Таки приблизились?
0: Таки приблизились.
2: Третье место.
0: Третье место. Третье место. 25-17. Серый голубь.
6: Тебя не любит никто, потому что ты никто. Переносчик болезни, и нет тебя бесполезно.

0: же тебя, гадкая птица.
1: Я самый плохой, я хуже тебя. Я самый ненужный, я

0: 2-5-1-7. Как я их люблю объявлять, сводный Уральско-Сибирский оркестр. 25-17. Серый голубь. Нам пора рассказать что-нибудь такое неожиданное, а это, скорее всего, будет информация о новой песне. Прошу вас, Александр Вячеславович.
1: Новая песня.
2: Музыкант Антон Севидов. Антон, привет. Я его знаю хорошо. Знаком слушателям, знаком и слушателям, я бы сказал. Как лидер группы Tesla Boy, это, собственно, его проект. Но еще до создания своего коллектива Антон был известен как аранжировщик и клавишник, с которым хотели поработать многие коллеги по цеху. Например, Найк Борзов в 2002 году привлек Севидова для записи одной из своих лучших песен «Одна она». И вот, спустя 24 года, пути музыкантов снова пересеклись. Борзов и Севидов сочинили совместную песню «Ревновать меня».

0: Тесла Бой и Найк Борзов. Ревновать меня. Звучит как ругательство.
1: Особенно, когда ты произносишь это с таким ядом. Ревновать меня вздумала? Ну, как-то... Ты, Отелло? Ну, нет? Не так?
0: Ну, нет.
1: Не по-шекспировски ты сейчас заехал, нет?
0: Заехал не по-шекспировски.
1: Слева и справа, нет?
0: Ага.
1: Ладно, хорошо. Как, куда, кто заехал, это мы потом разберемся. Слушайте... Шутки шутками, в 2002-м, далеком уже году, ребята были молодые, веселые, Найк Борзов экспериментировал, Тесла Бой был пианистом-аранжировщиком, очень талантливый музыкант, надо сказать, привет тебе, Антон, от нас, привет от старых Штиблет, ну и от всех слушателей. Я что скажу, классика, она и, знаешь... Везде классика и всегда. Я просто вот вспомнил, что классики рано или поздно объединяются. Вот мне очень понравилось объединение разных классиков.
0: Классики всех стран, объединяйтесь.
1: Совершенно верно,
0: объединяйтесь. По поводу классиков, которых объединило и время в том числе, недавно, буквально на днях, видел интервью с Миком Джаггером, где
1: его спросили...
0: Как вам, сэр, Пол Маккартни? А он играл у них на басу на новом альбоме. Джиггер улыбнулся и сказал: «He's a fast learner».
1: Ну да, да, это правда. Потому что молодой специалист, быстро обучается.
0: Молодой специалист.
2: Второе место.
3: Второе место.
0: Второе место настоящего хит-парада на этой неделе — The Hatters и Тритиа. «Прощай».

0: Это были The Hatters и третье «Прощай». Второе место «Прощай». «Привет» – первое место. Но это будет после рекламы.
1: Вот ты разошелся, а? Все-таки динамики прибавили по громкости и в настроении. И Нуждин полетел.
0: У нас впереди рубрика и первое место.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама. «Комсомольская
3: правда». Читайте завтра, почему о начале войны 22 июня 1941 объявил не Сталин, а Молотов. Как мошенники обманывают россиян до и во время отпуска. Новая мода на имена. Дима и Никиты выпали из доверия, а Федя и Сеня снова в тренде. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
6: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается! Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702. И задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
7: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону.
8: Друзья, будущее наступило.
9: Радио уже давно не шипящий приемник.
8: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет! С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Вы продолжаете слушать, осталось совсем немного, настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». У нас
1: я бы сказал физкульт-привет, потому что у нас спортивное настроение, сегодня спринтер.
8: «О, спорт, ты песня». Рубрика, в которой музыканты воспевают физическую культуру.
1: Набирает обороты.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
11: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
13: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».

0: Это была главная песня чемпионата мира 2026 Шакира. «Дай, дай, на-на», говорю я.
1: Но нам пора переходить к напоминанию того, что происходило в ближайшие два часа. И начинаем.
0: «Жуки. Необъятное».
2: 10-е место.
3: Ну, а если ты мне не рада, никого мне больше не надо.
1: Ермак, «Нас нет».
2: 9-е место.
0: Чечерина, «Песнь моя».
2: 8-е место.

0: Люмен «Один в поле».
1: Шестое место.
2: Один в поле, начни, а затем другим.
3: Чайф, считалочка.
1: Пятое место.
2: Я открою окна в доме, пусть городской ворвется шум.
0: Кино, фильмы.
1: Четвертое место.
3: Два, пять, один, семь. Серый голубь.
1: Третье место.

0: The Hatters и третье. Прощай.
1: Второе место.
2: Как говорили раньше на центральном телевидении, вот время нашей программы подходит к концу, и нам пора прощаться. Вот это вот все вот в одну строчку люблю произносить. Но только так, дома, когда изображаю себя телеведущего какой-нибудь очень серьезной и очень приятной, вдумчивой, размеренной программы. Но это не про нас, потому что мы очень динамичные, мы очень быстрые. И потом, время летит, и мы вместе с ним летим. Надеюсь, не в трын-тарары. Дорогие друзья, напоминаю вам, что с понедельника по пятницу вы голосуете на сайте radiokp.ru, заходите на нашу страничку, прослушиваете все подряд, все, что хотите, потом за кого-то избранного, по вашему мнению, голосуете, а мы потом расставляем все это по местам. Чем больше голосов, тем интереснее конкуренция наших дорогих артистов, и тем интереснее, и тем более интригующим будет финал. Так что голосуйте чаще и увереннее. Ну все, в студии Нуждин, который будет объявлять победителя, в студии я, Александр Анатольевич. Напоминаю, это радио «Комсомольская правда», настоящий хит-парад, гранд-финал. Давай, Саня!
1: Первое место.
0: Нагард. Проклятие шута.
3: Мы

0: Rodrigão.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким!
4: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
3: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
3: О Белоруссии.
5: Минск не втягивается в конфликт на Украине, но наблюдает за происходящим. Это заявил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин. Он отметил, что Беларусь держит определенные силы на границе с Украиной, но в минимальном объеме для того, чтобы обеспечить прикрытие госграницы. Как отметил министр, задача белорусской армии прежде всего обеспечить спокойствие граждан. Ранее президент страны Александр Лукашенко, комментируя атаку на белорусский автобус под Брянском, предупредил, что попытки втянуть Белоруссию в войну плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать.
3: О переговорах.
5: Делегация Ирана не вернется к переговорам, пока Трамп не извинится за высказанные им угрозы, сообщает телеканал «Аль-Маидин». По его данным, иранские переговорщики теперь настаивают не только на прекращении боевых действий в Ливане, но и требуют вывести израильские войска из Южного Ливана. При этом издание «Аль-Хадат» сообщает, что переговоры между представителями Ирана и США в Швейцарии продолжаются в неофициальном формате через посредников. Делегация Ирана вернулась в гостиницу. Ранее сообщалось, что иранская делегация покинула переговоры США после угроз Трампа. Президент США пригрозил новым очень сильным ударом, если Тегеран не установит контроль над проиранскими группировками в Ливане.
3: О судебных делах.
5: Суд в Испании запретил жене премьера покидать страну. Как сообщает агентство Эфе, супругу главы Кабмина Педро Санчеса Бегонью Гомес подозревают в растрате, использовании связи, а также коррупции в бизнесе. Суд принял решение в начале разбирательства, а в качестве меры пресечения, среди прочего, судья постановил изъять у Гомес паспорт. Расследование началось еще весной 2024 года по инициативе общественной организации «Чистые руки». Защита намерена добиваться оправдательного приговора, обвинения. Требует назначить Гомес 24 года лишения свободы.
3: О пожарах.
5: Пожар в административном здании на юге Москвы площадью 300 квадратных метров локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. По данным РИА Новости, из здания самостоятельно эвакуировались порядка 60 человек. Информация о пострадавших не поступала. По информации СМИ, в здании находится салон красоты и магазины.
0: о погоде.
5: В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности из-за грозы. Предупреждение будет действовать завтра с полудня до 9 вечера, сообщили в гидрометцентре. По прогнозам синоптиков, в понедельник днем в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, а в отдельных районах возможны грозы. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: Здравствуйте. На Радио «Комсомольская правда» замечательный гость. Из далекой Америки приехал выпускник кафедры биофизики физмех факультета Ленинградского политеха. Замечательный российский фантаст. Отец русского фэнтези. Николай Данилович Перумов, или Ник Перумов, который известен не только нашей стране, но и поклонникам фантастики по всему миру. 22 года назад вы сказали в интервью изданию «Мир фантастики»: «Я считаю, что мы занимаем прочное второе место сразу после англоязычной фантастики». А сегодня, спустя два десятилетия...
7: Ну, во-первых, спасибо за приглашение. Рад быть с «Комсомолкой». Рад тому, что, несмотря ни на что, вот продолжаем движение, продолжаем говорить в эфире, продолжаем нести слово правды. Все-таки «Комсомольская правда», да? На это упор. Прошло два десятилетия, и я хочу сказать, что сейчас мы, наверное, делим первое-второе места, уже такие честные первое-второе места, но не с англо-американской фантастикой, а с китайской.
6: Китайцы вышли в лидеры
7: в мире фантастики. Ну, окей, задача трех тел, да, проблема трех тел. Назову эту книгу. Это просто как пример. Именно мы просто плохо знаем этот рынок, у нас его переводят еще недостаточно, мы как-то привыкли, давняя наша еще советская традиция, переводить англо-американскую фантастику, началось это давно, если помните, была такая красно-серая серия «Библиотека современной фантастики».
6: Прекрасный 22-томник.
7: Да, культовое издание, каждый советский русский любитель фантастики тогда считал необходимым иметь это на своей полке. Эта традиция, конечно, очень жива, но я, как человек, долгие годы проживший в Соединенных Штатах, тут, я должен прямо сказать, гордиться тут нечем. Это решение было тяжелым и вынужденным. 90-е годы, развал всего и вся. Мы с супругой в рынок не вписались, и трясти секонд-хендом на базарах так и, в общем, не научились, и поехали тогда там, где могли работать по специальности, то есть такие, знаете, научные гастарбайтеры в каком-то смысле. Ну вот, и возвращаясь к вашему вопросу, мы свое лидерство не уступили, а вот англо-американская фантастика, она откатилась очень сильно назад.
6: Причина?
7: Причины, прежде всего, те, которые во многом не то чтобы погубили, но стреножили советскую фантастику. Это заидеологизированность. У нас был Лавлит, у нас была необходимость звать молодежь в технические вузы, поэтому вот фантасты старшего поколения, они работали над так называемой фантастикой ближнего прицела, за исключением братьев Стругацких и еще нескольких имен. Владимир Михайлов назову, такого автора, покойного, к сожалению, уже. И сейчас тоже та же самая заидеологизированность пришла в американскую фантастику.
6: А в чем это выражается?
7: Ну, в том, что если у нас нужно было продвигать идеи социализма, социалистической науки, соцреализм только в фантастических декорациях, то там нужно продвигать вот повестку, там нужно продвигать права меньшинств, там нужно продвигать трансгендерство. Тут я должен
6: сказать, что называется демократическими ценностями?
7: То, что называется даже не демократическими ценностями, а либеральными ценностями. Да? Тут, по-моему, согласно закону, мы должны поставить звездочку и сказать, что ЛГБТ-движение запрещено в России по закону.
6: Да, Наш гость сделал работу за ведущего. Спасибо. Вот эта повестка, она возникла когда? В 90-е или уже сейчас, 2000-е?
7: Она возникла на рубеже нулевых годов, то есть на рубеже 90-х и нулевых, когда вот это вот прекрасное либеральный постулат, что никто не должен подвергаться дискриминации за свои особенности, какими бы эти особенности ни были. В общих чертах, да, это, наверное, это прекрасно, это замечательно. Никого нельзя дискриминировать, потому что он какой-то вот отличающийся от большинства. Да. Если у нас есть кривое распределение по Гауссу Гауссиана, то нельзя сказать, что ее правое или левое крыло должны подвергаться каким-то репрессиям просто за то, что люди вот такие. Но, как всегда, тут с водой выплеснули ребенка, и защита прав реальных людей превратилась в либеральную диктатуру. Это то, что я говорю, это на самом деле общее место. Это повторяется множеством американских более или менее консервативных или даже центристских авторов, блогеров, лидеров общественного мнения, Джо Роган, ну, Такер Карлсон, их масса, не знаю, Марджери Тейлор Грин, бывшая член Конгресса Соединенных Штатов, имя им легион. И опасность этого давно была замечена, но вот давление демократического лобби, особенно в образованной среде, было неимоверно высоко, и в результате сейчас очень трудно найти произведение, где не было бы вот этой вот повестки, где не продвигалась бы идея вот этого вот диктата меньшинств. В результате этого положительный герой, очень желательно, чтобы он был бы вот из числа этого меньшинства.
6: Чёрным инвалидом, гомосексуалистом.
7: Ну да, вот вы за меня произносите все эти страшные слова. Вот опять же, там мы ставим все звездочки, которые необходимы. Это может звучать смешно и как анекдот, но реальность именно та, что Америка начала строить Советский Союз 2.0, причем в самом худшем его изводе. В Советском Союзе я, будучи монархистом, имперцем, человеком, написавшим антибольшевистский роман «Александровские кадеты», антибольшевистский, не антисоветский, подчеркиваю, я говорю абсолютно прямо, да, в Советском Союзе, в котором я родился и вырос, было множество очень хороших вещей, которые очень хорошо было бы продвигать и продолжать и поддерживать, но Америка заимствовала худшие черты, в том числе вот этот вот идеологический диктат, что должно быть или так, или никак. Сила старой Америки была именно в том, что там относились действительно с настоящим плюрализмом, ну вот, к достаточно широкому спектру взглядов. Пока вы не лезли в строго определенные области, вас не трогали. Вот сейчас это там кончилось. И в результате началось вот это вот давление по всем фронтам, по всем линиям. Должно быть так и никак иначе, а если вы делаете что-то не то, вас отменяют.
6: Удивительно, но еще 16 лет назад, когда мы, ну, во всяком случае, внешне поддерживали дружбу с Западом, готовились к Олимпиаде в Сочи, которую блистательно провели, к чемпионату мира 2018 по футболу, который тоже провели неплохо. Вы после взрывов в московском метро сказали, те, кто дергает за ниточки, кто управляет СМИ, общественным мнением, заражены тяжелейшей иррациональной русофобией. Именно русофобией как болезнью. А все, что плохо для России, то хорошо для Англии, тире или дробь Америки. И вы это видели, вы это чувствовали, живя в США, путешествуя по миру, или это со страниц, это из сети шло, со страниц медиа?
7: Это шло со страниц медиа, потому что уже тогда я много лет прожил в разных штатах Америки, я путешествовал по Америке и по миру. И я могу сказать, что вот на уровне обычных, нормальных людей, моих коллег, соседей, родителей, соучеников моих детей в школе, никакой русофобии не было.
6: То есть на бытовом уровне все было нормально?
7: Да, абсолютно.
6: Или почти все?
7: Ну, я честно смогу сказать, я не могу вот сейчас вытащить какие-то примеры именно русофобии по отношению к себе, к своим детям, к нашей семье. Нет. А вот со стороны медиа, да, вот это вот шло, и эта демонизация, эта тяжелейшая форма русофобии, которую американская элита унаследовала от британской, она была, есть и продолжает есть, и...
6: Но тогда-то чем это было обосновано? Еще даже близко не было Крыма, там, госпереворота в Киеве, 10-й год, все вроде бы нормально, проходит только что одна Олимпиада как раз в Канаде, другая готовится в Лондоне, мир, дружба, жвачка, а при этом и русские как бы везде, русские везде присутствуют, они еще ниоткуда не изгнаны.
7: Знаете, этот фонд был постоянный, он никуда не исчезал, и... Тут мы должны обратиться к термину «большая игра», это 19 век, вспомним так любимого в России автора Резьярда Киплинга, все читали,
6: «Время,
7: да?
6: белого человека».
7: Да, «Время белого человека» или «Роман Ким» его, где подчеркивается буквально экзистенциальная борьба Британской империи, британского истеблишмента с вот этими вот ужасными, страшными русскими варварами. Я бы так сказал, для нашего, для русского человека, образованного русского человека, эта русофобия является действительно иррациональной, потому что интересы Британии и интересы Российской империи и интересы современной России пересекаются в очень или пересекались в очень незначительной степени.
6: Мы вернемся после небольшого перерыва. В студии радио «Комсомольская правда», отец русского фэнтези Ник Перумов. Мы говорим об очень важных вещах. Вернемся после небольшого перерыва.
1: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
0: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
8: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также и грузчик. Звоните 343 93 и 8-911-692-24-32.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
10: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: Продолжаем разговор с Ником Перумовым, отцом русского фэнтези, биофизиком и писателем, который открывает и открывал, и открывает новые миры, которые интересны очень большому количеству людей. Но однажды вы сказали, что мое поколение было перекормлено в школе Великой Отечественной войной и той подачей этой войны. И нам пришлось много пережить, повзрослеть, посидеть и только потом переосмыслить войну. Как лично вы переосмыслили ту войну?
7: Я ее переосмысливал прежде всего через опыт моей семьи. Так получилось.

0: как отказ от двух крайностей. Первая крайность была, что мы победили, вот, и мы победили, как бы, знаете, вот так вот, не то чтобы легко, но 10 сталинских ударов, весь советский народ в едином порыве встал на борьбу. Ну, и другая крайность, которую мы падали, но не упали, к счастью, в 90-е годы, это выражается кратким таким, как теперь говорят, мемом или афоризмом, а вот проиграли бы, пили бы баварское. Да? Это было очень популярно, продвигалось там в 90-е годы.
1: Угу. И почему бы не сдали Ленинград?
0: Да, и почему вы не сдали Ленинград, да, совершенно верно. Французы же сдали Париж, да, и там все было хорошо. Ну, вообще говоря, во Франции все было очень хорошо. Они прекрасно себе жили. Вот Жак Ив Кусто, наш знаменитый океанограф, которого очень любили в Советском Союзе, он, между прочим, был кадровым офицером французского флота. И вот представьте себе, 1942 год. Ваша родина только что проиграла абсолютно по всем статьям, капитулировала, сдалась. Боши промаршировали по центру Парижа и, так сказать, утвердились там. Им удалось то, что они не смогли сделать в 18-м. И Жак Ив, как я сказал, кадровый офицер, который присягал прекрасной Франции, вы думаете, он ушел в сопротивление? Вы думаете, он зарыл винтовку, потом откопал? Может быть, он пускает...
1: Честно говоря, не знаю.
0: Пускает эшелоны под откос? Или хотя бы там, не знаю... убивает из-за угла немецких офицеров, оккупантов в Париже. Нет, Жак Ив лежит на прекрасном песочке на Средиземноморском побережье и думает, как бы вот им с друзьями нырять поглубже и оставаться на глубине подольше, и изобретает вот акваланг. Это вот этим он занимался летом 1942 года в оккупированной Франции. И в этом как бы колоссальная разница, да, между менталитетом там и менталитетом у нас. И я переосмысливал именно через осознание вот этого вот менталитета, что какие бы претензии к советской власти тогда у людей не были, а они были очень серьезные, но пришло то, ради чего мы должны оставить все наши какие-то разногласия, какие-то претензии, и вот идти до конца.
1: А вы же хотели написать книгу, если я ничего не путаю,
0: хотел.
1: О 1941 году.
0: Хотел, отложил, не могу. Вот все по той же причине, потому что действительно есть вещи, о которых можно писать или самому через это пройдя, но, к сожалению, фронтовики, они практически ничего не писали вот о лете 41-го. Точнее, писали, но вот опять же, вот в том же вот... ключе, которым мы были перекормлены, что ну никакой особой трагедии не было, ну да, враг силен, враг наступает, мы там временно отходим, преодолеваем трудности, ну, в общем, ничего. А вот той вот трагедии, которая это была в западных областях, в Белоруссии, в Смоленской области, ну и вплоть до самой Москвы, об этом даже Константин Симонов, наверное, лучший из тогдашних военкоров, отец всех военкоров, в своей очень честной книге «100 лет, 100 суток войны», даже он, я вижу, как он вот себя останавливал, что вот нет, я не могу об этом писать. Какие-то вот намеки у него прорываются. И то, что эта трагедия была смесью геройства и подлости, и трусости, невероятных подвигов и невероятных же предательств, но подвигов, разумеется, было на порядок больше. Вот через вот это, через осознание вот этого, вот этой вот сложности всего этого я и переосмыслял, что да, да, были люди, которые с готовностью пошли служить немцам, да, были люди, которые бежали, да, были люди, которые вывозили свои фикусы и свое имущество, в то время как раненые оставались на обочинах. Да, были случаи, когда...

0: приветствовали цветами, в частности, во Львове.
1: И даже в Киеве это тоже было.
0: Да, даже в Киеве, даже и сейчас, когда вы смотрите на трофейные немецкие фотографии, немецкая девушка приезжает работать в Киев и, значит, хорошо проводит там время. То есть вот эта вот сложность этого процесса, его, конечно, нельзя замалчивать, потому что от правдивого рассказа о всех тех трудностях, которые были пережиты, о тех подвигах и тех, о тех высотах и о тех провалах, которые были, только возрастает наша слава. Я это переосмыслил именно через вот эту сложность, отходя от такого вот, знаете, шапкозакидательства некоего.
2: А вы подступались к этой работе?
0: Я подступался к ней несколько раз.
2: Есть наброски?
0: Наброски есть, их много, но, знаете, автор иногда понимает, что есть вещи, которых он не расскажет так, как он считает достойным об этом рассказать. И поэтому я этот роман оставил.
2: Но вы собираетесь к нему вернуться?
0: Нет, я к нему не вернусь. Для этого у меня нет соответствующего душевного опыта, и, к сожалению, этот душевный опыт, он уже практически ушел. Все-таки об определенных моментах, наверное, чтобы это отразить, нужен был вот талант. Нужен был талант не мой, талант Пушкина, талант Достоевского. Может быть, вот они бы вот волшебным образом, возникнув в нашем времени, может быть, они бы смогли. Может быть, родится новая проза, может быть, родится проза среди тех, кто воюет сейчас, может быть, вот люди, которые сами через это все прошли, они смогут переосмыслить уже и написать о 41-м, о нашей величайшей национальной трагедии, потому что львиная доля наших потерь, она, в общем, пришлась на 41-й год. Я имею в виду потери вот территории, потерь в гражданском населении, а потом это гражданское население вымаривалось голодом, вывозилось в Германию, и когда нам пришлось, да, как говорил Владимир Семенович Высоцкий, точнее, пел, наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пряди и крохи, то приходилось, да, приходилось сносить артиллерии наши же города и наши деревни, потому что там враг, и уже нет возможности разбираться, есть там гражданское население или нет гражданского населения. Надо было идти вперед.
2: Но есть еще такой жанр, как альтернативная история, и тут тоже вы бы не стали то, что называется литература попаданцев,
0: вот
2: погружать.
0: Тут бы как раз стал бы. Роман 1941 – это была моя попытка вот действительно написать на абсолютно серьезно и вот пытаясь действительно войти в шкуру человека того времени.
2: Когда Сталину кладут на стол некую докладную, и все меняется?
0: Нет, нет, я имею в виду 41-й год, это вот это 41-й год для меня роман этот, это был не попаданческий роман, это не альтернативная история, это именно был военный роман, где я хотел, ну, не знаю, назовите это гордыней, но хотелось бы написать что-то подобное «Живым и мертвым» Симонова. И, кстати, вот об этой книге я просто вижу, да, как уже опытный литератор, я вижу, как Симонов себя тоже останавливает. Нет, я не могу об этом написать. Нет, нет, нет, не могу, и об этом не могу, и о том не могу. И поэтому тоже получается вот это вот... Ну да, немцы дошли до Москвы, но в общем... И вот это вот, ну, в общем, оно, кажется, очень сильно нам тогда повредило. И когда ты пытаешься написать вот этого, без вот этого вот ощущения, с полной отдачей, с полным погружением, вот тут ты и понимаешь, что нет, не можешь, не сможешь, получится лажа.
2: На радио «Комсомольская правда» говорим с одним из ведущих российских фантастов Ником Перумовым. Вернемся после небольшого перерыва.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
4: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
3: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
3: Об атаках.
5: Один мирный житель погиб, 7 человек, в том числе 2 детей, ранены из-за атак ударных дронов ВСУ в ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. Сообщается, что воздушная опасность объявлена в Тульской и Липецкой областях. Ранее Минобороны отчиталось о ликвидации средствами ПВО с 7 утра до 8 вечера 168 беспилотников ВСУ на территории 12 российских регионов, а также акваториями Черного и Азовского морей.
3: О памяти.
5: Владимир Путин возложит венок к могиле неизвестного солдата в Александровском саду в понедельник. Торжественная церемония приурочена к Дню памяти и скорби, сообщили в Кремле. Глава государства также почтит память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложит цветы к памятным знакам городов-героев. Традиционная памятная акция проходит у Кремлевской стены каждый год в день начала войны.
3: О происшествии.
5: В Азербайджане из-за повреждения подводного трубопровода произошел разлив нефти. Пятно обнаружили в районе пляжа Дюбинди на побережье Каспийского моря, сообщили в производственном объединении «Азнефть». После диагностики специалисты выявили источник утечки и остановили транспортировку нефти. По предварительной версии, магистраль зацепил якорь проходящего судна. Сейчас экологи очищают загрязненную воду.
3: О налогах.
5: Король Великобритании впервые раскроет информацию о размере уплачиваемых налогов. Карл III опубликует данные вместе с ежегодной финансовой отчетностью королевского двора. По закону монарх не обязан платить подоходный налог, сбор на прирост капитала или на наследство с имущества, полученного от Елизаветы II. При этом, как отмечает Рейтер, Карл III добровольно согласился выплачивать некоторые налоги, в том числе при продаже личных активов. Королевская администрация пояснила, что раскрытие информации связано с желанием повысить прозрачность финансовых операций. Это позволит гражданам Великобритании понять принципы отчетности двора.
3: О спорте.
5: Американская теннисистка Серена Уильямс примет участие в Уимблдоне. Организаторы соревнования предоставили спортсменке специальное приглашение для участия в одиночном турнире. Ранее сообщалось, что Уильямс приняла решение о возобновлении карьеры. Первый турнир она провела в Лондоне, выступив в парном разряде с Викторией Мбоко из Канады. До этого Уильямс в последний раз выходила на корт в 22-м году. Серене Уильямс 44 года. Она 7 раз выигрывала открытый чемпионат Австралии, 3-жды открытый чемпионат Франции, 7 раз Уимблдон и 6 раз открытый чемпионат США. Также на ее счету 3 золотые медали Олимпийских игр в парном разряде и 1 в одиночном. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: С Николаем Даниловичем Перумовым, лучшим фантастом Европы 2004 года. Напоминаю тем, кто умудрился не прочесть ни единой его книги. Мы говорим о событиях прошлого, о событиях настоящего и будущего. Однажды вы сказали, что компьютерные игры для себя закрыли. Но по вашим книгам, совместным работам с Сергеем Лукьяненко «Не время для драконов» и «Не место для людей» были созданы игры. Вы их видели?
0: Только по «Не время для драконов».
2: Так.
0: Видел, да, видел.
2: И как вам?
0: Ну, попытка была хорошая, но в силу ограниченности бюджетов и ограниченности аппаратных средств, конечно, это не достигло того уровня, на которое хотелось бы, хотя у этих игр были свои поклонники.
2: А вы сами из мира игр ушли?
0: Из мира игр, да, в общем, я ушел. Я перестал.
2: Интересно ли, времени нет?
0: И то, и то. Слишком много осталось проектов, которые нужно сделать, слишком много книг, которые я еще хочу написать, слишком много всего, что есть, и просто нет возможности тратить время на вот такие вот очень времяпожирающие развлечения. А так когда-то, да, когда я был моложе, да, я был геймером, как это называется, я был, ну, не игроком, все-таки игрок в нашей русской традиции, это больше игрок в азартные игры.
2: Могли
0: как...
2: играть ночами?
0: Мог.
2: Напролёт?
0: Да. Ну, не напролёт, уже не те мои годы, но мог, да. Особенно, когда вот это все только начиналось, когда все это было таким новым, таким ярким, таким неожиданным, даже хотя это было не очень... Ну, может быть, это не достигало уровня там, современных игр, как там, «Ведьмак» или «Бог войны». Но все равно это было действительно, это было вот погружение в действие, погружение в фантастический мир, и, конечно, это притягивало. Сейчас уже ты видишь, что возможности этого не то что ограничены, но для того, чтобы в них что-то серьезно делать, ты должен посвятить этому слишком много времени и сил, и это уже совсем другой калинкор.
2: Как вообще работать с другим человеком в том жанре, который вы ну, сделали крайне популярным в стране?
0: На самом деле работать в соавторстве не так трудно, как кажется. Излюбленный вопрос, как вы пишете вдвоем, это задавалось братьям Стругацким, и Борис Натанович оставил, в общем, подробные достаточно, не то что воспоминания, но он и сам об этом рассказывал, и из опубликованных сейчас их писем с переписки с Аркадием Натановичем. Мы знаем, как они это делали, там, как набрасывался сюжет, как потом разрабатывались определенные куски, как они пересылались друг к другу, как этот текст перечитывался, правился, носились предложения и делали следующие шаги. И фактически ты так и работаешь.
2: То есть у вас процесс похожий?
0: Процесс очень похожий, да.
2: Никто из вас не тянет одеяло на себя?
0: Нет, никто одеяло не тянет. Наоборот, мне везло с авторами. С Сергеем Васильевичем мы работали очень продуктивно. Вот нам нравилось работать вместе.
2: А тогда вы можете назвать сейчас те проекты, над которыми работаете прямо сейчас?
0: Ну вот прямо сейчас у меня в работе отдача старых долгов, тех книг, которые мои читатели ждали долгие годы, иногда и десятилетия. Это завершение вот моей средиземской эпопеи, Средиземье в мире профессора Толкина, который, ну, конечно же, в моих книгах это не мир профессора Толкина, это прямо говорю, я никогда не писал вот такое строгое каноническое продолжение. Это такое, знаете, отражение, как у Желязной, если вы читали «Девять принцев Амбера». Вот Амбер отбрасывает бесчисленное количество отражений, и Средиземье тоже отбрасывает бесчисленное количество отражений. Поэтому вот у меня, будем считать, действие происходит в одном из таких отражений, достаточно близких, но, тем не менее, отражений. Я завершаю роман, дилогию «Небо Валенора». Я переделал свою старую неудачную книгу «Адамант Хенны», я ее переписал. Это была моя неудача, когда я был, что называется, молод и не очень хорошо умел управлять текстом, в чем я признаюсь. Я эту книгу, единственную из своих книг, я, в общем, переделал. И сейчас дописываю, редактирую книгу под названием «Кровь Арды». Это завершение Средиземского цикла. Потом это вторая имперская дилогия. Если помните, у меня была такая дилогия, называлась «Череп на рукаве, череп в небесах», или, «Первая, небесах, имперская», да. Или «Первая имперская дилогия». Я долго хотел не то чтобы продолжить, а, в общем, написать следующую фазу этой истории, и вот сейчас над ней работаю из других проектов, потому что я одновременно пишу много книг, я не могу сосредотачиваться на какой-то одной, я выгораю, я теряю интерес, работа из радости превращается в работу, да, в обязанность, вот там, как раб на галерах, да, двигай весло, выдавай текст. Я так не могу, я должен радоваться, поэтому я переключаюсь. Поэтому у меня в работе и «Раб неназываемого» – это завершение «Хроник Хьорварда», моей тоже классической трилогии, хотя он идет не так быстро, как хотелось бы. У меня и четвертая книга из «Приключений Молли Блэквотер» – это такой стимпанк, паропанк в сочетании с русским фэнтези. Героиня моя, в общем, она выбрала свой путь и твердо по нему идет. Это была такая попытка показать нас с точки зрения чужих. Вот как они нас воспринимают, и как потом они в нас погружаются. Вот эта вот девочка Молли, да, она как бы такая викторианская англичанка, но вот она находит в себе силы понять этого вот чужого и понять, что этот чужой на самом деле действительно обладает той самой всемирной отзывчивостью, о которой говорил Достоевский. То есть вот эта вот книга тоже называется «Магия и мониторы». Ну и, в общем, я написал, и сейчас вышла новая абсолютно дилогия в новом мире. Вышла книга «Демоны и знаки», сейчас готовится к печати, уже вот сверстали книгу «Руны и пути». Это моя попытка уйти в совершенно новую вселенную. Ну, то есть проектов много, и какие-то, может быть, я сейчас даже сходу и не назову, потому что я к ним обращаюсь, потом отставляю, потом снова возвращаюсь.
2: Что с кинопроектами по вашим книгам?
0: С «Рождение мага» как такового развития, как вот именно сериал, развития не получило, прежде всего потому, что все-таки технические средства нужны здесь очень продвинутые. «Алмазный меч», «Деревянный меч», к нему написан сценарий. И вот продолжается работа над компьютерной игрой по этому роману. Там
2: Но сценарий, он еще не взят в работу как...
0: В работу он не взят, потому что, скорее всего, сейчас более перспективно в условиях вот такой вот цифровизации, более перспективно двигаться по треку компьютерной игры, компьютерной среды, и потом двигаться уже непосредственно к экранизациям, потому что многие из молодого поколения, они заходят в это вот именно через компьютерные игры.
2: Искусственный интеллект придется привлекать?
0: Да, придется привлекать искусственный интеллект, хотя, опять же, я всегда говорю, что это не искусственный интеллект, это большие языковые модели, это красивое название, на самом деле это просто алгоритмический подбор, ну, в буквальном смысле, по созвучию, вот, по аналогии. Ничего творческого этот искусственный, в кавычках, интеллект, в кавычках, сделать не может. Он может более или менее связано или менее связано имитировать вот какие-то паттерны, которые есть в человеческой литературе, но он не может ни сгенерировать сюжет, он не может сгенерировать характер, он не может сгенерировать эмоции. Он выдает, знаете, вот такое есть в нашем лексиконе авторском словечко, извините за тавтологию, словопомол. Вот он этот словопомол и выдает. Хорошо. В огромных количествах. Пожалуйста, да. Это он вам выдаст вагон, какой там вагон, эшелон, отдельную платформу и маленькую тележку, и маленькую тачку. без ограничений. Но все это будет именно словопомолом. И я честно могу признаться, что я не вижу сейчас вот для данного уровня технологий, я не вижу здесь перспективы. Больше того, вот сейчас, когда я работал над одной книгой, мне нужны были достаточно специфические исторические материалы по Ленинграду. Я запросил этот ИИ, искусственный интеллект, и он мне выдал некую справку, что данные материалы в сети недоступны, а вот есть, значит, то-то, то-то и то-то. Когда я провел поиск сам, я буквально мгновенно нашел отсканированный справочник, где были нужные мне данные. Искусственный интеллект элементарную эту задачу провалил. Он ничего не смог найти. Хотя...
2: Или нашел ошибочные вещи.
0: Находят ошибочные вещи, сочиняет, галлюционирует, придумывает.
2: На радио «Комсомольская правда» один из лучших ведущих российских фантастов Ник Перумов. Мы вернемся после небольшого перерыва.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: Реклама. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Продолжаем разговор с отцом русского фэнтези Ником Перумовым. Как вы относитесь к тому, что вас называют отцом русского фэнтези? Это справедливая оценка? И кого бы вы еще среди родителей жанра назвали?
0: Ну, нас было трое тогда.
2: Их было трое на
0: Их
2: челне.
0: Было трое, да. Их было трое. Если быть абсолютно хронологически точным, то первой книжкой вот такого вот русского фэнтези была книга Лены Хаецкой «Меч и радуга». Но она вышла под импортным псевдонимом Мэдалайн Симмонс. Потому что вышла в издательстве «Северо-Запад», покойном издательстве, в так называемой знаменитой «желтой серии», в которой выходил вот Толкин, выходила классика фэнтези. И вот там появилась эта книга «Меч и радуга». Это было лето 93-го года. То есть формально у Лены есть пальма первенства. У меня есть пальма первенства в том, что в этой желтой серии была впервые напечатана моя книга под русской фамилией. Хотя и со слегка англизированным именем, да, но, с другой стороны, называть там Николая Ники, это было принято в начале века, да, в том числе и в моей семье. среди старшего поколения моей семьи. То есть, и третья – это волкодав Марии Васильевны Семеновой. Вот, можно сказать, что русского фэнтези один отец и две мамы. Хотя между нами никогда не было никаких, упаси Господи, отношений, вот, что можно было бы, чтобы никто бы не воспринял мои слова об отце и матерях слишком уж буквально. Вот три первых автора, которые пошли именно в фэнтези. До фантастики, да, уже публиковался, давно уже публиковался Крапивин, уже, по-моему, вышла «Пристань желтых кораблей» Сергея Васильевича Лукьяненко, выходили книги Гуликовского, но это было больше все-таки фантастика. Все-таки в Советском Союзе была гораздо более сильная школа НФ, научной фантастики, чем фэнтези. Фэнтези вообще, ну, грубо говоря, не существовало, потому что этот жанр казался действительно каким-то странным. Никто не писал про эльфов, никто не писал про гномов, да даже на основе, там, не знаю, славянской мифологии никто тогда не писал ничего.
2: А почему вы, ну, если я правильно понимаю, несколько лет переводили Толкина с учетом того, что «Властелин колец» у нас, не знаю, был под формальным, не под формальным запретом, и шансов на то, что это когда-нибудь увидит свет, будет напечатано в России, они были, мягко говоря, невелики?
0: Просто чисто из любви к искусству. Это были 80-е годы, честно говоря.
2: А где вы нашли вообще его на английском-то? Вот.
0: Ой, Ленинград, портовый город, так. Моряки привозили не только... Угу. Господи, как это?
2: Не сам издат.
0: Да, не сам издат привозили, не только сам издат привозили, и не только кассетные магнитофоны, или этот, как его, господи, мохер. Боюсь сделать неправильное ударение.
2: Мохер.
0: Мохер, ну вот. Попадали книги разными путями, и вот в моем случае просто вот удачно нарвались.
2: И вы так хорошо знали английский, что сели за перевод на русский?
0: Это там была же... моя дерзость. Я штурмовал, что называется, как корабли штурмуют бастионы, известный наш фильм советский еще. Не обладая достаточными знаниями языка, я сидел в словарях, обложившись словарями, и штурмовал вот этот вот очень сложный, красивый, настоящий, глубокий английский язык профессора Толкина.
2: Действительно, несколько лет вы переводили?
0: Несколько лет, да, я переводил это было очень медленно, и это была большая, очень трудная работа. И, конечно же, я видел, что я отхожу от духа книги,
2: переводя буквально?
0: Переводить буквально, да, и вот ты чувствуешь, что ты хочешь что-то внести свое. Но если ты хочешь внести свое, то, извини, пиши свое, да. А вот текст самого «Властелина колец» нужно оставить таким, каким он есть. Если вы меня спросите, какой перевод я считаю лучшим, такого не существует. Все переводы, ну, скажем так, наверное,
2: а вы прочли
0: перевод Кистяковского.
2: То, что было всё у нас, да?
0: Да, перевод Кистяковского и Муравьёва, вот этот вот первый том, сокращенный, книжка «Хранителей», с которого началась Толкиниада в Советском Союзе-России. Это очень поэтический перевод, очень красивый, там великолепный русский язык, вот, за который отвечал покойный Андрей Кистяковский. Последующие переводы, которые уже делал один Муравьёв, гораздо менее удачны.
2: Но это что, это не столь близко к истинному
0: Толкину? Это не столь близко к истинному Толкину, да. Все-таки я боюсь, что адекватно перевести «Властелина колец» на русский вообще невозможно. Это глубоко религиозная, глубоко католическая книга.
2: То есть есть специфическая терминология, которая не переводится на русский?
0: Не то, что терминология, а все-таки вот этот дух и строй английской речи, которая красиво звучит по-английски, угу. Но если вы попытаетесь буквально перенести это на русский язык,
2: теряется.
0: У вас теряется. Да.
2: То есть теряется темпоритм, теряется музыкальность?
0: Теряется ритм, теряется музыкальность, становятся тяжелыми, неуклюжими, перегруженными эпитетами. Ну, вот смотрите, да, по-английски прозвище Арагорна, да, одного из главных героев, Страйдер.
2: Страйдер или Страйкер?
0: Страйдер, так. Через D, страйд, от глагола to stride, буквально это шагать. То есть четкое, красивое, энергичное английское слово «страйдер». Да, это вполне можно считать прозвищем. А вот попробуйте перевести его адекватно на русский. Как только не извращались. Бродяга шире шаг, там, бродяжник, странник. Ну, на самом деле, может быть, даже странник тут...
2: Ближе всего.
0: Ближе как-то всего, но это абсолютно не соответствует вот прозвищу, которое ему дал Толкин. То есть, фактически, нам нужно было... создавать что-то абсолютно новое, вот то, что начал делать Костяковский, и, может быть, это был единственный правильный подход, который он интуитивно нащупал, что нужно создавать вот новую поэтику, именно русскую поэтику на основе английской. Помните, у Набокова есть пересказ «Аня в стране чудес»?
2: К сожалению, не читал.
0: Ну вот он пересказал Алису.
2: Да, понятно, аналогия понятна.
0: Да, Алису переводила... По-моему, наиболее удачный перевод – это Топоровой.
2: Ну, у нас многие там классики переводили, по-моему, сказать, даже чуть ли не Маршак переводил, хотя не факт.
0: Ну, по-моему, Захадёр даже
2: переводил. Захадёр, да.
0: Захадёр даже переводил. Ну, короче, вот то, там тоже, там настолько плотная английская вот эта вот речь, и нужно придумывать настолько далеко уходящие русские аналогии, чтобы это все вот эти вот игра бы слов как-то, хоть как-то бы работала, что нужно создавать фактически новый, абсолютно новый текст. Вот точно так же и с «Властелином колец». Его нужно писать по-русски фактически заново, вот создавать новую поэтику, другую поэтику, но не пытаться перевести его буквально, дословно, воспроизводя вот все вот эти вот английские, пытаясь воспроизвести английский ритм, английский размер, то есть, не получится.
2: То есть нужен новый русский перевод «Властелина»? Или...
0: Нужен новый русский перевод «Властелина», я бы даже, может быть, сказал пересказ. В хорошем смысле слова «пересказ».
2: Но это же будет новая книга, нет?
0: Это будет, да, это будет новая книга, но вот в отличие, скажем, от старины Хэма, которого... кумира шестидесятников, которого можно действительно переводить абсолютно буквально.
2: Но Хемингуэй, у него язык такой.
0: У него язык такой, вы совершенно правы. Да. Ну, и плюс к тому известный каламбур, что очень многие английские и американские авторы очень выигрывают в русском переводе. Да? Школа Райт-Ковалёвой. Да? Вот тут, в отличие от старины Хэма, от Хемингуэя, у нас есть очень сложный, очень красивый сам по себе язык, и его передать можно только подобрав совершенно новую поэтику и новые выразительные средства. Но мы как-то очень много времени этому посвятили.
2: Хорошо. Когда-то вы писали с 11:30 до 2 дня и с 1:00 до 2 ночи. Этот график, я так понимаю, уже сломан.
0: Ну, конечно же, график у меня никогда не было, я работал, в общем, над тогда, когда было время и силы, и над тем, над чем было время и силы, потому что не над всеми книгами вы можете работать в определенном настроении.
2: Будем читать прежние, будем читать новые книги замечательного российского фантаста Ника Перумова, который был в гостях на радио «Комсомольская правда». Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на Радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
8: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Востоковед Николай Севастьянов о политическом будущем премьер-министра Израиля.
10: Нетаньяху – это политик чрезвычайно опытный. Он проходил через множество внутренних кризисов, и так или иначе до сих пор ему удавалось сохранить свои позиции. Я не вижу пока сейчас, вот в моменте, какой-то непосредственной для него угрозы. То есть ситуация сложная, да. В такой сложной ситуации, пожалуй, он еще не был. Но пока говорить о том, что завтра у него все рухнет, и он отправится в отставку, ну, я бы так, конечно, не стал. Я думаю, он найдет все-таки формат, при котором ему удастся сохранить интересы Израиля, в том виде, как он их себе представляет. Это как представляют на самом деле даже многие политики ему оппозиционные, потому что здесь надо учитывать, что многие люди, которые оппонируют Нетаньяху, они точно так же считают, что проблему Хизбалла им нужно решать. Проблему Ирана нужно решать, и в Газе точно так же Хамас нужно все-таки ликвидировать. То есть тут нет такого, что все оппоненты Нетаньяху считают, что давайте со всеми замиримся. Это очень такой взгляд далекий от действительности. Я думаю, он сумеет все-таки из этого выйти.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Из-за большего количества подкожного жира женщины хуже, чем мужчины, переносят высокую температуру. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
3: О терроризме.
5: Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских беспилотников на Керченский полуостров. В воскресенье под удар попали объекты гражданской инфраструктуры, паромная переправа в Крыму. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, в ходе налета погибли и пострадали мирные жители. Сейчас следователи устанавливают всех причастных к преступлению.
3: О политике.
5: Дональд Трамп считает, что премьер Британии Кир Стармер уйдет в отставку из-за провала миграционной и энергетической политики. Об этом американский президент написал в соцсети True Social. Накануне газета «Телеграф» со ссылкой на источники написала, что в окружении Стармера убеждены в готовности премьера подать в отставку, возможно, уже в понедельник. Британский министр по делам бизнеса Питер Кайл назвал эти сообщения спекуляцией.
3: О происшествии.
5: Умерла российская туристка, которая отравилась вином на Бали. Анна провела в состоянии комы 22 дня. Врачи боролись за ее жизнь, но два обследования показали полное отсутствие кровоснабжения головного мозга. После консультации семья подписала отказ от реанимационных мероприятий. Сегодня женщина скончалась, не приходя в сознание. 1 июня Анна выпила местного вина, которое продается в каждом магазине. Ей стало плохо уже через несколько часов. Врачи диагностировали отравление метанолом. У туроператора Fun & Sun произошел масштабный сбой, у компании перестал работать сайт и часть внутренних сервисов. В итоге туристы остались без документов, авиабилетов, страховок, ваучеров на заселение и так далее. В компании признали временные технические неисправности и заверили, что, несмотря на трудности, продолжают организовывать отдых российских туристов. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора, за 3 дня с начала возникновения технических проблем компания обслужила около 70 тысяч человек.
3: Об аномалиях.
5: В нескольких странах Европы объявили максимальный уровень опасности из-за жары до плюс 44 градусов. Об этом сообщают Рейтер и Гардиан. Правительство вводит разные ограничения. Например, в Испании футбольная федерация закрыла большую фан-зону для болельщиков в Мадриде. В Париже запретили продажу крепкого алкоголя, пива и крепленных вин на набережных Сены и канала Сен-Мартен. В некоторых регионах Италии введен запрет на проведение тяжелых строительных, дорожных и сельскохозяйственных работ на открытом воздухе в середине дня. А в Британии власти распорядились о снижении скорости поездов из-за риска деформации рельсов. Еще больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
3: Вопрос дня.
11: Добрались. У нас сегодня было несколько событий, и мы их очень активно обсуждали в редакции, и вопрос дня родился сам собой. Даже вот не привязанный к какому-то конкретному событию, но звучащий следующим образом. Смотрите, происходит какое-то правонарушение. Они могут быть абсолютно разнообразными. Ну, жизнь, да? Так вот, что именно должно произойти, я имею в виду, конечно, правонарушение, свидетелем которых вы вдруг или уже не в первый раз стали, которые заставят вас, уважаемые слушатели, зрители наши, вызвать полицию, обратиться в полицию. Ну, как пример. Вот вы слышите, у соседей каждый вечер какие-то регулярные ссоры, скандалы, и там, я думаю, ухо любого взрослого разберет, что-то серьезное или нет. Будете вмешиваться, вызовите полицию, пойдете, напишите заявление. Может, там действительно побои, а может, ну, я не знаю, семью начнете рушить. Вот могут же такие мысли возникать. Я думаю, я никого не удивляю этими своими измышлениями. Детские площадки. Так вот, недавно совсем было дело. Один родитель сделал чужому ребенку замечание, или, точнее, ну, после того, как его, собственно, ему нажаловался, и тот применил не то, чтобы он его избил, нет, но рукоприкладство. Вот, как это говорят, за шкирку взял. Это уже все, это уже нельзя. Множество свидетелей. Идешь мимо площадки, а там дети играют, а товарищи взрослые, которые привели этих детей, ну, такая компания, а они там распитием спиртных напитков занимаются. Ну, и так, знаете, может, ничего бы, если бы не стояла бы бранная речь трехэтажная. Вот об этом, обо всем. Когда? Что вас может заставить? 8 800 200 ровно 9702. Самара на связи. Дмитрий, здравствуйте. Слушаю вашу точку зрения.
12: Так, для меня очень неожиданно. Я просто, знаете, вот только что вы задали ваш вопрос, я сразу же набрал и сразу дозвонил.
11: Формулирую, коротко формулирую. Все нормально. Да. Что из правонарушений, свидетелем которых вы вдруг стали, заставит вас обратиться в полицию, вызвать полицию, написать заявление в полицию? Ну, разные ситуации бывают. Ведь есть что-то, что нас не тронет. Ну вот давайте.
12: Да, я слышал ваш вопрос, как сказал, вот не ожидал, что так быстро звонить. Ну, у меня недавно был случай, когда просто во дворе второй день находится компания молодых людей, подростков на питбайках и мешают прохожим, мешают детям, то есть показывают свои трюки, которые они считают, наверное, очень интересны для всех окружающих. Вот. Поэтому я, соответственно, позвонил, там было, скорее всего, вопрос больше не к полиции, а вопрос больше к ДПС. Вот, со мной говорили, то, что никто не связался, правда, не знаю, были ли какие-то у них из-за этого последствия.
11: Понятно, понятно. В общем, мешали людям и не просто доставляли какие-то шумные неудобства, а еще и риск некий для жизни и здоровья возникал. Спасибо, спасибо, но странно, что не отреагировали. Да, дозвониться сложно, но в итоге перезванивают. Я вот с этим имела дело. 8 800 200 ровно 9702. Воронеж на связи. Олег, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
11: Слушаю вашу точку.
13: Больше того скажу, вызывал.
11: Вызываю и буду вызывать. Я с вами.
13: Буду вызывать.
11: Я
13: с вами. Кто-то же должен вызывать.
11: Кто-то
13: вот
11: должен.
13: Я.
11: Да, давайте. По поводу.
13: Это вот тот нудный чувак, да, про который про спорт.
11: Да душнило мы с вами вдвоем. Давайте,
13: так,
11: говорите.
13: Точно,
11: повод. Давайте.
13: Так точно. Значит, общественная безопасность и нарушение социального порядка. Вот не хуже, как ситуация, коллега писал, на площадке ночью производить действия очень шумно и бить бутылки друг другу, угрожать этими вот... Как они называются-то?
11: Розочка, да? Это называется.
13: Розочки.
11: В нашей юности
13: вы,
11: так
13: вы гораздо
11: было.
13: Более криминальный человек, чем я.
11: Пожалуйста.
13: Вот. Меня... Или, например...
11: Уж с Воронежем тягаться, курянки, и... знаете?
13: Приходите, потягаемся.
11: Да.
13: Или отъявленное хамство. Вот это постановка себя на ступень выше, на две, на три, чем все остальные. В наглой форме.
11: Ну, понятно. Слушайте, а если вот встречный вопрос. Вы мне сейчас рассказываете про хамство вот это вот махровое?
13: А я тоже хам, да.
11: Да нет, ну прекратите, не провоцируйте. Подождите, сейчас по делу. Я вот вспомнила, я сделала замечание на фудкорте подросткам, которые, как выяснилось, ну, шутливо дрались. По мне, так эта шутка могла закончиться травмой. И они мне говорят, да чего вы поедете, мол, мамаш? Мы друзья и так далее.
13: Ночью под одеялом. Ради бога, все что угодно.
11: Понятно. Ясно. Спасибо большое. То есть не обижаться, а действовать дальше в интересах общества. 8 800 200 ровно 9702. Сочи на связи. Александр, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
11: Да, ну что там у нас в Сочи? Какая точка зрения?
14: Вообще хотелось бы задать вопрос такой. Женщина за рулем с сотовым телефоном – это правонарушение?
11: Конечно. За рулем, правильно я вас услышала?
14: Да, правильно вы меня услышали.
11: А тут неважно, женщина это или мужчина. Здесь... Хочется встречи, а мужчина за рулем.
14: Секунду. Ежедневно наблюдаю, женщина, идущая к машине, не разговаривает по сотовому телефону. Только садится за руль, она его поднимает и начинает разговаривать.
11: Ну,
14: это какая-то...
11: А вы что, вы видео снимаете в этот момент? Как вы доказываете, что она вот это делает?
14: Я никак не доказываю, я просто говорю.
11: А вы советуетесь? Знаете, да. Меня это... Я автолюбитель, я езжу за рулем. Если я сейчас скажу так, как есть. Если бы вы знали, если бы вы только знали, как меня это бесит. Меня и больше всего меня бесит, конечно же, когда это так же, как я, женщина. Потому что к женщинам в два раза выше спрос за рулем. И когда они подтверждают вот, причину, почему этот спрос выше, мне становится очень грустно. Потому что я считаю, что это, конечно, правила дорожного движения, это как устав в армии, они написаны кровью. Поэтому снимите на видео. Давайте. Ушел человек из Сочи. Челябинск к нам приходит. Сергей, здравствуйте. Слушаю вашу точку зрения.
15: Ну, я обычно звоню, обычно сам выхожу. Даже к соседям долблюсь.
11: А вы не боитесь? Случае. Подождите, вот это любопытно. Вот я представила себе, открыл вам дверь сосед, и как дал, вот, ну, страшно же все-таки, мало ли что там за этой дверью
15: шумят. Она, может быть, ему же и... Он же тоже, может, наверное, боится открывать-то дверь.
11: Тоже
15: вдруг ему прилетит. Вдруг ему прилетит.
11: Так.
15: Поэтому был случай недавно вот на улице, там, второй этаж, парень девушку избивал. То есть я давай долбиться. Смотрю, полиция едет. Прижал к полиции, их тормознул. Пошли вместе, зашли домой. Туда кое-как. Дверь нам открыли.
11: Чем дело кончилось?
15: Начали составлять протокол на этого парня. Вроде парень трезвый, девушка вроде нормально. Но видно было, что я даже камнем стекло у них разбил. Потому что он никак не реагировал.
11: Угу.
15: То есть получилось, что я бросил камень, стекло в дребезги. Я зашел в подъезд, соседи открыли, давай дверь выломать, он не открывает. Вышел на улицу, смотрю, полиция едет.
11: А на вас-то встречные не написали заяву? А то ведь там такие умельцы.
15: Там получается, что квартира была съемная. Говорили хозяину квартиры, он тот сказал, а мне без разницы.
11: О, классный хозяин квартиры. Слушайте, однажды тоже ночью было, я вышла на балкон, среагировав, у меня балкон во двор выходит, среагировав на жуткие звуки скандала, вижу картину маслом. Значит, сейчас он ее начнет бить, это соседи были с верхнего этажа, которые уже съехали. Сейчас он ее начнет бить, ломает, бросает ее тряпки, телефон, а она, главное, еще больше его провоцирует. Я понимаю, что люди оба под средствами или под влиянием алкоголя, все это вред сразу упоминаю. И вот только я собираюсь, я сняла видео, ну, чтобы не быть голословной, с балкона крикнула, прекрати, я вызову полицию. Да, иди, ну и так далее. Начинаю вызывать, а они заканчивают. Полиция мне перезванивает, и получается, я как бы зря потратила их время. Ладно, это моя вот такая история, которая поделилась. Иркутск на связи, Игорь, 8-800-200-9702. Игорь, слушаем вас.
16: Буквально вот 2 часа перед вашей программой позвонил в полицию.
11: Ничего.
16: Количество где-то 15-20 человек стояло, молодых людей лет 20. Ну, жилой район, большой магазин, и начиналась какая-то свора. Те, кто отвечал, и те, кто нападающие были, их было больше значительно. Я так думаю, что вдруг была бы потасовка, стояли автомобили. Люди как-то все не реагировали. Пришлось позвонить в полицию.
11: То есть вы как бы предупредительный выстрел сделали?
16: Ну да, это 100% будет конфликт.
11: Полиция среагировала на то, что еще не произошло, на то, чего еще не произошло?
16: Да, меня человек, который принял звонок, попросил назвать фамилию. Я говорю, не в фамилии дело, а если есть дежурный экипаж, можно проехать, и это все.
11: А вы напрасно, всегда. Это такие правила. Всегда спрашивают фамилию, номер телефона, по которому можно отзвониться. Это нормально, это
16: телефонный
11: нормально.
16: Телефонный номер, да, в полиции он отображает. Да, сейчас никаких проблем нет, какую фамилию узнать, если...
11: Нет, ну просто, да, вы-то ничего противоправного. И что, приехали?
16: Я этого не видел, но толпы уже не было.
11: Ясно. Вот тоже тут, понимаете, спасибо вам большое за звонок. Вот похоже, да, начинаешь звонить, дозваниваешься, а уже все рассосалось. Думаешь, черт, может, не надо было. Не знаешь. Мне кажется, это как надо регулировать. Ну, какие-то вот вещи, над которыми задумывается каждый обыватель, который может предотвратить что-то страшное, надо объяснять, я имею в виду, по противоправным органам. Друзья мои, я, наверное, буду заканчивать. Поблагодарю всех вас за звонки.
3: Вопрос дня. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Востоковед Сергей Демиденко о том, почему США не победили в конфликте с Ираном.
18: Почему Иран устоял? Это момент экзистенциальный на самом деле, потому что вообще, в принципе, вот политическая и дипломатическая система США и Запада в целом, она не воспринимает иранский режим и что-то подобное иранскому режиму, как на самом деле политическую систему, как нечто жизнеспособное. Ну, просто у них в учебниках написано по-другому. У них в учебниках, по которым они все учились, вся абсолютно американская элита, там, во всех этих элитных университетах, а там написано, что это авторитарный режим. Авторитарный режим держится на элите и лидерах. Надо перебить элиту и лидеров, и собственно говоря, режим рухнет. А это такая очень колониальная история, на самом деле, по сути своей. Они вот в разрезе этих колониальных своих идей, они это так и воспринимали, на самом деле. А режим не упал, а плана Б-то не было. Они вот эту всю иранскую жену, мы еще будем, понимаете, вникать, как у них там политическая система устроена, как элита устроена. У нас в учебниках написано по-другому. Все. У них очень проектное мышление, на самом деле, американцы. Очень проектное. У них такой, знаете, менеджмент. И если проект как бы не пошел, они его сворачивают и переключаются на другой. Мы уже это наблюдали там в Афганистане, до этого в Вьетнаме, в Ираке. И сейчас та же самая, на самом деле, история, по большому счету.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
19: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Вопрос дня.
11: Так, быстренько, потому что впереди у нас футбол, поэтому нужно успеть. Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу в следующем блоке 8 800 200 ровно 9702. Звоним. Почему? Потому что вопрос очень простой. Что, по вашему мнению, сегодня является признаком статуса и престижа человека? С чего вдруг? Звоним. 8 800 200 ровно 9702. Потому что у каждой эпохи взрослый человек, это каждый скажет и согласится, есть свои приметы хорошей жизни. В советское время, когда наши люди в булочную на такси не ездили, престиж был связан с отдельной квартирой, долгожданным москвичом. Кто не помнит, скажу, что купить его было непросто, даже если деньги были. Дефицитными импортными вещами. В 2000-е им на смену пришли капиталистические уже ориентиры. Евро, ремонт, заграничный отдых, дорогой телефон, досуг в ресторанах. Социальный успех стал более демонстративным и более роскошным. В ЦИОМ узнал у россиян, что, по их мнению, сегодня является признаком статуса и престижа человека. Жду звонков. 8 800 200 ровно. и выясни... 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Так вот, что, по вашему мнению, сегодня является признаком статуса и престижа человека? Наши люди, которые опрашивали других наших людей, узнали, об этом я скажу чуть позже, потому что хочу сразу звонок принять. Вологда на связи. Сергей, здравствуйте.
20: Да, здравствуйте. Здравствуйте.
11: Давайте, я как раз не успела сказать результаты в ЦИОМ. Совпадете вы или нет, интересно.

0: Уже оставлять, не только звонить, но и оставлять свои комментарии, где мы их оставляем. Мы их оставляем на наших страницах официальных во ВКонтакте и на Рутубе. Нужно, соответственно, зарегистрироваться, ну, подписаться, я думаю, там все зарегистрированы, кому нужно, и там оставить комментарий. Так, ну тут пока про политику. Тут такая прямо битва в ВК. Я читаю, как, не знаю, интереснейший детектив. Спасибо, ребята, сегодня обычно Рутуб активнее, сегодня вы. Возвращаюсь к нашему опросу. Итак, жду звонков. Блок всего лишь. Значит, смотрите, ВЦИОМ узнал у россиян, что, по мнению нас с вами, является признаком статуса и престижа. Выяснилось, что, не поверите, элитные автомобили и дорогие бренды больше не воспринимаются, слава богу, нами с вами, как главные признаки прочного социального положения. А тогда что? Что в вас, друзья, сделает статусным и престижным? Руслан с нами на связи. Здравствуйте, Руслан.
1: Здравствуйте.
0: Что вас, вам кажется, сегодня создает статус и престиж человека?
1: Я думаю, автомобиль и загородный дом.
0: Помимо квартиры или, в принципе, что загородный дом? Он
1: помимо,
0: же...
1: помимо квартиры, да. Помимо...
0: А вы откуда, Руслан, дозвонились к нам, если не секрет?
1: Подмосковье, Раменский район.
0: А вы живете в загородном доме?
1: Да.
0: То есть вы статусный?
1: И зимой тоже. Нет, у меня квартиры нету.
0: Да ладно, не скромничать. А у меня дома загородного нет и квартиры. Ладно, я иронизирую, чтобы не было так грустно. Смотрите, что я же только что сказала. Вот какая интересная штука. Вы говорите про жилье. Оказалось, что статус все-таки измеряется возможностью сегодня. Как вы думаете, что в ЦИОМ в результате вывел на первое место благодаря опросу? Но это не то, что вы сказали. Это в 2006 было, то, что вы сказали. Хорошее жилье. Было больше 50%. Ну, про детей там подсказка.
1: А, дети, да, да.
0: Количество... Наличие детей. А, нет, не наличие. Богатство, не угадали. 8800. Спасибо вам большое за ответ, и что позвонили. Сейчас мне просто интересно, догадается, кто-нибудь совпадет с большинством. 8 800 200 ровно 9702. Андрей Васильевич из Воронежа. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мария.
0: Здравствуйте, Андрей
2: Васильевич. Ваш постоянный слушатель. Как-то вы меня сравнили с Виктором Баранцом. Было такое.
0: Ну, я... Это
2: значит,
0: комплимент.
2: Мария.
0: Так.
2: Комплимент и вам тоже. И с прошедшим вас днем рождения, Мария.
0: Спасибо большое.
2: Значит, что? Звонят вам очень смешные люди. Машина, квартира, статус. Главный статус в этом мире – это добро. Добро. Чем больше ты его сотворишь, тем больше оно откликнется тебе. Остальное все не имеет никакого смысла. Здесь мы миг. Далее уходим. А там спросят.
0: Я поняла.
2: Просто спросят.
0: Ну, прям философски надо подумать. Спасибо вам большое за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Алексей Ставрополь на связи. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Итак, Алексей, подождите, я буду немножко вкрапляться. В 2006-м главным признаком престижа было хорошее жилье. Это я уже открыла тайну. Тогда было 55%. А в 2020-м на первое место вышло? А теперь вы говорите?
3: Я думаю, свободное время, когда человек может спокойно взять и уехать в отпуск.
0: То есть, еще средства, возможность получается. Это же не только свободное время, это еще и денежки.
3: Да, чтобы на эти деньги. Вот у меня есть и квартира, и дом, и машина, а времени нету.
0: Ой, какой вы непрестижный,
3: Абсолютно.
0: Ужас.
3: А вот время, когда человек владеет временем, вот это, мне кажется...
0: Ладно, я открою вам тайну. На самом деле, знаете, но это еще не конец. Вы звоните, остальные друзья мои тоже. 8 800 200 ровно 9702. В этом году, спустя, то есть 20 лет, на первое место вышла возможность дать детям качественное образование. Вот этот пункт выбрали 50% опрошенных. Качественное образование. Если бы еще дети знали... Что они хотят, было бы намного проще нам, родителям. Ирина с нами на связи, Нижний Новгород. Здравствуйте, Ирина.
4: Здравствуйте.
0: За что вы выступаете?
4: Знаете,
0: статус и престиж.
4: Статус и престиж для меня. Я боготворю врачей.
5: Вот прям боготворю.
0: Подождите, какой-то ответ на мой вопрос. Давайте я сформулирую вопрос. Что, по вашему мнению, Ирина, сегодня...

0: является признаком сидеть. Все свои. Так вот, сегодня является признаком статуса и престиж человека. Смотри, сработала на собаку. Я в эфире сказала ей сидеть, она прекратила лаять. Ирина.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста.
1: У меня это не получается.
0: Я удивилась сама. Это не предполагалось. Все-таки, что сегодня престиж и статус?
1: Я считаю, что образование, особенно у врачей, престиж
0: вот, теперь
1: статус.
0: Мне понятно.
1: Если я общаюсь с человеком, и он, у меня так в жизни сложилось, слава богу, что я мало болею, да? Но
0: слава
1: когда
0: богу.
1: Я вижу, что делают врачи, наши хирурги, наши, для меня это и статус, и образование, для меня это вообще что-то божественное. Это люди, руки Бога.
0: Обалдеть.
1: Все, вот, в моем понимании, вот это статус.
0: А вы кем
1: вот
0: работаете, Ирина? А вот почему вы врачом не стали? Или до вас как-то дошло это не вовремя?
1: Не получилось. Я в 90-х, когда надо было получить образование, я работала.
0: Надо было получить образование, а мне надо было выживать, да. И образование тогда все рушилось.
1: Да, я выживала,
0: вы
1: маленький ребенок, поэтому у меня не получилось. Но я боготворю врачей, наши врачи, спасибо им большое, огромное.
0: Спасибо. Спасибо.
1: Да.
0: Спасибо вам, Ир, большое. Очень крутое замечание, наблюдение. Псу привет. Смотри, я могу получить... Друзья, вы представляете, если я говорю в эфире, вы можете там... У вас голова болит, приложите приемник к голове. Вдруг пройдет, если я собаку дистанционно. А лису я уже умею включать. Игорь, да? Игорь из Тамбова. Здравствуйте, Игорь.
2: Здравствуйте.
0: Итак, что сегодня можно считать признаком статусности, престижности, на ваш взгляд?
2: Ну, во всяком случае, точно не машина. Потому что много людей знаю, которые ездят, ну, в кавычках, крутые машины, но живут в общежитиях.
0: Угу.
2: Вот. Для них показная статусность – это машина. Вот. Для меня, в принципе, я с предыдущими согласен, что хороший дом, прям вот хороший дом, вот, и дети уже, невозможность детей отучить, а уже отученные дети, которые нашли себя в жизни, которые уже...
0: И ты еще здоровый, молодой и красивый, да, а то как-то все это, знаете, и ты такой старый, больной, убитый. Мы же говорим о нашем с вами престиже.
2: Ну да. То есть, ну, грубо, вот к 50 годам.
0: Да просто пожить
2: уже...
0: еще хочется в этом статусе престижном и статусном. Спасибо вам большое. Ну да, я поняла, к 50, чтобы все это было. Так, ну у меня еще есть задел. Минут у нас времени. Алексей из Москвы. Здравствуйте. Алексей, слушаю вас. Москва. Говорите.
3: Алло.
0: Минута у нас осталась.
3: Да.
0: Солируйте.
3: Здрасте. Наверное, соглашусь с вами, и вот с языка сняли, все-таки на сегодняшний день статус, на мой взгляд, это дети и количество детей, и их качественное образование.
0: Да.
3: Вот я сам врач-хирург, да, ну не надо боготворить врачей, это такая же профессия, абсолютная специальность. Научить можно оперировать и курьера взять, и через 10 операций я ему покажу, и он 11 сделает сам. А вот дать правильное и качественное образование, мне кажется, на сегодняшний день это...
0: Спасибо. Это
3: самое
0: важное.
3: Статус.
0: Спасибо вам, Алексей, большое. Тем не менее, спасибо. Мы знаем, сколько вы учитесь, какая на вас ответственность. Друзья мои, впереди у нас дневник Мундиаля, чемпионат мира 2006. Слушаем, а итоги дня вернутся завтра.
4: Вопрос дня. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о перспективах разблокировки Армузского пролива.
6: Есть четкое понимание того, что каждая из сторон хочет остаться при своем. То есть есть некие незыблемые для каждой из сторон вещи, и в общем и целом никто не хочет потерять лицо. Понятно, что деньги хотят зарабатывать все, но из того конфликта, в который, по сути, Соединенные Штаты втянул Израиль, выходить нужно очень аккуратно, аккуратно его расшивать. Напомню, что даже после того, как пролив, дай бог, будет разблокирован, требуется время на то, чтобы элементарно разминировать акваторию, потому что там полным-полно мин. А плюс надо решить с теми судами, которые там уже скопились. Ну и вообще нормализация и возвращение вот к тем объемам поставок, логистики и нормализации судоходства, как это было до военного конфликта, займет от полугода до года. То есть не раньше вообще начала 27-го года, при условии, что не будет никаких провокаций, там иных попыток хаотизации ситуации в регионе. То есть длительный процесс это займет.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
4: О Белоруссии.
0: Минск не втягивается в конфликт на Украине, но наблюдает за происходящим, заявил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин. Он отметил, что Белоруссия держит определенные силы на границе с Украиной, но в минимальном объеме для того, чтобы обеспечить прикрытие госграницы. Как отметил министр, задача белорусской армии прежде всего обеспечить спокойствие граждан. Ранее президент Александр Лукашенко, комментируя атаку на белорусский автобус под Брянском, предупредил, что попытки втянуть Белоруссию в войну плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать. Власти в Запорожской области предупредили о заминированных купюрах на улицах. Администрация призвала взрослых объяснить детям, что не нужно подходить и прикасаться к найденным на улице деньгам, сверткам, коробкам и любым другим бесхозным предметам. Кроме того, от подозрительной находки надо сразу отойти на безопасное расстояние и сообщить о ней взрослым. Власти также напомнили о реальных случаях, когда дети получали тяжелые травмы, пытаясь подобрать такие ловушки.
4: О переговорах.
0: Пресс-центр на переговорах США и Ирана в Швейцарии завершил свою работу сегодня. Остававшихся там журналистов попросили покинуть помещение, передает ТАСС. Ожидавшиеся пресс-конференции или иные публичные заявления по итогам первого дня переговоров не состоялись. Представители делегации к журналистам не вышли. Официальной информации о результатах встречи представлено не было. Вопрос о продолжении переговоров 22 июня остается открытым. Официального подтверждения графика дальнейших контактов сторон на данный момент не поступало. Ранее сообщалось, что иранская делегация покинула переговоры США в Швейцарии после угроз Трампа.
4: О школе.
0: В Минпросвещении рассказали о форматах школьных выпускных. Их будут определять региональные власти, сами образовательные организации и родители, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В этом учебном году выпускные в школах запланированы на 27 июня. Эксперты отмечают, что представители поколения зумеров предпочитают более сдержанные форматы праздников и менее ориентированы на демонстративное потребление.
4: О спорте.
0: Российские спортсмены завоевали 4 медали по итогам чемпионата Европы по фехтованию во Франции. В индивидуальных соревнованиях награды на счету саблистки Яны Егорян, у нее серебро, а также раперистов Владислава Пенюшкина и Антона Бардачева. Оба завоевали бронзу. В командном турнире среди саблисток россиянки заняли первое место. В медальном зачете российская команда заняла третье. Выше оказались только итальянцы и французы. Наши спортсмены выступали на чемпионате Европы в нейтральном статусе.
4: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 21, завтра днем до плюс 25, кратковременный дождь, местами гроза, в Петербурге плюс 25, без осадков. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
4: Вопрос дня.
7: Добрались. Друзья, прямо сейчас непривычно, да, но тем не менее мы вот решили сделать вам такой сюрприз, чтобы время на вопрос дня было таким, как должно быть, да, два блока нашего эфира, поэтому, пожалуйста, набирайте прямо сейчас 8 800 200 ровно 9702. Если вы только что к нам присоединились, я расскажу, что в конце прошлого часа мы со спецкором «Комсомольской правды» Григорием Кубатьяном говорили о том, что в Москве, а такие, кстати, уже организации существуют в регионах нашей необъятной родины. Так вот, в Москве созывают народное ополчение для борьбы с вражескими дронами. Это бригада под названием «Барс». Место дислокации Москва. «Барс Москва» так и звучит. Создаются сотни мобильных огневых групп, которые будут охотиться на вражеские беспилотники. Поэтому вопрос у меня простой. Я буду, конечно, подробности рассказывать по ходу дела. Но вопрос задам в первую очередь. Готовы вступить в народное ополчение? В своем регионе, я не про Москву сейчас, конечно. Если из Москвы, то в Москве. Или не готовы. Ну и с аргументацией хотелось бы, конечно, тоже. 8 800 200 ровно 9702. Итак, готовы вступить в народное ополчение или нет? 8 800 200 ровно 9702. Белгород на связи. Иван, здравствуйте. Вопрос понятен?
8: Первый, как ни странно.
7: Да, вы первый.
8: Да, конечно, понятно.
7: Слушаю вас.
8: Мне всего 62 года, и, конечно, я готов вступить в ополчение. К тому же у меня на СВО старший сын на запорожском направлении.
7: Угу.
8: Я пока работаю, но если понадобится, могу в ближайшее время. У нас тоже есть «Барс» отряды и «Орлан» в Белгороде. И могу в любой момент вступить в эти отряды, чтобы защищать, как положено.
7: Ну, на самом деле, в Белгороде существует уже народное ополчение. Было сформировано еще в ноябре 22-го. Официально структура называется «Народная дружина», ополчение, «Народная дружина», простите, «Ополчение 31». Слушайте, спасибо вам большое за звонок. Друзья мои, тут есть подробности. Ну, во-первых, и они любопытны довольно-таки. У нас здесь в Москве это происходит на улице Яблочкова. Это, кстати, недалеко от нашей редакции. Я прекрасно занято место, постоянно мимо него езжу. Это раз. Потом, что номер два можно тут поставить? Вы звоните, пожалуйста, сразу мне говорите, что есть. 8 800 200 ровно 9702. Контракт. Когда вы едете на линию боевого соприкосновения, там свои нюансы серьезные у контракта. Когда вы заключаете с «Барсом» в народном ополчении контракт, там есть возможность, что его можно расторгнуть. То есть можно прийти, понять, что ты не тянешь, на это имеет право каждый человек, я считаю, и расторгнуть. Так, звонок есть. 8 800 200 ровно 9702. Воронеж на связи. Анатолий, слушаю вас.
9: Ну, мне вступать уже поздно, 75 лет. Но на моих глазах сформировано и действует натуральное народное ополчение, без всяких контрактов. Вот. Но ребята второй год уже работают успешно, понимаете.
7: В Воронеже сейчас также есть «Барс Воронеж», чтобы мы с вами людей в заблуждение не вводили.
9: Я говорю про окрестности города, называть не буду, извините.
7: А простите, если они неофициальны, как они вообще, у них же нет разрешения на оружие, у них нет полномочий, я об этом толковать.
9: Есть охотничье оружие, они выезжают патрулировать окрестности, вот, они помогают всеми силами и очень здорово помогают военнослужащим, которые расположены, в этой точке, скажем
7: так.
9: Да,
7: я понимаю.
9: Вот. Поэтому дело в том, что у меня дача, где я сейчас, откуда вам звоню.
7: Так.
9: И я регулярно их работу наблюдаю, слышу и вижу. Угу. Понимаете? Сейчас
7: да.
9: они сейчас собираются узакониться, да. Вот. Им уже пообещали дать официальный статус. Но я хочу сказать другое. Люди работают не за деньги, не за славу, не по велению души. Вот собрались ребята и помогают. Понимаете, это очень-очень важно, по-моему.
7: Да, это очень важно, это однозначно важно. Я вот, кстати, тоже нашла еще в мае, по-моему, анонсировали, что власти в Воронеже формируют добровольческий отряд «Барс Воронеж» для охраны критической инфраструктуры. Заметьте, звонят люди из городов, куда здорово прилетать. Я не удивлюсь, если сейчас Брянск еще присоединится. 8 800 200 ровно 9702. Ну, я недалеко ушла. Пожалуйста, Черноземье, Тамбов с нами на связи. Игорь, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
2: Я лично за, как говорится, руками-ногами. Вот главное, чтобы это не превратилось в профанацию. То есть создадут отряды для чего-то, для галочки. Угу. Вот, а чем вооружать? Обучение. И окажется, нельзя вам как вооружение. Вертолёт какую-нибудь охотничью можно, которую ровно на 50 метров собьешь, а дальше нет.
7: Но для этого...
2: Походим, покружимся.
7: Но для этого, в общем-то, я сейчас объясню, почему я вас перебила. Для этого дают... Вот ты приходишь записываться, тебе дают в руки маршрутный лист. Сначала ты заполняешь анкеты, психологический отбор, сдать кровь, флюорография или флюорография, всю жизнь путаю. И там, ну, не отбирают людей, которым нельзя что-то там не додать. Плюс еще обучение, конечно, будет, потому что, ну вот дай мне сейчас в руки оружие стрелковое, вряд ли я во что-то попаду. Этому учиться надо, поэтому здесь как бы это, ну, в первую очередь, что приходит на ум, даже вот на мой невоенный. 8 800 200 ровно 9702, Санкт-Петербург на связи. Олег, здравствуйте.
10: Готов и без всяких раздумий, и без всякой оплаты, без ничего, вот, вот просто этих... Надо защищать свою родину.
7: А вы знаете, что у нас вот в Москве тут пишут, что если вы, там, допустим, вот москвич пойдет, то за ним сохраняется место, то есть той, ну, работы, на которой он работает. Это так, на всякий пожарный. Да.
10: Сохраняется место, не сохраняется. Uh-huh. Даже если не сохраняется, ничего. Ну, в моей организации, я так думаю, за мной место сохранят, хотя мне уже 67 лет, но тем не менее я в прекрасной физической форме, uh-huh. У меня прекрасное, так скажем, давление, я спортом занимаюсь.
7: Молодец.
10: Я готов уничтожать фашистов.
7: Спасибо вам большое за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Алексей, Севастополь, здравствуйте. Да, слушаю вас. Готовы были бы или просто готовы, или нет, и тогда почему?
11: Готов, в Севастополе есть, в Крыму есть, но есть маленький вопрос. Вот когда летит дрон и его сбивают, кто несет ответственность, если он причинит вред и влетит именно в гражданское здание, в частный дом, осколки слетят. Вот у нас пролетают над городом и стреляют, и думаешь, что лучше, собьют или не собьют, когда он пролетает над тобой, и сбитие происходит над тобой.
7: Я очень хорошо это понимаю, как однажды мне на похожий вопрос сказал Александр Коц, военкор «Комсомольской правды». Мы все-таки, ну, особенно Севастополю, я думаю, я вот Севастополь сейчас вообще не удивлю, да? Ни Курск, ни Белгород, да и ни Воронеж, Тамбов, ни Брянск, никого не удивлю. И Санкт-Петербург тоже, туда тоже долетали. Что мы в такое время живем, что когда что что-то может упасть с неба, и лучше, чтобы не долетело. Но моя точка зрения, точнее, это зрение, точка зрения отца, к которому я прислушиваюсь в этих вопросах. Воронеж на связи. Сергей, здравствуйте.
12: У меня так случилось, что еще и военнослужащий, и удивился вот этой новостью, которую вы так сейчас обсуждаете очень хорошо.
7: Так.
12: Что вы обсуждаете. Непонятно, почему руководство страны, до сих пор, получая по нашей стране очень много и обстрелов в том числе, до сих пор не объявила военное положение. Одна история, когда происходит военная операция на территории другого государства или на территории наших новых...
7: А можно встречный вопрос? Ну вот да, я как бы понимаю, что трибуна, она манит к себе, но вот мы же не про это говорим. Вопрос-то звучал по-другому. А военное положение, я могу долго на эту тему дискутировать. Правда, минуту, вот мне сейчас звукорежиссер наш прекрасный говорит, что осталось в этом блоке. А тут, знаете, сколько всего замешано? И я думаю, вы прекрасно это знаете, как профессиональный военный. Да, объявить-то можно. Что дальше? А, поэтому, ну, я не вижу смысла тратить эфирное время с вопросом совершенно другого толка на обсуждение того, на что ответ сейчас нет, или он не обязательно будет точно. В следующем блоке продолжим, друзья мои, поэтому звоните 8 800 200 ровно 9702. Вопрос не предполагает полностью 100%-ного «да». Если нет, то тоже принимается. И почему? Тоже интересно. Жду.
4: Вопрос дня. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник о бескомпромиссности России в Нюрнбергском процессе.
13: Только в 43-м году страны антигитлеровской коалиции приняли решение, что да, за эти преступления мы будем судить. Они понесут ответственность и будем судить там, где они совершают свои преступления. Это была, знаете, такая установка, меморандум, договорились об этом. А вот реально положили на бумагу и запустили процедуру самого суда вот только в августе 45-го года, когда уже и не было Гитлера, когда была разбита гитлеровская Германия, и когда было отметен даже, знаете, предложение британцев, которые говорили, слушайте, а зачем нам их судить? Давайте, говорит, просто в закрытом решении вынесем им смертные приговоры, выведем на площадь, говорит, расстреляем или повесим, и все. Тогда позиция России была совершенно другая. Они сказали, нет, то, что они совершили, Освенцим, Бухенвальды, сожженная Хатынь и так далее, вот это должен узнать мир.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Артур Демчук о том, может ли Трамп вернуться к поставкам оружия для Киева за европейские деньги.
15: Он давно уже такое условие поставил, что мы никаких прямых поставок, никакой благотворительности, за американский счет ничего не будет. Но Америка готова поставлять оружие НАТО, а дальше уже, как он сказал, НАТО может его использовать по своему усмотрению. Например, свое оружие отдавать Киеву, а американское новое брать себе. Что, в общем-то, сейчас и происходит, когда Киеву отдают какие-то устарелые там модели самолетов и так далее. Единственное сейчас, за что борется Европа и Зеленский, за то, чтобы Соединенные Штаты поставляли Украине вот эти ракеты «Патриот», которые производятся в Соединенных Штатах. Но Трамп дал ясно понять, что после того, как достаточно большое количество этих ракет было использовано в войне с Ираном, собственно, самим Соединенным Штатам этих ракет не хватает. Поэтому здесь... Но какие-то другие вооружения, несомненно, европейские страны, союзники по НАТО, будут у Америки покупать и поставлять Киеву.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В Арктике не бывает такого лета, каким его знают жители средней полосы России. Например, в национальном парке «Русская Арктика» считают, что наступило лето, когда среднемесячная температура устанавливается выше 0 градусов. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
7: Итак, вопрос дня. Готовы вы вступить в народное ополчение или не готовы? Но если нет, то какие-то комментарии. Хотя и в первом случае утвердительным тоже комментарии приветствуются. Мы оттолкнулись от того, что сегодня обсуждали со спецкором «Комсомольской правды» с Григорием Кубатьяном, что в Москве, а это вслед за многими другими городами Российской Федерации, созывают народное ополчение для борьбы с дронами, бригада «Барс Москва». Номер телефона наш не изменился за время новостей. 8 800 200 ровно 9702. Все, что хочу сейчас сказать, прежде чем приму звонок, мне бы хотелось еще женщин услышать, потому что их отношение к тому, что если их спутник, вторая половина, муж, брат, сын выберет вот пойти, соответственно, в народное ополчение, их отношение тоже хотелось бы обозначить. Так, Вячеслав, Иркутская область, здравствуйте.
16: По поводу вот этого ополчения, да, как бы, У нас народ на все готовый, может хоть куда и когда собраться, только позовите, да, его. Суть в том, что у нас, как говорится, играет с этими с формулировками, вот эти вот, сейчас вот военный выступал, да, сказал, что у нас спецоперация, а не война, да. Но дело в том, что вот мы с этими формулировками доиграемся, когда-то прилетит, потом уже будет поздно. Нужно, как говорится, действительно объявить войну и начать по-серьезному защищать, ну, создать ПВО реальное, которое...
7: У нас реальное ПВО, погодите, Вячеслав. Что-то звучит, как будто игрушечное.
16: У нас У нас нет отдельного рода ПВО, как это было раньше в Советском Союзе.
7: Я имела в виду не отдельный род ПВО, а ПВО, которое, в общем-то, защищает.
16: Вот эта атамантина, которая, да, вот бар, да, вот будет, да, это будет как бы, ну, все равно это бардак, не пойми, что, кто за что отвечать будет.
7: Мне кажется, Министерство обороны как-то отвечает за подконтрольное ему формирование. А тут это вот, я же говорила вам, когда в самом начале задавала вопрос, что я прекрасно знаю, что это единый пункт призыва Москвы на улице Яблочкова, и там, на самом деле, никакого балагана и в помине нет.
16: Ну вот суть в том, что у нас с этими формулировками играется, но это будет как бы чревато когда-то.
7: Так нужно, а вы бы куда, Вячеслав, пошли, чтобы вот ну, без формулировок?
16: Ну, мне 56 лет, я как бы... Я... Хотя бы в бар бы я мог бы пойти. Ну ответ... мне, как бы, может быть, и тяжеловато будет, как бы, да. Ну, может быть, не тяжеловато. Ну, в бар я бы пошел, если бы, ну, позвали.
7: Понятно. Спасибо большое. Ну, туда не зовут, туда сами, так на всякий случай говорю, принимают решение идти или не идти. И сразу говорю, я вообще без осуждения. Так на всякий пожарный произношу эти слова, потому что, возможно, кто-то услышит что-то не то. Все-таки не лично чай пьем и обсуждаем, да? Василий из Москвы. Здравствуйте.
17: Здрасте.
7: Слушаю вашу точку зрения, Василий.
17: Ну, я думаю, это нормально, что надо кому-то за 60. А я вот хотел, с какого возраста там вообще берут?
7: Так, это у меня сейчас ответ вам готов, Василий, сейчас будет, чтобы вот просто смотрю, да, чтобы вас не ввести в заблуждение. От 18 до 50 лет.
17: 56 лет в пролете, да?
7: А, понимаете, не знаю, если у вас есть... Я, честно говоря, не могу держать ответ вот по этому вопросу, но если есть офицерское какое-то прошлое, кадровый военный, участник чего-то там, то тут, конечно, мне кажется, индивидуальный подход может быть. Поэтому это мои вообще домыслы, я как бы ни за что не ручаюсь, вот
17: да,
7: честно.
17: Я с кем не общаюсь, да, это все поддерживают, это давно бы уже... Это все говорят так.
7: Понимаете,
17: это...
7: что-то надо делать. Вот мне все равно так кажется, да. Что-то надо делать. Мне вот как-то даже стыдно стало, когда я прочитала о том, сколько сбили беспилотников над Москвой, что случилось в Подмосковье в ближайшем, что горит, куда попали. Я испытала стыд, знаете почему? Ну, потому что я проснулась и стала читать новости, такая привычка у меня есть, что я ничего вообще этого не слышала. Ну, что, конечно, с одной стороны, Бог миловал, что над моим домом ничего не пролетело. То ли сплю я крепко, хотя это вряд ли, но вот я ничего не слышала. Вот я как у Христа за пазухой. А когда разговариваю со своими в Курске, я там периодически слышу, знаете, так фоном раздается. Немножечко как-то не ощущая того, что это правильно. Вот, но мне так кажется. Поэтому и, в общем-то, держим с вами совет, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое, Василий, за звонок. Санкт-Петербург на связи. Александр, здравствуйте.
18: Я что хотел сказать. Ну, нельзя вот оружие выдавать каждому попавшему, первому попавшему, первый, кто придет. Во-первых, это должны люди подготовленные быть. Во-вторых, они должны быть в системе, которая противостоит дронам. В этой системе должны действовать какие-то локаторные станции, там еще что-то, звуконаблюдение. Между прочим, я давно говорю, что самое лучшее сейчас вот применять на фронте, это звукоулавливающие... Не локатор, там очень просто сделать.
7: Александр, а можно задать встречный вопрос?
18: Если хочешь созвониться со мной.
7: Это я понимаю, встречный вопрос. У нас вот когда от Гитлера, от нацистов защищали вот эти девушки, которые фугасные бомбы брали руками и закидывали в бочки с водой.
18: Да.
7: Ну вот,
18: и мало того, мы применяли, не было радаров у нас, мы слухачей применяли. Людей,
7: да это же противоречит тому, что вы говорите. Вообще... Вы говорите, оружие нельзя раздавать обо кому. Я 100 раз повторила, будут обучать, проходят медкомиссию.
18: Это надо. Но одно дело тушить, а другое дело с зашилкой, если станет человек неадекватный.
7: Так он вы не станет неадекватным. Что... Нет, это вы не понимаете. Я вам говорю, что значит, а вдруг? У них что там, анархия? Они что, их вооружили,
18: нет,
7: они пошли по улицам города, у них
18: отлично.
7: Есть командиры, у
18: это
7: них
18: отлично.
7: Есть наблюдатели.
18: Они вставали, ну. Они со школы выходили, девушки, просто-напросто стояли дети за станками.
7: Ну вот.
18: Это было тогда, это было тогда, да, это было тогда. Но вопрос в том, что сейчас вот это надо аккуратнее.
7: А это очень аккуратно
18: делать. Гораздо лучше.
7: Ответственность тогда была гораздо выше, да, и патриотизм, наверное, был другого рода. Спасибо за мнение. 8 800 200 ровно 9702. Николай из Москвы к нам дозвонился. Здравствуйте, Николай.
19: Здравствуйте. Смотрите, я сам приехал в Москву лет 15 примерно тому назад. Я русский, гражданин России, живу в Москве. Своего жилья не имею, живу на съемном жилье. По поводу вот этого, вот этой темы, которую вы осветили сейчас. Я готов, у меня есть боевой опыт кое-какой. Я готов, но такой вопрос. Конечно, на этом зарабатывать нельзя, но есть еще съемное жилье, есть престарелые родители, которым надо помогать. У меня есть основная работа. Можно ли использовать вот это предложение в качестве, так сказать, в кавычках, подработки?
7: Рассказываю. Во-первых, здесь будет зарплата. Это первое. Могу даже назвать цифры. Ну, судя по тому, что написали мои коллеги. Зарплата на 12 месяцев постоянная. 220 тысяч рублей у оператора беспилотника. Для водителя 177. У офицеров с боевым опытом 350. Премия от 100 до 500 за сбитый беспилотник. А дальше. Место рабочее должно за вами сохраниться. Честно скажу, вот в этом пункте у меня нет 100% уверенности, потому что, что касается госпредприятий, это одно, а что касается частных предприятий, это другое. Но тут тоже можно как бы использовать эти правила. Третий момент. Вы от престарелых родителей, вы их сможете навещать. И тут не московская прописка, как я понимаю, а гражданство Российской Федерации играет ключевую роль. Ну и, соответственно, медкомиссия, психокомиссия, извините, что своими словами, и прочее, и прочее. Обучение. Ребят, вот серьезно, чтобы не казаться голословной, ну, тем более я понимаю, что когда девушка обсуждает, рассуждает на данную тему, кто-то может не всерьез воспринимать, но на сайте kp.ru вообще все это расписано так, что, знаете, ну, как вот как тот самый боевой листок. Так, у нас Роман из Курска. Здравствуйте. Минута у нас с вами осталась. Слушаю вас.
20: Я считаю, что это профанация. Я пас совершенно. Потому что у нас нет такого переносного оборудования, перевозного, как бы, да, чтобы он там, чтобы это был РЛС, как бы, да, и зенитная установка, которая захватывает цель и тому подобное. Как можно сбить «Хаймерс» из чего-то, как бы, да? Это нереально совершенно.
7: Так «Хаймерс» — это ракета, а не дрон.
20: Да, я понимаю. Ну, просто, ну, все равно даже это самое, баба-бьяга, она не подлетит, как бы, да? А все те, которые к нам долетают, как бы, да, они от ружья, как бы, да...
7: А кто про ружье говорил?
20: Ну, хорошо, ну, зенитная установка переносная, да, и РЛС, как бы, да. Ну, не бывает, у нас нет такой техники, в принципе. Ну, как это можно сделать? Это просто успокаивают народ, что это самое, что да, да, да, мол, типа того. Вот сейчас мы берем ополчение, мол, типа того, и все будет замечательно.
7: А, то есть, ну, на заду сидеть ровно – это лучше. Угу. А, ну, понимаете, ну так получается, что народ соберут, и вообще ничего не будет. Извините меня за эмоциональность. Вот мне очень жалко, что времени не осталось, правда. Получается, как-то психануло. Ладно, простите, если что. Спасибо вам всем большое, друзья, что звонили. Никакое мнение не осуждаю, просто у меня есть и свое в том числе. А, спасибо. Услышимся. Всем пока.
4: Вопрос дня. Друзья, будущее наступило.
21: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сколько еще будет длиться специальная военная операция?
1: Когда наши войска освободят Киев, почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии-рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и «Радио Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Слово «лето» в древнерусском языке означало «год». Отсюда и выражение «летоисчисление». «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве полночь. В Оренбурге 2 часа. В Барнауле 4. В Южно-Сахалинске 8 утра. Новости.